Весна любви, приди скорей. Весна любви, приди скорей. За облаками есть страна, где все парят и все летают, и нас давно там ожидают.

0: все переменчиво, кроме истины. Библейские цитаты на чистой волне.
1: Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Послание Иакова.
2: Музыка на семейном радио.

0: приглашаем принимать активное участие через интернет во всех прямых эфирах, используя такие сервисы, как Viber и WhatsApp.
1: Номер для Viber и WhatsApp соединений плюс 372 51 99 90 90.
0: Плюс 372 51 99 90 90.

0: Почему стоит присоединиться к большой семье «Радио Эли»?
1: Я хочу сказать, почему я семейное радио слушаю. Потому что оно несет благую весть. Это, во-первых, оно несет весть о спасении души человека. Христос пришел на землю, чтобы спасать души. И я благодарю семейное радио, что они действительно несут эту благую весть.
0: Если вы хотите поддержать служение семейного радио, то сделать это можно молитвенно и финансово. Информацию можно найти на сайте radioeli.ru.

На часах студии семейного радио 4 часа утра. Продолжение следует. Здравствуйте, любители художественной литературы!

Дорогие друзья, сегодня мы продолжим слушать повесть М.А. Мейндерс «Ван Вурден. Женщина с книгой». Часть 23. Хотя Вон Туань и умолял надзирателя разрешить еще хоть один разок послушать чтение АВТ, ему в этом категорически отказали. Он пытался обратиться к самой Гладис Эльверт через других узников, но и это не вышло. Ему больше не давали свиданий. Тогда Вон Туань стал вспоминать то, о чем рассказывала Гладис из книги и над чем он издевался. О, если бы еще раз послушать эту весть, ведь она рассказывала об убийце, которого распяли рядом с Господом Иисусом. Перед самой смертью этот убийца попросил что-то у этого безвинно казненного Сына Божьего. И тогда этот убийца спасся. Но что именно просил этот убийца? Какие слова он сказал? Он уже не помнил. Он, Вон Туань, потом издевался над этим. А теперь... Теперь его вновь приговорили к смерти. Но этот приговор в душе, это невыносимое бремя гнева Божьего над его издевательством, вот что было самым ужасным. Гладис услышала от тюремщика о новой попытке убийства, совершенной Вон Туанем, и приговор его к смерти. Она также узнала, что он попросил свидания с ней и получил отказ. Ее не покидали мысли о судьбе этого молодого человека. В своей комнате она прочитала 106-й псалом. «Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их, вывел их из тьмы и тени смертной, и расторгнул узы их». Воззвал ли Вон Туань к Господу также? Она почувствовала сильное желание посетить его. «Непременно! Надо преодолеть все препятствия!» Но тут речь идет о человеке, находящимся на пороге смерти. Она пошла в тюрьму, усиленно молясь в душе об открытой двери в тюремную камеру молодого убийцы. Когда она входила в тюрьму, один студент библейской школы как раз проводил с группой узников библейский урок. Потом они спели 106-й псалом. Во время этого пения Гладис почувствовала особенное желание спросить, может ли Вон Туань до казни еще раз поприсутствовать при пении гимнов и молитве. «Пойте еще несколько стихов», — сказала она студенту, «а я спрошу, могут ли мужчины на минуту выйти из своих камер, чтобы послушать?» И, о чудо, тюремщик согласился. Но только единственный раз, потому что АВТ так умоляла об этом. Возвратившись в маленький зал, она слушала пение мужчин. Но в скорби своей воззвали к Господу, Он спас их от опасностей, положив конец страху. Вдруг она услышала звук волочащейся по полу цепи. Это был Вон Туань. Он едва мог передвигаться, так как его ноги и руки были закованы в кандалы. Он с трудом, шаг за шагом, тащил их за собой. Тяжелая, прикованная к лодыжкам цепь звенела по полу. Низко опустив голову, он подошел к двери в зал и остановился, слушая пение мужчин. Он вывел их из тьмы, помог им в беде, угнал от них тень смерти, расторгнул он оковы все. С большим трудом он поплелся по маленькому залу, в то время как мужчины пели. «Все узы он расторгает, все узы он расторгает». Бедный студент библейской школы, еще никогда не видевший подобного, чуть не упал в обморок от испуга. Посреди пения он закричал: «Стоп, стоп, остановитесь! Такое мы теперь не можем петь. Будем петь что-то другое. Давайте споем «Мне нужен Иисус».» Мужчины прервали свое пение и начали гимн, названный студентом. Бедный Вон Туань был полностью захвачен этими словами. В своей великой беде, растроганно смотря на Гладис, он со стоном повторял слова гимна: «Мне нужен Иисус».
«О, помолитесь за меня!» Он горько заплакал и снова простонал. «Мне нужен Иисус!» Глэдис обратилась к студенту библейской школы и мужчинам. «Давайте помолимся. Будем молиться Богу об освобождении Вон Туаня от оков. Но будем молиться об освобождении его таким образом, чтобы об этом услышали не только вы и вся тюрьма, но и весь город, так, чтобы Господь прославился». В зале послышалась молитва, которую вложил в сердца узников Дух Святой. Он дал им слова в уста, слова веры, через которую имя Господа Иисуса прославится. Надзиратель пришел за узниками. Вон Туань потащился обратно в камеру, и Глэдис вновь услышала его мольбу. «Мне нужен Иисус». Потом она пошла в свою комнату за церковью, где долгими часами молила Господа о милости к молодому преступнику. На следующее утро Глэдис опять посетила Вон Туаня в тюрьме. Ей разрешили очень короткое свидание. Она застала парня в жалком состоянии. Мои грехи!» — были его первые слова. Сильно похудевший, он отчаянным взглядом пристально посмотрел на нее. «Я издевался над вашими словами», — произнес он и запнулся. «Это не так страшно», — сказала она. «Но издеваться над Словом Божьим, над написанным в его книге, да, это плохо». Глэдис, дрожа, посмотрела на его запястье, где железные цепи протерли в коже желобок. «У тебя цепи тяжелые, тебе больно от них?» — спросила Глэдис. «О, моя боль в сердце! Вес моих грехов несравненно тяжелее. Это невыносимо». Надзиратель предупредил Глэдис, что она должна уйти. Свидание уже и так продлилось слишком долго. Убийца больше не достоин снисхождения. В своей комнате Глэдис умоляла Господа оказать этому парню благодать и до казни освободить его душу от оков греха. Надзиратель позже рассказал ей, что молодой убийца, глубоко убежденный в своей вине, все время стоял в камере на коленях. К скудной пище, принесенной ему, он не притрагивался и вечером сказал тюремщику: «Я заслужил двойную казнь. Я убийца, и я издевался над Словом Божьим. А это так плохо, так тяжело».

Через два дня Глэдис опять посетила тюрьму и попросила свидания с молодым преступником. «О, АВТ!» — воскликнул надзиратель. «Как хорошо, что вы пришли. У нас произошли такие странные события, что никто ничего не понимает». Ее немедленно повели к Вонтуаню. Теперь он находился в камере побольше, где были и другие заключенные, закованные в цепи. Он сидел среди них, но со свободными руками и лодыжками. «Вонтуань, что с тобой случилось?» — с удивлением спросила Глэдис. Он посмотрел на нее таким спокойным взглядом, что Глэдис не могла отвести от него глаз. «Что же случилось?» — повторила она. «А кого вы спали?» — ответил он спокойно и просто. Вонтуань начал рассказывать. «Последние дни я почти не мог заснуть. Цепи оковы были такими тяжелыми, а страх перед смертью был так велик. Той ночью я услышал в камере шум. Я думал, что за мной пришел тюремщик для исполнения справедливого приговора, ведь я заслужил казнь. Но это был не тюремщик. Я лежал на своих нарах, совсем разбитый и полный страха перед казнью. И вот в углу камеры я вдруг увидел яркий свет. Он был таким ярким, таким сияющим, что я вздрогнул. Я еще никогда не видел такого. Я смотрел и смотрел, и вдруг увидел образ лица. Я увидел его и сказал: «Господь Иисус, это ты?» «Да, это я», — ответил Иисус. Вонтуань приостановился. В камере стояла тишина. Потом с глубоким благоговением продолжал: «Ничего больше я не желал, как только смотреть и смотреть и смотреть. Он был такой невыразимо красивый, такой чистый, такой святой. Потом он сказал мне: „Вставай и следуй за мной“. Я повернулся к краю нар и занялся кандалами, чтобы встать, но сил у меня не хватало. И пока я там возился, этот дивный свет придвинулся из угла ко мне, на середину камеры. Затем он прошел мимо меня. О, пока его сияющая одежда скользила мимо меня, был такой особенный аромат, такой прекрасный, такой сладкий, такой чистый. Я был во власти этого дивного запаха. Пока я впитывал его и старался прийти в себя, он успел удалиться. Другие мужчины в камере ничего не заметили, а их было еще шестеро. Я сказал им: „Ребята, проснитесь, Господь Иисус Христос здесь“. Мужчины сели и заметили ярко сияющий свет, исчезающий в стене. Но его они не увидели. Надзиратель открыл дверь и, схватив первого, кто попался ему в руки, а это был я, потащил из камеры по коридору. Вонтуань замолк. Он сидел очень тихо, умиротворенно. «А что случилось потом?» — помолчав, спросила Глэдис. Вонтуань просветленным взглядом пристально смотрел на нее, как будто он был возвышен над всем земным. «О, какой он был дивный! Какой дивный!» — тихо ответил он. Приложив раненую руку к сердцу, он продолжил: «Я почувствовал, что он со мной. Он прорвал оковы моей души, исчезли мои грехи и уже не давило на меня тяжелое бремя суда Божьего. Он освободил меня от всякого наказания. Он разорвал мои узы». По его щекам лились слезы. «Теперь я принадлежу Господу Иисусу, и он сказал: „Следуй за мной“.

0: Монтуань не мог дальше рассказывать о своих оковах. Он лишь все время повторял: «О, какой он был дивный! Какой драгоценный!» Другие узники рассказали Глэдис, что произошло дальше. Надзиратель извлек Монтуаня из камеры и потащил по коридору. Но вдруг, замерев от испуга, он спросил: «Где твои кандалы?» Но чудо! Кандалы Монтуаня были разомкнуты, и он держал их в руках. Надзиратель задрожал и воскликнул: «Скажи, как они раскрылись?»
1: «Раскрыл их Господь Иисус», — ответил Монтуань с глубоким благоговением.
0: «Ну, побыстрее убирайся в камеру и молчи об этом. Завтра утром я отрапортую, что сам по ошибке разомкнул их», — с раздражением сказал сторож и воткнул Монтуаня вместе с кандалами обратно в камеру. Но на следующее утро возникла большая проблема, так как ключ от этих оков висел на стене в кабинете начальника тюрьмы. И так ответственность за происшествие перешла от тюремщика к самому начальнику.
1: Пока Глэдис Эльверт с крайним изумлением слушала рассказ о событиях этой ночи, Монтуаня вызвали в кабинет начальника тюрьмы. Он все еще держал в руках раскрытые оковы. Начальник разрешил ЭВТ присутствовать свидетелем при расследовании дела. И вот она и Монтуань стоят у него в кабинете.
0: «Как разомкнулись эти цепи?» — строго спросил начальник.
1: Спокойно Монтуань ответил: «Их разнял сам Господь Иисус».
0: «Положи их на стол».
1: Глэдис и начальник тюрьмы долго смотрели на кандалы, лежавшие на столе. Наконец он сказал ей:
0: «Это непонятное дело, не так ли?»
1: «Нет, это не так уж непонятно», — ответила Глэдис. «Это не что иное, как сила Господа Иисуса, который один в состоянии делать такое. Понимаете, мы молились Ему и просили освободить Монтуаня от оков, но так, чтобы об этом услышала не только вся тюрьма, но и весь город, и через это прославился бы Господь. И Он это сделал».
0: «Где же ключ от кандалов?» — спросил начальник.
1: «За вашей спиной, на стене».
0: «Да, я вижу, но есть еще нечто удивительное. Надзиратели, заключенные, утверждают, что в этой камере появился особый запах. Я очень хотел бы сам убедиться в этом, но вы же понимаете, мне несколько неудобно самому идти туда и проверить там воздух», — неуверенно сказал начальник.
1: «Я готова идти вместе с вами, господин начальник», — предложила Глэдис. Вместе с надзирателем они вошли в камеру. Там, в этой грязной, отвратительно затхлой камере китайской тюрьмы, стоял чудесно сладкий запах нарцисса Саронского. Христос оставил доказательство своего присутствия.

0: Начальник тюрьмы вместе с Глэдис Эльверт еще раз обсудил дело в Антуане. Помилованного царем убийцу помиловал и его земной судья. Ведь Господь через свое слово сказал преступнику: «Вставай и следуй за мной. Иди и расскажи, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». Вонтуань должен был идти и свидетельствовать о милости Господа, чтобы прорвались оковы греха и у других, и грешники освободились от уз сатаны. Продолжение повести «Женщина с книгой» вы услышите в следующей передаче. Продолжение следует.
1: Сегодня суббота, 2 мая.

0: На сімейном радио Эли.
1: Лучшие мысли человечества. Физические упражнения могут заменить множество лекарств, но ни одно лекарство в мире не может заменить физические упражнения. Анджела Моссо. Люди обыкновенно не столько наслаждаются тем, что им дано, сколько горюют о том, чего им не дано. Виссарион Белинский. Я убежден в том, что слабая голова, обладая вспомогательными преимуществами и упражняя их, может перещеголять самую лучшую, подобно тому, как ребенок может провести по линейке линию лучше, чем величайший мастер от руки Готфрид Лейбниц.
2: Радио Эли – это размышления о смысле жизни, о значимости человеческой личности, о проблемах современности и неприходящих духовных ценностях.

0: Ростов утра.
1: Доброе духовное. Уважение к слову. Когда Ездра, стоявший на возвышении, на глазах у народа развернул свиток, весь народ встал. Книга пророка Неемии, 8 глава, 5 стих, перевод Российского библейского общества. Когда Ездра раскрыл свиток и начал читать Слово Божье, народ встал. Это был знак уважения к Священному Писанию. Они понимали, что слышат не просто слова, а послание от Бога. Сегодня от нас не требуется вставать, когда звучит Слово Божье, но Богу угодно, когда твое сердце с трепетом относится к каждому слову Его послания. Этот трепет проявляется в том, чтобы слушать внимательно и откладывать все, что отвлекает. Телефон или разговоры с кем-то легко могут отнять наше внимание, но настоящее уважение к Богу выражается в готовности отказываться от всего привычного ради слышания Слова. Молитва на сегодня. Господь, научи меня относиться к Твоему Слову с глубоким уважением. Дай мне внимание и сосредоточенность, когда я читаю или слышу его. Пусть мое сердце всегда будет открыто и почтительно перед Тобой. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Чтобы ознакомиться еще раз с этим наставлением, посетите наш сайт добраедуховная.ру или наши группы в соцсетях.
2: Религиозная группа «Христиан Веры Евангельской Пятидесятников. Служение Доброе Духовное. Город Ростов-на-Дону».

0: приглашаем вас принимать активное участие во всех прямых эфирах, используя такие сервисы, как Viber и WhatsApp.
1: Плюс 372 51 99 90 90.
0: Плюс 372 51 99 90 90.
2: Где проходит грань между настоящей верой и напускным благочестием? Во вторник, 5 мая в 19:00 в передаче «Женский взгляд» мы поговорим на тему «Вера на показ или жизнь с Богом». Гостья нашего эфира Ольга Бужак, христианский блогер, поразмышляет с нами о заповедях, как они проявляются в нашей жизни сегодня и почему иногда за внешней правильностью может скрываться пустота. Присоединяйтесь и задавайте свои вопросы. Мы будем искать ответы вместе. Вас ждет честный и глубокий разговор.

0: Почему вы слушаете семейное радио Эли?
1: Когда заболел мой сыночек, вот мы вместе с ним слушали радио. И оно нам помогало, мы слушали песни и проповеди, успокаивало. И вот уже как 2 года нет у моего сына, а я все равно продолжаю слушать это радио. Вот. И оно мне тоже помогает и дальше жить. Мне очень нравится передача «С добрым утром». Вместе просыпаемся, всегда слушаем будильники. Очень нравится, как ведут ведущие, какие ставят песни, проповеди, прямые эфиры. Очень люблю ваше радио.
0: Мы будем благодарны любому пожертвованию. 5, 10, 15 евро, присланные с вашей стороны, послужат распространению благой вести через радио. О том, как это сделать, смотрите в интернете.
2: Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко.

Предлагаем вашему вниманию аудиокнигу Леонида Миховича «В духе и истине». Книга представляет собой введение в богословие музыкального служения и будет полезной всем, кто любит славить Господа.

В музыке и пении, как и других видах искусства, эмоции играют важную роль. Музыка может создавать или изменять настроение и пробуждать чувства. Благодаря влиянию на чувства, пение помогает возрастать в Боге, ведь истина не постигается только умом. В сущности, невозможно отделить чувства от воли и разума, и мы призваны любить Его не только всем разумением, но и всем сердцем и всею душою. Говоря о чувствах, заметим, что речь не идет только о радости, восторге и ликовании. Верующий преодолевает горы и долины, и разные чувства наполняют его сердце. Так первая церковь была наполнена и радостью, и страхом от Божьего присутствия. Фрэнсис Шефер также говорит о том, что наше искусство должно выражать разные чувства. В душе христианина и в его искусстве должно быть место и для минорной темы, потому что человек – грешное существо, и у христиан есть свои слабые стороны. В их жизни не только радость и победа, но христианское искусство не зацикливается на этом. Оно переходит к мажорной теме, потому что есть оптимистичный ответ, и это важный аспект христианского искусства. Но все же совершенно необходимо видеть и минорную сторону существования уязвимых сторон христианской жизни. Если наше искусство только подчеркнуто мажорно, то это не вполне христианское искусство, а скорее просто романтическое. Опыт христианина и, главное, пример священных писаний заставляет нас исполнять гимны, в которых мы изливаем свою скорбь при расставании с ближними, сокрушаемся о грехе. Но быстро наша печаль сменяется радостью избавления, потому что жив Господь, потому что есть надежда, потому что грехи наши прощены. Радость особенно отличает евангельских верующих. Обращаясь к истории музыкального служения в среде молодой церкви, Белоусов замечает: первым русским евангельским христианам-баптистам приходилось петь лишь псалмы на малаканские напевы, но такое пение не могло удовлетворить евангельских верующих, ибо оно не соответствовало их духу. Евангельско-баптистское движение нуждалось не в заунывном, а в бодром и радостном пении. Иван Степанович Проханов, песни которого во многих церквях и сегодня поют каждое воскресенье, писал: «Православная церковная музыка была прекрасной, но печальной, и это совершенно естественно, потому что их вероучение было пессимистичным. В православной церкви ничего не говорилось о новом рождении и обновлении, она не удовлетворяла нужды народа. С другой стороны, народная музыка была полна печали, и ее нельзя было использовать. Народ, который веками пребывал в рабстве и под давлением автократической силы, жил постоянно в страхе и волнении. Вся русская музыка была в основном пессимистична и в минорном ключе. Музыка евангельского христианского движения не могла быть печальной, подобно популярной народной музыке. Она не должна была быть похожа на минорную музыку православных церквей. Каждый евангельский христианин переходил из тьмы в свет через свое обращение, испытывая неописуемую радость и счастье. Вся его жизнь освещалась яркими лучами спасения во Христе. Поэтому я решил сделать все, чтобы евангельская музыка была способна выражать высшую радость, которая существует на земле, радость, источник которой есть небо. Музыка должна иметь такой же характер, как содержащая радость Евангелия. Лучи солнечного света, наполненные оптимизмом, должны проникать через дождевые тучи пессимизма», писал лидер евангельского движения Иван Степанович Проханов. Кстати, сам Проханов писал гимны и о скорбных моментах в жизни христианина, но они обязательно содержали блаженное предвкушение скорой радости. «Эти чувства пережил и я, размышляя о связи музыки и эмоций и воспевая в собрании церкви добрый старый гимн „Буря Господь завывает“». После выражения глубокой печали в первых куплетах песни на смену тревоге и страху приходила спокойная уверенность, ибо он верен своим обещаниям. «Буря Господь миновала, и в сердце настал покой, солнце опять засияло над стихнувшей вдруг водой». Пение, исходящее из сердца, рождает чувство радости, ибо мы, как писал Джон Пайпер, стремимся к нему гедонистически, так как лань стремится к потокам воды.
стремимся именно для того, чтобы обрести радость в познании Его. Поклонение — это не что иное, как послушание заповеди Господней «Радуйтесь в Господе». Он продолжает. «Духовное так грандиозно, что, исходя из природы сердца и его важности, не может быть ничего подходящего для него, пока оно не станет живым и действенным. Ни в чем не требуется так энергично проявлять наши наклонности, и нигде равнодушнее так не мерзко, как в делах религии». Великого композитора Гайдна как-то спросили, почему церковная музыка получается у него такой веселой. Он сказал, «Когда я думаю о Боге, мое сердце так переполняется радостью, что ноты начинают танцевать и сами скачут с пера на бумагу. А раз Бог дал мне такое веселое сердце, то, думаю, для меня простительно служить Ему духом веселья». Гайден открыл секрет неприходящей радости. «Я думаю о Боге», — сказал он. «Размышления о жизненных обстоятельствах не доставят нам неприходящей радости. Может быть, они даже приведут нас в состояние уныния и тоски. Но думая о Боге, размышляя о Его силе и любви к нам, мы преисполняемся радостью и изливаем ее в песнях». Леонид Михович. В духе и истине. Мы прославляем Бога не только разумом, но и чувствами. Не только слова песни прославляют Господа, но и мелодия. Не только текст, но и ритм возвеличивает и славит Его. Иначе нельзя. Ибо христианство — это радость спасения по благодати, радость вечной жизни с Небесным Отцом. Джон Пайпер подчеркивает, для многих христианство — это оттачивание общих доктринальных законов из набора библейских фактов. Детское изумление и благоговение в нас умерли. Величественные пейзажи, чудесная поэзия и проникновенная музыка Божьего величия — все это стало для нас сухим. Мы говорим людям, что они не должны стремиться получить удовольствие, особенно в поклонении. Мы тысячу разных способов намекаем им, что добродетель действия убивает прямо пропорционально нашему наслаждению этим действием. Все же, соглашаясь с эмоциональностью, мы не забываем об опасности эмоционализма, а подобное превалирует в пении некоторых христианских групп и исполнителей, да и в общем пении некоторых церквей нет ничего другого, кроме однообразных гимнов хвалы и поклонения. Благословение поклонения измеряется излиянием чувств, которые производит не познание истины, а сама атмосфера поклонения. Рави Захариас предупреждал об опасности подобного состояния. Исследования вывели, что в момент восторга выделяются особые адреналиновые вещества, оказывающие на человека воздействие, близкое к наркотическому. Человек становится пьяным от счастья. Но при возврате к нормальному состоянию, по контрасту, возникает чувство подавленности и желание снова вызвать эйфорию. В собрании порядок должен быть другим. Мы поем, потому что имеем радость. Весел ли кто, пусть поет псалмы, предлагает Яков. Пение — не способ привести человека в состояние радости, а возможность эту радость выразить. Кто весел, тот поет псалмы, но он не поет псалмов, чтобы развеселить себя. Радостью и весельем уже преисполнено сердце христианина, потому что в нем живет Дух Святой. Музыка лишь настраивает душу, но источником радости является Божий Дух. Впрочем, этот порядок не отрицает ободрения и утешения, которые мы получаем через пение. Песни не только выражают нашу радость в нем, но, наполняя нас словом, выполняют терапевтическую роль. Повествуя о его любви, милосердии, всемогуществе, псалмы возвышают дух участников собрания, усиливают радость в Господе, поэтому мы часто поем гимны для нашего ободрения. Особенно утешают, возвышают дух и ободряют гимны «Когда одолеют тебя испытания», «Течет ли жизнь мирно, подобно реке», «Ты мой Бог святой»,
который выражает уверенность в Божьем утешении и защите в разных обстоятельствах жизни. Посредством пения наша вера укрепляется новыми познаниями Господа. Радость имеет твердое основание в виде библейского учения. Итак, что же, братья, подводит итог апостол Павел, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию. Поклонение Богу должно быть разумным, и познание истины пробуждает эмоции. Потому нам нужны те формы, которые зажигают чувство библейской истиной и которые выражают их с библейской ревностью. И не забудем, чувства разнятся, так что нам трудно достичь полного согласия в их выражении. Но здоровая церковь знает, как соблюсти баланс в собрании. Она предлагает песни, наполненные Писанием, истинной Библии, а музыкальные средства самым лучшим образом действуют на наши чувства и позволяют выразить великую радость в Господе. И члены церкви молятся духом, молятся и умом, поют духом, поют и умом. Это истинное поклонение, поклонение в духе и истине. Оно не основано на эмоциях, и Бога прославляют только те чувства, которые основаны на библейской истине. В поклонении человек осмысливает свои эмоции и вдохновляет свой разум. Эмоции следуют в нужном направлении, знания обогащаются страстью и пылом. Поэтому, продолжает Пайпер, христианский гедонизм энергично противостоит всем попыткам вбить клин между глубокой мыслью и сильными чувствами. Он отвергает популярную идею о том, что основательные размышления гасят пылкие эмоции. И он противостоит тем, кто говорит, что сильные чувства развиваются только когда отсутствует ясно выраженная критика. Итак, будем петь духом и умом. Вашему вниманию была представлена аудиокнига Леонида Миховича «В духе и истине».

0: Библия
1: – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
2: Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 755-я встреча у нас с вами сегодня. И мы во второй главе книги «Песнь песней». Мы подошли к 16 стиху. Это слова возлюбленной, слова невесты. И она говорит о своем женихе. Я прочитаю сейчас этот стих. Это, пожалуй, одно из величайших заявлений Священного Писания. «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему. Он пасет между лилиями». Вы помните, вторая глава повествовала о том, как Христос грядет за своей церковью. И церковь в ожидании Иисуса Христа так же, как возлюбленная в ожидании своего любимого. И эти слова, слова возлюбленной, это, конечно, также и слова церкви о Христе, и слова каждого из нас о нашем Спасителе. «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему. Он пасет между лилиями». И кто-то из наших слушателей может сказать, ну, неужели мы имеем право вот так говорить о Господе? Он принадлежит мне, а я ему. Я ему — это все нормально. А вот он принадлежит мне — это как? А те из нас, кто немножко постарше, я думаю, могут вспомнить христианский гимн, христианскую песню, в которой были такие слова «Принадлежу Иисусу, он мне принадлежит». Эта песня была популярна лет 20 назад. В некоторых кругах ее до сих пор поют. И я думаю, правильно делают, что поют. Но даже если вы не помните эту песню, я думаю, вы точно помните Евангелие от Иоанна. Тем более, что этот фрагмент мы с вами уже перечитывали. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих. Это слова Христа. «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Нам с вами во Христе принадлежат совершенно конкретные обетования. Он открывает нам самого себя. Но есть и еще кое-что на эту тему. Здесь же, в Евангелии от Иоанна, в молитве Иисуса Христа, записанной в 17 главе. «Я в них», — говорит он, обращаясь к Богу Отцу, «и ты во мне, да будут совершенно воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя, и сии познали, что ты послал меня. Я открыл им имя твое и открою. Да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет, и я в них». Видите, какая параллель? Причем параллель замечательная. И если мы с вами читаем Новый Завет, зная Ветхий Завет, то мы вспомним множество стихов, в том числе и этот. «Песнь песней 2.16. Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему». Правда ли, что это слова об отношениях между мужчиной и женщиной? Да, конечно. Правда ли, что эти слова об отношениях между Христом и Церковью? Да, конечно. Исключает ли одно другое? Нет, конечно, не исключает. Дальше, в этом же стихе, «Он пасет между лилиями». Вы помните слова Спасителя, когда Он говорит о Себе: «Я пастырь добрый, мы с вами, это Его стадо, Он нас пасет, Он заботится о нас, Господь пастырь мой». А теперь мы с вами, вы, я, каждый из нас должен задаться вот этим вопросом. Можем ли мы сегодня сказать так же: «Возлюбленный мой, то есть мой Христос, принадлежит мне, а я Ему». Являем ли мы сегодня Иисуса Христа нашей жизнью? Мы с вами посажены во Христе одесную Бога Отца. Мы призваны к новой жизни. Нам дана подлинная надежда нашего призвания. И раз мы во Христе, то мы призваны и быть Христовыми, являть Христа. Все, чем является Христос, будет открываться через нас. Все, что Он открывает миру, все, что Он хочет донести до этого человечества. Да, возможно, мы не так богаты по меркам этого мира. Хотя тут вопрос весьма условный. Человек, который считается бедным в нашей стране, в какой-то другой стране, будет, в общем, весьма богатым, весьма состоятельным. Но это даже не важно. Дело в том, что в Его благодати мы все действительно по-настоящему богаты. И это нетленное богатство, это богатство, которое никто не может у нас забрать. Он принадлежит нам. Его богатство, Его благодать, Его милость и любовь принадлежит нам. Первое послание к Коринфянам, 3 глава, 21 стих. «Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше, Павел ли, или Аполос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше. Вы же Христовы, а Христос Божий». Вот тот самый смысл, который доносится до нас во второй главе «Песни песней», 16 стих. «Не хвалитесь. Да, сегодня все принадлежит вам», как мы читаем здесь, «и Павел, и Петр, и жизнь, и воскресение. Все принадлежит нам с вами. Мы же лично принадлежим Ему. Мы принадлежим Богу. И Господь мой, пастырь, ведет меня по этой жизни». И вот это, друзья мои, высочайший духовный уровень, когда мы можем сказать: «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему. Он пасет между лилиями». Какая замечательная эта картина! Он пасет между лилиями. Он ведет нас. Он находится с нами за своей трапезой. Когда мы с вами приходим к вечере Господней, Он приводит нас, мы с Ним, и через Него, благодаря Ему, мы получаем подлинную, настоящую, ничем не сравнимую радость. Мы получаем подлинное, настоящее общение. Мы получаем все то лучшее, что только возможно, все то, что Он приготовил для нас. Мир хочет веселиться, жить по полной программе. Так давайте и правда жить по полной программе, дышать полной грудью, восседая за трапезой Христа. Только нужно понимать, что программа эта не этого мира. Нужно понимать, что это программа Иисуса Христа. Он принадлежит мне, и я принадлежу Ему. Это высочайший духовный уровень. И, кстати, мы сами не можем до этого уровня дотянуться, и потому восклицаем, как невеста: «Влеки меня к себе», и отвечаем: «Мы побежим за тобой». Другого пути у нас просто не существует. Мы побежим за тобою, но мы не можем бежать, пока силы Христа не будет в нашей жизни. Но читаем дальше. 17 стих той же второй главы книги «Песнь песней». «Доколе день дышит прохладою, и убегают тени, возвратись, будь подобен серне или молодому оленю на расселинах гор». Помните, вы же Христовы, а Христос Божий. Это первое послание к Коринфянам, 3 глава, то, что мы с вами сегодня уже читали. И пока эта связь существует, мы с вами будем стремиться к Нему. А эта связь не прервется, потому что ничто не может отделить нас от Иисуса Христа. Помните также эту картину, этот образ, который мы видели во второй главе, это образ наступления зари. Темная ночь, и на нас нападают злые звери и злые силы, и приходят недобрые мысли. На Христа тоже нападали. Это была ночь его позора. Или, по крайней мере, того, что кому-то казалось его позором. По большому счету, это, конечно, ночь позора человечества. Но на него нападали. Он был не только арестован, он был убит, он был казнен. Но забрезжил рассвет. Пришло воскресенье. Он выстоял. Он прошел через дверь смерти и через дверь воскресения. Он воскрес и жив. А теперь посмотрите на нашу жизнь. Порой кажется, что мы сегодня живем в темной ночи. Однако воскресение во Христе открыто нам. Я молюсь о том, чтобы воскресение во Иисусе Христе было действительно значимым для вас. Я молюсь о том, чтобы мысль о воскресении приносила вам настоящий покой, чтобы была по-настоящему подушкой для вашей головы. Нет, не для того, чтобы уснуть, но для того, чтобы действительно уповать на Него даже тогда, когда вы проходите через непростые времена. Стремитесь к Нему, ну а Он грядет. И вот тут мы с вами переходим к третьей главе «Песни песни». Кстати, в структуре книги это все еще вторая песня. Когда она закончится, я вам обязательно скажу, мы обратим на это внимание. И первый и второй стихи третьей главы. Некоторые считают, что вся вот эта история ожидания возлюбленного и приход возлюбленного – это сон девушки. Некоторые указания на это здесь, конечно, есть. Первый стих. «На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя. Искала его и не нашла его». То есть, возможно, вторая глава – это все еще переживание на ложе. Это вот то, когда она искала своего возлюбленного. Читаем дальше. «Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, которого любит душа моя. Искала я его и не нашла его». Она видит возлюбленного во сне, но не может найти. Ищет на улицах, и там его нет. И мы с вами тоже знакомы с этим состоянием. Мы ищем Иисуса Христа, мы ждем Иисуса Христа. Такое ощущение, что с нами его нет. И тут мы с вами переходим к новой сцене. «Встретили меня стражи, обходящий город. Не видали ли вы того, которого любит душа моя?» Она находится в Иерусалиме. Это девушка, которая жила в земле Ефрема, в горах, сейчас находится в Иерусалиме. Она влюбилась в пастуха, он в нее. Она узнала, что этот пастух, этот царь Соломон. Она ожидает его прихода, а он так и не возвращается. И тут становится известно, что идет царь Соломон. Она не обращает на это внимания. Но тут выясняется, что он, сам Соломон, хочет увидеть ее, он зовет ее. И выясняется также, что это и есть ее пастушок. И вот он везет ее в Иерусалим. И дальнейшая сцена происходит именно здесь. И пока царь занимается своим царским делом, она начинает скучать, идет искать его. Это вот как раз и есть этот третий стих, который мы с вами только что читали. Она спрашивает о нем. И сегодня, как мне кажется, верующие по большей части не ищут Иисуса Христа. А вот Христос сегодня продолжает сеять семя своего слова. Он хочет разбудить спящую церковь. Он хочет привести к себе в покаянии неверующий мир. И знаете, друзья, если вы хотите иметь общение со Христом, то, конечно, хорошо вам сидеть вместе с Марией у ног Христа. Но также есть смысл помнить о том, что ноги Христа бывают в самых разных местах. Если вы хотите быть рядом с Ним, вы вполне можете оказаться на кухне вместе с Марфой и будете мыть посуду вместе со Христом. Или вы вдруг окажетесь на горе в поисках заблудшей овечки, потому что Он пастырь добрый, и Он ищет эту овечку. Я недавно слышал о церкви, которая исключила из своих членов человека просто потому, что ходил слух, будто он проявляет нечестность в своей работе. Да, конечно, церковь должна была бы серьезно отнестись к вопросу о нечестности. Но я спросил, попытался ли кто-нибудь из членов церкви вернуть заблудшую овечку? Был ли кто-то из них на горе, там, где Христос? Мне сказали, а зачем? Нет, конечно. Ведь вы же понимаете, какую гадость этот человек сделал? Мы его исключили, и все. Но, друзья мои, именно таким овечкам нужно помогать вернуться в стадо Христово.
1: По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
2: И при этом многие современные церкви готовы сказать, мы уже в постели, мы уже помыли ноги, никуда мы не пойдем. 5 глава, 3 стих той же песни. «Я скинула хитон мой, как же мне опять надевать его? Я вымыла ноги мои, как же мне марать или пачкать их?» Вот это зачастую бывает состояние многих из церквей. Мы никуда не пойдем. Именно такое происходит с этой девушкой в 5 главе. Представьте себе, та самая работящая девушка, та самая, которая действительно когда-то не щадила своих сил. Сейчас она попала в Иерусалим, она расслабилась, и она говорит, я больше не пойду, я не буду вставать, я не буду ничего делать. А знаете что? Так и в церкви. Не получится у нас сидеть все время у ног Христа. Нужно будет прийти на кухню и готовить еду, накрывать на стол, убирать с этого стола, мыть посуду. И вот девушка пошла искать своего возлюбленного, и ее встречают сторожа, которые охраняют город. И 4 стих. «Но едва я отошла от них, как нашла того, которого любит душа моя, ухватилась за него и не отпустила его, доколе не привела его в дом матери моей и во внутренние комнаты родительницы моей». Она приводит его в свой родительский дом. Она возвращается туда, где родилась. Она возвращается на территорию, на эти места, на эту землю колена Ефремова. Тут опять достаточно сложно провести повествование. Именно поэтому многие говорят о том, что это сон. Вот ей снится все это. Она беспокоится, она мучается. И вот до этого момента, до 6 стиха, перед нами сон этой девушки. Но сон или не сон, а факт состоит в том, что многим из нас нужно вернуться к месту, где мы духовно родились. Вернуться к нашей первой любви в Иисусе Христе. Вернуться в нашу духовную колыбель. 5 стих. «Заклинаю вас, дщери Иерусалимские, серными или полевыми ланями, не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно. Заклинаю вас». Она пришла к тому моменту, когда восстановлено ее замечательное общение с ним, и она не хочет терять это общение. И вот тут мы переходим к третьей песне, согласно классическому разделению книги «Песнь-песни» Соломона. Начинается она в 6 стихе. Это совершенно иная картина, это величавая картина, и это точно уже не сон. «Кто это, восходящая от пустыни, как бы столбы дыма, окуриваемая мирою и фимиамом, всякими порошками мироварника?» Что это такое? О ком это? Это картина Соломона, когда он следует в царском величии по своему царству. Это великая, очень яркая, торжественная картина. Кстати, будет перед нами и более подробное описание, буквально несколькими стихами ниже. Но это также и картина церкви, когда мы идем в этом мире как свидетели. И как свидетели мы также становимся новым человеком во Христе. мы с вами помолвлены, и мы устремляемся вперед, чтобы увидеть нашего желанного жениха. Мы ощущаем это мира, мы чувствуем этот фимиам. Мира говорит о его смерти и погребении, фимиам о его воскресении. Он возносится вверх, он возносится к Богу, как Христос вознесся в небеса. 7 стих. Вот одр его, Соломона. Одр здесь также можно переводить как ложа. 60 сильных вокруг него, из сильных Израилевых. Это воины, которые окружают ложе Соломона. Кстати, возможно, это и есть тот диван, на котором восседал Соломон во время обеда, когда вокруг него собирались ближайшие к нему люди. Но тут, в данном случае, его окружают сильные, его окружают воины, потому что люди живут в времена опасности. Эти сильные Соломона — это дворцовая гвардия, эти воины Израиля, которые призваны защищать своего царя. И, кстати, я считаю, что мы с вами сегодня призваны защищать веру в божественность Иисуса Христа, защищать мысль о том, что Он есть Бог, открывшийся в плоти. Дело в том, что на эту мысль сегодня нападают, да и в принципе на христианскую веру сегодня нападают. И мы с вами сегодня призваны быть защитниками веры. Мы отвергаем всякое учение, которое несовместимо с христианской верой. Мы отвергаем мысль о том, что Иисус — это просто человек, даже если кто-то пытается назвать его очень хорошим человеком. Нет, друзья, Он Бог, который явился во плоти. Именно такая картина открывается нам здесь. Соломон в своем величии, и никто да не смеет это величие хоть как-то унизить. 8 стих. «Все они держат по мечу, опытны в бою, у каждого меч при бедре его и ради страха ночного. Ночью никто на них не нападет, потому что они готовы защищаться». Интересно, что у нас тоже есть меч. Слово Божие острее меча обоюдоострого. Да, эти люди умеют воевать, они умеют использовать эти мечи. Мы с вами тоже сегодня должны уметь защищаться. Мы должны уметь постоять и за себя, и постоять за нашего Господа. Мы должны уметь защищаться и от страхов ночных тоже, от того, что нападает на нас, или от того, кто нападает на нас ночью. А дальше 9 стих. «Насильный одр сделал себе царь Соломон из дерев ливанских». Кстати, вот это «насильный одр» можно переводить так же, как «колесницу». Он сделал ее из лучшего дерева. Представляете, как это выглядело? Представляете, какая это была красота? И еще какая великая любовь проявляется здесь. Смотрите, 10 стих. «Столбцы его сделал из серебра, локотники его из золота, седалище его из пурпуровой ткани, внутренность его убрана с любовью дщерями иерусалимскими. Да, ему служат, да, его любят». Это не по принуждению, это именно любовь. А дальше интересный момент, который мы с вами осознаем в полной мере, только если мы помним наши беседы по книгам царств. 11 стих. «Пойдите и посмотрите дщери сионские на царя Соломона в венце, которому венчала его мать его в день бракосочетания его, в день радостный для сердца его». Дело в том, что действительно мать Версавия имела особое значение, имела особый вес в жизни Соломона. Если мы говорим даже о венце на царство, давайте помнить о том, что Давид мыслил своим преемником другого человека, Иоаннафана. Ну и после того, что произошло дальше, а я напомню, что вы можете услышать об этом в наших прошлых передачах или прочитать во второй книге царств. После того, что произошло дальше, все равно возникает та же самая история, когда Давид не собирается видеть Соломона на своем престоле. И вы помните, что Нафан пришел к Версавии, матери Соломона, и сказал, что царем может стать другой человек, если мы не возьмемся за дело и не сделаем что-то по этому поводу. И вот именно при таких обстоятельствах Соломон стал царем. И мне очень нравится здесь эта формулировка, очень нравится упоминание матери Соломона, Версавии, в связи с Соломоном. Действительно, им интересовалась скорее мать его, а не отец. Давиду, в общем-то, в какой-то момент жизни было все равно. И вот тот великий стих, 11. «Пойдите и посмотрите, дщери сионские, на царя Соломона в венце, которому венчала его мать его в день бракосочетания его». Кстати, венцом, конечно, она его увенчала не в день бракосочетания, а посмотрите на него в день бракосочетания в том венце, которым увенчала его мать его. Но еще это картина Христа. Смотрите на Христа в вашей жизни. Смотрите в его жизни, в его страдании, в его смерти, в его воскресении, в его вознесении, в его славе, славе того, кто грядет. Знаете, в жизни действительно немало проблем. Жизнь — это штука сложная. Я не люблю выражение «Христос — это ответ». Мне хочется сначала все-таки, чтобы люди задали вопрос. Но вот когда вопрос уже будет задан, вот тогда становится очевидным, да, Христос отвечает и на этот совершенно конкретный вопрос. Смотрите на Христа в Его славе. Смотрите на Христа в Его величии. Смотрите на Христа в Его любви. Смотрите на Христа в Его рождении, и в Его великой жизни, в Его страдании, в Его смерти, в Его воскресении, в Его вознесении. Смотрите на Христа, грядущего вновь. Смотрите на того, кого любит душа наша. Смотрите на того, кто придет за нами. Когда-то вы можете почувствовать, что он далеко. Вы можете себя почувствовать, как эта девушка в начале 3 главы или в начале 5 главы. Вы говорите, где он, мой возлюбленный? Но даже в эти моменты смотрите на Христа, и Он будет открываться вам. Продолжим беседу в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
1: Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.

0: все переменчиво, кроме истины. Библейские цитаты на чистой волне.
1: Язык – огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Послание Иакова.
2: Если вы хотите разобраться в христианской вере и ответить на сложные жизненные вопросы, семейное радио «Эли» для вас.

божественный лик, божественный свет, из вечности светит миллионам.

0: студии семейного радио часы показывают 7 часов утра.
1: Как вы разговариваете с другим человеком, когда вы очень огорчены или в гневе? Думаю, что практически каждый человек, кто выражал свои эмоции, будучи расстроен или зол, позже очень жалел. Человек огорченный не всегда может контролировать свои чувства и свои уста.

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Иов уже достаточно много слов услышал от своих друзей. Хотя молодой человек Елеуй говорил много, но его можно обвинить меньше, чем остальных друзей. Вместо того, чтобы стараться доказать, что Иов был виновен в грехе, он посчитал, что Иов неправильно понимает Бога. Сегодня пастор Петр Мицкевич, ректор Московской богословской семинарии, будет говорить на тему «Еще один скучный монолог». Это продолжение серии бесед под названием «Иов. Муж терпения и веры». Мы будем читать отрывок из 32 главы и несколько текстов из последующих глав книги Иова. Да благословит нас всех Господь в познании прекрасных библейских истин.

0: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим чтение одной из древних книг Библии. Мы снова откроем книгу Иова. В Библии эта книга находится в Ветхом Завете перед книгой Псалтырь, приблизительно в середине Библии. Я советую каждому слушателю иметь собственную Библию. Сейчас возможно приобрести ее и в России, и в других странах мира. В интернете есть несколько переводов Библии. Я чаще всего пользуюсь классическим синодальным переводом XIX века. Мы изучаем с вами книгу Иова уже несколько месяцев. И чтобы попытаться успеть закончить изучение этой книги до второго пришествия Христа, сегодня разберем 6 глав. Все 6 глав включают в себя выступление одного человека, молодого друга Иова. Поэтому нашу беседу я назвал «Долгий тянучий монолог». Сегодня мы будем читать выборочно. Начнем с прочтения нескольких стихов из 32 главы и затем дойдем до 37 главы. Книга представляет нам Елеуя. Это четвертый друг Иова. Книга Иова, 32 глава, с 1 стиха. Когда те три мужа перестали отвечать Иову, потому что он был прав в глазах своих, тогда воспылал гнев Елеуя, сына Варахиилова, вузитянина из племени Рамова. Воспылал гнев его на Иова за то, что он оправдывал себя больше, нежели Бога. А на трех друзей его воспылал гнев его за то, что они не нашли, что отвечать, а между тем обвиняли Иова. Елеуй ждал, пока Иов говорил, потому что они летами были старше его. Когда же Елеуй увидел, что нет ответа в устах тех трех мужей, тогда воспылал гнев его. И отвечал Елеуй, сын Варахиилов, вузитянин, и сказал: «Я молод летами, а вы старцы. Поэтому я робел и боялся объявлять вам мое мнение. Я говорил сам себе: пусть говорят дни, и многолетие поучает мудрости. Но дух в человеке и дыхание Вседержителя дает разумение. Не многолетние только мудры, и не старики разумеют правду. Поэтому я говорю: выслушайте меня, объявлю вам мое мнение и я». А теперь прочитаем 18 стих и можем улыбнуться. «Ибо я полон речами». А теперь перейдем к 34 главе и читаем с 1 стиха. «И продолжал Елеуй и сказал: выслушайте, мудрые, речь мою и преклоните ко мне ухо рассудительное. Ибо ухо разбирает слова, как гортань различает вкус в пище. Установим между собой рассуждение и распознаем, что хорошо». И далее 7 стиха. «Есть ли такой человек, как Иов, который пьет глумление, как воду, вступает в сообщество с делающими беззаконие и ходит с людьми нечестивыми? Потому что он сказал: нет пользы для человека в благоугождении Богу. Итак, послушайте меня, мужи мудрые, не может быть у Бога неправда или у Вседержителя в правосудии». И теперь из 37 главы. Это окончание его длинной речи. «Скажите, разве вам не хотелось бы, чтобы в проповеди сразу подходили к концу и делали бы заключение?» Книга Иова, 37 глава, с 14 стиха. «Внимай сему, Иов! Стой и разумей чудные дела Божии. Знаешь ли, как Бог располагает ими и повелевает свету блистать из облака своего? Разумеешь ли равновесие облаков, чудное дело совершеннейшего в знании?» Из 21 стиха. «Теперь не видно яркого света в облаках, но пронесется ветер и расчистит их. Светлая погода приходит от севера, и окрест Бога — страшное великолепие. Вседержитель, мы не постигаем его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия. Он никого не угнетает. Посему да благоговеют перед ним люди, и да трепещут перед ним все мудрые сердцем. Аминь». А сейчас склонимся на молитву. Дорогой Небесный Отец, поклоняемся Тебе и превозносим Твое имя, как Господа Бога, Боже наш. Это прекрасное напоминание, что Ты не спишь и не дремлешь, что Ты никогда не устаешь. Ты по благодати Своей милости даруя нам то, что мы не заслужили. восстанавливая нас даже тогда, когда мы сопротивляемся действию Твоей руки в нашей жизни. Благодарим Тебя, Отец, что Ты находишь нас, когда мы даже не ищем Тебя. И за дарованный мир, даже во время большой нужды, благодарим Тебя, Господь. Прости нас за грехи наши. Мы хотим быть подобными Тебе, быть похожими на Тебя. Ведь без Христа мы не имеем счастья. Господи, сегодня мы приходим к Тебе в молитве, чтобы укрепиться в вере, научиться славить Тебя, а не быть поглощенными мыслями только о себе. Благодарим, что Ты прерываешь обычный ход жизни напоминаниями о себе. Мы же, как люди, ограничены и часто слабы. Господи, Ты же меняешь духовность сердца человека, обращающегося к Тебе, кающегося и следующего за Тобой. Поэтому просим Тебя, Господь, о пробуждении и нашего народа, чтобы уверовать и жить по Твоим заповедям. Молюсь о начальствующих в нашей стране, чтобы Ты даровал им страх перед Тобой, Боже. Молю о том, чтобы благовестие распространялось, чтобы был мир, чтобы проводить жизнь тихую и безмятежную. Господи, молю Тебя, чтобы положил свою руку на тех, кто слушает сейчас эту передачу, и совершил волю Твою. Прошу Тебя, Боже, действуй Духом Святым, обличай, наставляй, ободряй, освобождай. Напоминай через Слово Твое. Пробуди нас к настоящей духовной жизни. Помоги нам не только молиться, но и поддерживать дело служения. Прошу во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогие друзья, немного странно для пастора назвать свою беседу «Еще один скучный, длинный, тягучий монолог». Кто слушает нас впервые, возможно, не догадывается, но другие понимают. Мы все по-разному реагируем на длинные проповеди. Один человек так и сказал своей жене. Проповедь — это скучный монолог, и там ничего нового. Или подросток сказал своей маме. О нет, только не это. Я устаю долго сидеть в церкви. И я считаю, что мои беседы иногда на 40-50 минут могут быть утомительны. Годами люди ворчали, говоря о длинных проповедях. Мне было интересно прочесть комментарии одной женщины средних лет. Много лет назад, когда уэльский проповедник Джон Оуэн, он трудился в Великобритании, делал такое долгое вступление, что она прокомментировала. Он так долго накрывает на стол, делая свое видение, что у человека пропадает аппетит. Рональд Рейган, прекрасный оратор, во время президентства любил рассказывать историю о молодом сельском проповеднике, который никогда раньше не проповедовал. Он пришел в сельскую церковь, и когда он зашел внутрь, то, к его удивлению, он обнаружил в церкви только одного фермера, который присутствовал на богослужении. В помещении больше никого не было, кроме этого человека, сидящего в середине зала на церковной скамейке. Тогда священнослужитель, молодой проповедник, подошел к нему и сказал: «Как вы считаете, что мне следует делать?» Фермер сказал: «Я не знаю, как правильно, сынок. Я всего лишь пастух коров. Но если бы я вышел на свое поле и нашел бы там только одного вола, я бы накормил его». Это все, что молодому проповеднику нужно было услышать. Он поднялся на кафедру и начал говорить пламенную проповедь. И она все продолжалась и продолжалась. Когда же он наконец закончил, он подошел снова к фермеру и спросил его: «Ну, что вы думаете?» «Ну, я не знаю, как правильно, сынок. Но я скажу, что если бы я пришел на свое поле и нашел бы только одного вола, я бы не накормил бы его всем, что у меня есть. Что меня ободряет, так это то, что многие прекрасные проповедники могут говорить достаточно долго. Поэтому я в хорошей компании». Вот теперь давайте откроем один известный текст из Нового Завета, книгу «Деяний святых апостолов», 20 главу, 7 стих. Обратите внимание на человека по имени Евтих. Это единственное место, где он упоминается в Писании. Деяния апостолов, 20 глава, 7 стих. «В первый же день недели, когда ученики собрались», так пишет евангелист Лука, и это значит, что, скорее всего, он также там присутствовал. Он был там. «Настал первый день недели, воскресенье, и верующие собрались вместе». И дальше сказано: «Собрались для преломления хлеба». Павел, намереваясь отправиться на следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Во время продолжительной беседы Павловой один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон. Как это чудесно написано. Он просто погрузился в глубокий сон. Я видел подобное в церкви немало раз. Когда же заснувший начинает храпеть, то тогда нужно о нем позаботиться. Молодой человек Евтих, скорее всего, весь день работал, и во время беседы апостола Павла он погружается в глубокий сон. 9 стих. «И, пошатнувшись, сонный упал вниз с третьего жилья и поднят мертвым». Эта история на самом деле интересна. 10 стих. «Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал: „Не тревожьтесь, ибо душа его в нем“. Взойдя же и преломив хлеб, и вкусив, беседовал довольно даже до рассвета, и потом вышел». Юноша любил общение христиан, но так устал, что, слушая проповедь и сидя на краю окна, не мог сопротивляться усталости. В конце концов он погружается в сон и падает вниз с третьего этажа, и апостол Павел воскрешает его. Известный лондонский проповедник Чарльз Спержен однажды сказал: «Помните, если мы заснем во время проповеди и умрем, то сегодня нет апостолов, чтобы нас воскресить. Поэтому будьте внимательны во время проповеди, бодрствуйте». Вернемся к 32 главе книги Иова. Помимо этой длинной речи Илиуя Иову, есть еще три друга, которые заняли достаточно много времени, чтобы сказать ничтожно мало Иову, который мог их научить тому же. А затем появляется Елиуй. После трех выступлений речей Елифаза, трех Вилдада и двух Сафара, и каждому Иов давал ответ, молодой человек Елиуй ждал и молчал. Но когда он начал говорить, то возникает вопрос: почему? Итак, мы просмотрим с вами 6 глав. Они составляют по объему больше, чем 12 небольших книг Ветхого Завета и 17 книг посланий Нового Завета. И это одна речь, одно выступление по объему намного больше. Можно сказать, что он высказал его все, что знал. Итак, вместо того, чтобы вдаваться в ненужные подробности, давайте обзорно просмотрим речь Елиуя. Давайте сделаем несколько общих выводов после прочтения этих 6 глав. Несколько наблюдений. Во-первых, он обращается к Иову 4 раза. 2 главы, 32 и 33 главы, охватывают его первую речь. Вторая речь в 34 главе. Третья речь в 35. И четвертое обращение к Иову в 36 и 37 главах. Он более ясно говорит в начале и в конце, чем в середине. Становится немного скучно и вяло, когда молодой человек повторяет снова и снова одну и ту же тему. Во-вторых, в его выступлении есть два хороших пункта, два правильных тезиса. Первый. Бог наказывает человека, чтобы он отказался от греха, чтобы не грешил. Бог наказывает человека, чтобы тот обратился к Богу и больше не грешил. И второй. Бог правит справедливо. Он справедлив. И самая главная тема из всего, что Илиуй говорит, это суверенность Бога. Бог не только всегда благ, но Он всегда всем руководит. Все в Его власти. Бог – владыка всего. Он всем руководит. Даже когда мы болеем или мы попадаем в сложные обстоятельства, когда происходит кризис, Бога ничего не шокирует, не удивляет. Бог всем управляет. И более того, Бог не должен нам все объяснить. Почему так это происходит? И даже если бы он и постарался бы что-то объяснить, то большинство из нас, скорее всего, так бы и не поняло. Я также верю, что Бог суверенен. Он творит все видимого и невидимого. Он не должен перед нами отчитываться или что-то нам объяснять. Третий вывод. Ни сам Иов, ни его друзья не прерывают и не отвечают Елиую на какой-либо пункт во время его длинной речи. Эти главы идут непрерывно. Нет вопроса – нет ответа. Нет никакого отклика, нет никакого диалога. Все главы — один монолог. Долго тянущийся утомительный монолог, 4 раза особо сказано об Илиуе. В начале его речи, что он разгневан. Даже написано, что его гнев воспылал. Вы уловили это, когда мы читали начало его речи? Это 32 глава, 2 стих. Тогда воспылал гнев Илиуе, воспылал гнев его на Иова, 3 стих. А на 3 друзей его воспылал гнев его, 5 стих. Когда же Илиуя увидел, что нет ответа в устах тех 3 мужей, тогда воспылал гнев его. Может, помните, что вы могли наговорить, когда были разгневаны? Любой из нас кое-что может вспомнить. Почти все мы без исключения говорили такие слова, о которых мы позже жалели, что сказали. Мы раскаивались, что были нетерпеливы, и слова вылетели из наших уст, потому что были охвачены гневом. Странно, но на короткое время теряется контроль, и человек действует на основании своих чувств. Таким человеком трудно управлять, с ним сложно говорить. Это состояние Илиуи. Нам немного известно о его происхождении. Вы можете сами убедиться во 2 и 6 стихах 32 главы. Нам говорится, откуда он и из какой семьи. И также сказано, что он младше всех. 6 стих. В новом переводе это звучит так. «И сказал Елигу, сын Барахела, потомок Буза, я молод летами, а вы старцы, потому я робел и боялся, не рассказывал вам то, что знаю. И отвечал Елиуй, сын Варахиилов, вузитянин, и сказал, я молод летами, а вы старцы, поэтому я робел и боялся объявлять вам мое мнение». Скажите, а вы когда-нибудь были в таком положении? Конечно, большинство из нас бывало. Вы сидите рядом с теми, кто мудрее вас. Это люди, уже прожившие достаточно долго, и с годами вы сами понимаете, что необходимо уважать тех, кто старше. Я считаю, что его слова говорят о страхе перед старцами. Он сначала не хотел говорить. Он даже, как он говорит, робел, боялся. Но он делает интересное заявление, потому как послушал остальные седые головы. И мы читаем в 9 стихе. 32 глава книги Иова, в 9 стихе. «Неправда, что только старик и мудр, что лишь старец рассудит справедливо. Не многолетние только мудры, и не старики разумеют правду». И это верно. Другими словами, почтенный возраст служит основанием того, чтобы прислушаться. Но, возможно, вы не услышите великой мудрости, потому что человек старше. Человек может быть стар и глуп. Он может быть намного старше вас и знать меньше, чем вы, и не иметь мудрости. Поэтому не всегда возраст является гарантом мудрости. Так один толкователь Библии пишет. Елиуй — загадочный человек. Он бушует перед всеми, как разъяренный молодой человек, полный своей значительности, предлагающий разъяснить ситуацию Иову и его друзьям, разгневанной неразберихой, которую они наделали. В чем-то это как комедийный поворот, поскольку ему удается сказать о сути очень мало за такой большой промежуток времени. Вы когда-нибудь встречали таких людей или знаете их? И вы надеялись, что вы получите хорошее представление? Вы слушали такого человека и все думали, так он может сказать что-то конкретное? В чем суть дела? Я уже слушаю 20 минут и не могу дождаться. Или, может, станет что-то понятным, о чем он говорит, если я дослушаю его до конца? Но прояснение сути не происходит. Поэтому мне нравится 18 стих 32 главы. Вот что говорит о себе Елиуй. «Ибо я полон речами». Он переполнен. Также можно увидеть, что он высокого самомнения. Когда читаешь его речи, то понимаешь, что он высокого о себе мнения. Он младше остальных, но безрассудный. Я отметил 4 ошибки, которые он совершил, решив говорить. Первая ошибка. Он занял много времени в начале своей речи. У него было слишком длинное вступление. Вы знаете, что мы обычно говорим человеку, которого мы хорошо знаем, например, в своей семье. Давай, переходи к сути вопроса. Не нужно развозить. Говори, что тебе надо. В чем дело? Мы прямо спрашиваем дома. Что ты пытаешься мне сказать? Те, кто работал со мной, слышали от меня такие слова. Я часто спрашиваю, в чем суть? Или переходи к конкретным выводам. Хочется сказать такие же слова Елиую уже после первых 6 стихов 32 главы. Так в чем суть твоей точки зрения? В чем претензия к Иову? И после того, как он выразит свое понимание, ты хочешь сказать, да, прости, что поторопил тебя. А вот вторая ошибка. Он производит впечатление помпезности. Он производит впечатление напыщенности. В чем выражается помпезность, напыщенность? Он оставляет мало места для ответа. Он утверждает свое мнение с большой догматичностью. Он видит себя как конечный авторитет. Только он прав. Он проповедует. Только его нужно слушать. Он так и говорит. Позвольте мне дать вам совет. Будет полезнее, если вы предоставите слово мне. Хорошо? Позвольте сказать несколько слов. Если у вас разговор один на один или встреча с несколькими людьми, то лучше не проповедуйте. Если вы говорите с вашими детьми, то не читайте им лекции. Если вы говорите с вашим супругом или супругой, то не говорите только сами. Если вы беседуете с вашим начальником или с кем-то, кто работает с вами, то не проповедуйте. Проповедь или чтение лекций, долгая речь, не подходят для контекста малых групп. А он забывает об этом. Третья ошибка. Елиуй утверждает то, что Иов уже знает. Он ничего нового не сказал, поэтому Иов и не отвечает. И четвертая ошибка. Он так и не понял, что он не знает всего досконально. Есть что-то привлекательное в человеке, выступающем перед аудиторией, который может признать. В действительности, я не знаю всего, что мне следовало бы знать, но и это замечательно, когда вы рядом с человеком, много знающим, но вы слышите, что он говорит. Последнее слово не за мной. Еще многое нужно изучить и исследовать. Я вспоминаю, как я учился в семинарии. У нас был прекрасный преподаватель Библии, хорошо знавший древнееврейский язык, на котором написан Ветхий Завет. Вы знаете, что встречаются иногда посвященные своему предмету профессора, влюбленные в то, что они преподают. Так вот, мой профессор древнееврейского языка только говорил о нюансах этого древнего языка, проповедовал из Ветхого Завета. Было очень интересно учиться в семинарии. Этот профессор всегда носил с собой на богослужение текст древнееврейского Ветхого Завета. Он читал из него цитаты, старался вникнуть в суть и порой не сдерживал своих слез. А я же плакал совсем по другой причине, когда старался зубрить древнееврейский. Для меня текст выглядел как рисунок на ковре. Да и нужно было читать с последней страницы до первой, справа налево. В тексте только согласные, гласные подразумеваются. Профессор же был просто гениален. Он не только знал текст, знал сноски, знал структуру текста, но знал, как правильно толковать текст Слова Божьего. Уже во время учебы я начал проповедовать в одной из церквей, проводил уроки в воскресной школе для взрослых. Помню, как я начал изучать 22 главу книги «Притчи Соломонова», чтобы проповедовать на тему семьи, о воспитании детей. Исследуя текст, я пришел к определенным выводам о том, как нужно воспитывать детей. Но, сделав исследование, я начал волноваться и подумал, что лучше нужно спросить о выводах из этого текста у профессора Ветхого Завета, так как мне не хотелось уйти далеко от истины и заблуждаться. Поэтому я попросил о встрече и пришел в семинарию. Доктор богословия, специалист по древним языкам, профессор семинарии, расспросил меня о семье, о служении. Но также спросил о причине нашей встречи. Я сказал, что изучаю 22 главу книги «Притчи Соломоновых». И проф ответил, «О, это одна из моих любимых». Он открыл Библию на древнем языке, подлинник. А я сказал, знаете, я проделал небольшую работу над этим текстом и хочу быть уверен, что я не заблуждаюсь. Профессор слушал меня, не перебивая в течение 15-20 минут, в то время, как я рассказывал, почему собираюсь придерживаться этой точки зрения. Когда же я закончил, то профессор посмотрел на меня и сказал, в теле Христа нет Папы Римского или особых священников, которые должны диктовать свое мнение. Поэтому последнее слово не за мной. Мне кажется, толкование правильное. Если Господь показал тебе это, тебе следует проповедовать так. О, это было так великолепно. Когда я вышел из кабинета профессора, то не услышал след. О нет, это неверно. Я никогда не забуду слова своего мудрого профессора. В теле Христа нет Папы Римского. Церковью руководит Христос. Мне не важно, какие у вас полномочия, как давно вы изучаете ту или иную область, сколько у вас регалий, какие степени вы заслужили и получили. Последнее слово не за вами. Вы все еще продолжаете учиться. Каждый из последователей Христа продолжает учиться. Мы все еще учимся. Я учусь буквально у каждого окружающего меня человека. Учусь у тех, с кем работаю, с кем совершаю служение в церкви. Всегда можно научиться чему-то ценному. Будем надеяться, что друзья Иова также научились чему-то ценному.
1: Дорогие друзья, пастор Петр Мицкевич продолжит беседу еще один скучный монолог в следующей передаче «Свет жизни». Три друга говорили по очереди, а теперь начал говорить четвертый, и каждый из них выражал свои мысли Иову. Друг Иова по имени Елеуй в своей речи затронул несколько принципов, представляя Бога, но также сделал несколько ошибок. Сегодняшняя беседа является частью серии бесед под названием «Иов. Муж терпения и веры». Мы надеемся, вы сможете вместе с нами изучать древнюю книгу Библии, книгу Иова. Если вы хотите написать нам письмо и заказать сегодняшнюю передачу на CD, то, пожалуйста, пишите по адресу Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». В последующих передачах вы услышите беседы под названием «Настоящее покаяние. Чему учит нас Иов о Боге?». Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если у вас возникают вопросы, напишите нам и расскажите о своих радостях или переживаниях. Я повторю наш адрес еще раз. Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». А сейчас наша передача подошла к концу. И да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Еще один скучный монолог» в следующей передаче «Свет жизни».

0: Внимание! Объявление!
1: Приглашаем вас стать другом Радио Эли. Для этого оформите постоянное платежное поручение. В этом случае с вашего расчетного счета будет ежемесячно перечисляться указанная вами сумма. По своему усмотрению вы всегда можете приостановить или закончить действие прямого платежного поручения.
2: Наш расчетный счет в СБ банке ЕЕ 64 10 10 22 02 84 41 42 24.
1: Номер счета в Шведбанке ЕЕ 37 22 00 22 10 73 23 17 66. Получатель Радио Эли МТЮ. Пояснение: пожертвование.

Иногда внешне все правильно, но внутри пустота. Почему так происходит и как вернуться к живой, настоящей вере? Во вторник, 5 мая в 19:00 в передаче «Женский взгляд» мы поговорим на тему «Вера на показ или жизнь с Богом». Гостья эфира – Ольга Бужак, христианский блогер. Это будет разговор о заповедях, о напускном благочестии и о настоящих отношениях с Богом. Давайте вместе искать ответы на заданные нами вопросы. Ждем вас во вторник, 5 мая в 19:00. Этот разговор может стать важным именно для вас.

0: Что такое семейное радио Эли и какое влияние оно оказывает на слушателей?
1: Меня зовут Наталья, я из России звоню. Хочу вам сказать большое-большое спасибо за ваш труд, за ваши трансляции. Они очень нас поддерживают. Разные передачи про детей, про взаимоотношения в семье и про духовное возрастание. Вот. Очень-очень нам это назидательно. Если бы не ваше радио, наверное, у нас были бы другие отношения в семье и с окружающими. Большое-большое вам спасибо за ваш труд, за ваши старания. Пусть Господь вас обильно благословит.
0: Свои отзывы вы также можете присылать нам на автоответчик Viber, WhatsApp или записываться прямо на радиостудии в Нарве или Ихве.

0: Если вы ищете опору в жизни и нуждаетесь в теплом человеческом общении, семейное радио «Эли» для вас.
1: Мы говорим о Боге.

0: ведущая Лидия Нейкурс.
1: Приветствую всех вас на очередном нашем семинаре. Вчера мы с вами такую интересную тему подняли, что сегодня комплекс неполноценности, чувство вины или какие-то другие написанные вчера на списке негативные черты нашего характера, нашей психики, мы получили где-то в глубоком детстве. Но сейчас мы продолжим наши исследования. Почему же дальше все-таки семья не становится раем? А в некотором смысле, можно сказать, многие сегодня говорят, у меня не семья, а ад. Я не хочу туда возвращаться. Многие дети сегодня говорят так. И поэтому эти исследования мы сегодня продолжим уже дальше. Что же происходит дальше? Что происходит с отцами и матерями, которые не предлагают Богу работать вместе со своими родителями или с собою, со своей душой, со своим сердцем? Не разрешают Слову Божьему, как живому организму, работать внутри нас. Как мы говорили, Слово Божье живо и действенно. Если оно не такое для нас, для наших семей, что же получится? Сегодня мы будем исследовать удивительную семейную главу, которая ответит нам на вопрос, почему же наши семьи не являются тем счастливым местом, раем для нас, для наших детей? Евангелие от Матфея, 19 глава, она так и называется «Главой семьи». Я хочу спросить у вас, представьте себе, что на улице нашей здесь объявление «Сегодня в такое-то время сам Христос придет, чтобы говорить с вами, приготовьте, пожалуйста, вопросы для Него». То есть, каким вопросом вы подошли бы к Иисусу, если бы вы смогли поговорить с Ним, и Он выслушал вас как консультант? Что бы вы у Него спросили? Наверное, это был бы вопрос, который болен для вас, вот самый жгучий, да, самый нужный. Вот он вас мозолит, вам непонятно что-то. Кто-то бы спросил за своих детей, как с ними управиться. Может быть, кто-то задал бы вопрос, почему я не могу в мире жить со своим мужем. Может быть, кто-то задал вопрос бы, а как мне исправиться, как я хочу, я тоже хочу получить спасение. То есть что-то вас тревожит. И вы, конечно же, из всех вопросов жизни побежали бы к Христу с этим вопросом. Такая ситуация обнаружилась в пределах Иудеи. Иисус Христос появился, и вот мужья, руководители государства иудейского, руководители кланов семейных, главы семей имели возможность подойти к Иисусу и задать этот тревожный вопрос, что их волновало. И вот в 19 главе Евангелия от Матфея мы видим эту ситуацию. Окружили Иисуса мужчины, мужья. Их волновал один вопрос. И удивительный вопрос их волновал. Третий стих 19 главы, вторая часть его. «Приступили к нему фарисеи, искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?» Что их волновало? Вы видите, никакие другие вопросы воспитания, взаимоотношений их не волновали. Их теперь волновал один вопрос. Где найти причину, чтобы поменять жену? Надоело старое. Как говорят сегодня молодые, достало. Все, не могу больше. То есть взаимоотношения нарушены. Что там было в этих семьях, мы не знаем. Но мы видим положение мужа, который не может найти взаимоотношения со своей женой. Или, возможно, взаимоотношения по каким-то причинам, непонятным для нас, рассыпались. В этой семье не было мира. И вот он задался целью найти причину, чтобы развестись с женою. Вот такое волновало мужчин. Вы думаете, их мало там было? Их много было. Они подошли целой толпой, причем в этой же толпе были все ученики Иисуса Христа. Это тоже мужчины, это тоже мужья или будущие мужья, там по возрасту всякие люди были. То есть эти мужчины волновались об этом. И причем вы заметили, как вопрос был поставлен? Не просто так. Господи, можно ли мне избавиться от этой трагедии? Я хочу как-то побыть один. А как вопрос был поставлен? По всякой ли причине? То есть они уже считали, что не имеет значения, если я придумал эту причину, я могу расстаться с женой. Итак, мужья стояли на позиции, что расстаться с женой или разрушить семью – это нормальное состояние. Теперь перенесемся в наше время. Какая позиция семьи сегодня? Сколько разводов? Как люди решают проблемы, если у них в семье есть проблема какая-то? Как они ее решают? Если только началась проблема, некоторые бегут к психологам, таким всяким, которые там по кабинетам принимают, и говорят, ну не могу найти, ну это не, ну не могу я, не мое. И психолог отвечает, как? Если это не ваше, ищите другую. Все. Это та же самая позиция сегодняшнего обычного человека и христианина во многих случаях. Они ищут причину, не выход из положения, а причину, как уйти от этой катастрофы, которая стоит перед главой семьи. А какая же обязанность мужа в этой семье была? В любой, любого мужа, всех сидящих здесь и всех тех, кто собирается сотворить семью, создать ее и сделать ее счастливой. Ведь оба, когда вступают на этот общий путь, они обещают друг другу сделать семью чем? Раем. Раем. И, конечно же, думают, что это будет рай. Но они не думают о том, чтобы сделать семью раем, нужно много знать. И очень важно знать одно правило, которое делает семью счастливой. Думать в первую очередь о том, как изменить себя, чтобы другой рядом был счастлив. Вот это глобальное правило. Как изменить себя, чтобы другой был счастлив. И об этом думают и мужья, и жены. Это в нормальных семьях, там, где они хотят сделать семью раем. Я хочу сделать раем мою семью для мужа. А муж думает, как бы сделать рай для моей жены. И пока они к этому выводу не придут, семья будет адом. И вот то, что Бог определил для мужчины, как он может сделать семью раем, это его роль. И его роль основная – это роль священника в семье. То есть о духовном росте каждого члена семьи беспокоится муж. Он думает об этом, потому что он чувствует ответственность. Как моя семья в этом живет, духовном? Муж – это кормилец. Он должен принести, накормить семью. Муж – это голова, которая выносит вердикты, то есть заключительные решения. Не всегда эта голова правильно решает. Может быть и ошибки. Мы не говорим о том, что это будет совершенно, и мы должны преклониться перед этим решением, правильное оно или нет. Нет, не так. Но если муж выносит решение, вся семья поддерживает его. Но если это деспотическое решение, то тогда семья становится адом. И последняя роль, главная роль мужа – это защитить семью, сделать ее безопасности в этом мире. Это задача мужчины. Сколько из этих ролей, которые я перечислила, мужья добровольно и с радостью берут на себя? И сколько из этих ролей они добровольно и с радостью передают жене? А сами выполняют, может быть, одну, две роли. И говорят, я тебе деньги дал? Я принес, будь здорова, теперь сама распоряжайся, как хочешь. Это очень еще хороший случай, да? А еще другой случай, когда он вообще ничего не приносит, и ты его кормишь, а он вообще даже не думает о том, что он кормилец, что он священник, что он защитник, а уже о решениях уже не говорю. Конкретно приходят на консультации женщины и говорят, Лидия Дмитриевна, ну как мне надоело принимать абсолютно все решения. Ну что в семье надо сделать? Все я должна быть. Потому что роль мужа уже не играет муж. Роль мужа как защитника, как решающей головы, он возложил на жену. И думает, что так хорошо ему жить, он себе пристроился так, и очень хорошо. Но кто-то же должен решать. Значит, начинает решать жена. Она начинает перенимать все функции. А у нее-то свои функции есть. Какие у нее функции? Она руководит эмоциональным миром семьи. Она руководит Она не просто подчиняется. Многие понимают, что помощница – это номер два, которая заглядывает в рот и глаза мужу и поддакивает все, потому что она помогает, его поддерживает. Что он не сказал, она обязана поддержать. Нет. Слово «помощник» – это особое слово. И там это слово употребляется точно такое же, как Господь употребляет слово «я помощник твой в бедах». Читали? Мы же не говорим, мы номер один, а Господь номер два, потому что Он мне помогает. Тут у нас правильно работает голова. Но в семье то же самое. Помощник – это равный, соответственный, который может помочь. И если у нее есть обязанность в семье, муж должен поддержать эту обязанность. Она руководит эмоциональным миром семьи. Она помощница, то есть равная, и она руководит своей сферой влияния. Ее сфера – это эмоциональная сфера. Представьте себе женщину, которая руководит, она хочет сделать приятную атмосферу дома, она следит за тем, как эмоции развиваются у всех, она это воспринимает, ее мозг как раз как устроен. Но когда муж на нее еще одну обязанность свою переклал, вторую, третью, какие у нее эмоции? Как она руководит эмоциональным миром? Да у нее комок сплошных отрицательных эмоций. И говорит тогда Соломон, сварливая жена, с которой невозможно жить. А причина в том, что она утомляется. Она не может перенести своих ролей, причем что на нее возлагаются еще некоторые роли мужа. И вот мужья, которые подошли к Иисусу, пришли с такой требованием, скажи нам причину, по которой мы можем развестись с женою. Что ответил Иисус? Четвертый стих. Мы следуем этому ответу. Он сказал им ответ. Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? То есть каждый муж, который думает о том, как бы избавиться от жены, то есть он разочарован в семье, а возможно где-то понаблюдал что-то другое, объект какой-то, поэтому этот объект его уже не интересует, и он думает о причине, как бы оттолкнуть эту женщину, а тут уже вторая на подходе. Поэтому Иисус сказал, а теперь этому мужчине куда нужно обратиться за ответом? Не читали ли вы? Это где надо читать? Вот. Это надо обратиться к Слову Божию. Значит, он говорит о том, что первый выход – это углубиться в Слово Божие. Читайте. Читайте, вы увидите ответ, что Бог сделал и как Он задумал семью. А он говорит как? Очень просто. Он сотворил семью и сотворил в ней два существа – мужчину и женщину. И причем он не остановился на этом, а он продолжает. Посему, как создается семья? Оставит человек отца и мать, прилепится к жене, и будут одна плоть. Это три положения семьи, которые сохраняют семью как цельное, единое, функционирующее тело духовное, которое становится единым в трех направлениях. Он говорит, во-первых, оставит отца и мать, потому что сотворил Бог мужчину, который самостоятельный, может с этой женщиной создать единое целое. Итак, творец семьи, Господь, это первое положение, о котором сказал Христос. Второе положение. Мужчина и женщина, это составляет семью. Ну, вы знаете, сегодня всякие семьи есть. Двое мужчин, две женщины. Но Бог сказал мужчину и женщину. Не два мужчины, не две женщины. Вот как создается семья. И дальше он говорит в шестом стихе третье положение о семье. И что Бог сочетал, того человек да не разлучает. То есть брак вечен. Они же его пришли спросить, как расстаться? И всякая ли причина годится для этого? А Христос им отвечает, что у нас вообще развода нет. А Моисей, он же разрешил давать разводные письма. То есть они не успокоились ответом Христа и нашли священное писание и основание для этого. Сколько бы Бог ни объяснял человеку, который вбил себе голову, что он должен развалить свою семью, если он сам не интересуется священным писанием и не идет к Богу, будет такое положение, как у этих глав мужчин, мужей, которые пришли к самому Христу с таким важным вопросом, как избавиться от жены. И так Христос ответил, нет у нас развода. Все. И остановился. Он сам не поднимал вопрос о разводе, который там организовал Моисей. Но они задали этот вопрос, и поэтому очень хороший ответ получили. Восьмой стих. Посмотрите, пожалуйста, в восьмом стихе, как Христос ответил. Моисей имел причину, чтобы распорядиться защитить женщину, которую жестокосердный муж выгнал из дому. И она теперь должна с этого момента быть бомжом. Ни места, ни какого-то жилья, ни питания, ничего у этой женщины не было. Она была бомжом. И теперь, чтобы защитить это положение, что Моисей сделал? Он сказал: «Да дай ты хоть этой женщине письмо, что она была твоей женой, а она теперь, ты нашел причину для развода». Итак, это жестокосердие. Вот это положение, жестокое сердце. Что есть причиной развода? А теперь прямой вопрос вам. Вы знаете ответ? Что является причиной развода, любого развода в семье? Жестокосердие. А как оно проявляется? А вот в том правиле, которое я вам говорила уже. Правило такое. Я хочу измениться, чтобы тебе было хорошо. Это правило для райской жизни в семье. А правило наоборот. Жестокосердие – это что? Ты должен измениться. А я прав и всегда буду прав. И изменяться я не буду. Ты должен изменить. И один, и второй, если такое положение имеют, это жестокосердие, которое останавливает всякое духовное движение вперед. И тут же сатана дает свои советы. Да зачем она тебе? Чего ты мучаешься? Да оставь ты ее, найди другую. Но жестокосердный человек и в другую семью, и в третью. А у меня был на консультации человек, который шестой раз собирался жениться. Шестой раз, и он пришел, говорит: «Лидия Дмитриевна, наверное, что-то у меня с головой. Но у меня такие женщины попадаются, ужас. И как только поживу где-то полгода-год, все, не могу больше». Где они только берутся, эти женщины такие? Как меня так наталкиваются на них? Только таких я нашел. Когда мы начали с ним разговаривать, оказалось, что это жестокосердный человек, который в любой женщине, любую доведет до такого состояния, что она сварливая жена. Она делает бучу какую-то в семье, и она вынуждена как-то защищаться. Ему это страшно не нравится. Он ее бросает и ищет следующую. Итак, мужчины, которые, вы видите, эти проблемы, которые мы сегодня имеем в церкви, вне церкви, в мире, 78% браков в России распадаются. А вы знаете, интересное сведение последнее. В одном городе специально узнала статистику, думаю, дай хоть узнаю, вот сколько развелось в этом году. Зарегистрировано было 248 пар. 248 пар в течение года. К концу года подсчитали, специально дали такое сведение. 242 пары развелись. Что осталось? Даже 78% не влезло. Это же почти 100% развал семей. Это в одном только городе. Вы видите, к чему приводит жестокосердие. И вопрос, который начался вот в момент бытия или присутствия Иисуса Христа, до сегодня стоит остро. И Иисус отвечает: сегодня только так. Жестокосердие – это причина, по которой вы разводитесь с вашими женами. И еще похлеще Христос сказал, что единственная причина, правда, он упомнил: если уже брак распался, тогда ты можешь оставить. Если уже брак распался, а распадается когда брак? Когда один уходит, изменяет. Он уходит, организовывает что-то там себе, там где-то находится. Поэтому брак, по сути, распался. Его разводить уже не надо, он уже разведенный. Брак уже не существует. Это единственная причина, по которой может расстаться супруг и супруга. Это будет уже, может быть, даже на законных основаниях. Но Господь это все причислил к жестокосердию. Почему она или он изменяют? Это что? Тоже жестокосердие. Итак, причины выяснены. Главы семей были настроены на развод. Можете себе представить, как эти мужчины вели себя дома со своими женами и детьми? Можете представить, как это было? Какая обстановка была в доме, если мужья, главы семей подошли к Иисусу с таким вопросом? Давайте мы посмотрим картину, как относились эти мужья к своим женам и детям. И если мы читаем 13 стих, то мы увидим следующую картину. Приведены были к нему дети. Кто их привел? Вот эти жены, матери. Их жены привели детей к Иисусу Христу. Зачем? Чтобы он возложил на них руки и помолился. И что тут ученики начали делать? Да и все остальные, которые интересовались очень важным, острым вопросом. Они начали их отгонять. Да что вы пришли? Тут мужской разговор. А вы еще сюда пришли? Давайте отсюда быстренько. То есть отношение у человека жестокосердного, который нарушает семейные узы, которые вечны, у него это отношение переносится и на жену, и на детей. Так как жены нуждались в благословении Иисуса, и детей они принесли, потому что они хотели благословения, чтобы укрепить семью, мужчины показали себя не с лучшей стороны. Но интересно, в 10 стихе ученики, которые были рядом с Иисусом, которые они ходили рядом, они многому учились. И когда они услышали, что нужно мужчине в доме изменяться, что нужно как-то уступать в чем-то, какое решение вынесли ученики? Так вообще тогда лучше не жить. Они услышали, какие обязательства несет муж за семью. Лучше вообще не жениться. Это не жестокосердие? Вы видите, даже ученики рядом с Иисусом, как тяжело человеку изменить свое мнение, измениться и быть готовым к тому, чтобы сделать другого счастливым. Как уступать трудно, как решение выносить, что я буду изменяться. И это сразу показало себя в действии, а показало себя по отношению к детям. И Христос увидел эту всю картину, он видел внутренность, что говорит внутри каждый себе из мужчин, которые сидели там и окружали его. Это мужья, это главы. И Иисус сказал им слова, которые записаны в 14 стихе. Это выход был из положения. «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Что делали мужчины, мужья, отцы, которые стояли рядом с Иисусом? Не пускали детей к Иисусу. Перенесемся в сегодняшнее время. Я уже не говорю только о мужчинах, я говорю о родителях. Потому что иногда мама не пускает, а иногда папа не пускает. И вы знаете, вот я сегодня услышала интересную такую историю, небольшую. На консультацию подошла, ну горит же у мамы сердце. Что делать? Как спасти ребенка? Муж – авторитарный человек, и который кулаком об стол добивается всего и говорит, а как же вы думали? В книге Иисуса Навина написано, вот я, а дальше за мной кто? Дом мой. Вот я и дом мой будем служить Господу. Так что основание и даже Священное Писание, но добивается он этого кулаком. Я сказал, будешь читать Библию, будешь читать, сиди и читай. И ребенок сидит и читает, что он там читает и что он думает в это время. Хоть бы папа куда-то ушел, чтобы я закрыл эту книгу, которая мне совершенно неинтересна, и избавил меня от этого давления. А папа думает, что он ведет этого человеку Богу. Я и дом мой будем служить Господу. Я сказал, будем служить Господу и будем служить, хотите вы или нет. И она говорит, беда в том, что девочка начала обманывать. А как же вы думали, отцы? И если вы авторитарны, то все, кто в вашей семье, кроме вас, это будут сплошные обманщики, которые будут обходить ваш авторитаризм любыми дорогами, чтобы избежать ссоры, избежать вот этого давления. И если дети росли в этом, то Христос обращается к мамам, авторитарными мамами могут быть, а Он обращается и говорит, пустите детей, не препятствуйте. Вот это препятствие для детей могут быть в поведении отца или матери. Это то, о чем думали папы, мы уже посмотрели. Но и мамы могут служить препятствием для того, чтобы не пустить ребенка к Иисусу Христу. И даже верующая семья могут составить в своих отношениях препятствия для детей. Какие? Вот это первое препятствие, которое я вам сейчас вот привела в пример. Авторитаризм. Авторитарное отношение к членам семьи. Это первое препятствие. Второе. Когда вы приходите, общение с церковью где-то, где вы были, и начинаете при детях критиковать дома то, что творилось в церкви. Вот вам не понравилось это, кто-то вам на ногу наступил. Ну, это ж столько людей могут наступить на ногу. Ну, так может быть, это образно сказано, ну, что-то не понравилось. И вот вы начинаете открыто об этом говорить. Дети сидят, может быть, еще под столом. Они еще маленькие. Но вы знаете, когда дети сидят под столом и чем-то занимаются, у них уши в 4 раза больше, чем у нормальных детей, которым вы говорите, а они слушают. Тогда у них уши в 4 раза меньше становятся. Они забывают, что надо слушать, они отвлекаются. А здесь, когда вы что-то рассказываете о любом соседе, о сестре, о пастыре, о хоре, что-то вам не понравилось еще, дети слушают это внимательно. И что? И это становится категорическим препятствием им, чтобы они стали духовными детьми. Это может быть любовь слепая, которая разрешает все ребенку. Это препятствие. И любят, и препятствуют прийти ко Христу. Это нет взаимодействия, взаимопонимания. Когда мы не беседуем с детьми, когда мы не разговариваем, не спрашиваем, не ведем их каким-то путем к Богу, не говорим им о том, что они поняли или чего не поняли. У нас нет такого собеседования. И даже это ничего не делание есть крупное препятствие для детей, чтобы они не пришли ко Христу. Это прямо преступление в семье, которая хочет быть раем, а оказывается адом. И тогда Иисус исправил положение. Для тех детей, которых мамы привели ко Христу, удалось им через эту толпу мужчин, мужей проткнуться к Иисусу, Иисус увидел их, как пишет Дух пророчества, Он увидел их плачущее сердце, материнское, жаждущее, чтобы кто-то помог им спасти детей. И что Иисус сделал? Он вроде небольшой жест сделал, возложил на них руки, благословил их. Вот что хотят мамы и папы нормальной семьи, чтобы дети получили благословение Иисуса Христа. Возложите руки и вы на своих детей. Вы помните вчерашнюю тему? Как мы говорили, как дети, даже маленькие дети, в годик и до года, они нуждаются в вашем прикосновении. И это способствует их нормальному психическому развитию. Не касаетесь детей, не обнимаете, не прижимаете уже старшеньких детей. У них тоже будет отклонение психические. Вы знаете, сколько раз нуждается ребенок в том, чтобы в день к нему прикоснулись? Не менее 5 раз. Прикасайтесь, обнимайте. Если еще мальчику не 13 лет, поцелуйте. Но если 13, целовать не надо. Они уже будут долго вытираться и говорить: мама, что я маленький? Но в 18 лет они с удовольствием опять вас поцелуют и будут жаждать вашего прикосновения. Но прикоснуться, погладить его – это наша обязанность. Они нуждаются в этом. Прикоснитесь к своим детям. И не раз, и не два в течение дня. А бывает такое, что мамы сами с детьми заняты, они не могут прикасаться. Да некогда, прикоснется, если мама уже в сердцах такая сердитая. Она как прикоснется, так этот ребенок из другой комнаты вылетает на улицу. Прикоснулась. Это прикосновение любви должно быть, прикосновение веры и поддержки. Это то, что сделает детей способными прийти к Иисусу. Но вот после этих двух событий, которые очень связаны, приходит третье событие, которое еще больше связано с этими первыми двумя. Только Иисус оставил вот эту территорию, к нему подбегает молодой человек. Да? И вы читаете, некто. Но мы читаем другие Евангелия, там написано, что он был молодой и еще какой? Богатый, уважаемый. А вот теперь вопрос, вы знаете эту историю? Да? Вопрос такой, в какой семье рос этот молодой человек? В той семье, где были вот такие отцы, которые подошли, и такие матери, которые через толпу протягивали детей к Иисусу. Было трудно привести детей к Иисусу. Были препятствия. Этот молодой человек вырос в такой семье, в такой обстановке. И вот он пришел к Иисусу. Человек был, по вашему заключению, умный или это глуповатый был какой-то человек? Как вы, исследуя Писание, как вы сделали заключение? Умный, потому что он был богатый, это же не просто ему там наследство скинули, а это был уважаемый, так Дух пророчества говорит, уважаемый, разумный человек, очень способный, талантливый. И Христос взглянул, полюбил его. Он был уважаемый, все у него было. Он был талантливый человек, он знал о себе это. Но что-то ему не хватало. Как он это определил? Чего ему не хватает? Что мне сделать? Куда он хотел? Царствие Божие. И что же он чувствовал? Выросший в христианской семье, стал таким хорошим бизнесменом, стал способным, имел много денег, уважением общества пользовался, а личной связи с Иисусом у него не было. Почему? Вы представляете, какой у него папа был, в какой среде он рос, и как за это боролась мама? И не могла проткнуться. А у папы было одно на уме – как бы избавиться от этой семьи и завести другую. И вот он, выросший в этой семье, не получил от мамы и папы самого главного. А самое главное – это что? Близкая связь с Богом. Возрождение духовное. Это то, к чему могли вести родители этого молодого человека. И даже если в ущерб тому, что они его хотели и сделали возрожденным, духовным человеком, он бы имел в два раза меньше богатства. Он бы что-то потерял? Нет, он бы не потерял, он бы приобрел. Он бы не тогда не был бы вот так на коленях стоял перед Христом и спрашивал: «Господи, я не имею связи с Богом. Я не уверен, что я получу вечную жизнь. А вернее даже, я точно знаю, что я ее не получу». Потому что он пришел с просьбой, как мне получить вечную жизнь? Он чувствовал свою ущербность духовную. Выросший в такой обстановке, когда семья не была семьей той, о которой говорил Господь, этот молодой человек претерпел кораблекрушение. И что? И он пришел к Иисусу. Мы знаем, что он верующий был. Мы знаем, что он соблюдал заповеди. А? Потому что Христос его спросил: «А ты соблюди заповеди». Он что ответил? «С детства я это соблюдаю». То есть внешнее соблюдение заповедей не сделало его уверенным в том, что он получает вечную жизнь. Чего не хватало молодому человеку? Живого слова, которое работало бы в нем. Вот этой жизни духовной не было. Иисус поговорил с этим человеком. И вот ответьте, пожалуйста, на последний вопрос. Помог ли ему Иисус? Смог ли Христос сам сделать что-то для него? Он только сказал ему совет: оставь ты это богатство, оставь ты эту работу бизнесмена, и, пожалуйста, если хочешь получить спасение, углубись в эту духовную работу, следуй за мной. Это значит, брось это все, иди работай с Богом. Если ты будешь чувствовать, что рядом Бог, ты почувствуешь тогда, что тебе нужно и как произойдет твое возрождение. Он это посоветовал. И как? Помогло? Услышав это слово, юноша отошел с печалью. Чего не знал юноша? Он не знал, что все-таки Христос есть Бог. И он видел, что это богатство, которое он имеет сегодня, через несколько лет придут римляне, разрушат Иерусалим, и это богатство куда денется? У них крылья, у богатства есть крылья, оно улетело. Он потерял потом все, потому что вся Иудея была разрушена. Она была в войне. И тогда убегали все, как могли. Не то что богатство, они не могли ничего взять, даже вещей никаких, самых необходимых. И то Иисус ему как бы предсказывал: ты приоритеты неправильно поставил. Кто его научил сделать такие приоритеты? Кто его с детства воспитывал, что ты должен быть бизнесменом, ты должен быть таланты свои применить, у тебя будет много всего, ты должен вот это и это делать. И одного не говорили родители: где твоя связь с Богом? Они не привели его к Богу, чтобы этот молодой человек стал возрожденным молодым человеком. А теперь я хочу обратить ваше внимание, и чтобы вы обдумали один вопрос. Есть ли выход из этого состояния? Я не хочу оканчивать на этой печальной ноте. Этому молодому человеку Иисус тогда не смог помочь. Очень трудно этим молодым людям, которые росли в верующих семьях, ушедших от Христа и занявшихся, он уже был мудрым человеком, талантливым, значит, он в хорошей семье рос, а этого ему не дали, самого главного и не дали. И поэтому трудно им возвратиться назад. Итак, сегодня мы вопрос задали: что может помочь в такой ситуации? Мы разобрали, почему семья сегодня не рай, а такое поведение со стороны мужа, жены приводит детей в состояние глубокой какой-то клинической смерти духовной. И вот ответ теперь, только то, чем я могу вас обрадовать, который записан в 26 стихе этой же главы. Иисус, воззрев, сказал им: «Человеком это невозможно». А кому возможно? Богу все. все возможно. Это возможно только Богу. Что остается нам делать, которые потеряли своих детей, которые не в церкви, которые сделали такой печальный выбор, как этот молодой человек? Что делать остается? Мамы во многом пытаются теперь возвратить и говорят: «Ты знаешь, Лидия Дмитриевна, я своему говорю сыну, иди в собрание, иди в собрание». 40 раз я ему сказала: «Иди в собрание». А он меня как послал? Какая ситуация? Мама, которая уже не является авторитетом для сына, она не имеет возможности. Человеком это невозможно — привести детей к Богу. Другие пути должны быть. Что же мама остается делать? Молиться. Предать это Богу. Но сама мама должна стать образцом Иисуса любви. А папа — вторым образцом любви Иисуса. И вот таких два образца, когда папа и мама обращаются к Иисусу, возможно, тогда Господь что-то сделает для этого человека. И, возможно, наши дети будут тогда спасены. Я сегодня хочу все-таки еще больше поднять ваше настроение. И давайте мы вместе с вами прочтем одно обетование для всех родителей, которые сегодня печалятся о своих детях, для жен, которые печалятся о мужьях, которые хотят их оставить, для мужей, которые не могут исправить свое жестокосердие и не могут помочь своей жене, чтобы она была счастлива в семье. Давайте прочтем обетование 113-го псалма. Замечательный псалом для наших семей. 113-й псалом с 20 стиха. «Господь помнит нас, благословляет нас, благословляет дом Израилев и благословляет дом Ааронов, благословляет боящиеся Господа, малых с великими. Да приложит вам Господь более и более, вам и детям вашим. Аминь».

Миллионы людей в мире, однажды открыв Священное Писание, обретают будущее и надежду. В путешествии по библейским страницам приглашают вас заочные библейские курсы «Новая жизнь». По окончании курсов вы получите бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела». Или звоните нам, код города 831, телефон 279-92-22.

0: возрастом люди не становятся счастливее. Они просто опускают планку. Ниже, ниже, ниже. Фредерик Бекбедер.
1: Хорошо сказано.
2: Музыка на семейном.

0: В эфире передача «Молитвенная беседа».
1: У меня есть просьба помолиться за семью.
2: Я прошу помолиться за моего мужа.
1: Пожалуйста, помогите.
2: Прошу помолиться за него вместе.
3: Пожалуйста, помолитесь.
0: Молитвенная беседа.
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. Вы на передаче «Молитвенная беседа». И сегодня у микрофона Юрий Алексеев.
5: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. Христос воскрес!
4: Воистину воскрес! Татьяна Беляева.
6: Здравствуйте, радиослушатели.
4: И я, Лариса Давыдова. Мы начинаем нашу передачу с чтения Библии.
5: Мы вместе с вами прочитаем несколько стихов, записанных в Евангелии от Луки, 7 глава. В начале этой главы евангелист Лука описывает такую ситуацию в жизни Иисуса, когда к нему обратились слуги сотника. И сотник не посчитал себя достойным самому идти к Иисусу, чтобы просить его помощи, потому что его слуга, которым он дорожил, которого он любил, уважал, видно, это был хороший работник, и он настолько был прилеплен к этому своему слуге, что хотел, чтобы он выздоровел. И он услышал, что Иисус – это такой учитель, но не простой учитель. То, что он говорит, оно сбывается. Его слово имеет вес. И вот я хочу для всех нас прочитать вот несколько стихов из этой истории. Иисус уже собрался, чтобы идти к этому сотнику, какой-то даже путь начал преодолевать, и вдруг сотник услышал, что к нему идет сам Иисус. И когда он уже был недалеко от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе. Но скажи слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди и идет, и другому: приди и приходит, и слуге моему: сделай то и делает». И, услышав это, Иисус удивился ему, и, обернувшись к идущему за ним народу, сказал: «Говорю вам, что в Израиле не нашел я такой веры». Представляете, вот Иисус приводит для израильского народа, для своих близких, для учеников, он приводит в пример веру сотника. Он говорит: «Я не нашел такой веры». В чем же была уникальность его веры? Это вера, которая доверяла словам Иисуса. Он сравнил Иисуса даже вот с собой. Он говорит: если я говорю своим подчиненным что-то сделать, они это делают. Другими словами, если мы можем перевести, как мы говорим, на русский язык, то сотник говорит: Иисус, все болезни, они подчиняются тебе. Все, что ты скажешь, так оно будет. Поэтому тебе не нужно обязательно утруждать себя и прийти. Достаточно, чтобы ты сказал только слово. Я желаю вам, дорогие радиослушатели, себе, чтобы мы доверяли словам Иисуса. Если Он сказал, значит, так оно и будет. Если Он что-то пообещал, значит, Он это сделает. Если Он сказал, предостерег нас что-то не делать, лучше не делать. Вот серьезное отношение вот к словам Иисуса. Вот это вот всегда нам это не хватает, чтобы напомнить самому себе. Напоминайте себе, относись серьезно к словам Иисуса и молитесь, обращайтесь к Нему. Иисусу не обязательно было появиться в доме сотника, чтобы исцелить. Он, когда услышал, что сотник такое говорит о нем и имеет такую веру, он послал только слово свое, невидимое свое слово, и сотник, и слуга сотника был исцелен. То же самое сейчас. Иисусу не надо появляться в вашем доме, не надо появляться там в ваших обстоятельствах. Ему достаточно сказать слово, и все может измениться. Просто продолжайте дальше молиться, а говорить с Иисусом и просить Его милости. Он нам ничего не должен. Он не должен. Мы недостойны всех благ и тех, которых уже имеем. А Он готов еще сдать. но это Он дает по милости Своей. Поэтому будем такими учениками Иисуса, будем Его народом. Тот, который уповает на Его милосердие, на Его добрый характер. Мы знаем, Он такой. Он готов помочь, поддержать. Но если Он по какой-то причине что-то откладывает, не будем злиться, потому что у нас и так много всего уже у нас есть. Да благословит вас Господь. Обращайтесь к Иисусу, относитесь серьезно к Его Слову и будем молиться и уповать на Его милосердие к нам. Аминь.
4: Аминь. Наверное, сотник был простой человек и верил в Бога. И мы простые люди, мы верим. Я буквально вчера прочитала статью, делали эксперимент над водой, которую проклинали, и над водой, над которой молились. Угу. И потом смотрели, что там, которую проклинали, кристаллы... Ну, я не знаю, неправильной формы, с какими-то выступами, с углами, неизвестно. А где молились, правильной формы, красивые в виде снежинок. Вот молитва, слово. Mm-hmm. Поэтому мы молимся, и по нашим молитвам Господь слышит и отвечает. Может быть, не сразу, mm-hmm. но ответ придет.
5: Да, Он точно слышит. Вот мы здесь мы должны понимать, Он слышит.
4: Да.
5: А что дальше будет, вот... Господи, благослови, даруй Твою милость просто нам. Мы нуждаемся в Твоей милости, Твоей помощи, поддержке.
4: Да, да. Поэтому уповаем, верим и идем. Итак, Таня, первая просьба, и, ну, наверное, тебе близка. Звонил один человек. Я забыла какое-то имя, не совсем русское, поэтому не запомнила. Он с родственником или с кем-то купили землю и там, наверное, дом, недвижимость. И теперь они хотят это продать, и каждый уже идти своим путем, потому что там не живет ни один, ни другой, и вот это вот стоит все бесхозным видом. Ну, может, не бесхозным, я не знаю. В общем, им нужно продать участок с недвижимостью. Чтобы он продался, да, и чтобы они уже спокойно жили, каждый со своим. Я знаю, что ты продавала участок, ты знаешь, это близко тебе, вот, пожалуйста.
6: Отец Небесный, ты здесь и сейчас с нами. И пусть наша вера будет огромна. И пусть у нас будет больше Бога, больше веры, больше мудрости. И ты видишь, Господь, все, и слышишь все, и знаешь нужду этих людей.
4: Да.
6: И стоит этот участок бесхозный, а он служить должен.
4: Да.
6: Господи, пусть он продастся тот час. Пусть найдется тот человек, которому он будет нужен и принесет плод. Во имя Иисуса Христа я молюсь, Господь, разреши эту проблему, чтобы участок был кому-то нужен, кому-то принадлежал, кто-то наводил там порядок, чтобы там процветал мир, покой и любовь. Во славу Твою, Господи. Аминь.
4: Аминь. У меня есть такой друг, телефонный, я бы сказала, хотя мы виделись в жизни, его зовут Костя, у него проблемы с глазами, и он идет на операцию, просил молиться за операцию. Он человек верующий, я говорю, я тебя понимаю, проходила операцию, может быть, не такая, может, у него другая, но, в общем, с глазами. Господи, я прошу Тебя за Костю, и у него на днях должна быть операция вот на глазах, и это всегда немножко волнительно, потому что это вмешательство в Твое создание человеческими руками. Конечно, мы знаем, что Ты будешь рядом, что все это Ты сделаешь правильно, и он будет и дальше видеть, и благодарить Тебя, и прославлять Тебя. Ну вот эта реабилитация после операции месяц нельзя ни читать, ни смотреть, и это, наверное, будет сложно пережить, но Ты, Господи, поможешь, и пусть поддержкой будет для него жена и его дети, и скорее он восстановится, и дальше прославляет и служит Тебе. Аминь.
5: Аминь.
3: Вы слушаете передачу «Молитвенная беседа».
4: Тебе, Юр, такая сложная проблема. Звонила мне одна женщина, сказала, что она ходит в церковь и просит помолиться за сестру Любу. Люба тоже ходит в церковь, но пошла учиться на эзотерику. Пока ничего не принимает, это Люба, а тот человек, который хочет, он как-то и Библию трактует что-то, и там и гипноз, и всякую всячину, но чтобы это не возымело действия. Пусть Люба истинного Бога знает и знает, что это не принесет ей пользы. Может быть, в какой-то момент она даже какую-то и сумму получит, я не знаю. Чтобы Господь ее сохранил от этого. Сестра просит молиться за сестру Любу.
5: Угу. Да, люди сейчас могут толковать Библию по-своему, и если перед нами стоит какая-то цель оправдать какое-то учение, то и Библия заговорит по-другому. Мы будем вкладывать свой смысл в определенные тексты.
4: Куски вырывать.
5: Да, куски вырывать, либо мы будем говорить, этот текст вот это говорит, хотя сам по себе он об этом не говорит. И, к сожалению, вот сейчас есть какая-то такая вот тенденция, когда, конечно, люди понимают где-то, что священные писания, как в том числе Библия, они являются такими фундаментальными, руководящими вот такими вот базовыми такими вот книгами, на которые людям слушают и понимают, о, ничего себе, если эта книга говорит, то надо прислушаться, да. И вот люди, к сожалению, вот пользуются этим и подкупаются, ведутся вот какие-то вот такие учения, да, уловки. Но это точно лжеучение, это точно будет исковерканное священное писание. Поэтому пусть Господь, конечно, уведет Любу, мы за нее сейчас помолимся. Отец наш Небесный, Господи, Ты видишь, что люди делают, Ты видишь... Дьявол не спит и не дремлет. Он только фантазирует, он только придумывает, как бы увлечь людей за собой. И ничего не поменялось. Как в Эдемском саду он подменил твое учение, твою заповедь каким-то своим искаженным учением, что-то преподнес, чуть-чуть изменив, но по-своему он увлек людей, Господь, от тебя. И по сей день он пытается увлечь множество людей за собой. Господи, мы просим Тебя вот за любовь и просим, Господи, услышь молитву нашу, услышь молитву ее сестры, чтобы вот это доброе, именно когда вот она начала ходить в церковь, именно тогда, когда она вот в Доме Божьем, вот появилось вот это искушение чем-то увлечься, что-то узнать под видом какой-то мудрости, под видом каких-то знаний тайных. Господи, я прошу Тебя, убереги. Убереги, Господь, и сохрани ее, чтобы она не была под влиянием этого учения, чтобы она ушла от этого от этих нездравых слов, Господи. Люди множество что могут оправдать, но это не истина. Господи, благослови, чтобы она могла читать настоящее Слово Твое, чистое Слово Твое, и Ты, Господь, говори к ней со стороны Священного Писания. Пусть Слово Твое говорит, и Дух Твой Святой в ней говорит. Господи, мы просим Тебя, благослови, чтобы она была под Твоей защитой. Сохрани от всякого зла и греха, от недобрых людей, Господь, сохрани. И благослови, чтобы с ней были, Господь, добрые помощники. Прошу во имя Иисуса Христа. Аминь.
4: Аминь. Следующая просьба. Мы виделись с Антоном, и он просил помолиться за то, чтобы дали ипотеку. У них есть однокомнатная квартира, есть жена, двое детей, тесновато, поэтому вот за это молимся. Боже, Ты создаешь семьи, Ты даешь детей, и всем нам нужно где-то преклонить голову, иметь угол свой. И вот мы просим за Антона, за его жену, за их детей. И Антон хотел бы, чтобы рассмотрели вопрос с ипотекой, чтобы он мог расширить свои жилищные условия. Ну, у тебя много своих способов. Может быть, как-то по-другому этот вопрос решится. Чтобы Ты не дал им огорчения, чтобы Ты их вел своей рукой, чтобы Ты им помог с жильем. Они молятся Тебе, и они уповают на Тебя. И я верю, что Ты их без милости не оставишь. Услышь нашу молитву. Аминь.
5: Аминь.
4: Звонила мне Галина и просила помолиться за голос. Она тоже делает передачи, ну, в общем, голосом работает. И хрипота, она говорит, не откашляться никак не могу, надо делать передачи. Помолитесь, пожалуйста, вот Мы ее поддержим. Галина.
6: Отец Небесный, Господь, Ты великий целитель. Ты видишь наши немощи, которые приходят, я не знаю для чего. Иногда мы не можем разобраться, для чего нам та болячка или другая. Я думаю, что есть какая-то разная природа этого. Отец Небесный, сейчас мы просим своей любящей целительной силой коснись горла Галины. Во имя Иисуса Христа, Ты видишь, что она делает благое дело, видишь помышление ее сердца из любви, дай ей это исцеление, покажи ей в ее разуме, как взять это исцеление, просто своим светом озари ее, и пусть это горло, связки, что там происходит, придет в норму во имя Твое, во славу Твою, Господи, пусть там все наладится, пусть все работает, связки смазывают, не будет никаких бактерий, никакой инфекции во имя Иисуса, потому что это все не от Тебя, Отец. Славим Твое имя. Аминь.
4: Аминь. Звонила Юлия и просила помолиться за покаяние Валентины и Владимира. Это ее родители. Юлия с мужем давно верующие, ну, может быть, лет 15, а родители совершенно неверующие. Поэтому она, как дочь, переживает за своих родителей, уже преклонный возраст, там 70+, и просит поддержать Владимира и Валентина. По-моему, Тульская область.
5: Хорошо, конечно, мы помолимся. Это очень хорошо, когда родители переживают за спасение своих детей. И дети переживают за спасение своих родителей, своих родственников, ближайшего вот окружения. Это надо переживать, надо молиться и разговаривать с Богом о них, чтобы Господь вот вел бы их вот к этому спасению, чтобы они в определенный момент, конечно, отозвались бы на этот призыв. И мы помолимся, также поддержим Юлию. Отец наш Небесный, Господи, обращаемся к Тебе вот с этой просьбой сестры нашей Юлии, о Валентине и Владимире, о ее родителях. Господи, она молится Тебе и желает им спасения. Она осознает то, что без Тебя, Христос, нету никакой вечной жизни, нету никакого счастливого будущего после земных дней. И мы хотим также, Господи, видеть Валентину и Владимира в свое время там на небесах, в Твоем присутствии, Господи. Для нас это будет также приятно и также радостно, Господи, встретиться с ними в вечности. И, возможно, они скажут, за нас молились и в Пскове. И вот мы здесь, в Божьем Царстве, Господи, это будет также для нас радостью, что Ты услышал и слышал и наши молитвы, и ответил по нашим общим молитвам и привел Валентину и Владимира к покаянию. Господи, веди их, говори к ним, используй своих служителей, детей Твоих, помоги им читать Слово Твое, пусть вера от Тебя родится в их сердце, Господи. Пусть они будут детьми Твоими, народом Твоим, рожденными свыше людьми. Просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
4: Аминь.
3: Вы слушаете передачу «Молитвенная беседа».
4: Хочу вам напомнить, уважаемые слушатели, что вы на передаче «Молитвенная беседа», и мы молимся за вас. А просьбы вы сообщаете нам, и я в конце передачи назову свой телефон, и вы тоже можете нам написать. Я недавно была поездки, в поезде ехала и встретилась, ну как встретилась, с женщиной, да, уже она очень далеко пенсионного возраста, и рассказывает, что у меня два сына, и вот одного и мама моя любила, и я люблю, а второго как-то недолюбливали, и сейчас недолюбливаем. Мне почему-то так стало жалко этого сына. У меня тоже два сына. Я не могу сказать, что этого люблю, а этого не люблю. Мне хочется за них помолиться. Господи, Ты знаешь эту женщину, Ты знаешь ее сыновей, Ты знаешь, кого любят, кого не любят, и почему так сложились обстоятельства. Но Ты любишь всех. И, Господи, того нелюбимого сына как-то своей любовью окружи. пусть у него будет здоровье, пусть он будет счастлив в своей семье, и не знаю, какие у них там дела и обстоятельства. И маме дай любви к своим сыновьям. Я думаю, что дети чувствуют, когда они любимы, а когда не любимы. И это неправильно какого-то сына выделять, а какого-то унижать. Поэтому ты снизойди своей любовью к этим сыновьям, взрослым сыновьям, потому что мама уже в преклонном возрасте, и ей помоги любить сыновей своих. И просто пусть твоя милость будет над этой семьей, над этими сыновьями и над этой мамой. Аминь.
5: Аминь.
4: Аминь. Звонила мне Галина на днях. Я, говорит, выезжаю. Она была в другом городе, в Питере живет, и помолись за дорогу. Я потом перезваниваю, я говорю, как дорога? Она говорит, очень была сложная, очень мы не могли на посадку зайти и первый раз, и второй раз. Я, говорит, уже помолилась, уже все, я попрощалась, но благополучно сели. Поэтому она благодарила за молитвы. Я не знаю, сколько человек молилось, но вот по молитвам весь самолет, все пассажиры спасены, и слава Богу, она благодарность передавала, благодарственная молитва. Галина тоже.
6: Господи, ты великий, ты всемогущий. Да. Сколько я в своей жизни видела ответов на мои молитвы, сколько видела людей, Господь, не оставляешь. Мы тебя благодарим, Господь. Мое сердце находится вообще в благодарности к тебе, что ты призвал меня к себе, что я тебя слышу, что ты призываешь людей, отвечаешь на их молитвы, Господь. Мы благодарим, передаем от своего имени благодарности от Галины за то, что эта молитва, вот она совершается чудесным образом. Всемогущий Господь, как ты это делаешь, как ты нас любишь, как ты нас покрываешь. Спасибо тебе, Иисус, спасибо. И я верю и знаю, что никакая молитва от Господа, она не останется неуслышанной. Слава тебе за это и хвала. Аминь.
5: Аминь.
4: Написала мне... Ну, мама, я так понимаю, помолитесь за сына. Тоже имя я забыла, какое-то такое имя.
5: Интересное.
4: Интересное имя. У мальчика в сердце непрощение и злоба. Она говорит, пожалуйста, помолитесь, чтобы Господь освободил его сердце от этого. Мальчик школьник, не знаю, сколько лет, но школьник. Помолись.
5: Отец наш небесный, Господи, эти дела сердечные, и это, и все вообще, это... Под силу только Тебе, Господи. Только Ты можешь проникнуть в сердце туда, в душу человека. Ты знаешь эту первопричину, Господи, почему он озлобился, как он сформировался, эта злоба сформировалась в нем, что теперь вот это раздражение проявляется, или ненависть и так далее. Господи, Ты видишь его прошлое, этого мальчика, настоящее. Господи, мы просим Тебя, пусть благодать Твоя исцелит это больное сердце. Да. Даруй ему свободу от этой злобы, Господи, даруй ему прощение, дай ему посмотреть по-доброму на людей, которые рядом с ними, даруй ему доброе сердце, сердце чистое сотвори в нем, Господи, даруй ему покаяние, даруй ему осознание, что он ходит перед Тобою, Господи, даруй ему осознание, что все люди... не такие, какие мы хотели бы, чтобы они были. Господи, мы все нуждаемся в прощении. И он нуждается в прощении от кого-то. Господи, благослови этого мальчика. Даруй ему, Господь, свободу от этих обид, свободу от этой злобы, свободу от этой ненависти, какое-то раздражение. Господь, мы просим Тебя, пусть вместо этого придет Твой свет, придет Дух Святой, придет любовь, придет доброта, придет уважение, Господь, взаимопонимание, понимание, благослови, благослови этого мальчика, которого мы не знаем по имени, но ты знаешь, о чем мы сейчас молимся, ты знаешь его, Господи, поэтому вот благослови, ответь и помоги во имя Иисуса Христа, просим. Аминь.
4: Аминь.
3: Вы слушаете передачу «Молитвенная беседа».
4: Написала Мария, И она говорит: я молюсь, но мне кажется, мои молитвы до потолка и дальше не проходят. И вообще, почему мне Бог должен помогать? Я что, какая-то особенная, что ли? Я вот не вижу своих ответов, и все, моя жизнь закончилась. Ну, я спросила, сколько лет, я забыла, или 42, или 43. Вот человек в отчаянии, что там случилось, не знаю. Господи, мы собрались здесь трое, мы знаем, что ты с нами, и мы просим тебя за эту Марию. Ты видишь, как лукавый хочет ее остановить, что твои молитвы не доходят, а значит, молиться не надо. И чтобы она отказалась от общения с тобой. Ну, Господи, это неправда. Ты слышишь все молитвы, и ты видишь ее сердце, чем она расстроена, почему ей так кажется, в чем причина. Господи, будь милостив к ней. Да, она особенная, потому что она молится тебе. И в этом особенность. Ты страдал за нее, ты пролил кровь на кресте за нее. И она искупленная, твоя дочь. Помоги ей услышать ответы, помоги ей получить то желаемое, что она хочет. Я не думаю, что она просит что-то такое невозможное. Наверное, просто в семье или в быту какие-то неполадки, но ты, Господи, все видишь и все ты знаешь. Mm-hmm. Пожалуйста, Господи, прояви ей свою любовь и милость, чтобы она это увидела, почувствовала и уже молилась с благодарным сердцем к тебе. Услышь нашу просьбу. Аминь.
5: Аминь.
4: Тань, тебе еще одна просьба. Звонила женщина и так это эмоционально рассказывала, что когда у нас с мужем был какой-то конфликт, моя подруга... Слушай, опять Галина. Опять Галина. Ну и другая Галина. С мужем так нас поддерживали, так за нас молились, и посты брали, и беседовали, и там чай пили, все. И теперь у Галины с мужем какой-то конфликт. И я, говорит, подвязаюсь за них молиться, чтобы все восстановилось. Mm-hmm. Я не знаю, сколько им лет, Московская область.
6: А великий Господь... Я знаю, что все союзы, семейные браки, они совершаются как на небесах, так и на земле. Я в это верю. Я тоже проходила трудности, но я верю, что мой брак, он был у меня один, самый сокровенный. И я сейчас молюсь за этот брак Галины, ее мужа, потому что все наши земные конфликты, они закончатся, Отец Небесный, а отношения и любовь, особенно любовь, она пребудет всегда. Дай им мудрости и понимание, что именно любовь Божья созидает, а остальное все может только разрушить. Во имя Иисуса Христа, пусть эта Божья любовь, она пребывает у ее мужа и у Галины. Да. И пусть она между ними как стрела пробьется и покажет им ценность их союза, потому что Бог, Он очень полагается на семьи, очень полагается на Божьи семьи, которые могут приносить плод. А что мы в ссоре можем принести другим людям? Что мы в раздражении можем принести другим людям? Ничего. Мы можем тоже подарить любовь, и пусть эта любовь Божья процветает в этой семье, и они несут ее другим людям. Во имя Иисуса. Аминь.
5: Аминь.
4: На этом наша передача подошла к концу. Сегодня за вас молились Юрий Алексеев.
5: Пусть Господь вас благословит. Идите к Иисусу.
4: Татьяна Беляева.
6: Пусть любовь Божья преобладает в вашей жизни. Во имя Твоего славы Твою, Господь.
4: Я Лариса Давыдова. Мой телефон +7 953 242 32 97. Пишите мне, звоните, мы за вас обязательно помолимся. Будьте благословенны.

вас есть возможность поздравить близкого человека с днем рождения, годовщиной свадьбы или крещения, рождением ребенка, либо передать привет всем, кого вы давно не видели, и сказать в их адрес слова ободрения и заказать любимую песню. Для этого запишите номер телефона и всегда смело связывайтесь с нами в любое время. Плюс 372 51 99 90 90. Повторяю. Плюс 372 51 99 90 90. Этот номер также связан с такими мессенджерами, как Telegram, WhatsApp и Viber, поэтому сюда можно присылать как текстовые, так и аудиосообщения. Кроме того, также круглосуточно можно звонить на номер автоответчика 7-384-388. 7-384-388. Так что ждем вашего активного участия, поздравлений, звонков и сообщений.

0: Эстонии 10 часов утра.
1: Миром, дорогие радиослушатели, в эфире выпуск христианских новостей на семейном радио Эли. После стрельбы на ужине с Трампом некоторые американские политики обратились к обществу с призывом к молитве. В частности, сенатор Линдси Грэм заявил: «Давайте все помолимся за то, чтобы ситуация успокоилась, и постараемся стать частью решения, а не проблемы». Бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, чей муж подвергся нападению в 22-м году во время попытки похищения, написала: «Как человек, чья семья пострадала от политического насилия, я молюсь за пострадавших офицера и всех, кто пережил травму этих ужасных инцидентов». Подозреваемым в этом преступлении заявил на допросе, что его целью были чиновники администрации Трампа, а не сам Трамп, пишет CBS. Он был задержан почти сразу после того, как открыл огонь. В результате его стрельбы пострадал один офицер. Британская полиция задержала протестантского пастора Диаса за критику ислама на улице. Лондонские полицейские арестовали проповедника прямо во время его публичного выступления в центре города. Свидетели зафиксировали процесс задержания на видеокамеры своих мобильных телефонов. Сотрудники правоохранительных органов обвинили священнослужителя в нарушении общественного порядка. Правоохранители применили наручники и силой увели пастора с места его проповеди. Очевидцы утверждают об отсутствии агрессии или призывов к насилию в словах мужчины. Полиция Лондона официально прокомментировала инцидент как меру пресечения оскорбительного поведения. Представители христианских организаций выразили серьезную озабоченность ограничением свободы слова в стране. Адвокаты задержанного пастора готовят исковое заявление для обжалования действий сотрудников полиции. Случай вызвал широкий общественный резонанс среди верующих граждан и правозащитников. Власти подчеркивают необходимость соблюдения законодательства о разжигании ненависти в публичных местах. В Казани четырех верующих планируют привлечь к административной ответственности за проведение проповеди в частном доме. Представители прокуратуры и службы безопасности пришли на богослужение в здание на улице Светлой. Помощник прокурора заявила об отсутствии регистрации общины в государственном реестре. Чиновники усмотрели в действиях верующих признаки незаконной миссионерской деятельности. Административные протоколы составили на четверых христиан. Беседа с сотрудниками власти в отдельном комнате продолжалось около 3 часов. Теперь мужчинам предстоит защищать свои права в рамках судебного разбирательства. Судебные заседания по делам 4 местных жителей назначены на конец апреля, начало мая. Верующие уже направили официальные возражения против выдвинутых им обвинений. В Конгрессе США внесли законопроект о санкциях за преследование религиозных общин в Украине. Американские конгрессмены от 3 партий внесли в Конгресс законопроект «Закон о противодействии войне России против веры». Если он будет принят, что ожидается с учетом поддержки обеих партий, то будет предусматривать документирование и наказание за систематические преследования верующих в Украине и на временно оккупированных территориях. Также эта инициатива предполагает привязку санкций не только к военным преступлениям, но и к нарушениям свободы совести и вероисповедания. Суббота обещает быть ясной благодаря области высокого давления. С запада придет теплая погода. Днем температура воздуха поднимется до 15-20 градусов. В воскресенье сохранится теплая погода. Облачность усилится. Местами днем возможны дожди. Это был выпуск христианских новостей на семейном радио Эли.

0: Доброе утро, дорогие радиослушатели! Мы рады приветствовать вас на волне семейного радио.
1: Ознакомим вас с передачами, которые вы сможете послушать в течение всего сегодняшнего субботнего дня.
2: В 10:15 три минуты для Библии. В 10:25 рубрика «Продолжение следует».
0: В 11 часов ровно прозвучит передача «От всего сердца».
1: В полдень приглашаем наших юных радиослушателей на детскую передачу «Выходного дня».
2: В 12:20 мы услышим очередные главы из Ветхого и Нового Заветов. В 12:40 «Библия говорит». В 13:00 «Говорим о Боге» с Дмитрием Трибильским.
0: В 2 часа дня ознакомим вас с последними христианскими новостями.
2: В 14:15 в эфире передача «От веры в веру». В 14:30 передача «С песней по жизни». В 15 часов запись прямого эфира. В 16:00 программа передач на сегодняшний вечер. В 16:10 по страницам Библии.
3: В 17:00 литературная передача «Продолжение следует».
1: «Женщина с книгой». Повесть о жизни и труде английской миссионерки в Китае Глэдис Эдвард. Читает Арина Весолаускас.
2: В 17:45 повтор передачи «Три минуты для Библии».
3: В 18 часов предлагаем вашему вниманию запись конференции.
2: Богослужение на украинском языке вы услышите в 19 часов. В 8 часов вечера детская передача «Выходного дня». В 20 часов 20 минут чтение Библии, Ветхого и Нового Заветов. В 20:40 передача «Библия говорит». В 21:00 вас ждет выпуск христианских новостей. В 21:15 повтор передачи «Продолжение следует». В 22:00 звучит прямой эфир от Радио Теос по страницам Библии. Завершит нашу программу в 23:45 повтор передачи «Доброе духовное».

0: Библия. Ветхий и Новый Заветы. 66 книг, 1189 глав. Ее писали 40 человек, 1600 лет. Но автор один – Бог. В течение года вы узнаете о 365 важных стихах Библии на 7 разных тем. Слово, Бог, Христос, вера, жизнь, семья, церковь. Один день недели – одна тема. Программа «3 минуты Библии». Стих дня. Ежедневно.
1: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». Книга пророка Исаии, 9 глава, 6 стих. Этот 6 стих в 9 главе книги пророка Исаии весьма уникален. Он пророческий, потому что говорит нам о Господе и Спасителе Иисусе Христе. Возможно, люди, жившие тогда в Ветхом Завете, они не могли себе представить, как это может быть такое, когда родился сын и нарекают ему имя Отец Вечности. Бог крепкий. Так кто же он? Бог или человек? Сын или Отец? Как воспринимать того, о ком говорится? Потому что далее говорится, что умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида. Каким образом нету предела для умножения владычества обычному человеку? Да дело в том, что здесь не идет речь об обычном человеке. Кто-то скажет, но в таком случае это не человек, а Бог. И вот здесь вот учение христианства имеет очень сбалансированный взгляд касательно Иисуса Христа. Он защищен и сохранен от разного рода крайностей. И неправы те, которые говорят, что Иисус Христос – Бог и не человек. Но также и ошибаются те, которые говорят, нет, Он человек, а не Бог. Вера христианская подразумевает, что это 100% Бог и 100% человек. И этот стих Писания очень интересным, парадоксальным образом открывает этот феномен. Явился Сын. Сын родился, и имя Ему – Отец Вечности. Мы находим похожие высказывания уже в земном служении Христа, когда ученики спрашивали Иисуса, «Так покажи нам Отца, и довольно с нас». Он говорит, «Я столько с вами, и ты не знаешь меня, Филипп». И в другом месте он говорит, Иисус говорит, «Я и Отец одно». Конечно же, Он есть Сын Божий, но Он есть Тот, Который пришел в этот мир в виде человека, являясь человеком и при этом являясь стопроцентно Богом. Очень важно для нас иметь здравый, правильный взгляд на Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя. Это был стих дня о Христе. Читайте Библию и оставайтесь с Богом.

0: что такое семейное радио Эли и какое влияние оно оказывает на слушателя.
1: Ну, меня зовут Александр, я очень много передвигаюсь на машине и решил слушать радио. И случайно, перебирая радиостанции, нашел вашу радиостанцию, радио Эли. И, вы знаете, мне очень понравилось. Очень понравилось, что там и музыка есть, и песни, и проповеди интересные. И потом я решил узнать чуть-чуть больше о вашем радио. Зашел на сайт, посмотрел, увидел там приглашение в гости. «Приходите в гости», написано. Я вот решил прийти, вот я теперь у вас. Тут очень приятно было увидеть, что здесь работает это служение, развивается. Поэтому я желаю вам успеха и развития.
0: Обратная связь очень важна для нас. Ваши сообщения, письма и звонки вдохновляют нас для дальнейшего служения.
2: Хвалитесь именем Его святым, да веселится сердце ищущих Господа.

Дорогие друзья, сегодня мы продолжим слушать повесть М.А. Мейндерс «Ван Вурден. Женщина с книгой». Часть 24. Начальник тюрьмы вместе с Глэдис Эльверт еще раз обсудил дело в Антуане. Помилованного царем убийцу помиловал и его земной судья. Ведь Господь через свое слово сказал преступнику: «Вставай и следуй за мной. Иди и расскажи, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». Вон Туань должен был идти и свидетельствовать о милости Господа, чтобы прорвались оковы греха и у других, и грешники освободились от уст сатаны.

Глава 19. Приведи сюда нищих, увечных. Несколько недель Глэдис вместе со студентом библейской школы ходила в тюрьму для бесед с заключенными. У Глэдис не было источника постоянных доходов. В военное время почти полностью прекратилась связь с Англией, и деньги до нее не доходили. Заметив это, благовестник Кристиан Чан попросил ее стать его помощницей в общине в городе Че, за что она будет получать небольшую зарплату. Глэдис приняла это предложение. Одной из ее задач являлось содержание в чистоте церкви и посредством миссионерского труда в городе привлечение большего числа горожан к воскресным богослужениям. Глэдис приняла свою задачу всерьез. Проверяя церковное здание, она ужаснулась, до чего оно было грязным и запущенным. Благовестник извинился за беспорядок. «Знаете, сюда приходят и слушают проповеди многие люди, но часто они боятся наказания за это со стороны своих языческих богов и делают это тайком. А вот открыто помочь нам и вычистить церковное здание – нет, на это не осмеливается никто из китайцев. Поэтому ваша помощь мне так необходима». Сначала Глэдис проверила галерею, надеясь, что хоть там почище. Ее тошнило от затхлого воздуха, разбросанного хлама, грязных и липких скамеек, бумажек на полу и бесчисленных ползающих насекомых. Разве это дом Божий? Как же она справится с задачей? Глэдис была одна. Она встала на колени на грязный пол и очень просто помолилась. «Господи, ты видишь этот дом. Хочешь ли ты через свое слово говорить и жить в нем? Твоя воля, чтобы я здесь работала, или я должна уйти? Что ты повелишь мне делать?» И тут Глэдис очень ясно вспомнилась история Неемии, как будто в сию минуту это была весть для нее самой. Неемия скорбела о том, что город и дом Господа были разрушены и запущены. Под Божьим водительством он получил разрешение взяться за дело в Иерусалиме и восстановить порядок, чтобы народ опять мог ходить в Дом Божий. Для Глэдис эта история послужила знаком к тому, чтобы взяться за дело здесь, в этой запущенной церкви. Дом для проповеди Слова Божьего должен содержаться в порядке и чистоте. Она обвязалась полотенцем, взяла веник и начала выметать мусор. Поднятая в воздух пыль летала вокруг нее, и через несколько минут с одышкой и кашлем Глэдис выбежала на улицу. «Ну ты злой сатана! Хочешь остановить меня всей этой грязной пылью, чтобы я больше не могла работать?» — сурово сказала она. «Я не уступлю твоему злому коварству. Этот дом должен быть чистым, и в воскресенье для тебя здесь не будет места. В воскресенье этот дом наполнится людьми, которые должны освободиться от твоего рабства». Глэдис стала мести более осторожно, чтобы не так сильно пылить, но все-таки она почувствовала в сердце определенный страх перед силой сатаны. Казалось, будто он в этом здании старается воспрепятствовать ее работе. На нее напало уныние, и внутренний голос сказал: «Брось эту работу! Разве это миссионерский труд? Зачем очищать галерею? Это бесполезно! Ведь в воскресенье никто не придет слушать. В городе Че так мало христиан, а в воскресенье церковь будет пустой. Откуда же тебе взять людей?» Глэдис снова встала на колени в галерее, прямо в пыли. «Господи, в Твоем слове написано, что мы должны пойти по улицам и переулкам города и привести в Твой дом нищих, увечных и хромых, дабы Твой дом наполнился». Один из местных служителей церкви, зайдя в здание, услышал раздававшийся с галереи голос. Он потихоньку подошел ближе и, стоя неподвижно, слушал мольбу Глэдис. «О, всемогущий Боже, покажи Твою силу и в воскресенье наполни эти скамьи людьми.
приведи сюда грешников, чтобы они услышали Твое слово. Выгони сатану из этого дома, покажи Твою победу, да будет сатана проигравшим. О Господи, вырви из его лап грешников, развяжи узы его пленников, освободи потерянные души от его власти. Господи, сделай это во славу Твоего имени. Она встала, подняла глаза к небу и помолилась на этот раз беззвучно. Потом ее голос прозвучал удивительно сильным, повелительным тоном. «Сатана, я повелеваю тебя именем и силой Господа Иисуса, выйди отсюда!» Затаив дыхание, служитель ждал, что будет дальше. Он увидел, что женщина у каждой скамьи становится на колени и молится. «О Господи, приведи грешников на эту скамью, дабы наполнился Твой дом. Сделай так, чтобы в воскресенье Твой дом был полным. Спаси грешников от власти сатаны». Когда Глэдис собралась выйти на улицу с веником и совком, служитель потихоньку покинул здание. Всю неделю Глэдис тщательно убирала церковное здание. И каждый день в определенное время молилась о том, чтобы в воскресенье церковь наполнилась людьми. На этой неделе Глэдис встретила молодого китайца, которого звали Сю, что значит «прокаженный». Раньше Сю был служащим канцелярии на северо-западе Китая. Обнаружив у себя проказу, он впал в такое отчаяние, что пытался совершить самоубийство. Благодаря Божьей благодати эта попытка не удалась, а потом одна проповедь, услышанная им от миссионера, стала причиной его обращения. В связи с его болезнью его приняли в больницу для покаженных в Че. Там он познакомился с благовестником Кристианом Чаном и встретился с Глэдис Эльверт. Кристиан Чан попросил Глэдис посетить, кроме тюрьмы, и дом для прокаженных. Это стало для нее ужасным испытанием. Какой это был несчастный дом! Жилое помещение выглядело довольно прилично, но ужасные ссоры, драки, воровство и жестокость пациентов друг к другу испугали ее. «Видите, здесь живет дьявол», — пожаловался Сю. «Здесь никто не знает Слова Божьего. Царит безжалостная атмосфера, люди враждуют друг с другом, и все чувствуют себя заброшенными и одинокими. Любви здесь нет вовсе. Ежедневная жизнь здесь ужасна». «Бог силен изменить это», — ответила Глэдис. «Он может победить сатану и прогнать его из этого дома». Сю посмотрел на нее. Она стояла с книгой в руке, с крепко сжатыми от напряжения губами и обводила всех этих несчастных прокаженных сочувственным взглядом. «Бог силен прогнать сатану», — с твердой уверенностью проговорила она. «Веришь ли ты этому, Сю?» Помедлив с ответом, Сю произнес. «Верю. Я испытал это на себе. Он спас меня от оков сатаны и от уз греха». «Сю, — сказала Глэдис, — эти люди должны ходить в церковь и слушать Слово Божье. Все они должны в воскресенье прийти». «Это невозможно. Нам запрещено находиться среди других людей». «Богу все возможно, Сю, и Он повелевает, пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых, чтобы наполнился дом мой». Убедившись в том, что эти люди должны прийти в церковь, Глэдис приняла смелое решение. В следующее воскресенье прокаженные, вымытые и аккуратно одетые, должны были прийти с Сю в церковь. «Вам надо прийти как раз после начала богослужения. Я вас подожду», — сказала она ему. В воскресенье утром так и произошло. Глэдис ждала на улице. После того, как другие прихожане вошли и началось служение, пришел Сю со свитой бедняк. Поманив рукой, Глэдис повела их в боковой ход. Тихие, как мыши, они во время пения прокрались наверх на галерею и робко сели на скамье. Галерея наполнилась, все места были заняты.
Прокаженные сидели со своими изувеченными лицами, подточенными руками и деформированными ногами. Поникнув головой, они внимательно слушали проповедь Слова Божьего о проказе своей души. И Глэдис сидела, склонив голову, удивляясь тому, что ее молитва о церкви, полная людей, таким образом услышана. Во время пения последнего гимна Глэдис вывела их на улицу. Никто из других прихожан не заметил, что галерея была наполнена прокаженными. И в следующее воскресенье Сю с прокаженными ходил в церковь, на галерею. Они слушали проповедника с большим вниманием. Для некоторых из них эти богослужения стали благословением. В доме прокаженных атмосфера стала меняться. Так Сю стал свидетелем оказанной ему благодати Божией.

Время пребывания Глэдис в городе Че оказалось временем благословенного труда. После отъезда Джарвиса Тянь в Америку и после того, как она привела прокаженных Сю и других нищих бедняк в церковь, она встретила группу студентов. Эти молодые китайцы вскоре поняли, как много может дать им эта миссионерка. Ведь, прекрасно разговаривая по-китайски, она была готова учить их английскому языку. Эти студенты большей частью были беженцами с севера. Они жили в суровое военное время, время неустроенной жизни, массовых смертей и голода. В будущее они смотрели без оптимизма. После встречи с миссионеркой оживился их интерес к учебе. Эта добрая женщина сама была беженкой, такой же бедной, как все другие беженцы. Но она рассказывала им о совсем ином будущем. Говорила с ними о книге «Живого Бога». Скоро в городе стало известно, что женщина с книгой может давать уроки английского языка. В ее скромную комнату за церковью в Че стали заходить многие посетители. Китайские полицейские, проходящие подготовку, спросили ее: «Не можете ли вы учить английскому и нас?» Потом подошли к ней чиновники Ямыни. «Если вы даете уроки английского языка полиции, то почему бы не давать их и нам?» Глэдис согласилась, и вскоре ее дни были заполнены уроками студентам, полицейским, чиновникам, врачам, офицерам армии генерала Чан Кайши и другим. Большей частью это были люди с севера, убежавшие от японской армии. Глэдис сразу же почувствовала себя ответственной за духовную нужду этих людей. Все они должны узнать, что живой Бог говорит с ними через свое слово. Поэтому она всегда и везде носила с собой свою Библию. Она читала из нее, говорила о ней, и люди слушали. Глава 20. Бежать. Но куда? В это время армия генерала Чан Кайши терпела поражение на всех фронтах. С севера подкатывались волны Красной армии под командованием генерала Мао Цзэдуна, захватывающие огромные территории китайской земли. В освобожденных генералом Мао районах люди должны были быстро сделать выбор, чтобы спасти свою жизнь. Им немедленно навязывали коммунистический режим. Великий вождь Мао Цзэдун сам до тонкостей разработал этот режим и закрепил его в новых зонах. Стояла весна 1948 года. Сопровождаемые десятками тысяч бедных крестьян с севера, вооруженных захваченным американским оружием разбитых войск Чан Кайши, генерал Мао продвигался по стране. Он был простым человеком, который вырос в маленьком домике из высушенных глиняных обломков. В детстве он жил в комнате с глиняным полом, где не было даже деревянных табуреток. Уже в молодости он испытывал боль в виде нищеты простых крестьян и угнетения их богатыми помещиками. С самого детства у него появилась идея вывести простой китайский народ из глубокой нищеты. С 1912 до 1918 года он учился в педагогическом училище. В 1923 году вместе с Чан Кайши получал образование в военной академии. Поначалу у них были одинаковые цели, но постепенно пути их разошлись. Мао Цзэдун выбрал путь радикального коммунизма и собрал вокруг себя народные массы. Долгие годы он демонстративно носил всю ту же изношенную одежду и шапку, даже после того, как стал великим вождем. Итак, весной 1948 года его армия стремительно двигалась по Китаю. Когда он проезжал через деревни, люди ликовали. Обездоленные и угнетенные кричали: «Мао – спаситель нашего народа!» Оставив труд на полях, тысячи крестьян следовали за ним. Это было триумфальное шествие генерала Мао по стране. На одной огромной площади Мао Цзэдун слез с лошади. Когда великий спаситель появился на балюстраде правительственного здания, его приверженцы стали на колени, преклонились перед ним и ликовали. К нему поднялись тысячи изможденных от голода лиц. Великий вождь улыбнулся
и толпа загудела от радости. Такого лидера еще никогда не видели в Китае. Человек из народа, в крестьянской одежде и с ласковой улыбкой для нищих. «С ним мы построим новый Китай!» — крикнул кто-то. «Сияет над нашей страной новое солнце!» — радостно воскликнул другой. Из сотен тысяч уст прозвучали новые праздничные песни во славу великого спасителя, генерала Мао Цзэдуна. А в Че собрались глубоко озабоченные миссионеры, христиане и студенты. До них дошли сообщения о триумфальном шествии генерала Мао и о жестокости его приверженцев к христианам. «Подходит Красная Армия, надо бежать!» — кричали все кругом. «Бежать? Ну куда?» — спрашивали друг друга, укладывая скромные пожитки. Север и восток Китая были уже захвачены Красной Армией, а из-за перенаселенности беженцами на юге царил голод. «Попросим в молитвенном собрании Господа», — посоветовала им Глэдис Эйлверт. Вечером они собрались в какой-то школе вместе со студентами и христианами. Они читали в Слове Божьем о войнах и разрушениях, предсказанных через пророков Богом Израиля. Повторятся ли сейчас эти ужасы? «День тьмы и мрака, день облачный и туманный. Как утренняя заря распространяется по горам народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века. При виде его затрепещут народы, у всех лица побледнеют. Как борцы бегут они, и как храбрые воины влезают на стены. Перед ними потрясется земля, поколеблется небо, солнце и луна помрачатся, и звезды потеряют свой свет. Но и ныне еще говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим, в посте, плаче и рыдании.

0: классе все стали перед Богом на колени. Отцы, матери, дети, молодые мужчины и женщины склонились в молитве. Долгими часами они плакали, умоляли о милости. Наступила ночь, но все еще не было ответа от Господа. Куда же им бежать? «Нам надо сначала поспать несколько часов», — сказал один китайский благовестник. В коридорах и классах люди искали себе спальные места. Лежали и сидели на полу целыми семьями. Глэдис дали отдельную комнатку, но спать она не могла. Ее мучило беспокойство о детях. Нет, за себя она не боялась, но дети, ее дети, Тимофей, Фрэнсис, Лес, Синью, Гордон, Девятушка и Павлина, которые убежали с ней из Янчена, что с ними будет? Принесло ли Слово Божие уже плод в их молодых сердцах? Услышал ли Господь ее молитвы о них? Она еще не знала. Ей хотелось видеть признаки их личного обращения. Если их арестуют коммунисты, будут ли они верно исповедовать Слово Божье, даже при угрозе смерти? Душа мамы Глэдис стонала от боли и тревоги за детей. Она встала на колени, чтобы вновь передать их милости Божией. Она молила Господа не избавить их от возможных физических страданий, а лишь о спасении душ этих мальчиков и девочек. Переутомленная, она заснула. Но сон был коротким. Она услышала голоса в соседней комнате. Вышла в коридор и увидела приоткрытую дверь. В комнате мерцал тусклый свет. Там она увидела юношей, их было около 15, стоявших на коленях вокруг географической карты. Один из них молился вслух об указании от Господа. Через несколько минут они замолкли. Потом помолился другой. Его рука двигалась по географической карте на полу, пока палец не остановился у места в западной области Китая, на границе Тибета. Стало тихо. Прислонившись к косяку, Глэдис пристально смотрела через щель в комнату. «Вот здесь», — сказал наконец молодой человек. Все склонились над картой. «Не знает ли кто-нибудь из вас что-либо об этом месте?» — спросил парень. «Нет, никто не знал этого места». Юноша опять помолился. Все другие молились с ним, прося о вере, что они на самом деле должны бежать именно туда. Второй юноша остановил палец у того же самого места на карте и поблагодарил Господа, давшего им веру в то, что они должны отправиться в это место. Потом его палец продвинулся дальше по карте и остановился у другого места. «Здесь люди, которые должны послушать Слово Божье. Кто пойдет туда?» Вопрошающим взглядом он посмотрел вокруг. Никто не отвечал. «Господи, покажи, пожалуйста, сам, кто из нас должен пойти и принести туда Твое Слово?» Снова помолился юноша. В комнате вновь стало тихо. Сердце Глэдис сильно билось. «Какие она видит чудные вещи! Неужели Господь сейчас откроет этим мальчикам, а не ей, куда им всем бежать?» Вернувшись в свою комнату, она заплакала от стыда по поводу своего неверия. Разве Господь обязан дать ответ именно ей? Ведь Он хочет слушать и этих молодых людей. Бегство к границе Тибета обещало стать тяжелым переходом через дикие высокие горы. А сколько времени потребуется, чтобы Красная Армия пришла и туда? На следующий вечер молодые студенты опять разложили географическую карту и вместе помолились, прося Господа указать им, кто должен пойти в отдаленную горную деревню, чтобы принести туда Слово Божие. Через 2 дня внутренний голос убедил Глэдис в том, что должна пойти она. Она рассказала об этом студентам.
1: «Как вы, мама Глэдис, вы в эту далекую горную деревню?
0: Но это же тяжело. Я пойду туда, куда Господь меня посылает, спокойно ответила она. Продолжение повести «Женщина с книгой»

умирать за чужую вину. Но Бог говорит: вспомни жертву Христа для сравнения. Чья кровь

смерть восхищает от зла. Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу. И мужи благочестивые восхищаются от земли, и никто не помыслит, что праведник восхищается от зла. Он отходит к миру.

0: слушаете передачу «От всего сердца». Сердце. Сердце.
1: Это именно та передача, в которой от всего сердца вы можете поздравить с днем рождения, с днем свадьбы, с днем крещения тех людей, кто вам дороги и близки.
2: Мир вам, дорогие друзья! В эфире передача «От всего сердца», созданная при участии слушателей семейного радио и зрителей YouTube-канала «Медиа Эли». У микрофона с вами Алексей Мюллер. Как здорово, что у нас есть возможность находиться в общении друг с другом. В этом заключается огромная милость и благодать к нам. Далеко не все христиане в наше время имеют такую привилегию. Единство и любовь между последователями Христа является настолько важным, что Иисус многократно призывал к этому учеников и несколько раз молился об этом Небесному Отцу в Гефсимании. Общение позволяет утешать в скорби, наставлять в истине, ободрять в унынии, поддерживать и помогать в испытаниях и жизненных трудностях. Бог не создает одиночек. Он наделил нас разным уровнем общительности, но ни один из нас не призван к изоляции. Потому что тело Христа состоит из многих частей. Друг без друга они работают примерно так же, как пальцы без рук или мышцы без нервов. Бог напоминает нам о скрученной втрое нити, поскольку хочет видеть прочные связи между нами. Он хочет, чтобы мы собирались во имя Его. Ему важно наблюдать единственное и единое тело Христа, а не множество тел. Он желает, чтобы христиане обретали силу в тесных и прочных общинах. Пусть и этот выпуск передачи «От всего сердца» внесет свою небольшую лепту в формирование и созидание Церкви Христовой и принесет духовную пользу каждому из ее слушателей. А перед тем, как мы перейдем к вашим поздравлениям и сообщениям, послушаем песню в исполнении Алексея Каратаева «Я все с тобой пройду».

Уверен, многие из вас помнят, Библия говорит: «Итак, возлюбленные мои, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Даже самый хороший план не имеет смысла, если его не исполнить. Видение от Бога, дела, к которым Он нас призвал, слава, которую Он хочет явить через них – все это начинается в сердце, но не оканчивается там. Рано или поздно мы должны перейти к действиям. Мы становимся Божьими детьми через веру, но Его слугами через дела. Возможно, за всю свою жизнь мы так и не успеем воплотить в жизнь все свои по-настоящему хорошие намерения. У Бога есть для нас свои цели, и, может быть, в них не входит реализация всех без исключения хороших желаний. Хорошие побуждения нужно изливать в жизнь, а не только в мечты. Они даны нам, чтобы двигать нас к действиям, а не просто занимать наши мысли. Желание духовного человека – это всегда призыв к действию. Бог, творящий чудеса, призывает своих детей действовать. А вот последние несколько комментариев. Дорогие участники семейного радио, вам пишет Илья Мороз из Эстонии, из города Кохтла-Ярве. Мне 11 лет, я очень благодарен за ваш труд, да благословит и воздаст вам Бог. Вот Слава из Ихви пишет: «А в руках у Господа спокойно, только научитесь доверять. Даже если сердцу очень больно, на него нам нужно уповать». И текст Священного Писания, книга Исаии 12:2. «Вот Бог, спасение мое, уповаю на него и не убоюсь, ибо Господь сила моя, и пение мое Господь». А вот еще Олег из Белоруссии отправил нам пожелание: «Да направит Господь ваши шаги и наполняет сердце благодатью». И напоминает текст Писания из книги Псалтирь: «Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся воной». Сердечно благодарим. А вот еще сообщение. Здравствуйте, у Татьяны из Тартусской церкви «Время перемен» день рождения. Поставьте для нее песню «Поет мое сердце» в исполнении группы «Мелодия». Спасибо вам, Жанна из Эстонии. От всего сердца благодарим за ваши сообщения. Звонки, письма и посещения всегда ободряют нас в нашем служении. Делаем сейчас музыкальную паузу по просьбе Жанны. И звучит песня в исполнении группы «Мелодия» «Поет мое сердце» для Татьяны из Тартусской церкви «Время перемен».

А вы знаете невероятную историю пастора, которую Голливуд отказался включить в свой знаменитый фильм «Титаник»? Это случилось 15 апреля 1912 года, когда гигантский корабль под названием «Титаник» утонул в холодных водах Атлантического океана, забрав с собой 1517 человеческих жизней. Это был самый большой и шикарный корабль, построенный когда-либо человечеством. Его гибель стала одной из самых больших катастроф 20-го столетия. Но мало кто знает, что с гибелью «Титаника» связана история отважного пастора по имени Джон Харпер. Джон Харпер родился в городе Глазго, Шотландия, и был большим евангелистом своего времени, обратив к Иисусу тысячи людей. В возрасте 25 лет он уже стал пастором церкви, которая впоследствии за короткое время выросла до 500 человек. В 1912 году Джон получил приглашение проповедовать в знаменитой церкви Муди в Чикаго. Поэтому 11 апреля он сел на «Титаник» со своей 6-летней дочкой, чтобы плыть в Америку. На этом непотопляемом корабле находились крупные бизнесмены, знаменитые семьи Британии и другие важные лица. Джон с самого начала начал ходить по кораблю и разговаривать с людьми об Иисусе. Вечером 14 апреля, когда большинство людей танцевали в бальном зале и играли в карты, Джон положил свою дочь спать и начал молиться. В 11:40 «Титаник» столкнулся с айсбергом. И корабль, получив пробоину, начал медленно тонуть. Когда пассажиры осознали реальность всего происходящего, на корабле началась паника. Услышав звук сирены, Джон разбудил свою дочь, закутал ее в одеяло и поднялся на верхнюю палубу. Видя все происходящее, поцеловал дочь на прощание и передал ее члену экипажа, который посадил ее в спасательную шлюпку. Джон понимал, что, скорее всего, он больше никогда не увидит свою дочь. Свою спасательную жилетку он отдал стоящему рядом пассажиру, тем самым не оставив себе ни единого шанса на выживание. У Джона не было времени на размышления, поэтому он начал быстро евангелизировать бегающих в панике людей. Очевидцы рассказывали, что видели молодого человека, подходившего к людям и задававшего им один и тот же вопрос: «Твоя душа спасена?» Когда «Титаник» начал уходить под воду, Джон прыгнул в холодную воду Атлантического океана. Схватившись за обломок от корабля, пастор начал подплывать к людям и задавать им все тот же вопрос. Посреди этого хаоса и криков он направлял людей к Иисусу. Через несколько лет после этих трагических событий в канадском городе Хамилтон на служении одной церкви мужчина по имени Аугулия Вебб рассказал интересное свидетельство. Тогда, в ледяных водах Атлантики, когда он барахтался в воде среди криков и стонов людей, один мужчина крикнул мне издалека: «Твоя душа спасена?» Я ответил ему, что нет. Тогда в ответ он прокричал: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и ты получишь спасение». Именно там, и именно в тот момент я примирился с Богом. Скорее всего, Аугулия Вебб – последний плод пастора Джона Харпера. Эта история напоминает нам, что мы не знаем, когда призовет Господь и каким образом мы сможем послужить Ему. Как важно быть готовым исполнить повеление своего Небесного Отца. «Дай нам, Бог, прожить жизнь так, как когда-то молился Иисус. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить».

Джеймс Харрисон сделал свое 1173-е окончательное пожертвование. В прессе его называют человеком с золотой ручкой. Его пожертвование крови оценивается Австралийской службой крови Красного Креста спасением почти 2,5 миллиона детей. Особенно важно то, что кровь Харрисона содержит высокую концентрацию специальных антител, используемых для инъекций иммуноглобулином антирезус-D. Иммуноглобулин является специальным препаратом, который предоставляется беременным женщинам с отрицательным резус-фактором, чтобы защитить их детей от гемолитической болезни, которая может быть смертельной. Каждая ампула иммуноглобулина, когда-либо созданная в Австралии, имеет в ней Джеймса, говорит Робин Барлоу, координатор программы. Возможно, наиболее поразительная история Харрисона заключается в том, что когда Харрисону было всего 14 лет, ему самому потребовалась операция на груди и большое переливание крови. Поскольку Харрисон был так благодарен донорам, которые спасли его собственную жизнь, он тогда чувствовал себя вынужденным продолжать платить за это, делая частые пожертвования крови после достижения 18-летнего возраста. В 1999 году Харрисон получил австралийскую медаль почета в знак признания его необычайных усилий и щедрости. История Харрисона – замечательное напоминание о том, что трудности, с которыми мы сталкиваемся, могут когда-нибудь принести необыкновенное благо и показать нашу благодарность за то, что нам дано. Вот еще одно сообщение от наших радиослушателей. Поздравляем Николая Киселева с юбилеем. День рождения у него 26 апреля. Желаем благословений Божиих и пожеланий из Библии. Больше всего хранимого храни сердце твое. Поздравляют родные и друзья. Поставьте, пожалуйста, в подарок песню «Тебе за все слава» в исполнении группы M-Worship.

Объединенная Церковь Христа в США подарила душевный покой людям по всей стране, погасив более 100 миллионов долларов медицинского долга, что является очень актуальной темой для граждан Соединенных Штатов. Последнее пожертвование церкви было для города Бакаи в штате Аризона в размере 33 миллионов долларов, в результате чего общая сумма пожертвований двухлетней кампании достигла 104 миллионов долларов. В знак выражения любви более 10 тысяч семей в 70 округах Огайо, Аризоны получили письма с сообщением о том, что их медицинские долги были оплачены. Они получили письма, в которых говорилось, средства, которые погасили этот долг, были щедро предоставлены Объединенной Церковью Христа. Независимо от того, кто и где вы на жизненном пути, вам рады в церкви. Бог любит вас и прощает ваши долги. Мы призываем вас помнить, что главная цель этой инициативы была не благотворительность, а благовестие, сказала одна из лидеров служения Трейси Блэкман. На самом деле Священное Писание напоминает нам, «Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. Дай нам Бог через Евангелие, добрые дела и слова надежды направить еще многих людей к Иисусу Христу, чтобы еще одна душа познала радость прощения, свободы от бремени, а также принятие в семью Божьих детей». Еще одно поздравление. Церковь «Время перемены» старту поздравляет Татьяну с днем рождения. Поставьте для Тани песню в исполнении Петра Бальжика «Где ты прекрасная, светлая, ясная». Сердечно благодарим. Уже по просьбе церкви звучит еще одно музыкальное поздравление в адрес Татьяны.

А вот невероятная история прощения. Выжившая узница концлагеря усыновила внука фашистского коменданта. 80-летняя Ева Мозес Кор простила всех, кто когда-то принес ей страдания и боль, включая фашистов. Женщина даже приняла в свою семью Райнера Хесса, внука Рудольфа Хесса, оберштурбанфюрера СС, коменданта концентрационного лагеря Освенцим, в который ее вместе с семьей депортировали в 1944 году. Теперь для Евы Райнер как родной внук. Ева вспоминает, как ее вместе с сестрой-близнецом Мириам затолкали в машину и вскоре перевезли в концлагерь Освенцим. Там Ева потеряла родителей и двух старших сестер. Сестер предоставили в качестве подопытных кроликов для проведения экспериментов со смертельно опасными вирусами доктору Йозефу Менгеле, известному впоследствии как «Ангел смерти». Но им чудом удалось выжить. Сестры были одними из тех пар близнецов, которым удалось выжить и дождаться освобождения солдатами Советской Армии в январе 1945 года. Десятилетия спустя Ева получила от 49-летнего Райнера письмо. Чему учат нас эти истории? Тому, что истинное прощение возможно, когда два сердца, кровоточащих и страдающих, открываются навстречу друг другу, когда их боль становится общей, она дает им возможность исцелиться вместе. Не случайно в молитве Господней есть фраза «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». А апостол Павел призывает верующих в Ефесе: «Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Прекрасное пожелание нашему следующему участнику программы «От всего сердца». Светлана Старикова прислала сообщение из России. Мир вам! Передайте, пожалуйста, привет Анне Стариковой и всем, кто ее окружает, а также привет моим сестрам Свете Бабарыкиной, Галине Фроловой, Ирине Кезиной и всем, кто слушает семейное радио. Поставьте, пожалуйста, песню прославления «Мой Иисус Спаситель».

А вы знаете, кто считается апостолом Китая и кто принес Евангелие в эту страну? Хадсон Тейлор родился 21 мая 1832 года в семье верующих христиан в Англии. Его отец был аптекарем и проповедником, а семья жила в атмосфере веры и служения Богу. Несмотря на это, сам Хадсон в юности долго сопротивлялся Божьему призыву. Лишь в 17 лет, читая христианскую литературу, он глубоко пережил Божью любовь, обратился к Господу и вскоре понял, что его призвание – стать миссионером в Китае. С этого момента Тейлор начал серьезно готовиться к будущему служению. Он изучал китайский язык, осваивал медицину, оставил комфортный дом и поселился в бедном районе, чтобы научиться жить скромно и полностью доверять Богу. Он помогал нуждающимся, часто сам испытывал недостаток, но видел Божью верность во всем. Эти годы стали для него важной школой веры, укрепив его характер и научив упованию на Господа. В 1853 году, в возрасте 21 года, Хадсон Тейлор отправился в Китай. Путь был долгим и трудным, но через 6 месяцев он прибыл в Шанхай. В Китае он столкнулся с бедностью, войной, нехваткой средств и трудностями в отношениях с другими миссионерами. Тем не менее, он посвятил себя служению китайскому народу, жил среди китайцев, носил их одежду, изучал язык и старался стать близким для народа, которому проповедовал Христа. Тейлор совершал поездки во внутренние районы Китая и был глубоко потрясен тем, что миллионы людей никогда не слышали Евангелия. После нескольких лет служения он вышел из миссионерского общества, которое имело долги, и продолжил трудиться, полагаясь только на Божье обеспечение. Несмотря на все трудности, через его служение начали обращаться первые китайцы, а его вера становилась все крепче. Позже Хадсон Тейлор основал миссию внутреннего Китая. Его целью было донести Евангелие до тех провинций, где еще не было христианских миссионеров. Он вдохновлял других посвящать жизнь этому делу, призывая к полной вере в Бога, готовности к жертвам и любви к китайскому народу. Благодаря его молитвам и настойчивости в Китай начали приезжать новые миссионеры, а работа миссии быстро расширялась. Хадсон Тейлор был человеком глубокой молитвы. Он верил, что Божье дело совершается Божьими средствами, поэтому во всем полагался на Господа. Даже переживая тяжелые потери, смерть сотрудников миссии и другие испытания, он не терял доверия Богу. Его любовь к китайскому народу оставалась неизменной, а вся жизнь была примером смирения, верности и полного посвящения. К концу жизни основанная им миссия насчитывала сотни миссионеров и множество миссионерских станций по всему Китаю. Весной 1905 года Тейлор в последний раз посетил Китай, которому посвятил свою жизнь, и 13 июля отошел в вечность. Китайские христиане назвали его «благодетелем Китая», потому что через его труд тысячи людей услышали благую весть. Жизнь Хадсона Тейлора стала ярким свидетельством того, как Бог может использовать человека, полностью доверившего ему свою жизнь. Анна из России присылает весточку. Спасибо за полезные размышления. Передаю привет семьям Никитиных и Петровых. Желаю бодрости и радости в этом дне и Божьих благословений. Поставьте, пожалуйста, песню группы «Новое вино» «Вольный ветер». Спасибо.

и на какие бы то ни было человеческие методы самопомощи. Нужно учиться уповать на Бога и только на Него. Что вы делаете, когда приходит беда? Если вы похожи на большинство верующих, то вы, очевидно, придумываете план действий и просите Бога его благословить. По своей милости он может так и сделать, но обычно он хочет предложить нам лучший путь. Когда Бог называет себя нашим прибежищем, он просит, чтобы мы не полагались на другие источники защиты. Если вы больны, прежде всего признайте, что никакие лекарства не подействуют, если Бог не будет вашим целителем. Если вы поссорились, прежде всего признайте, что никакие ваши слова не изменят сердце другого человека, если его не изменит Бог. А если у вас финансовые затруднения, помните, прежде всего признайте, что никакое повышение зарплаты вам не поможет, если не поможет Бог. Признав все это, постоянно взирайте на Него, следуйте Его указаниям, но помните, что ваша цель – это Он Сам, а не просто облегчение своих страданий. Бог избавляет тех, кто признает свою беспомощность и уязвимость, но Он не станет помогать тем, кто воспринимает Его помощь как добавку к собственным усилиям. Поговорка «На Бога надейся, а сам не плашай» совершенно не соответствует Библии. Бог помогает тем, кто осознает свою беспомощность и приходит к Нему на Его условиях. Если вы хотите, чтобы Бог был вашим прибежищем в трудные времена, необходимо на Него уповать. Избавление приходит от Него и ни от кого больше.

0: слава Богу за время, которое мы могли побыть в общении друг с другом. Надеюсь, каждый мог вынести для себя что-то полезное и ободриться духом. Просто еще раз вспомните, что мы являемся частичкой славной Церкви Христовой. Он наш Спаситель и Господь. А нам предоставляется уникальная привилегия послужить Ему во время нашей земной жизни. Не упустите свой шанс. Живите для Христа. Познавайте Его волю и претворяйте ее в жизнь с Божьей помощью. С вами был Алексей Мюллер и еженедельная программа «От всего сердца».
1: Дорогие друзья, у вас есть уникальная возможность лично поздравить ваших любимых, друзей и родных.
2: Вы можете позвонить и оставить поздравление на номер автоответчика 7-384-388, а также текстовое или аудиосообщение на Viber, WhatsApp или Telegram плюс 372-51-99-90-90.
1: Не упускайте эту возможность сделать приятно вашим близким.

0: В Эстонии уже полдень. Об этом говорят и часы семейного радио.
1: Вы слушаете детскую христианскую программу «Хочу знать

0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели!
1: Привет, друзья! Мамуля, ты знаешь, что сегодня случилось?
2: Надеюсь, что ничего ужасного, моя любимая.
1: Как сказать?
2: Ну, выкладывай.
1: Идем мы сегодня с одноклассницами по рынку. Ленина мама, она семечками торговала. Заметила Лену и позвала ее. А Лена полным ходом от нее. Я говорю: «Лен, твоя мама тебя зовет». А Лена как закричит на меня: «Ты что? Это тетка с семечками, моя мама? Да ты что, с ума сошла?» А девчонки спрашивают у нее: «Откуда же эта тетка тогда тебя знает?»
2: «И что же Лена придумала?»
1: Говорит: «Это моя соседка».
2: Ой, Лена от своей мамы отказалась. Ой.
1: А как же, Лена ведь у нас такая модница.
2: Я знаю, мама во всем себе отказывает. Все Лене, эти семечки, их обеих кормят.
1: Знаю. Так вот, слушай дальше. Я поняла, что проговорилась, и мямлю: «Ой, это я, наверное, обозналась». Ну, все девчонки вместе с Леной засмеялись и пошли дальше по рынку.
2: А ты?
1: А я оглянулась на Ленину маму и вижу, как слезы бегут у нее по щекам.
2: Да, это как пощечина. Я помню, Ленина мама на последние деньги купила ей дубленку, а сама в тапочках почти до зимы ходила.
1: А у Лены на уме одни наряды. Неужели ей маму не жалко?
2: Она о ней не думает. Сердце Ленина спит.
1: Как бы не было поздно, когда оно проснется. У Лениной мамы весь плохое здоровье. Попробуй-ка на морозе постой с семечками целый день.
2: А ведь их еще надо купить на оптовом рынке и привезти.
1: Да, я видела однажды, как она, бедняжка, тащила на себе целый мешок семечек. Ужас.
2: Да, у Лениной мамы тяжелый хлеб. А ведь у нее высшее образование.
1: Знаю, сейчас ведь трудно с работой.
2: Ой, Даша, Ленина мама, воспитывает эту модницу одна и готова на любую работу, лишь бы побольше денег.
1: А Лена стесняется такой необыкновенной мамы.
2: А вот Иосиф, который в Египте стал знатным человеком, он своего отца, пастуха, не стеснялся. Он гордился им и даже познакомил с фараоном.
1: Неужели? Какой молодец! Вот что значит жить по Божьим законам.
2: Давай почитаем об этом. Сегодня у нас последняя, 7-я история об Иосифе. Алин, напомни ребятам, о чем мы прочитали в прошлых передачах.
1: Братья, позавидовав Иосифу, продали его в рабство в Египет. Там он занял высокое положение. Пришел голод, и братья приехали в Египет за хлебом. Иосиф, испытав их и простив, пригласил всю семью отца в Египет, чтобы никто не умер с голодом.
2: Читаем дальше. Иаков все ждал и ждал, когда же увидит своих сыновей. Сердце его переполняло тревога. Наконец, сыновья появились, сопровождаемые обозами египетских повозок. Больше всего Иаков обрадовался, увидев Симеона и Вениамина. Братья сразу поделились с ним замечательной вестью.
1: «Мы нашли Иосифа!» – воскликнули они. «Он жив и здоров! Более того, он стал правителем всего Египта и послал нас за тобой, нашими женами и детьми, чтобы все мы перебрались в Египет!»
2: Сперва Иаков не мог поверить своим ушам, как могло случиться такое. Но потом, когда он увидел повозки, груженные подарками, он сказал: «Теперь я верю, что сын мой, сыночек Иосиф, жив. Я отправлюсь с вами, чтобы перед смертью увидеть его. Мой сын жив!»
1: Путешествие в Египет было радостным. Иаков, его жены и сыновья ехали на повозках. Мужчины гнали стада. Одних лишь сыновей и внуков было 67 человек. Вместе с ними были и их матери. Это была довольно-таки многочисленная семья.
2: По пути они остановились на ночлег в Версавии, где когда-то давным-давно жили предки Иакова. Здесь Иаков совершил жертвоприношение Богу. И в ночном видении Бог сказал ему: «Не бойся идти в Египет, потому что я пойду с тобой. От твоей семьи я произведу великий народ. Потом я возвращу этот народ назад в землю, обещанную твоим предкам Аврааму и Исааку». С того времени Иаков стал называться Израилем, а его дети стали известны как израильтяне.
1: На египетской границе израильтяне вновь расположились лагерем. Они ждали возвращения Иуды, который пошел вперед, чтобы сообщить Иосифу об их прибытии. Иосиф на царской колеснице поехал в Гесем встречать родственников.
2: Ой, да чего же радостной была эта встреча! Отец и сын плакали от счастья, говорили друг другу самые нежные слова. Потом Иосиф с 5 братьями и отцом отправился к фараону.
1: Фараон принял их радушно. Когда он узнал, что они пастухи, он сказал, что они могут оставаться жить в земле Гесем. Эта плодородная земля, орошаемая Нилом, лежала между великой рекой и пустыней. Пока не кончились голодные годы, Иосиф обеспечивал зерном всех своих родственников и их скот.
2: Родственники Иосифа продолжали жить в Гесеме и после голода. Иакову было 130 лет, когда он покинул Ханаан, и в Гесеме он прожил еще 17 лет. Перед смертью он попросил своих сыновей похоронить его в Ханаане, в пещере рядом с Авраамом и Исааком. Потом он благословил каждого из них.
1: Иосиф привел своих двух сыновей, Манассию и Ефрема, повидать своего деда и получить от него благословение. Иаков сказал:
2: «Бог, несомненно, был добр ко мне, ибо я думал, что никогда уже не увижу вновь твоего лица, о сын мой. И вот я вижу передо мною и тебя, и твоих благословенных сыновей».
1: Он возложил свои трясущиеся морщинистые руки на головы юноши и благословил их. Правую руку он возложил на младшего, Ефрема, а левую – на Манассию.
2: «Не так, отец мой», – мягко поправил Иосиф, пытаясь переложить правую руку отца на голову Манассии.
1: «Но Иаков не разрешил изменить положение своих рук».
2: «Я знаю, что делаю», – ответил он. «Твой младший сын превзойдет старшего, и ему полагается большее благословение».
1: Когда Иаков умер, Иосиф приказал египетским врачам забальзамировать тело. Это заняло 40 дней. 70 дней оплакивал народ Египта смерть отца Иосифа. Потом Иосиф спросил фараона:
2: «Дозволишь ли мне исполнить волю отца моего, пойти с моими братьями в Ханаан и похоронить его там?»
1: И фараон ответил: «Иди». Вернувшись обратно в Египет, братья подумали: «Быть может, Иосиф был добр к нам только ради отца? Теперь он, возможно, будет с нами суров за то, что мы когда-то причинили ему столько зла».
2: И братья попросили передать Иосифу такие слова: «Отец наш перед смертью завещал, чтобы ты нас простил. Будь милостив, прости нас, ибо все мы слуги Бога нашего Отца».
1: Иосиф, услышав эти слова, заплакал. Его братья испугались. Он послал за ними и сказал:
2: «Не бойтесь, Бог ли я, чтобы карать вас? Нет, пока я жив, я буду заботиться о вас и ваших детях». На сердце у братьев полегчало. Теперь они убедились, что Иосиф простил их.
1: Шли годы, и число родственников Иакова все возрастало, пока они не стали великим народом. Иосифу было 110 лет, когда он почувствовал, что скоро умрет. Он призвал к своей постели израильских старцев и сказал:
2: «Скоро я умру, но Бог вас не оставит. Со временем Он приведет вас обратно в землю ваших отцов. Не хороните меня здесь, в Египте, а положите мое тело в гроб. А когда будете возвращаться в Ханаан, возьмите мое тело с собой».
1: И мужи израильские плакали и обещали исполнить его волю. Впоследствии, когда они смотрели на гроб Иосифа, они всегда вспоминали его слова. Они знали, что им не вечно жить в Египте, что они будут великим народом и что Бог пошлет им спасителя.

0: Вот, Алина, Бог все видит и все слышит. Живущие с Богом в сердце поступают верно.
1: Мамуль, а что же с Леной и ее мамой будет дальше?
0: Давай будем молиться за них, чтобы ничего плохого не случилось.
1: Правильно, потому что говорить с Леной уже бесполезно. Я ведь пробовала.
0: А теперь я попробую.
1: Мам, посмотри на часы. Время нашей передачи заканчивается.
0: О, точно. До свидания, ребята. Божьих вам благословений. Пока.
2: На радио Тропинке. До мамы и Алинки.

0: Представляем вашему вниманию чтение книги Библии. Ветхий Завет.
1: Четвертая книга Царств. Глава 21. 12 лет был Манассия, когда воцарился, и 50 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Хефциба, и делал он неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых, и снова устроил высоты, которые уничтожил отец его Иезекия, и поставил жертвенники Ваалу, и сделал дубраву, как делал Ахав, царь израильский, и поклонялся всему воинству небесному и служил ему. И соорудил жертвенники в доме Господнем, о котором сказал Господь: «В Иерусалиме положу имя мое». И соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господнего, и провел сына своего через огонь, и гадал, и ворожил, и завел вызывателей мертвецов и волшебников. Много сделал неугодного в очах Господа, чтобы прогневать его». И поставил истукан Астарты, который сделал в доме, о котором говорил Господь Давиду и Соломону, сыну его, в доме этом и в Иерусалиме, который я избрал из всех колен Израилевых, я полагаю имя мое навек, и не дам впредь выступить ноге израильтянина из земли, которую я дал отцам их, если только они будут стараться поступать согласно со всем тем, что я повелел им, и со всем законом, который заповедал им раб мой Моисей, но они не послушались. И совратил их Манассия до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых. И говорил Господь через рабов своих пророков и сказал: «За то, что сделал Манассия, царь иудейский, такие мерзости, хуже всего того, что делали амореи, которые были прежде него, и ввел Иуду в грех идолами своими. Зато, так говорит Господь, Бог Израилев, вот я наведу такое зло на Иерусалим и на Иуду, о котором кто услышит, зазвенит в обоих ушах у того. И протяну на Иерусалим мерную верфь Самарии, и отвес дома Ахавова, и вытру Иерусалим так, как вытирают чашу, вытрут и опрокинут ее». И отвергну остаток удела моего, и отдам их в руку врагов их, и будут на расхищение и разграбление всем неприятелям своим за то, что они делали неугодное в очах моих и прогневляли меня с того дня, как вышли отцы их из Египта и до сего дня. Еще же пролил Манассия и весьма много невинной крови, так что наполнил ею Иерусалим от края до края сверх своего греха, что он завлек Иуду в грех делать неугодное в очах Господних. Прочие о Манассии и обо всем, что он сделал, и о грехах его, в чем он согрешил, написано в летописи царей иудейских. И почил Манассия с отцами своими, и погребен в саду при доме его, в саду Уззы. И воцарился Амон, сын его, вместо него. 22 лет был Амон, когда воцарился, и 2 года царствовал в Иерусалиме. Имя матери его — Мешулемеф, дочь Харуца из Ядбы. И делал он неугодное в очах Господних, так, как делал Манассия, отец его. И ходил той же точно дорогой, которой ходил отец его, и служил идолам, которым служил отец его, и поклонялся им, и оставил Господа, Бога отцов своих, не ходил путем Господним. И составили заговор слуги Амона против него, и умертвили царя в доме его. Но народ земли перебил всех бывших в заговоре против царя Амона, и воцарил народ земли Иосию, сына его, вместо него. Прочее об Амоне, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. И похоронили его в гробнице его, в саду Уззы, и воцарился Иосия, сын его, вместо него.
0: Теперь обратимся к Новому Завету.
1: Деяния апостолов. Глава 23. Павел, устремив взор на Синедрион, сказал: «Мужи, братья, я всей доброй совестью жил пред Богом до сего дня». Первосвященник же Анания, стоявшим перед ним, приказал бить его по устам. Тогда Павел сказал ему: «Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня». Предстоящие же сказали: «Первосвященника Божьего поносишь». Павел сказал: «Я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано: начальствующего в народе твоем не злословь». Павел же, узнав, что тут одна часть саддукеев, а другая фарисеев, возгласил в Синедрионе: «Мужи, братья, я фарисей, сын фарисея. За чаяние воскресения мертвых меня судят». Когда же он сказал это, произошла распря между фарисеями и саддукеями, и собрание разделилось. Ибо саддукеи говорят, что нет воскресения ни ангела, ни духа, а фарисеи признают и то, и другое. Поднялся большой крик, и, встав, книжники фарисейской стороны спорили, говоря: «Ничего худого мы не находим в этом человеке, если же дух или ангел говорил ему: не будем противиться Богу». Но так как раздор увеличился, то тысячи начальник, опасаясь, чтобы они не растерзали Павла, повелел воинам сойти, взять его из среды их и отвести в крепость. На следующую ночь Господь, явившись ему, сказал: «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал обо мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». С наступлением дня некоторые иудеи, сговорившись, заклялись не есть и не пить, доколе не убьют Павла. Было же более 40 сделавших такое заклятие. Они, придя к первосвященникам и старейшинам, сказали: «Мы клятвой заклялись не есть ничего, пока не убьем Павла. Итак, ныне же вы с Синедрионом дайте знать тысяченачальнику, чтобы он завтра вывел его к вам, как будто вы хотите точнее рассмотреть дело о нем. Мы же, прежде нежели он приблизится, готовы убить его». Услышав об этом умысле, сын сестры Павла пришел и, войдя в крепость, уведомил Павла. Павел же, призвав одного из сотников, сказал: «Отведи этого юношу к тысяченачальнику, ибо он имеет нечто сказать ему». Тот, взяв его, привел к тысяченачальнику и сказал: «Узник Павел, призвав меня, просил отвести к тебе этого юношу, который имеет нечто сказать тебе». Тысяченачальник, взяв его за руку и отойдя с ним в сторону, спрашивал: «Что такое имеешь ты сказать мне?» Он отвечал: «Иудеи договорились спросить тебя, чтобы ты завтра вывел Павла пред Синедрион, как будто они хотят точнее исследовать дело о нем, но ты не слушай их. Ибо его подстерегают более 40 человек из них, которые заклялись не есть и не пить, доколе не убьют его. И они теперь готовы, ожидая твоего распоряжения». Тогда тысяченачальник отпустил юношу, сказав: «Никому не говори, что ты объявил мне это». И, призвав двух сотников, сказал: «Приготовьте мне воинов пеших 200, конных 70 и стрелков 200, чтобы с третьего часа ночи шли в Кесарию. Приготовьте также ослов, чтобы, посадив Павла, препроводить его к правителю Феликсу». Написал и письмо следующего содержания: «Клавдий Лисий, достопочтенному правителю Феликсу, радоваться. Этого человека иудеи схватили и готовы были убить. Я, придя с воинами, отнял его, узнав, что он римский гражданин. Потом, желая узнать, в чем обвиняли его, привел его в Синедрион их и нашел, что его обвиняют в спорных мнениях, касающихся закона их, но что нет в нем никакой вины, достойной смерти или оков. А как до меня дошло, что иудеи злоумышляют против этого человека, то я немедленно послал его к тебе, приказав и обвинителям говорить на него перед тобою. Будь здоров». Итак, воины, взяв Павла, по данному им приказанию, повели его ночью в Антипатриду, а на другой день, предоставив конным идти с ним, возвратились в крепость. А те, придя в Кесарию и отдав письмо правителю, представили ему и Павла. Правитель, прочитав письмо, спросил, из какой он области, и, узнав, что из Киликии, сказал: «Я выслушаю тебя, когда явятся твои обвинители». И повелел ему быть под стражей в Иродовой притории.

0: Такой вопрос. В послании к римлянам сказано, как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдою одного всем человеком оправдание к жизни. Римлянам 5:18. Также в Римлянам 11:32. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. В последнее время встречаю все больше христиан, которые утверждают, что Бог в своем провидении спасет всех без исключения, так как грех вошел в мир не по нашей воле. То есть спасение получим мы не по своей воле, а по доброте и любви Божией. Эти места и такие утверждения очень смущают меня. Можете прокомментировать этот взгляд?
1: Конечно, могу. Дело в том, что это очень старая теория, она просто получает с каждым новым поколением, в каждом новом столетии новую обертку. Вот. Но, в принципе, это учение, которое мы наблюдаем изначально, давно существовало в разных философиях, и потом его христианизировали или попытались как-то дать ему христианскую оболочку. И в данном случае, когда люди ссылаются на вот эти тексты, они ссылаются на них, игнорируя смысл вообще всего того, что... контекста, в котором они написаны. Значит, давай посмотрим на первое место. Это послание к римлянам, 5 глава, где сказано о том, что как преступлением одного всем людям осуждение, так правдой одного всем людям оправдание к жизни. Вот смотри, когда мы говорим о вот этой фразе «преступлением одного всем, правдою одного всем», нам нужно посмотреть, какое значение имеет слово «всем». Вот слово «все» часто используется в Писании для общего описания группы людей, не подразумевая, что это абсолютно каждый человек. Ну, например, я приведу пример. Иисус Христос, Иоанн Креститель проповедует у Иордана. И написано «вся Иудея». Приходила к нему креститься. Явно не подчеркивается, что каждый человек из Иудеи пришел креститься к Иоанну Крестителю. Вся Иудея, значит, очень много людей со всех мест. Даже ты не можешь гарантировать, что с каждого поселка были. То есть вся Иудея, значит, ну, общее движение по всей Иудее пошло. Используется слово «все». Вот. Так вот, в этом случае, когда мы читаем слово «все», у нас есть определенные параметры, которые позволяют нам определить, в каком смысле используется это слово. Когда речь идет об Адаме, то сказано преступление, а преступлением одного все. Понятно, кто такие все? От Адама произошли люди. И все люди, которые произошли от Адама, очевидно, несут себе первородный грех. И мы это видим логически, во-первых. Во-вторых, мы это видим в многочисленных других местах Писания. Смотри, в третьей главе, здесь же послание к Римлянам написано, мы знаем, что, как уже доказали, как иудеи, так и еллины все под грехом. То есть он говорит, что и знающие Бога через иудаизм, и не знающие Бога тоже все под грехом. И дальше объясняется это в деталях. Нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились к пути, до одного негодны. То есть вот эта идея первородного греха подробно изложена здесь, что она в действительности включает в себя всех потомков Адама и Евы. И весь с этим, когда мы разобрались, мы переходим ко второму. Когда мы читаем, как правда одного всем людям оправдание к жизни. Окей. По аналогии с Адамом мы можем первое определить, что все те, кто от Адама рождены, они несут в себе грех. Все те, кто от Христа рожден, несут в себе оправдание. Христос об этом говорил, должно вам родиться свыше. Он много приводил разных аналогий, говорящих о спасении. Он говорил о том, кто ест кровь, вернее, ест плоть и пьет кровь, имея в виду, верует в него и обретает спасение. То есть очень много сказано, что речь идет конкретно о том, что если погибель произошла от Адама, то спасение произошло только от Христа. И это, кстати, очень сильный аргумент как раз против универсализма, mm-hmm. который говорит, что только от тех, кто от Христа произошел, вот эти люди обретут спасение. Но мы можем посмотреть здесь же, в ближайшем контексте, в каком смысле, почему вообще апостол использует. Он даже здесь не подчеркивает всеобщей греховности, потому что он это объяснил уже в третьей главе, и он не подчеркивает даже элемент того, что все, кто от Христа произойдут, будут спасены. Он подчеркивает другую идею. Здесь идея вот какая, что один действует, а это оказывает эффект на многих. Вот в чем эта идея. Посмотри, немножко выше, 12 стих. «Как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть. И смерть перешла на всех людей, потому что в нем все согрешили». Вот идея какая. И дальше посмотри, 15 стих. «Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного подвергнут смерти многие...» То есть идея какая? Один грешит, а многие... И здесь речь не идет. Он не ставит, автор не ставит перед собой цели, подчеркнуть, что абсолютно все. Он просто говорит, что грешит один, эффект на многих. И дальше он говорит, то тем более благодать Божия, дар благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествует для многих. То есть контекстуально мы видим, что здесь совершенно другая идея представлена. Пару слов хочу добавить, и есть много других аргументов в разных местах Писания. Я хочу только к одному еще обратиться. В первом послании Коринфянам, в 15 главе, здесь сказано следующее. Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут. То есть те, кто от Адама, умирают. Те, кто от Христа, те, кто во Христе, все оживут. Очень ясно сказано. И дальше сказано, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом кто? Христовы. Те, кто принадлежат Христу. Те, кто спасенным, тем, кто, кого он искупил, кого он купил дорогою ценою. Первенец Христос, потом Христовы. Дальше послание к римлянам в 9 главе, очень ясно, в 8 главе очень ясно сказано в 9 стихе. Если же...

0: место в сотни в Священном Писании. Поэтому универсализм – это выдумка, которая изобретена людьми, она вообще имеет дьявольское происхождение, но изобретена для того, чтобы каким-то образом оправдать свою греховную жизнь и найти какую-то ложную надежду, которая очень глубоко разочарует. Ну и последний самый аргумент мы встречаем в книге «Откровение», где сказано о том, что все те, кто на Великом Суде, будут осуждены в соответствии с тем, что они сделали, живя в теле. И здесь написано так, что они были брошены в озеро Огненное, а немножечко выше, где зверь и лжепророк, а немножечко выше написано, и будут мучиться день и ночь во веки веков. Это очень ясно сказано. Вот эта фраза, она не предполагает возможности условно-досрочного освобождения, так скажем, из этого места наказания для этих душ.
1: Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.slovo.org. Присылайте ваши вопросы по номеру Viber и WhatsApp плюс 1-360-977-21-82 или по адресу электронной почты письма@slovo.org. Да благословит вас Бог!

возможность побыть со своим ребенком наедине. В течение хотя бы целого дня, в то время как ребенку 3 года, 8 или 16 лет. Вы согласитесь с сильным биением сердца, даже если это будет стоить вам очень дорого. Поэтому сделайте это сейчас, пока это удовольствие стоит вам всего лишь 1 часа или 1 рабочего дня, или 1 выходного дня. Поторопитесь, не упустите данное время. Советом делится Кевин Лемман.

Шалом, дорогие, рад всех приветствовать на канале «Говорим о Боге». Очень приятно быть вместе в общении. Сегодня хочу поговорить с вами на один очень, мне кажется, важный отрывок для нашего с вами времени. Вот, если вы служитель, если вы несете особенную ответственность в теле Христовом за то, чтобы опекать других, то я думаю, что это такое слово, которое вы можете потом взять и применить уже непосредственно в общении, которое у вас есть. Если вы не являетесь таким вот душепопечителем, пастором, проповедником, но у вас есть та самая община, частью которой вы являетесь, обязательно подкрепляйте этими словами веру братьев и сестер. Мы с вами в серьезнейшей духовной, я бы даже сказал, беспрецедентной ситуации мировой. И давайте поговорим об этом после молитвы. Отец Небесный, спасибо, что слышишь молитвы наши, учишь, как нам обращаться к Тебе по вере. Спасибо, что сохраняешь нас посреди испытаний и пробуждаешь нас к тому, чтобы доверять тому, что все Твои слова будут исполнены. И мое желание, Господь, увидеть, что весть Евангелия продолжает распространяться и укрепляться, и достигает душ человеческих, чтобы они спасались, потому что Ты чудесный Бог, и именно таким вот образом Ты хочешь спасать людей, чтобы люди узнавали, что Ты пожертвовал Своим Сыном, что вот эти все войны, все это, конечно, для нас, людей, ужасно, но то, что Ты сделал ради того, чтобы мы узнали о Твоей любви, чтобы мы поверили в Твою любовь, чтобы мы укрепились в Твоей любви, об этом помоги нам постоянно говорить людям. Какие бы ни были красноречивые или некрасноречивые, помогай нам просто сказать то самое Евангелие, которое спасает душу именно в эти времена. Это так важно, Господи. Пробуждай нас к этому, пускай Твой Святой Дух наполняет в нас ревнованием о деле Твоем и сотвори в нас ловцов-человеков, чтобы мы научились быть вот этими ловцами, которые знают, как поступать в тех или иных обстоятельствах, кому стоит говорить, а кому нет. Даруй нам, Господь, сегодня развлечения, даруй нам мудрость, даруй нам Твой мир в сердца и ясность в мысли. Господи, помоги нам быть бодрствующими, участвующими в Твоем деле. И мы не хотим слишком много заботиться о том, что нам есть пить, во что одеться, но хотим прежде всего взыскать Царство Твоего, правды Твоей, чтобы воля Твоя совершилась здесь на земле через наши и молитвы, и наши действия по благодати и силе Твоего Святого Духа. За все Тебя благодарим, наш любящий Бог и Отец, и благослови Твою Церковь, укрепи и пробуждай нас от нашего собственного и эгоизма, и комфорта к тому, чтобы труд Твой был совершен во славу Твою. Аминь. Ну, в общем-то, тема, которую хочу затронуть, она написана в история, фактически, в Евангелии Луки. И в 18 главе есть такие вот важные, то, что называется, притчи. И я хочу вам прочесть слова, которые сказал Господь, Лука записал. Это с первого стиха 18 главы. «Сказал им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе: «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь: «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Вот эта тема, которую я хочу фактически с вами поговорить, о настойчивости в вере. Да, тут вступление к этой притче, Лука нам говорит, что это притча о том, что должно всегда молиться и не унывать.
Некоторое время назад я делал изучение для себя в вопросах молитвы, потому что тема молитвы всегда должна быть одной из центральных тем учения. Если христиане, ученики Господа научены молитве, то в принципе мы с вами имеем хорошую духовную полноценную жизнь. Если мы не научены молитве, то в принципе наша духовная жизнь, она больше эмоциональная, а не наполненная Святым Духом. Поэтому здесь вопрос, если мы с вами выстраиваем молитвенную жизнь как некие ритуалы, то однозначно вот эти все ритуалы, они абсолютно будут пустые. И молитвы, как ритуалы, они становятся малозначимыми. Молитва всегда вовлекает и сердце, и разум. И в молитве всегда мы не выкладываем Господу наши хотелки, не требуем от Него исполнения наших желаний, а в молитве мы исследуем Божью волю. Мы представляем себя в жертву живую, и в ответ мы должны будем по замыслу Божьему получить какое-то божественное действие благодати. Это может быть какой-то ответ в мудрости, какое-то откровение знания. Это может быть какое-то действие, сопровождающее нашу жизнь. То есть дальше Господь Бог своей благодатью будет открываться нам. Но написано, я все время вам напоминаю, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. То есть мы с вами в молитве как раз и упражняемся в смирении. Это один из самых важных условий, одно из самых важных условий для того, чтобы вообще наша духовная жизнь развивалась. Поэтому, когда мы с вами изучаем тему молитвы, мне нравится вообще изучать эту тему, потому что она с разных сторон раскрывает нам те основы взаимоотношений, которые Господь хочет не просто заложить, а на которых Он выстроит в нас вот это смирение. Понимаете, это все касается того, что сердце наполняется смирением, да, разум наполняется кротостью. Мы с вами перестаем находиться вот в этом положении какого-то там беззащитности и одновременно стремлении доказать себе и другим, что мы что-то значим. Смирение, оно помогает нам принять вот славу Божью, а кротость помогает нам удерживаться от каких-то эмоциональных импульсов. Мы доверяем Богу, и в этом как бы сила нашего с вами духовного отношения с Отцом Небесным. И разные аспекты молитвы Господь открывал ученикам. И в данном случае, да, мы говорим о том, что молитва, которая должна всегда, как апостол Павел, да, всегда молитесь, да, всегда благословляйте, всегда благодарите. То есть вот такое постоянное действие, сопровождающее нас в течение всего дня и весь день, потом перетекая там в недели, в месяцы и дальше в года. То есть мы должны научиться быть всегда в молитвенном таком состоянии. И второе, здесь Господь говорит не унывать или не сдаваться, то есть не останавливаться, или, как я сегодня назвал эфир, настойчивыми нужно быть в молитве. Это важно. Господь желает, чтобы мы с вами были настойчивыми в молитве. Как это сочетается со смирением? Как через настойчивость проявляется кротость? Ответ может быть в, допустим, давайте посмотрим на секунду Евангелие Матфея и посмотрим отрывок из 6 главы, да, где Господь говорит о молитве. Говорит о том, что мы стучите, и вам отворят, да, ищите и найдете. И дальше он призывает вот к этой вот настойчивости, да, стучите, ищите, и вам отворят, и вы будете услышаны. То есть вот это вот постоянное присутствие того, чтобы мы все время находились вот в таком вот настойчивом, внутреннем таком мобилизации, да, мы с вами, вот я часто использую этот термин, начиная с 22 года, духовная мобилизация. То есть человек, который по-настоящему воодушевился
на какое-то дело. Вот он как бы оставил все свои, то, чем он наполнялся раньше, вдохновлялся раньше, у него были какие-то свои цели, интересы, задачи, там, я не знаю. Но пришло другое время, и человек отложил все прошлое ради того, чтобы в новом времени, в новом этапе вот фактически реализоваться. Мобилизация – это когда все ресурсы, все силы, все навыки и прочее, что есть у человека или там организации, страны и так далее, они направляются на решение конкретных вот задач или того, что происходит в конкретной вот сфере. То есть мобилизация там экономики, да, нужно обязательно все ресурсы там таким образом распределить, чтобы экономика улучшилась, да, там. Почему мобилизация? Потому что есть элемент какого-то вызова или есть кризис, есть что-то, что требует дополнительных усилий, да, то есть не спокойная, размеренная жизнь, а что-то пришло не так, и требуется мобилизация. Война, да, это понятное дело, это что-то совсем неправильное, и чтобы закончить войну, нужно как раз полностью мобилизовываться. Давайте немножко в этом контексте поговорим. Когда мы с вами хотим закончить войну, обычно наше душевное состояние говорит, надо просто все сложить руки и, что называется, ничего не делать, да, то есть это так наименьшее сопротивление, да, то есть вот это один способ закончить войну, я перестаю сопротивляться, и война заканчивается. Другой способ закончить войну – это пересилить силу. И вот интересно, когда мы с вами читаем, например, отрывок из Евангелия Луки, где Господь говорит о том, что сильный, чтобы у него похитить его имущество, нужно, чтобы пришел более сильный и связал сильного. И тогда можно будет похитить имущество. И Господь это учит в контексте, что как раз он пришел, чтобы похитить у дьявола человека, душу человеческую, потому что дьявол через грех овладел душами людей. И для того, чтобы выпустить, украсть людей, забрать людей от вот этих вот дьявольских сетей, нужно, чтобы пришел более сильный и похитил. Да? То есть он своей силой, как, в общем-то, в послании к евреям написано, Иисус, он лишил силы имевшего державу смерти, то есть дьявола. То есть происходит важное через то, что Иисус пришел в этот мир – мы теперь фактически похищены у смерти, мы больше уже не увидим вот этой вот погибели вечной, куда дьявол отправится после своего полного и окончательного осуждения. Он хотел бы отправиться туда вместе со своими трофеями, которые он приобрел через искушение, но мы оставили искушение, мы перестали искушаться вот его фактически фантазиями о том, как быть как боги. Мы признали, что есть один Бог, мы признали, что есть одна Божья слава, мы признали, что есть одно Божье откровение, мы признали, что есть одна божественная жизнь, и мы знаем, что это жизнь в Сыне Божьем Иисусе Христе. Мы прославили Сына Божьего, и мы сказали, Иисус, мы принадлежим Тебе, потому что Ты выкупил нас. Мы принадлежим Тебе полностью, поэтому владей нами, и пусть Твоя воля исполнится через нас. И когда мы вошли в этот завет веры, мы сказали наше исповедание, и мы стали вместе с нашим Господом, мы уже вместе с Ним, Он уже не против нас, и, в общем-то, нет Он против нас обвинителя, который бы мог бы обвинить. Дьявол хочет обвинять нас, но его обвинения, они не состоятся, потому что защита нашего Спасителя, она превосходит все. И я возвращаюсь к той самой мысли, что Он сильнейший, который пришел для того, чтобы победить сильного. То есть Господь не показал нам своим примером, что чтобы окончательно, чтобы закончить войну с дьяволом, нужно просто принять условия дьявола. Наоборот, Иисус показал нам, чтобы закончить войну с дьяволом, нужно быть еще сильнее, чем он. Нужно быть исполнителями воли Отца. И тогда, когда ты исполняешь волю Отца, лукавый бежит от тебя. Апостол Иоанн это понял.
И в первом письме, которое он адресовал всей церкви, это фактически соборное письмо апостола Иоанна, он понял это и написал в 5 главе, что дети Божьи хранят себя, и лукавый не прикасается к нему или к ним. То есть мы с вами должны увидеть, что мы духовно мобилизованы для того, чтобы силами Святого Духа, силой благодати мы могли бы противостоять дьяволу и не сдаваться. Вот эта вот настойчивость, вот это вот постоянное стремление, да, искать, стучать и всячески располагать свое сердце к тому, чтобы получать от Господа силы. Вот это то, о чем Господь нам говорит в этой притче. Он рассказывает нам о ситуации, что вот неправедный судья и вдова. И все, конечно, мы задаемся вопросом, как в конце притчи получилось, что Иисус сравнивает праведного, чистого, святого Бога с неправедным судьей. Но ответ очень простой. Написано: «Господь, хотя и медлит». Вот это самая для нас сложная фраза «Господь медлит». Это констатация факта. Этот факт нам не всем неприятен. Мы все хотим, чтобы Господь был близок и действовал сразу по нашей просьбе. Но Господь нам говорит, что вот Он расположен не спешить. Он расположен действовать по отношению к нам как бы замедленно. Мы можем вспомнить истории, которые рассказывали ученики, да, когда Петр идет по водам, и он начинает тонуть. И только после того, как он воздвал Господу, да, «Господи, помоги», тогда Господь протянул свою руку, вытащил Петра. Почему Иисус не сделал это раньше? Почему нужно было ждать этого вопля, который Петр адресовал Иисусу? По той же самой причине. Господь желает, чтобы вера была настойчивой. Чтобы мы свои ресурсы, свое желание быть с Ним полностью реализовывали. Еще раз я скажу. Желание быть с Ним. Многие из нас, когда мы говорим о мобилизации, вы, может быть, представляете себе мобилизацию, там, я не знаю, вы должны как-то вот, ну, больше чего-то делать, например, больше благовествовать или больше, там, я не знаю, каких-то других дел, которые вот вы откладывали на потом, но вот сейчас я мобилизовался, я делаю дела. Я хочу предложить вам другой ход мысли. Я чем больше изучаю Писание, тем больше понимаю, что этот ход мысли, он и есть то, что нам Господь вкладывает Святым Духом. Все остальное – это то, что производит наш суетливый разум. Наш суетливый разум всегда хочет отвлекать нас на действие. Это, ну, фактически особенность непокорного разума. Если хотите, мы можем потом об этом тоже говорить. Почему христианский мир всегда производит какие-то вот, ну, свои идеи о том, как нужно служить Богу, как нужно угождать Богу, как нужно там молиться, и продаются в наше время, все маркетируется, весь маркетинг, да, производится, конференции, курсы, книги, семинары, и все, что вы хотите, все это потом создает всю такую инфраструктуру. То, что пришел сделать для нас Господь, это намного важнее, я надеюсь, мы все согласны, чем то, что хочет произвести наш разум. Господь пришел для того, чтобы образовать между нами и собой близость. Он сказал: «Я хочу быть в вас, чтобы вы были во мне». По сути дела, это то, что из себя представляет христианство в замысле Иисуса Христа. Если мы сведем все к одному предложению, что такое христианство глазами или исповеданием Христа? Христос скажет: «Я основал свою церковь, я глава». Точка. Все. Я хочу быть в этом доме. Я хочу реализоваться в этом доме. Это мой замысел, это мой проект. Я основатель церкви. Когда мы с вами смотрим на христианскую церковь сегодня, то мы понимаем, что основателей у церкви больше, чем сам Иисус Христос. Мы с вами видим, что столько много разных названий, имен и исповеданий, что прям целый балаган, да, что называется. Где главенство Христа? Где вообще вот это переживание, что Христос,
Он пришел, чтобы образовать во мне, в каждом из нас. Он пришел образовать вот свою церковь, свою обитель, свое присутствие. Чтобы это происходило, нам нужно как раз быть мобилизованными. Я думаю, что вот эта вот настойчивость или мобилизация веры заключается в том, чтобы мы настойчиво искали близости с Ним. Вот эта вот притча вот этой вдове и судье, она как раз с этого угла очень хорошо становится понятна. Иисус говорит, хотя Господь медлит, но Он знает, как защитить. Но когда придет Сын Человеческий, найдет ли Он веру на земле? То есть, другими словами, вы подвергнетесь испытаниям. У вас будут очень сложные времена, в которых вам нужно будет много чего переживать. И вам будет казаться, что присутствия Божьего нет. Вам будет казаться, что Господу нету дела до вас. Вам будет казаться, что вы как бы в этом шторме, и в этом шторме нету никакого избавления и нету никакого просвета. Вы просто все больше и больше погружаетесь в этот мрак. Настойчивы мы в молитве? Мобилизованы ли мы к тому, чтобы... К чему? Вот если мы делаем вот это последовательное изучение, вывод, к которому я пришел, я просто вам сразу говорю вывод. Вывод очень важный. Мы близки с Господом, и Господь близок с нами. То есть вот этот вывод, он не банальный, он не очевидный. Он, с одной стороны, очевидный, потому что, вы понимаете, об этом выводе написано. С другой стороны, он становится жизненно необходимым для нашей веры. Когда мы мобилизовываемся духовно, мы должны понять, что мы мобилизовываемся не для каких-то дел, не для того, чтобы там мы мало благовествовали, благовествовать еще больше, или там мы много благовествовали, но мы хотим утроить наши усилия. Нет, мы хотим еще больше укрепиться в близости со Христом, потому что когда Он придет, Он хочет найти веру в нас, веру, что Он желанный, веру, что Его ждут, веру, что Ему доверяют, несмотря на то, что в трудных обстоятельствах вроде бы как Его присутствие не просматривалось. Вот об этом Господь говорит в этой притче, что духовно мобилизованные братья и сестры, духовно мобилизованная церковь, церковь, которая наполнена настоящей верой, это церковь, которая фактически фокусирует свое внимание и душу на том, чтобы быть близкими со Христом. Он глава. И, возможно, вот обстоятельства сложнейшие, возможно, вопросы нашей физической безопасности или еще чего-то, да? Но вы должны для себя в душе очень так вот глубоко вместе со Святым Духом, что называется, поговорить. Вы склонны идти на компромисс для того, чтобы в этом мире оставаться в зоне комфорта, в этом мире оправдать свое существование, доказать другим что-то? Или вы готовы идти по этому пути послушания, который приводит вас в единство со Христом? Я надеюсь, что ответ будет второй, что вы хотите пройти по пути послушания и быть в полноте единства со Христом, потому что именно это желает нам Господь. И я хочу еще одну мысль в этом контексте вам преподать, что называется. Мы с вами много разговариваем на тему восхищения Церкви. У нас с вами эта тема восхищения Церкви проходит, фактически параллельно всем нашим разговорам. Надежда Свалюк постоянно говорит одну и ту же фразу греческую, которая звучит как «Маранафа» – «Господь грядет». И эту фразу я слышу не только от нее, я слышу эту фразу еще от одного дорогого мне брата, который все время в общении напоминает эти слова. И вы знаете, я хочу, чтобы мы эти слова говорили все больше друг другу, потому что эти слова, они как раз и определяют, живем ли мы верой,
вот той самой настойчивой верой, духовной верой, мобилизованной верой. Действительно ли мы верим в возвращение нашего Господа за Церковью? Возвращение Господа за Церковью – это не какая-то богословская доктрина. Я уже не раз говорил с вами, что идея восхищения Церкви – это не богословие, там, я не знаю, относящееся к предвеликой скорби, в середине великой скорби или поствеликой скорби. Мы с вами не должны вообще в этих категориях вот загружаться. Это богословские категории, которые, опять же, рождены не смиренным разумом, а разумом таким вот превознесенным, горделивым, разумом, который хочет все расставить на свои места. Мы люди, мы любим систематизировать. В принципе, это то, как наш мозг работает. Да, мы составляем, мы берем информацию, мы ее систематизируем, и на основании этой систематизации делаем какие-то выводы и продвигаем наши идеи. Христос, когда говорил с учениками, Он не создавал ученикам опциональные варианты богословия. Он говорил учение, Он давал обещания. И учение, и обещание направлены на одно, чтобы у учеников была близость с Ним. Он желал только одного, чтобы вот упование живое было в каждом, кто принимает Его благодать. И мы с вами понимаем, я надеюсь, что дьявольский замысел в том, чтобы главенство Христа подвинуть, чтобы вместе со Христом правил кто-то еще. Например, мама Мария. Она должна успешно справляться со своей частью, да, что бы там ей не приписывали. Какие-нибудь религиозные чины должны быть вместе со Христом и направлять движение Церкви. Какие-то религиозные обряды могут быть вместе со Христом и каким-то образом влиять на то, что будет творить голова, да? То есть мы с вами понимаем, что разум человека приводит к тому, чтобы вот единство и целостность, главенство Христа было бы все время преуменьшено в пользу чего-то человеческого. Это серьезное идолопоклонство. Это серьезно то, о чем апостол Иоанн говорил: «Дети, храните себя от идолов». И идолопоклонство – это как раз то, что превозносится наравне с Богом. И вот все, что превозносится наравне, заменяет, отодвигает главенство Христа. И поэтому у нас сегодня столько много версий христианства, потому что все эти версии, они представляют главенство Христа вместе с какой-то там традицией, православной, католической, протестантской традицией, вместе с учением таким-то, таким-то и таким-то. И если вам это все интересно и важно, ну, я не могу ничего выразить, кроме как, наверное, сочувствия, потому что Соломон предупреждал, что от огромного избытка знаний в конечном итоге у человека может случиться какие-то последствия, да, это может быть, ну, разные он писал, последствия от избытка знаний. И вот то, что говорил нам Господь, и то, что говорили ученики, это, в общем-то, не про знание, а про познание, да, то есть это обретение близости со Христом. Евангелие и учения апостольские – они направлены именно на это, чтобы главенство Христа, оно было не просто задекларировано, но чтобы оно обрело, ну, как бы окончательное проявление в послушании нас с вами посредством Святого Духа. То есть невозможно быть под главенством Христа, угашая Святого Духа. Невозможно быть в послушании Христу, игнорируя то, что производит Святой Дух. Мы должны это хорошо для себя понимать. Но дьявол, в свою очередь, он это понимает очень хорошо. Он знает, что фактически сила Нового Завета – это не в том, чтобы люди что-то там для себя узнавали, как интеллектуальное, философское, религиозное знание, а в том, чтобы люди не обретали вот эту вот силу Святого Духа. Поэтому все, что делает лукавый, он делает с одной только целью – поставить преграду нашей с вами вере,
для того, чтобы мы просили Духа Святого Отца Небесного. Когда вы, я надеюсь, после сегодняшнего моего такого призыва, начнете сами читать отрывки из Евангелий, где Иисус учит о молитве, вы увидите. Вы, например, вспомните отрывок, где Господь говорит, что кто из вас, отец, если придет ребенок, будет давать одному вместо хлеба камень или змею, да? Он говорит, так же и Отец Небесный. Если вы, говорит, будучи злы, можете даяние, да, добрые дела детям своим давать, тем более Отец ваш Небесный может не мерой дает Духа Святого просящему Него. Снова Духа просящему Него. Просите и получите, обретете. Вот эта вот настойчивая вера, она должна быть направлена на то, чтобы в нашей жизни было больше действия Святого Духа. Близость со Христом гарантируется тем, что Отец дает Духа Святого. И когда мы с вами соединяем одно, другое, третье в такое единое красивое ожерелье на шею, мы с вами можем сказать очень важное. Дьявол хотел бы фактически обессилить нас, чтобы наша вера перестала быть действующей, чтобы мы не думали об обещаниях Божьих. Я хочу провести еще одну небольшую, но важную параллель. Когда мы читаем с вами ветхозаветные, особенно исторические книги, мы замечаем, что еврейский народ фактически приобрел практику сомневаться в Божьих обещаниях. Но мы с вами понимаем, что эта практика, она создана или проявлена в Эдемском саду, когда вопрос, который был задан лукавым, он фактически дает нам ответ на все его тактики. Он говорил Еве, правду ли сказал Бог? То есть это вопрос, в котором есть семя сомнения. Мы с вами понимаем, что сомнение, когда оно посажено, оно будет разъедать веру. И почва, в которой больше сомнений, уже не произведет семя веры. Берегите себя. Обратите внимание на притчу о сеятеле, которую Господь говорил, да, о том, что семя Божьего Слова, оно опускается в душу или сердце человека, и если сердце не готово, то, в общем-то, дьявол очень быстро это слово ворует, да, или если слово чуть-чуть там, сердце чуть-чуть затронуто, но все равно оно не может произвести, в нем нету силы, чтобы это семя укоренилось. Укорененное семя может принести много плода. По сути дела, мы видим, что Иисус говорит, дьявол, он очень активно пытается лишить веру силы. Так вот, чтобы была настойчивая вера, эта вера должна быть направлена на стяжание, на приобретение Святого Духа. И когда мы с вами приобретаем Святого Духа, мы с вами обретаем близость к Господу. А близость с Господом, в свою очередь, это одно, другое, третье. Близость с Господом, оно говорит нам с вами о Его обещаниях. Так вот, восхищение Церкви – это обещание. Это не богословие. Это не рассуждение с учениками о том, возможно, невозможно, когда или как. Это 100% обетование. 12 глава Иоанна, там написано, Иоанн говорит слова Господа. Иисус сказал, «Я иду в дом Отца Моего, в доме Отца Моего обителей много». Но начал он с того, что не смущается сердце ваше. Верьте в меня, верьте в Бога и в меня верьте. То есть он как бы указывает на то, чтобы у учеников была вера. Я иду в дом Отца. Много места там. Даже если было не так много, я бы все равно бы сказал, иду приготовить вам место. И когда приготовлю, я вернусь за вами, чтобы вы были там, где я. То есть фактически он говорит, я вернусь, чтобы вы были в доме Отца моего. И так как мы все еще в этом мире находимся, мы еще не водворились в доме Отца, мы понимаем, что это обещание еще не исполнено. Это обещание адресовано всем ученикам, по всему историческому, что называется, ландшафту. Надо верить в это обещание. Но из-за того, что Господь медлит, да, притча, о которой мы начали, Господь медлит, происходит сомнение. Потихонечку вместо мобилизации и постоянного такого вот призыва друг к другу «Маранафа» появляются рассуждения. А почему медлит?
А может быть, это значит не то, что мы раньше думали. Мы раньше думали, что он придет. А может быть, это такая аллегория, что он придет. Может быть, он не придет. Может быть, он имел в виду, что... И дальше начинается рассуждение. Может быть, надо нам пережить великую скорбь. Может быть, нам не надо переживать великую скорбь. Может быть, апостол Павел неправильно понял. Он же не был с Иисусом в тот момент, когда Иисус это говорил. Может быть, Павел хотел избежать проблем. То есть, наступает время сомнений. И как мы с вами прекрасно понимаем, сомнения атакуют веру. Но помимо того, что они атакуют веру, они создают другую базу. Помните, как лукавый действовал в Эдемском саду? Нет, вы не умрете, но вы будете как боги, знающие добро и зло. Вот что происходит. В церкви появляются мыслители, в церкви появляются религиозные философы, в церкви появляются богословы, которые начинают рассуждать не для укрепления моей веры, не для того, чтобы я еще больше искал близости с моим Господом, а начинают рассуждать для другого, начинают говорить, что наши мысли помогут тебе избавиться вот от этой детской зависимости, наивности. Наше знание, наше богословие, оно поможет тебе быть более зрелым и, соответственно, менее таким инфантильным по отношению ко Христу. Ты будешь, как мы, рассуждать на уровне нашего познания. И вот это то, что мы должны с вами абсолютно отвергать. Когда приходит, неважно кто, неважно, как они выглядят внешне, неважно, какие у них регалии, важно другое, что если они не говорят нам «Маранафа», для того, чтобы мы все могли сказать «Аминь и аминь, гряди скорее, Господи Иисусе», церковь и невеста говорит «Приди». Точнее, дух и невеста говорят «Приди». Вот это то, что мы должны всегда напоминать друг другу. Если мы исполняемся Духом Святым, если мы мобилизуемся в нашей вере, если наша вера, она утверждается в такой духовной настойчивости, если мы понимаем, что наша... цель нашей веры, да, это главенство Христа, обретение близости с Ним, то тогда Его обещание, что Он придет за нами, это обещание. Неважно, как это обещание нами будет рационализировано. Мы не можем рационализировать обещание. Мы, как только мы начинаем рационализировать обещание, мы становимся на путь... Ну, например, того, как делал Авраам, мы помним, да, рационализировав обещание, он послушался указаний своей жены, да, и то, что он сделал, повлекло огромные последствия, и его вера не выросла, но выросло другое, выросли дела плоти. И вот что происходит сегодня, я думаю, со многими. И самое главное, с чем я хочу завершить, Иисус говорит, когда Он придет. Он не говорит о втором пришествии. Весь контекст этой притчи – это то, что нужно быть настойчивым, даже если Бог медлит, даже если вот в наши трудные времена не произойдет Его вот возвращение за Церковью, но когда-то оно произойдет. Вот когда оно произойдет, найдет ли Он веру на земле? Мы с вами сейчас создаем очень важное такое понятие, как духовное наследие. Что я имею в виду? Наше исповедание, если оно соотносится и совпадает в унисон с тем, как апостолы его донесли, что Господь придет, заберет свою церковь, восхитит нас от зла. Не сказал когда, но бодрствуем и ждем каждый день. Это помогает нам сохранять себя вот под главенством Христа, от соблазнов вот этих всех религиозных всяких мыслителей, богословов, традиционалистов и прочего. Мы устремлены не к тому, чтобы делать какие-то дела, а мы устремлены к тому, чтобы быть в послушании самому Господу. Это значит укрепленные в молитве, это значит утвержденные в Его слове. Это значит, постоянно занимающиеся тем, чем Господь нам поручил заниматься. Кому что дано, всякая благодать, она от Господа, и каждый должен служить тем даром, который есть.
Нельзя соревноваться за друг с другом этими дарами, нельзя постоянно завидовать или, наоборот, уничижать те или иные проявления благодати. Мы все должны быть в полном смиренно-мудре относительно того, что и кто производит, через кого что производит Господь. И когда мы с вами имеем такую настойчивую веру, то мы оставляем после себя очень важное свидетельство, что и в нашем поколении были люди, которые доверились Христу и верили в Его обетование, имея вот эту детскую веру, наивную веру, веру, без которой невозможно войти в Царство Небесное. Вот если мы с вами оставляем вот даже после себя такое вот свидетельство, то тогда, получается, мы помогаем другим, кто будет уже после нас, верить такой же верой и оставлять такое же свидетельство. Но если наше поколение начнет слишком сильно сомневаться, а у нас на самом деле появляется такой шанс, умножение беззакония, Иисус предупредил, что когда умножится беззаконие, во многих охладеет любовь, а претерпевший же до конца спасется. Вот когда мы с вами видим, что умножение беззакония происходит, еще больше будьте настойчивы в вашей вере и ищите главенство Христа в вашей жизни, еще больше стремитесь к тому, чтобы ваша вера, она была в угождении Господу, потому что без веры угодить Господу невозможно, а верой мы познаем нашего Господа. Через веру открывается нам та самая великая благодать, которая проявляется к смиренным сердцам и кротким разумам. То есть не создавайте себе богословие, а познавайте и в сердце, как пишет апостол Павел, вселиться в Христу сердца, чтобы в сердце Христос вселился в вас, и чтобы вы получили разум Христа, чтобы мы с вами знали, что такое разум Христа, да, это исполнение Божьей воли. И это потрясающая радость. Друзья, вот, наверное, на этом я хочу завершить такое вот, как хотите, называйте это. Скорее всего, просто такой, знаете, как разговор, как от сердца. Я действительно верю, что это то, что нужно нам сегодня, больше, чем любой другой разговор, когда мы с Алиной говорили о том, что какую тему-то взять. И я сказал, ты знаешь, есть одна только тема, которую, вот, я думаю, нам нужно ее повторять. Это тема как раз вот в том, чтобы наша вера была живой, действенной, да, настойчивой верой. Чтобы мы представили себя как достойная невеста, ожидающая нашего Спасителя. И неважно, какие обстоятельства. И не важно, что Господь медлит, но мы с вами знаем, что Он неизменен, мы с вами верим в Его обетование, и мы не будем уподобляться Израилю, который всегда во все поколения сомневался в обетованиях Божьих. Мы не будем уподобляться христианам, которые опираются на традиции или создают богословие для того, чтобы разъяснить что-то. Мы будем стоять, как христиане, принимающие обетование жизни вечной во Христе Иисусе, и этим обетованием мы будем жить. И в этом обетовании мы получаем дар благодати Святого Духа, и через это обетование у нас с вами открывается настоящая духовная сила, которую уже дьявол не может преодолеть. Искуситель не может преодолеть тех, у кого есть такая вера. Мы стоим духовно и мобилизованные, и лукавый к нам не прикасается. Наша битва нам понятна, наши действия осмыслены, наша дисциплина исполнена. И Господь прославлен. Так, комментарий. Марина пишет. Так, Марина пишет. Веру каждый ожидает от своих учеников. А веру, какую ожидает от своих учеников Господь, она может так отличаться от той веры, какая могла сформироваться у кого-нибудь из христиан. Такая привычная, удобная, но какая может так далеко увести от учителя? Это хорошее замечание. И это очень важное замечание. Смотрите, дьявол, он, естественно,
формирую свою веру. Да, то есть из Эдемского сада мы видим, что здесь все очень просто. Человек не перестает быть верующим. Просто он начинает верить во что-то другое, чем в Слово Божье. Да, и апостол Павел сказал, если кто-то вам будет говорить иное Евангелие, которое, в общем-то, и не Евангелие вовсе, то будет проклятие. По сути дела, и он это говорил ученикам в церкви, там, в регионе Галатии, он это говорил тем, которые сначала как бы перед ними был, как Павел говорит, как будто бы перед вами был распят Христос. Настолько вот все у вас было, ну, эмоционально, ярко и все остальное. А потом пришли иудействующие и начали говорить, слушайте, ну вы, конечно, хорошо, что вы поверили, что Иисус – это Мессия, но если вы не обрезываетесь, если вы не вступаете в завет Моисеев, то, в принципе, у вас нету правильной, полноценной веры, вы не знаете вот того, что Бог дал еврейскому народу. И они начинали говорить про еврейский народ и превозносили народ и его опыт, его знания, и в конечном итоге соблазнили этим опытом и этим знанием неутвержденные души галатийские, да, и Павел поэтому вступился за них и обличил, ну, фактически всю дьявольскую силу вот этого лжеучения. В наши времена вот это лжеучение, оно имеет те же самые корни, да, это вот обольстить людей, например, православная церковь. Мы уже там тысячелетия на этой земле. Разве этого недостаточно, чтобы считать, что это действительно дело Божье? Да? То есть мы там имеем уже столько много и традиций, столько много. Это же все и есть дело Божье. Наша церковь, и мы и есть дело Божье. Без нас, в общем-то, и дела Божьего не существует, типа того. Конечно, человек, который верит во Христа, но слышит такое, видит перед своими глазами всю вот эту помпезную, религиозную, фактически соблазны, он соблазняется, он не может противостать. То есть противостать вот этой вот огромной махине религиозного воздействия возможно только в одном случае. Это отвернуться и признать то, что Христос, вот Христос, Он в Евангелии. Вот Христос, который снял с себя величие божественное, снял с себя всю вот это достоинство царское и пришел в этот мир в облике человека, то, о чем Павел пишет в послании к филиппийцам, да, и был послушен до смерти, смерти крестной. То есть Христос, который не в славе, а Христос, который в послушании. И вот христиане – это те, которые в послушании, да, христиане – это те, которые следуют за Христом, имея вот это благоухание послушания. Они не, мы не с вами не должны хвалиться ничем человеческим. Вот там я принадлежу такой-то церкви, такому-то обряду, у меня такая-то религиозная общность. Это наша с вами социальная группа защиты и наша с вами некая социальная похвала или идентификация. Но если мы теряем одно, другое, третье, самое главное не потерять близость со Христом, правда ведь? И поэтому, когда люди действительно слышат о вере во Христа, но их затягивает в какой-то вот этот вот водоворот или их опутывает какая-то сеть либо религиозной традиции, либо сектантской какой-то мысли и образа жизни, все это соблазняет молодые души, то, о чем Павел говорит, да, что это для молодых это большая, большая беда. Поэтому нужна сильная вот эта вот божественная близость. Как люди могут отказаться от влияния религии? Только в одном случае, если есть близость со Христом. А близость со Христом возможна только через нас с вами. Есть еще, говорит Алиночка, комментарии, и я с удовольствием посмотрю. Это у нас комментарий. Марина пишет, искать, просить, стучать – это бесконечный процесс. И то понимание, какое появляется, чем ближе ученик приближается к Отцу, тем более стук в дверь к Господу еще настойчивее необходим, чтобы воля Бога, согласно главенствующей, буквально во всем для ученика Христа. Аминь. В принципе, Господь ищет вот этих доверительных отношений. Да? То есть ему не очень важно, чтобы люди верили. Потому что вера, она, как я уже сказал, из Эдемского сада видно, что человек... Он верит либо в Слово Божье, либо в какие-то соблазнительные мысли дьявола. Но в отличие от
вот этих всяких богословских представлений, почему важно понятие завета? Потому что завет – это как раз проявление доверия. Это нечто, что, с чем мы связаны с Богом. И Бог связывает нас не историей «верьте в меня», а Он связывает нас историей «доверьтесь мне». И вот когда мы доверяемся Ему, тогда мы видим духовные изменения нашей жизни и физическое изменение нашей жизни, и материальные изменения нашей жизни. Все это происходит от доверия Господу. Поэтому чем больше мы с вами действительно направлены на доверие, и мы понимаем, что в этом суть завета, тем меньше мы будем соблазняться идеей веры. Тем меньше мы будем соблазняться идеей богословских рассуждений. Я так вот как бы негативно говорю про богословские рассуждения, но только с одной причиной. Потому что я понимаю, опять же, на истории из Эдемского сада, что знание – это соблазн. Людям кажется, что если мы о чем-то поговорим, что-то обсудим, в этом мы приобретаем какую-то, ну, какую-то ценность. Из Евангелия мы видим, что совсем по-другому все происходит. Ценность приобретается не через то, что мы что-то узнали, обсудили и приобрели какое-то нечто познание. А ценность, она становится тогда, когда мы понимаем, что близость со Христом намного важнее, чем все остальное. Как вот Иисус говорил ученикам, которые пришли и сказали: «О, мы такое проповедь Евангелия совершали, бесы нам повиновались, исцеления происходили, мы видели столько много проявлений сил Небесного Царства». И Господь сказал: «Ну, это, конечно, все здорово, но не радуйтесь этому, радуйтесь, что ваши имена записаны в книге жизни». То есть вот это вот желание Господа перенести фокус внимания с нас на Него. Вот что Он очень хочет. Он знает, что самый главный соблазн – это человек, который думает, что он Господь Бог. Конечно, ни один из нас не думает, что вы, я, мы, господа Боги, но в своей-то жизни. Там, где действительно вот эта вот потаенная сфера нашей души. Действительно ли мы говорим своему сердцу: «Иисус, ты мой Господь и мой Бог»? Если так, то проявляться это будет через доверие. Проявляться это будет через

в моем сердце есть желание, чтобы ты был моей главой всегда, чтобы моя жизнь была соединена с тобой. Давайте завершим этим. Господь, благодарим, что ты устроил в нас такую удивительную, то, что ты назвал церковью, собранием верующих, собранием тех, кто доверяет тебе. Вселяйся в нас, освобождай нас от дьявольских сомнений, соблазнов и сетей, и помогай нам, Господь, все время стучать, все время быть настойчивыми в нашей вере, чтобы мы все время искали, чтобы мы никогда не останавливались, доверяя, что даже если ты и медлишь, ты знаешь, как защитить, ты знаешь, как благословить, ты знаешь, как обеспечить. И в этом наше будет доверие. Мы не знаем ответов на все вопросы. И ты не собираешься нам давать ответы, ты собираешься давать нам твоего Духа, который есть сила Божья ко спасению. Благослови нас, чтобы мы противостали искусителю и увидели радость встречи с тобой. И наполняй нас твоей жизнью. И как все в Слове Твоем говорят, Дух и невеста говорят, приди, так и мы, Господь, сегодня в единстве Духа говорим, приди, благослови и наполни нашу жизнь еще больше упованием живым на Тебя. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да будет с нами, с нашими семьями. Благословит Господь народы, в которых мы, надеюсь и верю, верные свидетели в Израиле, в Украине, в России, в Соединенных Штатах Америки, везде, где церковь его присутствует. Пусть мы будем сильной невестой, чистой невестой во славу нашего Спасителя. И не будем смешиваться со всей этой религиозной грязью, это грязью Вавилона, да, то есть понимаете, что это настоящее вино, разлитое по всему лицу земли, и мы не должны из него пить. У нас другое вино, вино, которое сам Господь дал нам для очищения нашего. Пусть Господь благословит, и до новых встреч. Всем шалом!

0: студии семейного радио уже 14 часов.
1: Миром, дорогие радиослушатели, в эфире выпуск христианских новостей на семейном радио Эли. После стрельбы на ужине с Трампом некоторые американские политики обратились к обществу с призывом к молитве. В частности, сенатор Линдси Грэм заявил: «Давайте все помолимся за то, чтобы ситуация успокоилась, и постараемся стать частью решения, а не проблемы». Бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, чей муж подвергся нападению в 22-м году во время попытки похищения, написала: «Как человек, чья семья пострадала от политического насилия, я молюсь за пострадавших офицера и всех, кто пережил травму этих ужасных инцидентов». Подозреваемым в этом преступлении заявил на допросе, что его целью были чиновники администрации Трампа, а не сам Трамп, пишет CBS. Он был задержан почти сразу после того, как открыл огонь. В результате его стрельбы пострадал один офицер. Британская полиция задержала протестантского пастора Диаса за критику ислама на улице. Лондонские полицейские арестовали проповедника прямо во время его публичного выступления в центре города. Свидетели зафиксировали процесс задержания на видеокамеры своих мобильных телефонов. Сотрудники правоохранительных органов обвинили священнослужителя в нарушении общественного порядка. Правоохранители применили наручники и силой увели пастора с места его проповеди. Очевидцы утверждают об отсутствии агрессии или призывов к насилию в словах мужчины. Полиция Лондона официально прокомментировала инцидент как меру пресечения оскорбительного поведения. Представители христианских организаций выразили серьезную озабоченность ограничением свободы слова в стране. Адвокаты задержанного пастора готовят исковое заявление для обжалования действий сотрудников полиции. Случай вызвал широкий общественный резонанс среди верующих граждан и правозащитников. Власти подчеркивают необходимость соблюдения законодательства о разжигании ненависти в публичных местах. В Казани 4 верующих планируют привлечь к административной ответственности за проведение проповеди в частном доме. Представители прокуратуры и службы безопасности пришли на богослужение в здание на улице Светлой. Помощник прокурора заявила об отсутствии регистрации общины в государственном реестре. Чиновники усмотрели в действиях верующих признаки незаконной миссионерской деятельности. Административные протоколы составили на 4 христиан. Беседа с сотрудниками власти в отдельной комнате продолжалась около 3 часов. Теперь мужчинам предстоит защищать свои права в рамках судебного разбирательства. Судебные заседания по делам 4 местных жителей назначены на конец апреля, начало мая. Верующие уже направили официальные возражения против выдвинутых им обвинений. В Конгрессе США внесли законопроект о санкциях за преследование религиозных общин в Украине. Американские конгрессмены от 3 партий внесли в Конгресс законопроект «Закон о противодействии войне России против веры». Если он будет принят, что ожидается с учетом поддержки обеих партий, то будет предусматривать документирование и наказание за систематические преследования верующих в Украине и на временно оккупированных территориях. Также эта инициатива предполагает привязку санкций не только к военным преступлениям, но и к нарушениям свободы совести и вероисповедания. Суббота обещает быть ясной благодаря области высокого давления. С запада придет теплая погода. Днем температура воздуха поднимется до 15-20 градусов. В воскресенье сохранится теплая погода. Облачность усилится. Местами днем возможны дожди. Это был выпуск христианских новостей на семейном радио Эли.

0: благая весть о великой радости.
1: А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оный, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Послание к евреям 2:14-15. День 19. Рождество приносит свободу. Иисус Христос стал человеком, потому что спасение требовало смерти человека, который был не просто человеком. По сути, воплощение — это решение Бога заключить себя в камеру смертников. Христос не рисковал умереть. Он выбрал смерть. Он принял смерть. Ради этого Он и пришел. Он не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Марка 10:45. Неудивительно, что дьявол пытался отвратить Иисуса от креста во время искушения в пустыне и устами Петра. Матфея 4:1-11 и 16:21-23. Крестная смерть Иисуса Христа была концом дьявола. Но как именно Христос уничтожил его? В Евреям 2:14 говорится, что дьявол имеет державу, то есть власть смерти. Это значит, что дьявол делает так, чтобы все боялись смерти. Власть смерти — это сила, удерживающая людей в рабстве из-за страха смерти. Это сила, которой дьявол удерживает людей в грехе, и поэтому они испытывают огромный страх перед смертью. Но Христос лишил дьявола этой власти. Он обезоружил его. Христос дал нам броню праведности, которая делает нас невосприимчивыми к осуждению дьявола. Но как Он это сделал? Своей смертью Христос загладил все наши грехи. А человека без греха дьявол не способен осудить. Получив прощение, мы становимся окончательно непобедимыми. Замысел дьявола состоял в том, чтобы уничтожить власть Бога, осудив Божьих последователей в зале суда самого Бога. Но теперь во Христе нет осуждения. Заговор дьявола сорван. Его вселенское предательство разрушено. Пожрать нас хочет он, но сам он обречен. Дьявола пронзил крест Христа. И совсем скоро он испустит дух. Рождество приносит свободу. Свободу от страха смерти. Христос принял наше естество в Вифлееме, чтобы принять нашу смерть в Иерусалиме. Он совершил все это, чтобы мы бесстрашно жили в нашем городе сегодня. Именно так, бесстрашно, ведь если Христос уничтожил самую большую угрозу, которая лишала нас радости, то зачем нам тревожиться по поводу менее серьезных угроз? Как можно в действительности говорить «я не боюсь умереть, но боюсь потерять работу»? Нет, нет, подумайте. Если смерть, повторю, смерть, нет сердцебиения, холодное и бездыханное тело, больше нам не угрожает, мы свободны, поистине свободны. Наша свобода позволяет нам идти на любой риск в этой жизни ради Христа и ради любви. Мы освободились от рабства тревожности. Итак, если Сын освободил вас, то истинно свободны будете.

0: На нашем радио работает мобильный телефон,
1: на который вы можете отправлять СМС-сообщения с комментариями, поздравлениями или молитвенными просьбами.
0: Номер мобильного телефона +372 51 99 90 90.
1: +372 51 99 90 90.
0: Номер также активен в приложениях Telegram, Viber и WhatsApp. Иногда внешне все правильно, но внутри пустота. Почему так происходит и как вернуться к живой, настоящей вере? Во вторник, 5 мая в 19:00 в передаче «Женский взгляд» мы поговорим на тему «Вера на показ или жизнь с Богом». Гостья эфира – Ольга Бужак, христианский блогер. Это будет разговор о заповедях, о напускном благочестии и о настоящих отношениях с Богом. Давайте вместе искать ответы на заданные нами вопросы. Ждем вас во вторник, 5 мая в 19:00. Этот разговор может стать важным именно для вас.

0: В эфире музыкальная передача «С песней по жизни».
1: Там, где умолкает речь, начинается неиссякаемый источник духовной музыки.
0: В студии Константин Масалитинов.
2: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы вновь на передаче «С песней по жизни». Я, Константин Масалитинов, приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня, как всегда, будем слушать христианские песни, поэзию и, конечно же, самое главное, читаем Слово Божие, Библию. И сейчас я предлагаю нашим дорогим радиослушателям, у кого есть такая возможность, открыть Новый Завет, послание к евреям, будем читать 10 главу. С 12 стиха.

Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги Его будут положены в подножье ног Его. Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. А сем свидетельствует нам и Дух Святой, ибо сказано: «Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконие их не вспомяну более».

Возглас умирающего Спасителя «совершилось», возвестил о полном спасении. Огромная проблема примирения грешного человека со святым Богом была улажена на кресте раз и навсегда. И у нас есть еще одно подтверждение этого факта. Бог воскресил Иисуса из мертвых, показав тем самым, что Он удовлетворен совершенным на кресте делом. С точки зрения Бога было сделано все, дав полное доказательство человечеству. Теперь Он повсюду распространяет проповедь спасения и ждет ответа от человека. Каждый из нас должен спросить себя, как я отвечаю на то, что Бог сделал для меня? Может быть, в моем сердце есть сомнения, но такая позиция делает Бога лжецом. Возможно, в моем сердце кроется гордость, которая мешает мне подчиниться Богу. Может быть, я стараюсь рассказать Богу о всех своих добрых намерениях и усилиях, как будто дело Христа не имеет для меня никакого значения? Или я проявляю безразличие? Люди, которые полностью загружают себя повседневными проблемами, забывают о своих грехах. Так они откладывают решение по поводу принятия Христа. Некоторые не хотят подчиняться или оправдывают себя тем, что не желают связываться с разными религиозными догмами. Но есть ли в сердце истинная вера? Вера принимает приговор, вынесенный человечеству, и полагается на то, что Бог говорит нам о Христе. Она проявляет покорность и ведет к благодарению и поклонению. Наш эфир открывает песня в исполнении Ксении Лапицкой «Вера».

«Вы мира свет», — сказал Спаситель. «Светите миру, как свеча. Кто задыхается в неволе греховных склепов и темниц, как тяжко и опасно болен, как много их несчастных лиц, мы им нужны, нужны! Свечу не ставят куда-то вниз и под колпак. Пусть наше пламя боль расплавит, оно любви великий знак. Пусть луч надежды, правды, веры коснется раненых сердец для наркоманов, прокаженных, и для преступников звучит благая весть. Уже знакомы миллионы с тем, кто есть путь, скала и щит, как слово важно, актуально, Христова истины благой для ищущих, для всех печальных, томящихся в ужасных зной. О, христиане, будьте светом в всем темном царстве суеты, чтоб озарилась вся планета лучом нетленной красоты.

важно, что есть тот, кто на земном пути поможет нам, прогонит суету, чтоб верить.

Мы продолжаем нашу передачу с песней по жизни. Кажется, будто человек может обходиться со всемогущим Богом так, как хочет. Кто-то отрицает его существование, кто-то противится его слову Библии, критикуя ее и говоря, что ее высказывания устарели и уже не важны. Есть и такие, кто насмехается над Иисусом Христом, Сыном Бога, и над делом, которое Он совершил на кресте. И Бог при этом молчит, ничего не происходит. Когда Иисус Христос жил здесь, на земле, все было так же. Люди обходились с Ним, как хотели. Они насмехались, издевались над Ним, и они, в конце концов, добились того, что Ему был вынесен смертный приговор, хотя даже Понтий Пилат, судивший Его, был убежден в Его невиновности. Почему Бог мирится с этим? Потому что Он любит свое творение. Несмотря на все это зло и не желает, чтобы кто-либо погиб, а хочет, чтобы люди осознали свои грехи и признали свою вину и покаялись. Вот почему Он до сих пор терпит их греховное поведение, Его терпение для нашего же блага. Но так будет не всегда. Бог назначил день, когда нарушит молчание. Его терпение иссякнет. Он призовет людей к ответу. И тогда Спаситель, которого всегда отвергали, станет судьей, поскольку Бог отдал ему весь суд. Тогда последнее слово будет за Богом.

Из тьмы неверия призывает Бог. Из тьмы порочной, гибельной и страшной со всех сторон зовет, со всех дорог, где льется кровь и бой, где рукопашный. Господь зовет, зовет уставших от борьбы греховной, ношей обремененных. Он не отринет пламенной мольбы своих детей в мольбе преклоненных. Он примет сердце боль, услышит крик, с любовью протягивая руки. Ведь в милости он дивен и велик, он есть залог любви, голгофской муки. Приди к нему средь ночи и средь дня, приди к нему, о друг, в любое время. Он укротит неистовость огня и облегчит томительное бремя.

Наша передача подошла к концу. Дорогой радиослушатель, сегодня ты услышал замечательные песни о спасении, о том, что Бог любит тебя и что Он никогда не покинет, не оставит тебя. Эти слова, они приносят нам ободрение и утешение. Но для человека очень важно сделать правильное решение, выбор в жизни, следовать за Богом, надеяться на Него. И первый шаг – это молитва покаяния. Покаяние в вере, что Господь прощает грехи всякому, кто исповедует эти грехи перед Господом. В Библии, в первом послании Иоанна, в первой главе, 9 стихом написаны такие слова: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». И вот на этих словах, на этом обетовании мы основываемся и знаем, что Господь прощает всякого, кто приходит к Нему, кто осознает себя грешником, а Его спасителем. Это первый шаг навстречу к Нему – молитва. Своими словами, попросите Господа, чтобы Он вошел в вашу жизнь и простил, очистил, омыл, освободил. Он умер на Голгофском кресте, чтобы ты, дорогой человек, дорогой наш радиослушатель, был полностью спасен, прощен. Он воскрес для твоего оправдания. И сейчас я предлагаю вместе со мной, если у тебя есть такая возможность, помолиться и обратиться к Господу, сказать: «Господь, прости меня, грешного». Совершай эту молитву от всего сердца, осознавая, что только Он может тебя полностью оправдать, потому что капли крови, которые капали со креста, они пролились для каждого человека. Давайте склонимся для молитвы и обратимся к Господу. А ты от всего сердца, дорогой друг,

Эй, слова молитвы вместе со мной. Дорогой Отец Небесный, я прихожу к Тебе и осознаю себя грешником, а Тебя Спасителем. Войди в мою жизнь и прости все мои грехи. Я очень нуждаюсь в Твоем прощении и освобождении. Я верю, что Иисус Христос умер на Голгофе, на кресте за мои грехи. Слава Тебе, Отец и Дух Святой. Аминь. Дорогой радиослушатель, верь, что Господь любит тебя. Начни читать Евангелие, Библию, Новый Завет, и твоя жизнь будет меняться. Бог будет говорить твоему сердцу лично. Ну, а с вами был ведущий Константин Мусолитинов. Стихи читала Ольга Ткачук. До встречи, друзья, с Господом!

0: Часы семейного радио показывают 15 часов.
1: Предлагаю вашему вниманию запись подросткового клуба «Колба».
2: На радио «Эли» открывается клуб любящих Бога. «Колба».
3: В прямом эфире юное поколение рассуждает на актуальные для подростков темы.
2: Кроме интерактивного общения, вас ждут музыка и классные призы.
3: Присоединяйся и ты к клубу любящих Бога. Колба!
1: Всем-всем доброе утро, кто уже пришел домой со своих рабочих мест, со школы, из садиков и просто с прогулки, потому что погода, несмотря на свой холод, она все-таки тоже очаровывает. У нас снегопад в их ведет, и тоже хочется выйти на улицу. Но сейчас у нас в студии снега нет, у нас тепло, солнечно и очень уютно, потому что нас здесь много. И наш эфир, ежемесячный эфир под названием «Колба» выходит на старт, и мы готовы уже тут разбирать интересную тему, готовы играть, общаться и быть в общении вместе с теми, кто к нам присоединяется. А слушать нас можно как на радиоволнах, это в Кохлоярве, в Ихве и окрестностях на волнах 98.2 FM, на средних волнах. Нас можно слушать на частоте 1035 кГц, и также нас можно смотреть, даже не только слушать, но и смотреть в Фейсбуке, на странице, если латинскими буквами писать, «Медиа Эли», два слова, там вы нас услышите, и также нас можно слушать в Ютубе. В Ютубе мы тоже вещаем. Пожалуйста, присоединяйтесь, и сейчас я познакомлю вас с теми, кто сегодня участвует в нашем подростковом прямом эфире. Кстати, вы можете присоединяться не только вот через все перечисленное, можете даже участвовать, задавать вопросы или отвечать на те вопросы, которые я буду задавать участникам на Вайбере или звонить по телефону. Мы очень-очень хотим услышать ваши голоса. Сегодняшний эфир «Колбу» проведу для вас я, Арина, и со мной также целая команда из наших подростков, и она растет, команда растет, растет как на дрожжах, я бы так сказала. И, пожалуйста, представим нашу команду, начнем мы с этого края. Как тебя зовут? Представляю, чтобы наши слушатели могли это вспомнить.
4: Всем привет, меня зовут Каролина.
1: Да, откуда ты, с какого города?
4: Я с Кохтла-Ярве и с Эстонии.
1: Хорошо, а где ты родилась? В каком городе ты родилась, помнишь об этом?
4: В городе Мелитополь.
1: Отлично. Как ты здесь устроилась? Нравится ли такая погода у нас?
4: Да.
1: Хорошая погода. Тебе не холодно?
4: Нет.
1: Отлично.
4: Потому что куртки теплые.
1: Это хорошо. Это здорово. Следующий участник.
5: Меня зовут Кристина. Мне 13 лет. Я с города Ехали, Эстония.
1: Отлично. А родилась в каком городе? Отлично. Ну, живешь ты в Кохлоярве? А, нет, ты живешь в Ихве, это мы живем в Кохлоярве.
5: Да.
1: Я сама запуталась, видишь как? И родилась ты тоже в Ихве.
5: Да.
1: Здорово. Леон?
6: Всем привет, меня зовут Леон, мне 10 лет, я из Эстонии, из города Кохлоярве.
1: Угу, хорошо, родился?
6: В Нарве.
1: О, классно, ты это запомнил, супер. Хорошо, еще один участник у нас есть,
7: всем
1: участница.
7: Привет, меня зовут Мария, я из города Ихве, с Эстонии. Я родилась в Пуру.
1: Это Кохлоярве, да. Точно, здорово. А еще на заднем плане, если кто нас смотрит в Фейсбуке и в Ютубе, вы можете увидеть еще двух новых участниц нашего эфира. Это Амелия и Аня. Аня, вы можете помахать руками. Девочки, вас все видят. Ну, где ваши ручки, помахали уже? Отлично, здорово. И я надеюсь, мы их голоса тоже сегодня услышим. Ну, а говорить мы сегодня, конечно же, будем на определенную тему, которую мы как-то размышляли над ней, я размышляла над ней, и мне показалось, она интересна. Кстати, а кто из вас помнит, о чем мы в прошлый раз говорили? Может, какие-то истории вам вспомнятся, или какие-то что-то такое? Вы делали много руками в прошлый раз, помните?
4: Мы говорили, что такое радость.
1: А, точно, мы говорили о радости.
5: У нас была история про то, как посадили в тюрьму. Забыла кого, но посадили
8: Силу
5: в тюрьму.
8: И
5: Петра?
1: Павла.
5: Павла.
1: Или Петра. Ну, кого-то из них, да, молодцы, хорошо, хорошо.
5: Вот, и как они просто пели, и ночью началось сильное землетрясение, и у них развалились просто все оковы.
1: Угу, угу, они стали свободными, точно. Отлично, так, что-то еще мы разрисовывали с вами, или говорили про... Может, какая-то мысль запомнилась с прошлого эфира?
6: А, еще там какой-то человек был, который радужную одежду надел.
1: Ага, для чего он надевал такую радостную одежду?
6: Чтобы показать всем, что он радостный.
1: И что с Богом жить радостно, да?
6: Да.
1: Отлично, здорово. Ну что, мы сегодня тоже будем разбирать одну тему, но сначала один из рассказов, которые вы готовили. Кто первый готов рассказывать нам свою историю? Кто из вас, дорогие ребята? Леон, Кристина, Каролина, Маша? История. Сейчас сначала история, не стих. Тогда у нас у Каролины и Леон, да, с историей. Кто из вас будет рассказывать? А, Леон, как истинный джентльмен, уступает девочке в свою очередь. Готова ты, Каролин, рассказать свою историю, которую ты подготовила сегодня? Или не готова? Забыла?
4: Подзабыла немного.
1: Ясно. Вспоминай, Леон, тогда твоя история. Ближе к микрофону.
6: Почему?
1: Давай, Леон, мы тебя слушаем.
6: Ну, этот рассказ я прочитала в одной книжке. Там... Ну, там собраны истории, ну, на реальных событиях, которые были записаны. И вот одна из историй называется «Чудесное спасение». Два парня, два брата поехали к своему дяде Бобу на, ну, куда-то там в горы, а их дядя был шахтер. И рядом с его домом, ну, рядом с тем местом, где он жил, была заброшенная золотая жила, которая уже не работала. И дядя Боб сказал, что они могут как-нибудь туда сходить, но чтобы они сами туда не совались. Но им было интересно, и наплевав на все правила и безопасность, они пошли. Также они взяли с собой старую лампу, которая очень сильно коптила. Но, ну, дальше вы поймете, к чему я клоню. Они пошли туда. Сначала все вроде бы было хорошо. Потом начало что-то трясти. И они решили побежать обратно, но начали камни с потолка падать. И обвалилась часть потолка, и выход был перегорожен. А впереди них была огромная яма. Ну, не яма, а это... Ну, короче,
1: обрыв такой, да, что обрыв. Нельзя было там,
6: да,
1: пройти.
6: Можно было, но надо было прыгать. Там глубина и где-то метров 300 было, 400. Они боялись прыгнуть, потому что провалишься уже все.
1: Угу.
6: И, ну, им все-таки пришлось прыгнуть, они прыгнули. Но дальше они помнили, как дядя Боб им рассказывал, что в шахтах призывали шахт, может начать кончаться воздух, и поэтому надо быстрее искать выход. Они начали молиться, и через некоторое время у них еще это была лампа, она и ее дым сначала застаивался, а потом начал уходить. Они пошли туда, куда уходил дым, и нашли небольшую дырку. Ну, они не знали, сколько времени прошло с того момента, как они завалило вход. Они припрыгнули обратно, взяли камень, прыгнули еще раз.
1: Уже не боялись, да, уже хотели жить.
6: И выломали проход. И их уже искал дядя Боб со своими друзьями.
1: Угу. Ну, какие выводы мы можем сделать? Почему они попали в эту переделку?
6: Ну, потому что не слушались правил. Потому что им опытный шахтер сказал, который сам знает, может быть, сам был в таких ситуациях. И они не взяли никаких там касок. У них не было ни кирки, ничего с собой, только лампа одна. И все.
1: Но, во-первых, им вообще нельзя было туда идти, правда?
6: Ну да, потому что они ничего не знали, могли заблудиться, провалиться или еще что-нибудь так похуже. Там же такие ходы, что только с картой и... Только с картой на бумаге или с картой в голове можно оттуда выбраться.
1: И то, что они вообще выбрались, это милость Божия была, правда, к ним?
6: Да.
1: Потому что пропасть там, там столько ходов,
6: если
1: прям лабиринты.
6: Если бы они не взяли эту старую смокки, как звали, ну, как назвали
1: лампу.
6: Эту лампу, да. Если бы они эту лампу не взяли, скорее всего, бы так и остались бы, пока бы их не нашли. А найти там очень сложно, потому что это просто гора с разными выходами и входами.
1: Угу. Отлично, отлично. Спасибо большое, Лен. Очень здоровская у тебя история. Видно, что ты ее читал. И я также напомню нашим слушателям. Я смотрю, присоединяются к нам уже в Фейсбуке. Видно, что прибавляются циферки слушающих, смотрящих нас. И сейчас посмотрю в Ютубе. Да, в Ютубе тоже смотрят нас. Мы всем машем рукой. Вы можете в камеру помахать всем нам. И, пожалуйста, вот наши ребята представились, откуда они и где они родились. И вы тоже, наши дорогие слушатели, напишите, пожалуйста, откуда вы нас слушаете. Из каких стран, из какого города, возможно, земляки тут у вас сидят у нас в студии и тоже с удовольствием познакомятся с вами и поздороваются. Можете задавать вопросы ребятам, можете участвовать, потому что слушайте внимательно наше общение, потому что в конце будет возможность у вас позвонить и не только услышать, познакомить нас с вашим голосом, но также и выиграть сладкий приз. И это тоже возможно, и в последние разы наши ребята уносили сладкие призы, чему они очень рады, но я думаю, что они, наверное, были бы рады и услышать ваши голоса. Правда, ребят?
5: Да.
1: Так что можно нам писать. Если вы стесняетесь звонить, пишите, пожалуйста, в комментариях к трансляции Ютуба и Фейсбука на страничке «Медиа Эли».
2: Вы слушаете запись прямого эфира подросткового клуба «Колба».
1: Так, вот нам пишет наша слушательница Snowbird. Привет всем, ребята, мы из Крыма, но мы не дети, но нам тоже очень интересно. Здорово, помашем тоже наши радиослушательницы.
7: Snowbird из Крыма, странно, Snowbird должно быть...
1: Там не хватает снега. Снега там не хватает, поэтому его привносят разными способами. Да, пожалуйста, мы очень рады с вами услышаться сегодня. То, что вы не дети, это здорово, потому что у нас тоже не дети, у нас подростки, правда? Еще чего, дети, мы уже выросли. Итак, сегодняшняя тема нашего общения – это христианин в нехристианском мире. Вот такая у нас сегодняшняя тема. Христианин в нехристианском мире. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, что такое мир? Вот в нашем понимании, что такое, о чем я говорю, когда я говорю христианин в нехристианском мире? В русском языке такая путаница с этим словом «мир». Что это значит?
7: Ну, как, я думаю, возможно, мир – это как бы... То, что, ну, те, кто не верующие.
1: Угу.
7: Мир – это мир не в плане земли, а в плане того, что, ну, я не знаю, как это объяснить.
1: Хорошо, твоя мысль понятна. Еще кто-то дополнить может что-то, что такое мир? Как вы понимаете этот мир?
5: Это такой вопрос, над которым надо очень долгое время размышлять.
1: Отлично, здорово, размышляйте, занимайте свой ум этим размышлением. Ага, да, что-то еще добавить Маша или Каролина может? Или, может, у Амелии с Аней есть добавки? Они прям бедно испугались. Не пугайтесь, здесь все хорошо.
7: Все свои.
1: Да, если есть что-то добавить, обязательно добавляйте. Каролина, Маша, добавь, что-то есть у вас?
4: Ну, я думаю... Мир – это грешники.
1: Угу, это грешный мир, точно. Да, действительно, вы довольно-таки верно поймали вот эту мысль, идею. Если посмотреть на тот мир, который Бог сотворил, он прекрасен. А вам нравится гулять в лесу, ребят?
5: Да.
1: А что вам там нравится? Почему нравится гулять в лесу, скажите?
7: Атмосфера, природа, очень красиво, лес.
4: Особенно зимой очень красиво.
1: Зимой красиво.
5: Мне больше нравится, когда либо весна, либо лето. Потому mm-hmm. что это очень такие красивые два времени года.
7: Там и тихо, вот, далеко все от суеты, mm-hmm. все тихо, спокойно как-то.
1: Стресс можно
5: Атмосфера
1: снять.
5: Атмосфера хорошая просто.
7: Uh-huh. А если в джунгли зайти, то тоже классно. Правда, если у тебя с собой есть антидот против прививки там от 80 животных, которые ядовитые, так еще и какой-нибудь автомат с собой, тогда там нормально.
1: Да ты вообще спокойно, мирно так с автоматом идешь, все гуляешь по тропикам, все красиво, все мирно, так хорошо, спокойно.
7: Ну, в принципе, не во всех тропиках.
1: Классная прогулка. Ага. Ну да, надо уметь везде выживать, точно. То есть Божий мир сотворен очень красивым, прекрасным. Если мы посмотрим на фрукты, на овощи, они аппетитно выглядят, правда? Они вызывают радость какую-то, да, вот то, что сотворено Богом. Но есть тот мир, который испорчен грехом. И вот у меня здесь такая прекрасная корзиночка, я сейчас покажу нашим радиослушателям тоже, да, которая подписана «Мир без Бога». И я эту корзиночку пущу по вам, ребята, и вы каждый будете одну бумажку вытаскивать оттуда, только не конфетку, а бумажку. Вот. И будете...
7: Жаль.
1: И будете пояснять, что это значит, то слово, которое вы вытянули. Машуль, можешь взять?
7: Сможешь? Маша!
1: Лучше сверху, наверное. Ага. Да, вы, пожалуйста, радиослушатели, если у вас есть дополнение тоже к тому, что дети наши говорят, да, ребята, подростки, то, пожалуйста, можете тоже пояснять, вот что значит то или другое слово, которое ребята вытянули. Пожалуйста.
5: Сколько бумажек.
1: А, смотрите, пока вы вытаскиваете, у нас есть тоже еще одна. Юрий Александрович написал нам: «Дорогие друзья, мы видим, что восстановить мир на данной нам земле людям не под силу. Только приход Господа нашего Иисуса Христа вернет нам мир. Кто любит мир и мирную жизнь, молите Господа о Его пришествии и о мире на земле. Благословен грядущий во имя Господне». Спасибо большое, Юрий. Спасибо. Мы тоже вас приветствуем.
5: Вот такой красивый комментарий.
1: Да, очень красивый комментарий. Да, здорово. Так, смотрим. Да, у нас еще есть Мария Старикова. Пишет: «Здравствуйте, я смотрю вас из Ивангорода. Приветствуем Ивангород. Россия на связи тоже, наша граница. За рекой нас тоже слушают и смотрят». Да, если у вас есть что-то тоже пояснить вот к тому, что дети будут разъяснять, или какие-то мысли возникать в ходе эфира, пожалуйста, делитесь с нами, как это сделал Юрий, да? Нам будет приятно очень иметь общение с вами. Пожалуйста, кто первый нас вытащил, кто первый будет? Давайте с Каролины начнем.
4: У меня такая бумажка, тут написано «жадность».
1: Жадность, да. Жадность есть в мире. Скажи, чем она плоха или хороша?
4: Ну, она плоха тем, что если там тебе что-то дали, но сказали поделиться, и ты не хочешь, то если ты не поделишься, то это будет жадность, и потом кто-то с тобой не поделится.
1: Угу. Да, приятно дружить с жадным человеком?
5: Нет. Что-нибудь попросишь? О. Но иногда жадность, она даже бывает в каком-то более хорошем, то есть, типа, ему сказали, что ему нельзя этого делать, а другому сказали, что ему можно это делать, ну, или там кушать это, а другому нельзя, то есть тогда пожадничать это даже в какой-то хорошей степени идет.
1: Но тогда, я бы сказала, лучше и не есть при этом человек, если ты его действительно любишь, правда? А не так, что кому-то нельзя цитрус, а мы будем вот так: «Тебе нельзя!» Вот так, это не будет любовь и дружба, правда, ребят? Можно же по-другому сделать, просто себя ограничить ради человека. Да, хорошо. Так, кто у нас следующий?
5: Я могу рассказать. У меня написано на бумажке «эгоизм». Эгоизм — это когда ты думаешь только лишь о себе и делаешь все только лишь для себя. Угу. Наверное, как-то так.
1: Угу. Эгоизм. Так, с эгоизмом интересно дружить?
5: Нет.
8: Нет, потому что если, например, ты упал, что-нибудь с тобой случилось, он не будет, он будет только: «Ай, лишь бы на меня не подумали», и свалит куда-нибудь.
5: Угу. Ну, или скажет то, что: «Ну, мне все равно, что ты упал», ну, то, что «мне все равно, что ты упал», и то, что там просто пойдет либо дальше, либо остановится, посмеется и дальше пойдет. Угу. Ну, то есть такое тоже бывает.
8: Или ты попросишь дать, ну, что-нибудь он купит, ты у него попросишь, а он скажет: «Нет, мне мама сказала только, что ни с кем делиться, и поэтому я не буду, что, типа, тем более, что мне достанется больше».
1: Угу, угу.
8: Он все о себе думает.
1: И есть такая история тоже про одну миссионерку, женщина, она в Китае была миссионеркой, хотя сама из Англии, уехала от благополучной жизни, чтобы проповедовать Евангелие. И она стала служить просто там, как раз в Китае началась война, очень сильная война, там очень много сирот было из-за этого, ну, там вообще много деток, да, вот, да, женщина с книгой, вот, и она держала таверну такую, то есть там люди могли переночевать, путешественники на ослах там путешествовали, и вот там один ребенок прибился, она говорит: «Ну, давай, я буду там тебя кормить, будешь помогать», там что-то, второй ребенок прибился, и вот у нее там уже 10 детей с ней живут, потому что, ну, они сироты там, родители где-то пропали, родители, ну, во время войны там где-то потерялись, эти дети, пока путешествовали, подожди, и вот однажды приходит ее один из сыновей, маленький мальчик, и говорит: «Мамочка, а если вот сегодня ты чуть-чуть поменьше риса съешь, и я чуть-чуть поменьше риса съем, и вот мои братики и сестренки чуть-чуть поменьше рис съедят, наберется одна порция еще?» Она говорит: «Ну, если мы чуть-чуть поменьше съедим, наберется. А что ты спрашиваешь? А там еще один ребенок за воротами. Мы можем его еще взять?» И в итоге она переводила через горы, когда уже военные действия подошли очень близко к городу, она переводила через горы 120 детей. 120 сирот она переводила сама, без всякой еды, только уповая на Господа. Она их перевела в целости и сохранности, довела их до места. Они очень долго путешествовали, но когда она их перевела и их детей приняли, ну, в надежные руки, она, конечно, сама 2 месяца потом лежала без сил, почти без сознания, потому что это было очень сильно. Но она отдала себя. Это не было эгоизмом, правда? Она всю себя отдала ради этих детей.
8: И еще, когда они пришли в первый город, и там уже все было переполнено, их выгнали, им пришлось еще 20 километров пешком. Я бы сам столько не выдержал, а через город там перебираться...
1: Они много сотен километров пешком прошли, да. По-моему, неделю они шли или сколько-то, очень долго, да.
8: Да не, больше, мне кажется.
1: То есть мы видим, что когда мы верующие, христиане, эгоизм — это не то слово, которое нас должно характеризовать, правда? Это давай, будет. Леон, твоя мысль?
5: Злоба.
1: Злоба, угу. Да. Что ты можешь сказать про злобу?
8: Ну, человек вспыльчивый, ему что ни скажи, он сразу на тебя набрасывается с кулаками. Ну, человек злой, он всегда... Чаще всего злые люди, они не за то, что они просто злые. Чаще всего их обижают. Вот я помню, был один пацан, он меня очень сильно травил. А потом оказалось, что у него брат какой-то странный, его бьет постоянно. Так еще и что, у него мама умерла, а батя пьянец.
1: Ему потому так больно внутри. Обычно злоба от больного сердца, когда в сердце очень много боли, тогда человек, ну, как бы эту боль выливается вот так злостью, да.
8: А еще я помню, был какой-то парень, но у него были комплексы из-за того, что он не мог за себя постоять. И он издевался над тем, кто еще слабее его.
1: Угу. Да, хорошо. Машуля?
5: Убийство.
1: Ой, так. Ё. Это тоже то, что есть в окружающем нас мире. Это хорошо или плохо?
5: Очень плохо, потому что могут не за что-то убить человека.
1: Да, да.
8: Ради денег, например. Ради выгоды творят страшные дела.
1: Угу. Да.
5: Или просто убить, чтобы папы там не было у какого-то сына.
1: Угу, угу, да.
5: Иногда убивают точно. Еще из-за того, что завидуют. Ну, такое тоже бывает.
1: Из зависти бывает, из-за власти бывает, точно, да. Так, у нас еще есть Амелия, Аня, они тоже вытягивали. Да, вытягивали бумажки? Подходите к микрофону, можно вот где Леона, Кристина, вам легче всего, наверное, к этому микрофону подойти. И расскажите, какое у вас слово и... Что это за слово такое? Какое тебе слово?
9: У меня ненависть.
1: У тебя ненависть. Ага. Что это такое ненависть? Как она вот проявляется?
9: Это когда...
1: Тебе хорошо слышно, молодец. Угу.
9: Кому-то не нравится какой-то человек, ему неприятно с ним, наверное, вместе находиться.
1: Угу. А это хорошо, ненависть?
9: Плохо.
1: Это плохо. Это для самого человека, который ненавидит. Для него самого это хорошо? Вот я ненавижу. Мне самой хорошо от того, что я ненавижу? Конечно, это нехорошо. Кажется, что вроде как справедливо, но я сама порчу свою жизнь, правда, этой ненавистью. А как можно победить ненависть в себя, Ань?
9: Этого я не знаю.
1: Как ты думаешь? Ты пробовала как-то? Наверняка были ситуации, когда человек какой-то неприятный. Как ты побеждала эту ненависть?
9: Не знаю. Думаю, наверное, на нем как-то противоположном.
1: Отлично. Отлично. Видишь, Леон сказал сразу, не знает, ты уже понимаешь, что надо что-то делать. Девчонки и еще остальные, кто как сражается с ненавистью? Как по-христиански сражаться с ненавистью?
8: I don't know.
5: Молиться за этого человека, чтобы он перестал над тобой там издеваться, ну или что-то такого делать.
1: Угу. Молиться за человека,
4: или
1: точно.
4: Или за другого. Ну, например, кто-то там ненавидит другого человека, и тот может... за него молиться.
1: Да.
4: Например, если не тебя обижают, а другого человека.
1: Да. Первое, что мы можем делать, это молиться. Точно, здорово. Молиться. Ненависть побеждается только молитвой. Это первый шаг. Дальше любовь идет, да, но мы не сможем его полюбить, пока не начнем молиться за этого человека, потому что, ну, без Бога нам тяжело любить того, кто нам неприятен. Нам написала Светлана в Фейсбуке. Привет из Риги, благословенного дня. Светлана, мы вам машем, всем нашим дружным коллективам. Спасибо, участвуйте с нами. Возможно, у вас есть какие-то дополнения вот к тем размышлениям, которые ребята здесь высказывают, тоже можете писать, пожалуйста, в Фейсбуке, в Ютубе, и также WhatsApp у нас работает. Так, вот нам написали тоже... Анна написала: «Привет, Арина, привет всем подросткам от Ани и Старту. Приятно вас видеть и слышать». Аня, которую мы знаем, Маша, Маня тоже. Анечка, мы тоже очень рады тебя видеть. Да, ждем в гости на подольше. Приезжай к нам. Так, и у нас еще у Амелии осталось слово. Амелия, подходи сюда, тебя хорошо будет слышно, микрофон хорошо работает. И какое у тебя попалось качество?
10: Вредность.
1: Как?
10: Вредность.
1: Вредность. Это смешное слово. А как проявляется вредность, Амель?
10: Например, человек что-то для другого человека делает, а его для кого делают, он говорит то, что мне это не надо, делай другому.
1: Ага. Да, еще. А вообще приятно общаться с вредным человеком?
8: No.
1: Неприятно. А мы хотим быть вредными?
10: Нет.
1: Иногда. Иногда хочется повредничать немножко. Спасибо, молодец, Амель. Ребята, вредные. Вы встречались с вредными людьми?
8: Да.
1: Как они, как проявлялась их вредность в вашем случае?
8: Ему что-то делаешь, ему все не то. Что-то предлагает, он такой: нет, мне этого не надо, вот лучше это сделай. Угу. Хотя я этого, может быть, ну, не умею даже.
1: Угу.
5: Или, например, ну, бывают такие люди, ну, с таким характером, то есть что вы договорились, что вы будете это дело делать вместе, а потом через пару, там, допустим, минут он говорит, ну, то есть, ну, тоже вредничает и говорит, что я буду это делать только если ты сделаешь вот это. Или если ты сделаешь вот это, там.
1: Это допустим. Манипуляторы уже.
5: Ну, да, и манипулируют.
1: Вредничают, да. Ага. Точно, здорово. Молодцы, хорошо, мы поразмышляли с вами, мы дальше будем переходить к тому, как нам жить и как Бог нам помогает жить именно по его слову. Но сначала мы послушаем песню, дадим возможность написать. Нам, кстати, еще Ирина написала, Вероланин, кто был у нее в гостях, тоже помните ее. И она пишет: приветствую смышленых детей, очень хорошее их объяснение. Спасибо большое, Ирина, мы вам тоже машем. И желаем хорошего вечера. Оставайтесь с нами и пишите ваши мысли. И в Фейсбуке, и в Ютубе можно писать также... В Вайбере нам вот уже написало несколько наших радиослушателей. И первая песня сегодняшнего эфира, чтобы мы немножко поднастроились на следующую часть, будет звучать в исполнении христианской певицы Дарины Кочинжи. Называется она «О чудном Боге». Пожалуйста.

0: Вы слушаете запись прямого эфира подросткового клуба «Колба».
1: Клуб любящих Бога. «Колба».
2: В прямом эфире юное поколение рассуждает на актуальные для подростков темы.
1: Кроме интерактивного общения, вас ждут музыка и классные призы.
2: Присоединяйся и ты к клубу любящих Бога. «Колба».
3: Итак, продолжается наш эфир из студии города Ихи, Колба. Мы говорим сегодня о жизни христианина в мире. Мы поговорили о том, что в окружающем нас мире много зла, такого зла, среди которого нам приходится жить. И вот как нам жить окруженными вот этим злом? Мы сегодня будем об этом и говорить. Но сначала, конечно, нужна будет небольшая игра, небольшое соревнование. Даже, я бы так сказала, даже будет сладкий приз, я так скажу. У нас ребята разделились на пары. Определились вы, кто с кем? Кто с кем?
4: С Машей,
3: Амелия с Аней. Угу. Отлично. Сейчас вам нужно будет одну руку убрать под стол и в одну руку взять ручку. Взяли, да?
4: Да.
3: Отлично. И сейчас вам нужно будет нарисовать вдвоем, каждая пара, один рисунок. Пока не рисуйте. Без единого слова. Вы не можете друг с другом разговаривать. Да? И вам нужно будет нарисовать какой-то рисунок.
4: А показывать можно что-то?
3: Можно, но у вас будет определенное количество времени, чуть-чуть будет. И задаст вам тему Алена, что рисовать, да? У нас Алена сегодня за видеопультом тренируется, и заодно она даст тему. На ушко скажет Алена каждой паре тему свою, у вас будет три как бы рисунка, а потом будем угадывать, что вы нарисовали. Договорились? Но без слов, и одной рукой. Да, Алена сейчас вам скажет, что рисовать. Поняли задание?
4: Да.
3: Хорошо, сейчас Алена пройдет вас, только вы не подслушиваете, да? На ушко.
4: Вот
3: каждой паре. Закрою. Одной паре одно что-то. Да, ну что-то нарисовать, как вот мы играли, знаешь, на этом. Угу. Так, и теперь разговаривать нельзя. Пока не говорите, да, сейчас вам скажут, что. Маша скажет Леону потом. Угу. И вдвоем один рисунок. Так, Кристина с Каролиной второй рисунок. Пока не начинаете рисовать, я скажу, когда можно начинать рисовать. Так, и без слов. Без слов. Так, и Амелия с Аней тоже получает свое задание. Так, так, так, посмотрим. Не разговаривать нельзя, уже разговаривать, все, уже нельзя. Так, ну что, готовы? Все получили задание?
4: Вроде да.
3: Отлично, теперь насчет марш, вы перестаете молчать, говорить вернее, и начинаете рисовать. На старт, внимание, марш, поехали.

Так, пока еще не вижу поднятых рук, но время заканчивается, ребята. У вас еще 10 секунд есть. Так, одна пара подняла руку. Так, ждем еще две пары. 10 секунд.

0: Так, время закончилось. Итак, ручки положили, больше рисовать нельзя. Так, сейчас у Амелия с Аней подойдут, покажут на камеру ваш рисунок, а мы все будем угадывать, что же вы нарисовали, какая у вас была тема. Так, вот туда на камеру покажите и другим ребятам тоже покажите. Камера видна? Рисунок виден? Ага. Так.
1: Праздник.
0: Так, так, Леонок, Маша тоже угадывает, да, можно уже говорить, да.
2: Я думаю, то, что это
1: садик, садик, да.
0: Садик? Какой садик?
1: Детский.
0: Так, кто у нас угадал? Какая у нас группа угадала? Все правильно? Садик?
1: Мы.
0: Отлично, молодцы, угадали. Отлично. Давай, показывайте вы. И сначала на камеру, потом всем остальным ребятам на камеру покажите. Видно, Галина, видно?
1: Угу.
0: Так, давайте всем показывать другим. Амелия, Саня тоже могут подойти.
2: Это хорошая погода.
0: Это правильно?
1: Нет. Игровая площадка.
3: Нет, близко. Близко поля. Была...
0: Подожди, подожди, не подсказывали он, пускай
1: близко
0: не пробует еще.
1: Близко было к хорошей
0: Подожди.
1: Погоде.
0: Солнечный день. Так, Амелия, Саня, еще один балл получает. Молодцы, угадали. Теперь Кристина показывает.
1: Вот такой у нас рисунок.
0: Так, рисунок и показывайте, угадывайте.
1: А, это дождь. Вот плохая погода.
0: Плохая погода, отлично, у Амеляни. Два балла заработали. Ага, умнички, молодцы. Да, а скажите, пожалуйста, что вам помогало в рисовании? Помогало. Все-таки вы рисовали без слов, и один рисунок на двоих, это довольно-таки сложно. Что помогало?
1: Это, ну, помогало то, что мы наблюдали, кто что начинал рисовать, и так было легче то, что другой начинал другой рисовать, и как бы это и помогало.
0: Угу.
2: Мы с Кристиной, я начала одно рисовать, а она другое, и потом...
3: Непонятно.
2: Потом мы вместе потом. Она дорисовала, да? Мое, а я дорисовала ее.
0: Угу. Отлично. Леон, Маша, что вам помогало?
3: Нам ничего не помогало. Просто Маша нарисовала... Я там нарисовала солнышко, она то, я то. Я там птичку начала рисовать, она тоже несколько птичек нарисовала. Я мячик нарисовала, она нарисовала челиков, которые в мячик играют.
0: Отлично. Так. Амелия, Аня, что вам помогало рисовать? У вас хороший рисунок получился.
4: Рисовать жесты, и тоже кто первый начинал
0: нарисовывать. Ага, взаимопонимание помогало. Да. Отлично, ребята, а было что-то, что мешало вам?
1: Нет.
2: Нет.
0: Ага, ясно. То есть вам помогало то, что вы друг друга очень хорошо знаете. Во-первых, вы по парам так разделились, но вообще, вы вообще друг друга хорошо знаете. Амелия, Саня тоже подруги. Да, нам очень помогает, когда мы друг друга знаем, когда мы друзья, правда? И вот в отношении нашей христианской жизни... Когда мы живем в этом мире, который полон вот всего того, что вы перечислили, да, злобы, предательства, вредности какой-то, да, о чем мы говорили, убийства, да, ненависть, обман, хитрость. Мы живем окруженные этим миром, мы часто очень с этим сталкиваемся, нам больно, тяжело, нас это ранит. Нам могут помогать те люди, которые идут рядом с нами, которые любят Бога и которые нас поддержат, правда? Это огромная поддержка. Когда мы сами не справляемся с какой-то задачей, человек придет и поддержит тебя. Да, ты начал что-то делать, у тебя руки опустились, кто-то тебе сказал, что да какой ты там музыкант, да ты вообще ничего не умеешь. И ты все, и ты уже не хочешь ничего делать. А пришла подруга или друг и сказала, да ты что, продолжай, у тебя это классно получается. И у тебя опять вдохновение, и ты опять продолжаешь, правда? Друзья, люди, любящие тебя, они всегда помогают. И мы посмотрим на три таких важных пункта, которые нам помогут следовать за Христом и преодолевать все, что нас окружает. Для этого нам нужна будет Библия. И первое место Писания читает нам Кристина. Это послание к римлянам, 13 глава и 1 стих. Она нам прочитает. А вы, дорогие радиослушатели, делитесь своими мыслями на нашу тему «Жизнь христианина». Как нам жить в этом окружающем нас мире, когда вокруг столько боли, столько ненависти, столько злобы? Как нам жить и оставаться христианином? Что нам может помогать вот, в следовании за Христом, когда все вокруг пытается нас с этого сбить? Пожалуйста, Кристина, читай это местописание, Римлянам 13:1.
1: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нету власти ни от Бога, существующая же власть от Бога установлена».
0: Отлично. Итак, для нас, для вас, ребята, молодые, юные, подростки, да, что значит подчиняться тем, кто выше вас? Кто выше вас? Кому в первую очередь вы должны подчиняться?
1: Родителям.
0: Да, самое первое. Первое звено подчинения – это подчинение родителям, послушание родителям, да? Когда мы слушаемся родителям... А почему Богу вообще нужно это, чтобы мы слушались родителям? Почему Бог говорит об этом?
2: Потому что Бог через родителей нам хорошие поступки говорит.
0: Учит нас хорошими.
2: Мысли,
0: да.
2: Хорошие.
0: Угу. Да, еще почему? Почему так важно для Бога и в Библии? В Библии еще есть Ефесянам 6.1, тоже такое место, что дети, повинуйтесь родителям своим. Да? Почему еще, Лен, давай ты закончишь рисовать и будешь участвовать в эфире. Почему еще нужно слушаться родителей?
3: Ну, потому что послушание родителям, потом будет легче послушаться Богу.
0: Да, если мы слушаемся родителям, привыкли слушаться, то нам будет уже нетрудно слушаться того, кто является нашим отцом, только небесным, правда? А если мы бунтуем против родителей, нам тяжело и Бога слушаться. Мы никого не хотим слушаться, мы хотим жить, как хочу. Точно. Да. Если мы едем по дороге, и у нас есть выбор, слушаться правил или не слушаться правил, в каком случае мы более безопасно будем жить?
1: Когда будем слушаться правил, потому что тогда будет, ну, вообще будет очень маленький шанс, что ты можешь куда-то врезаться или попасть с кем-нибудь в аварию.
0: Да. Да, или кому-то причинить боль, потому что иногда наше непослушание причиняет неудобства не только нам, но и другим людям. Как, например, авария, да? Один не послушался, сел за руль пьяный. И он может не только сам погибнуть или быть раненым, но и погубить еще других. Правда? Да, Каролина.
2: Тот, кто там сидел за рулем.
0: Да.
2: Или тот, кто с ним поехал.
0: Да, и это большая беда, точно. То есть правила установлены для того, чтобы нас обезопасить. Это наша граница. Точно, это первое. Второе, это мы, Леон прочитает нам послание евреям, 10 глава, 24-25 стих. Вы можете заранее уже готовиться, да, и приготовиться. Итак, второе, это вот то как раз, что вы делали, когда рисовали, да. Как мы можем слушать, как мы можем жить в этом мире, оставаясь христианами, Леон, прочитай, пожалуйста.
3: Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга. И тем более, чем более усматриваете приближение дня одного.
0: Оного. Угу. Отлично. Ага, у нас еще одно есть комментарий от Сергея нашего. Здравствуйте, любимое радио. Сергей, мы тоже машем ручкой и рады, что вы с нами. Да, точно. То есть что нам может помогать в этом пути? Другие люди, которые будут нас поощрять, то есть одобрять, делать добрые дела. Да, как здесь вот Леон прочитал. Да, то есть мы когда вместе, мы не так, что мы дружим, и вдруг я вижу, что Кристина пошла бить окна. Ну, скучно ей стало, ну, плохое настроение. Она решила побить окна. И я говорю, ну, иди, бей, раз тебе так хочется. Нет, если я действительно верующий человек, и я люблю ее, если я люблю Кристину, я ей скажу, не ходи, не надо. Давай мы лучше подушками подеремся с тобой, если там хочешь стресс снять. Давай поколошматим каким диван побьем руками, да, ну, да, если хочется совсем тебе. Да, пойдем в лес погуляем, опять же, да, послушаем эту тишину, и ты успокоишься. Да, пойдем побегаем кросс, в конце концов. Знаешь, как хорошо снимает негативные мысли спорт. Да, то есть мы, когда вместе общаемся, любящие люди, мы друг друга поощряем не просто чем-нибудь заняться, а именно хорошим чем-то. Вот у нас зимой было такое происшествие. У нас балкон не застеклен в квартире, в которой мы живем. И ребята молодые, им делать было нечего, были как раз каникулы. И они вечерами ходили и кидали в окна куски льда. Вот, и это пугало. Ты вечером уже такой спокойный, 8-9 вечера уже ложишься спать, готовишься, и вдруг тебе там эти летят. Вот, это было неприятно. И я понимаю, что они просто от безделия, и никто рядом с ними не сказал им, что, ребят, ну, можно другим чем-то заняться, не обязательно. И там такие ребята были уже не вы, а еще и старше. Ну, уже 15-16 лет уже должны быть какие-то, наверное, хорошие мысли в голове. Вот, ну, в итоге приехала полиция, разбиралась уже, и она увещевала их и наставляла их на другие какие-то поступки. Вот, поэтому еще один момент, как мы можем оставаться христианами в этом мире, нам нужно иметь рядом с собой правильных людей, поощрять друг друга к добрым делам, да, и увещевать друг друга. Что значит увещевать, еще это слово такое новое? Увещевать.
1: Рассказывать.
0: Еще какие мнения, что такое увещевать, такое старое слово. Увещевать значит учить, и значит немножко даже докорить. Дали он, не мне карточку, да? То есть я не ругаю, но я увещеваю. Так делать не надо, да? Делай по-другому. Лучше созидай, чем ломай. Да, то есть мы друг друга не только там ободряем, мы друг друга еще увещеваем, поправляем немножечко, чтобы мы не вели плохие, не делали плохие дела. И последнее, что нам нужно делать, это Ефесянам 4 глава, это у нас Каролина прочитает, помогите Каролине открыть. Послание Ефесянам, это тоже Новый Завет, все послания у нас в Новом Завете находятся. Послание Ефесянам 4 глава, я стихи вам скажу, чтобы вы сейчас не забыли их. Ага, совсем скоро, у нас уже радиослушатели хотят нам звонить, я так думаю. Мы сейчас закончим уже и будем принимать звонки, потому что у нас есть сладкий приз. Четвертая глава. Так, не Коринфянам, Ефесянам. Угу. Ефесянам. Нет. Четвертая глава. Второй стих.
1: И второй стих читай. Аккуратно.
2: Со всяким смиренным умудрением и кростью и долготерпением нисходя друг к другу любовью.
0: Угу. Так, и 32 стих, тоже и главы.
2: Но будьте друг к другу добры и страдательны. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас.
0: Аминь. Вот, не только нам нужно быть милосердными и прощающими к окружающим нас людям, да, там, в школе, во дворе, с теми, кто нас обижает, а также и с друг с другом, да, мы должны и друг друга тоже любить, прощать друг друга, да, и жить в радости. У нас есть такое практическое задание, пока я буду объявлять уже начало нашей викторины, вот кто может достать до сюда, можете взять.
1: Девочки, держите.
0: Вот такие задания вы сделаете для того, чтобы помнили сегодняшний урок, и чтобы в следующий раз, когда мы придем, вы могли бы его не забыть. И сделают, ребята, вот такую пирамидку, которую можно поставить где-то себе на столе и напоминать себе, как вести христианский образ жизни в нехристианском мире. Да, здесь такие стороны у этой пирамидки есть. Вы пока, ребята, делаете, складываете, склеиваете ее, чтобы это была пирамидка, а не просто лежачий такой, чтобы 3D была фигура. Итак, одна сторона звучит так. Мне надо помогать моим друзьям-христианам жить, как Иисус, да, помогать другим. Чтобы вести христианский образ жизни в этом мире, мне надо встречаться с другими христианами, чтобы мы могли поддерживать друг друга. Угу. Еще один момент. Все христиане должны повиноваться тем, кто стоит выше них. И последняя мысль. Для того, чтобы возрастать, мне надо молиться и читать Библию. Вот такая будет пирамидка у наших ребят. Дома стоять, я надеюсь, у них получится ее хорошо сделать. Вот. А вы, дорогие, у нас остается буквально сколько минут? Сейчас скажу сколько. 10 минут. Остается до конца эфира, и у нас уже включена телефонная линия, можно также по Вайберу позвонить, вот, чтобы поучаствовать в нашей викторине. Каждому мы сможем принять 3 максимум звонка, потому что времени мало, вот, так что поторопитесь. А призов-то у меня 3 есть, сейчас я посмотрю, я выставлю вам призы, я же еще их держу в тайне. У нас вот такие есть вкусные шоколадки. Вот такие вот огромные просто, я даже 100-граммовая вот такая огромная шоколадина. Есть с арахисом, а есть еще какая-то другая. Это тоже с арахисом, смотрите, вот такая. Вот, и сейчас третью достану, а третья у нас вот какого-то другого вкуса вроде бы. Вот, так что можете выиграть такую шоколадку, но для этого нужно позвонить нам на эфир и ответить на представленные вопросы каждому. Ага, вот нам Аня написала, что у нее тоже есть такая пирамида. Аня, ты с нами. Мы сразу видим, что ты ведешь христианский образ жизни очень успешно. Так что, ребята, вам эта пирамидка тоже будет напоминать хорошие мысли.
5: Вы слушаете запись прямого эфира подросткового клуба «Колба».
0: Итак, кто хочет поучаствовать в нашей викторине, вы, пожалуйста, можете уже звонить. Каждому звонящему будет задано 3 вопроса. Также дополнительный вопрос может задать Леон, если он захочет этого по своей истории. Леон, слышишь?
1: Да.
0: Ты можешь подумать, какой-нибудь один вопрос задать каждому участнику по своей истории. Кто как слушал нашу тему «Жизнь христианина в окружающем нас мире» и кто как слушает историю Леона. Так, ага, у нас был уже звонок, я его пропустила. Позвоните, пожалуйста, еще раз, что-то у меня выключен звук был, сейчас я его включаю. Ага. И можно выиграть вот такую сладенькую, вкусненькую шоколадку. Вы посмотрите, какая это сладость. Как голова будет хорошо работать, когда вы ее съедите. Только лучше не на ночь, конечно, с утра. Можно с чаем попить, с кофе. Вот такие у нас раз. А, эта шоколадка у нас, по-моему, с рисовыми шариками, а эта шоколадка у нас с арахисом. Вот почему-то не срабатывает звонок. Попробую я перезвонить Сергею. Может быть, у нас получится. Почему-то пропускается звонок, я его не слышу. Ага, у меня получилось позвонить. Давайте попробуем связаться с нашим радиослушателем, который пытается нам дозвониться. Это Сергей. Сергей, добрый Алло. Вечер. Ага, так. Дети, вы слышите Сергея?
1: Нет.
0: Сергей, скажи, что мы тебя не слышим.
6: Алло.
0: О,
1: алло, теперь слышишь.
0: Алло, да-да. Все, привет, Сергей, мы тебя слышим, дети тебя тоже слышат. Ты детей слышишь?
6: Здрасте. Да, особенно Кристину.
0: Кристина, твой голос очень яркий. Сергей, ну что, у нас есть три вопроса. Если Леон успеет придумать вопрос по своему рассказу, еще будет дополнительный. Готов отвечать?
6: Да.
0: Отлично. Первый вопрос звучит так. Что в библейском понимании означает слово «мир»? О чем мы сегодня как раз говорили, дети вначале рассуждали на эту тему. Что в библейском понимании означает слово «мир»?
6: В переводе на... Еврейский или как?
0: Нет, просто вот что такое мир? Вот у нас сегодня такая тема. Жизнь христианина в окружающем нас мире. Что это означает в библейском понимании? Мир. В каком мире мы живем? Что это означает?
6: Ну, это все то, что нас окружает. Это и есть мир, я считаю.
0: Угу. Да, точно.
6: Люди, те, которые нас окружают, все там природа, это и есть мир.
0: Угу. Точно. Да, то есть и еще неверующий мир, мы говорили об этом, потому что мы все-таки живем в мире, который наполнен грехом. Точно. Засчитываем мы этот ответ, Сергей?
1: Засчитываем.
0: Засчитываем. Так, очень авторитетно сказала Кристина, что засчитываем. Второй вопрос звучит, Сергей, тебе. Почему нам нужно учиться жить среди окружающего нас мира, а нельзя жить так, как живет он? Почему нам нужно учиться жить среди окружающего нас мира, а нельзя жить так, как живет он?
6: Ну, наверное, потому что мир, мир, в частности, мы живем в грехе, вот, а нужно учиться в Библии, учиться жить, как учит Библия. Вот. А Библия учит нас жить правильно по библейским ценностям.
0: А почему не можем жить? А почему мы не можем жить, как живут все? Ну, есть же хорошие люди в мире, там, ну, будем жить, как все. Почему надо учиться именно этому?
6: Ну, потому что Библия нас учит жить правильно. Не грешить. А все это как все. Как все, это получается грешить, как все.
0: Точно. Да, то есть потому что мы все грешные, наша душа, она влекома грехом, да? Нам нужно приучить ее жить без греха. Точно, принимаем мы этот ответ?
1: Да.
0: Принимаем, точно. Сейчас уже Каролина за тебя болеет. Итак, третий вопрос. Как Бог помогает нам жить по Его Слову? Как Бог помогает нам жить по Его Слову?
6: Ну, по-моему, тут в вопросе и... есть и ответ в этом же вопросе. Как по его слову, то, что написано в Библии, надо исполнять, и будет вам счастье.
0: Да, точно, знать его слово. Да, знать его слово. Да, точно, дает силу исполнять его слово. Правда, Господь не только нас учит, но он еще силу нам дает. Принимаем мы этот ответ?
1: Да.
0: О, смотри, тут уже целый хор за тебя болеет. Так, Леон, у тебя есть вопрос по своей истории? Только ближе к микрофону, чтобы Сергей услышал. Сергей, еще вопрос по истории Леону, которую он рассказывал. Давай, Леон.
1: Первый вопрос.
0: Один только вопрос задашь, Сергей.
1: Да, первый, последний.
0: Уже список.
1: Почему мальчики не могли дождаться?

Здание. Еще у вас есть возможность позвонить. Остается буквально 3 минуты, чтобы принять ваш звонок и разыграть вам приз. Ну, а я буду подводить итог. Мы сегодня говорили о жизни христианина в окружающем нас мире. И мы говорили о том, что Бог нам обязательно помогает, когда мы ищем Господа. Мы не можем жить, как все, потому что мы познали Бога. Если мы познали Бога, как мы можем допустить в свою жизнь вот те вещи, о которых мы говорили в начале нашего эфира? Злобу, недовольство, убийство, зависть, хитрость, обман. Невозможно. Почему? Потому что если в нашем сердце живет Бог, туда уже ничто нечистое не должно входить. И мы должны заботиться о чистоте нашего сердца, поэтому нам очень важно быть смиренными, подчиняться теми, кто над нами. То есть это родители, это начальство, да, это учителя в школе. Нам нужно смиряться и учиться быть послушными и очень уважительными. Нам нужно помогать друг другу в этой жизни. И также нам нужно проявлять христианский характер в неверующем мире. Любить, служить, рассказывать об Иисусе и быть самим примером вот этой христианской любви, о которой нас учит Бог. Не просто на словах, но и на деле быть христианином. Ну что, мы, наверное, заканчиваем наш эфир, потому что нет уже времени ждать звонка, мы не успеем уже разыграть приз, но я рада, что мы один приз все-таки разыграли. Спасибо всем, кто был с нами. Ребята, вы можете помахать ручкой, и, надеюсь, в следующем месяце мы тоже встретимся. С вами была Арина и также ребята из нашего подросткового клуба «Колба». Это Каролина, Кристина, Леон, Мария, Амелия и Аня. Также нам помогала за видео сегодня. Дебют был Алены за кадром, но она с нами. И все, кто смотрел нас в Фейсбуке и Ютубе, видели нас только благодаря Алене. И за пультом ведущей сегодняшней программы была Арина Висолаускас. До следующей встречи в эфире. И пускай Бог благословит вас быть настоящими христианами. Мы заканчиваем песней. Да, можете помахать. А песня начинает уже звучать в Церкви Спасения среди шторма. С Богом!

0: Вы слушали запись подросткового клуба «Колба». В Эстонии 16:00.
1: Здравствуйте, друзья! Пришло время ознакомить вас с передачами, которые вы услышите в ближайшее время.
2: В 16:10 по страницам Библии.
3: В 17:00 литературная передача «Продолжение следует».
4: «Женщина с книгой. Повесть о жизни и труде английской миссионерки в Китае Глэдис Эдвард». Читает Арина Весолаускас.
2: В 17:45 повтор передачи «Три минуты для Библии».
3: В 18:00 предлагаем вашему вниманию запись конференции.
2: Богослужение на украинском языке вы услышите в 19:00.
5: В 20:00 вечера приглашаем наших юных радиослушателей на детскую передачу выходного дня.
2: В 20:20 чтение Библии, Ветхого и Нового Заветов –

0: 20:40 передача «Библия говорит». В 21:00 вас ждет выпуск «Христианских новостей». В 21:15 повтор передачи «Продолжение следует». В 22:00 звучит прямой эфир от Радио Теос по страницам Библии. Завершит нашу программу 23:45 передача «От веры в веру».
1: Сегодня суббота, 2 мая.

0: Что думаете о семейном радио Эли вы?
1: Я знаю, что многие охотники и рыбаки в тайге, когда они от скуки включают радиоприемники на средних волнах, и они вынуждены слушать эти передачи, потому что других радиостанций нет. И таким образом Господь их приобретает для себя. Дорогие сотрудники Трансмирового радио и дорогие сотрудники семейного радио, пусть Бог вас благословит и даст выхода из этой ситуации, потому что такая огромная страна, Россия, такие огромные просторы, и людей много, и есть очень много людей, которые находятся в местах лишения свободы, и там некоторые вот слушают радио. Поэтому не оставляйте их без духовной пищи, дорогие братья и сестры. А когда вот мы придем на небо, там мы увидим, сколько людей покаялось, сколько вот людей услышали наши передачи, наш труд увидели.
0: Обратная связь очень важна для нас. Ваши сообщения, письма и звонки вдохновляют нас для дальнейшего служения. Помогите своим знакомым и родным открыть для себя семейное радио «Эли».

0: Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
1: Сердечный привет, дорогие друзья! Мы с вами подходим к 4 главе книги «Песнь, песни Соломона». И вся эта глава – это, конечно, одна большая любовная песня Соломона, обращенная к этой сельской девушке, которую он полюбил и привез с собой в Иерусалим. Но мы видим здесь также любовь Иисуса Христа к Его Церкви, любовь Христа к нам. Это глубоко личный текст, это глубоко личные отношения. Перед нами любовь Христа к Церкви и каждому верующему человеку. Это песнь о любви. Это песня любви человеческой, но это также песнь о любви Христа. Первый стих этой главы. «О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна». И несколько позже, 7 стих. «Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе». Я хочу вспомнить еще раз фрагмент, который мы уже читали, но не полностью. Я хочу сейчас все-таки к нему вернуться. Это 5 глава послания к Ефесянам, начиная с 25 стиха. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством Слова, чтобы представить ее себе славную Церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Слышали? Церковью, не имеющую пятна. А здесь «вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе». Это Христос говорит Церкви. Ну а в контексте это жених, или в данном случае уже все-таки муж, говорит своей жене, говорит своей супруге. Тут в послании к Ефесянам интересный момент. Чтобы освятить ее, то есть Христос освятил Церковь свою смертью за Церковь, Он дал нам свою святость, а дальше очистив баню водную посредством Слова. То есть Христос не только освящает свою Церковь, Христос также и очищает ее. И вот эта водная баня – это очищение посредством Слова. Мы с вами сегодня не случайно читаем и изучаем Священное Писание. Я верю, что Бог освятил нас своей кровью, пролитой за нас, но также я читаю о том и вижу то, как Он очищает нас Словом Своим Святым. Это Его способ, это то, что Он придумал. И Он делает так, чтобы у нас не было ни пятна, ни порока. Он делает Церковь именно такой, какой хочет ее видеть. Святой, чистой, совершенной. Он посмотрит когда-то на Церковь и скажет: «Я люблю тебя. Нет у тебя ни пятна, ни порока. Не потому, что ты была такой крутой, а потому, что Он очистил тебя». Вот тут есть некая сложность, потому что мы зачастую думаем о Церкви, мы видим Церковь по-человечески, мы видим и пятна, и пороки. И знаете, для меня лично, когда я задумываюсь и о Церкви, и о себе также, вот для меня лично здесь очень важно уповать на Христа. Он сказал, что очистит, значит, очистит. Я смотрю вокруг, и мне непонятны какие-то вещи. Я вижу, что есть проблемы. И я не могу отказываться от этих проблем. Я понимаю, что они есть. Я не могу лгать и говорить, что все нормально. Но при этом я также знаю, что Он очистит свое время. И вот 4 глава. Мы будем двигаться несколько быстрее. Я буду читать только некоторые стихи. Однако я надеюсь, что вы сами внимательно, очень внимательно прочитаете всю эту книгу с начала до конца. Я надеюсь, что через нее Христос обратится, Христос проговорит к вашему сердцу. Четвертая глава – это большое, очень объемное и очень подробное описание не просто женщины, а тела женщины. Первый стих. «О, ты прекрасна, возлюбленная моя! Ты прекрасна! Глаза твои голубиные под кудрями твоими, а, возможно, также под вуалью». Здесь возможны разные переводы. Тут очень конкретно описываются ее части тела. Кстати, это одна из причин, по которой я буду читать только частично эту главу. Есть вещи, которые лучше все-таки читать лично. Есть вещи настолько интимные, что это должен читать каждый человек сам для себя. Кстати, по поводу интимной близости в браке. Есть две крайности, две крайние точки зрения. Есть люди, которые считают, что весь брак сводится к интимности. Интимная жизнь, физическая жизнь в браке – это для них и смысл всего брака. Если интимной жизни мало, то и брак, следовательно, автоматически признается плохим. Другие, напротив, считают, что интимная жизнь, интимная близость в браке вообще не важна. То есть брак может быть как бы и без нее тоже. И не просто может, а есть или нет, в общем, на самом деле, не важно. Однако я думаю, что истина где-то посередине между двумя этими крайностями. Когда жених держит невесту в объятиях, вот именно тогда любовь достигает своего высшего проявления физической близости. Но сама физическая близость – это продолжение, развитие тех отношений, которые уже есть у мужа и жены. Физическая близость без глубоких духовных отношений оказывается пустышкой. И люди, которые пытаются компенсировать эти отношения за счет физической близости, очень быстро убеждаются в бесперспективности такого подхода. И вот тут перед нами очень подробное описание этой женщины. Кстати, каждый молодой человек смотрел на свою возлюбленную и говорил ей, какие у нее красивые глаза, какие у нее красивые волосы. Это первый стих. Я в свое время очень часто говорил своей супруге, какие у нее замечательные, роскошные, красивые золотистые волосы. И как они отсвечивают на солнце. Они буквально золотятся на солнце. Сейчас в этих волосах появляется седина. Но они все равно остаются красивыми. Эта красота никуда не уходит. Потому что она внутренняя. И еще потому, что она определяется не только ее внешностью, но и моим отношением к ней. Есть вещи, которые мы говорим, есть вещи, которые мы озвучиваем. Я не помню, чтобы я когда-то говорил супруге о том, что у нее красивые большие пальцы на ногах. Может быть, кто-то из вас говорил. А вот здесь... не каждый орган, конечно, но многие части тела этой женщины, этой девушки воспеты в этой песне. Я не буду читать сегодня все. Скажу лишь вот о чем. Христос знает вас целиком, полностью, до мельчайших подробностей. Между прочим, именно поэтому нет смысла просто от Него что-то скрывать. Да, Он и так знает, Он в курсе. Но при этом Он хочет, чтобы мы рассказывали Ему то, что с нами и в нас происходит. Поэтому просто скажите Ему то, что у вас в сердце. Просто скажите, не таясь, как есть. Незачем скрываться, незачем притворяться. Вы можете сказать Ему все на чистоту, все до конца. И это, собственно, и есть лучший путь. А Адам и Ева пытаются скрыться от Бога, вместо того, чтобы открыться перед Ним. Они считают, что, скрывшись от Бога, они скроют от Него свой грех. Это не получается. Бог и так знает, что произошло. Но Бог хочет, чтобы мы были откровенны с Ним. Бог хочет, чтобы мы открывались Ему. Сегодня многие спрашивают, например, как избавиться от комплекса неполноценности. А я вам скажу, вы никак от него не избавитесь. Сами, вообще никак. От этого и от любого другого комплекса нас с вами может избавить лишь Христос. Единственное место, где можно избавиться от комплекса неполноценности, как и от любого другого комплекса – это у креста Христова. С другой стороны, думаю, что некоторым людям вообще нет смысла избавляться от комплекса собственной неполноценности, пока они не придут ко Христу. Так называемый комплекс собственной неполноценности на самом деле может быть Божьим указанием на то, что нам нужен Христос. Мы действительно неполноценны без Христа, но Он отдал за нас дорогую цену. Мы куплены дорогой ценой. Вот когда мы это принимаем, мы становимся полноценными. От этого, как и от других комплексов, можно избавиться, только придя к Иисусу Христу. Ну или еще. Как избавиться, ну, например, вот от этой вредной привычки? Знаете, у меня в жизни была ситуация, когда я много-много раз приходил к Богу и говорил Ему о совершенно конкретной вещи. Я признавался в совершенно конкретном своем деянии. Это продолжалось много лет. Меня пугало то, что я делал. Но более того, меня страшно расстраивало то, что я делал, потому что я понимал, что это расстраивает Бога, это больно Богу. Я ничего не мог с собой сделать. Эта привычка продолжалась в моей жизни. Я снова и снова и снова приходил к Богу. И знаете, что я увидел? Во-первых, я увидел, что Он богат милостью. Во-вторых, я увидел, что Он отвечает. После многих лет Он, наконец, даровал мне победу над этой привычкой. Он действует своими невероятными путями, так, как я и представить бы не мог. Есть люди, которые получают освобождение от вредных привычек быстро, сразу. Есть люди, которым на это нужны многие годы, потому что Бог действует в них, Бог работает в их сердце. Есть люди, которые озвучивают свои вредные привычки. Есть люди, которым и озвучить-то стыдно. Но перед Богом все равно нужно, потому что Бог и так знает. Он просто хочет, чтобы мы приходили к Нему. Вот это важная история. И всякая попытка как-то срезать этот угол, да, вот пройти по более короткому пути, пройти без Бога, найти чудесное средство избавления от вредной привычки, это попытка по сути своей провальна. Придите к Богу, скажите Ему, как есть. Просто объясните Ему, что с вами происходит с вашей точки зрения. Подлинное состояние дела Он и так знает. Но не врите, не лгите, не обманывайте. Просто скажите Ему. И Он даст освобождение, и это освобождение будет в Его время. Еще один интересный момент прочитаю из этой же 4 главы «Песни Соломона», 6 стих. «Доколе день дышит прохладою, и убегают тени, пойду я на гору Мировую и на холм Фимиама». Вот эти фразы «гора Мировая» и «холм Фимиама», и, в принципе, упоминание «Мира» и «Фимиама», этого уже было много в книге «Песни». Мы с вами говорили об этом. В непосредственном своем значении то, о чем говорится здесь, это женская грудь. В духовном же смысле очень интересно и очень важно указание на Мира и Фимиам. Мира указывает на смерть Иисуса Христа. Фимиам — на Его воскресение и жизнь. Помните, Павел говорит о том, что мы знаем Христа не по плоти, потому что мы не видели Его в этом земном Его служении, но мы знаем Христа прославленного. И вот здесь ответ на ваши вопросы, решение всех проблем в том, чтобы знать Христа прославленного, в том, чтобы прийти на эту гору. Придите на гору Мира и Фимиама, доколе день дышит прохладою, пока есть возможность. Очень многие не знают Божьего Слова, и люди пытаются найти самые разные решения. Но эти решения не срабатывают. Если вы знаете Иисуса Христа, то вы всегда можете прийти к Нему. Вы можете воссесть за Его великой трапезой, и вы можете радоваться вместе со Христом. Понимаете, мы с вами даже не способны представить себе, как Он нас любит. Мы часто говорим Господу: «Господь, велика Твоя любовь». А насколько она велика? Понимаем ли мы это? Отдаем ли мы себе в этом отчет? Думаю, что далеко не всегда.
0: По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
1: Стихи. «Пленила ты сердце мое, сестра моя, невеста, пленила ты сердце мое одним взглядом очей твоих, одним ожерельем на шее твоей. О, как любезны ласки твои, сестра моя, невеста, о, как много ласки твои лучше вина и благовоние мастей твоих лучше всех ароматов». Он говорит о ней, о невесте. Он говорит о верующих людях в отношениях со Христом, о тех, кто принадлежит Христу. Мы с вами зачастую даже не понимаем, насколько Он нас любит. При этом просто говорить людям о том, что Христос любит их, зачастую бывает недостаточно. Откуда вы знаете, что Он вас любит, вот вас лично? Вы испытали это? Может быть, не прямо сейчас. Может быть, вы проходите через кратковременный период, аналогичный тому, что описано в начале 3 или в начале 5 главы. Но испытывали ли вы на себе лично любовь Иисуса Христа? Если да, то вы действительно можете об этом говорить. Мы говорим из Священного Писания. Мы основываемся на Божьем Слове. Но очень важно, чтобы в провозглашении таких серьезных истин, таких фундаментальных истин, был наш опыт. Потому что если мы говорим о том, через что мы никогда не проходили, о том, что нам совершенно незнакомо, нам верить перестают. Особенно, когда речь идет о столь фундаментальных вопросах. Да, дорогой мой друг, Христос любит тебя. И уж если влюбиться, то это, конечно, в Него. Христос любит тебя. Ответь же Ему. Влюбись и ты в Него. Дальше слова невесты. 16 стих. «Поднимись, ветер с севера, и принесись с юга. Повей на сад мой, и польются ароматы его. Пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды». Да, это об отношениях между женихом и невестой, между мужем и женой уже в данном случае. Но это также об отношениях между Христом и Церковью. Помните в своей проповеди, это замечательная проповедь, которую Христос говорил в горнице. Эта проповедь начинается с 13 главы Евангелия от Иоанна. И там есть поразительное место. Когда Иуда, не Искариот, задает Иисусу вопрос. Он говорит: «Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» То есть нам, конечно, хорошо, но как это так ты делаешь? Почему, Иисус, ты открываешься нам, а не всему этому миру? Ответ заключается в том, что апостолы сами донесут Слово Божие и донесут весть о Христе всему этому миру. И вот невеста тоже начинает это понимать. Она хочет, чтобы повеяли ветры. Она хочет, чтобы ее счастье разнеслось по всему этому миру. «Поднимись, ветер, с севера и принесись с юга. Повей на сад мой, и польются ароматы его. Пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его». Она знает, что ветры разнесут аромат этого сада. Так и сегодня возвещается Божие Слово. И когда Христос придет за своей Церковью, это Слово будет возвещаться и ароматы сада будут распространяться. Ну, а мы с вами подходим к пятой главе. Мы начинаем читать. И здесь, как кажется, есть определенный конфликт. Вроде бы все было хорошо, вроде бы все было здорово, гладко. Первый стих. «Пришел я в сад мой, сестра моя, невеста, набрал миры моей с ароматами моими, поел сотов моих с медом моим, напился вина моего с молоком моим. Ешьте, друзья, пейте и насыщайтесь, возлюбленные». Люди начинают наслаждаться друг другом, и люди также несут это наслаждение окружающим. Он наслаждается садом, но он также приглашает своих друзей разделить его радость. Он делится с ними своим переживанием. Знаете, сегодня есть немало христиан, которые говорят: «Да я христианин, но я не хочу нести Божие Слово другим. Я не хочу делиться с ними. Мне и так хорошо. А вдруг еще меня не поймут? А вдруг еще смеяться будут? А вдруг?» И начинаются эти «вдруг», которые на самом деле очень и очень похожи на отмазки. Первый стих — это великое обещание, это великая трапеза, которая необходима всем нам. Апостол Иоанн пишет о том, чтобы радость ваша была полна. Он хочет, чтобы мы радовались. И эта радость обретается в подлинном общении с Богом. Также и здесь радуйтесь, друзья. Да, он хочет, чтобы радость его друзей была полна. С одной стороны, мы сами наслаждаемся нашим общением со Христом. С другой стороны, мы призваны разделить это общение с окружающими людьми. А радуетесь ли вы в христианской жизни? Радуетесь ли вы в христианском общении? Есть люди, которые не радуются, а имеют для этого все основания. С другой стороны, есть удивительные истории, когда по человеческому разумению вроде бы и радоваться-то нечему. Мне иногда приходят отклики, которые меня особенно вдохновляют. Как-то написала женщина, которая лежит в больнице. Она пишет: «Я сейчас в больнице, есть много свободного времени. И вечером перед сном я славлю Господа и молюсь за вас. А потом утром я просыпаюсь в 16:30 и не могу больше спать. И снова радуюсь, и снова молюсь о вас». И дальше она заключает свой комментарий. Как же это замечательно — иметь подлинное общение со Христом. Вот понимаете, какая штука? Она в больнице. Я не буду сейчас рассказывать подробности. Скажу лишь, что болезнь у нее очень и очень серьезная. И тут она пишет: «Я радуюсь». И как же это замечательно — иметь подлинное общение со Христом. Дальше мы переходим к очень необычной ситуации, которую можно объяснить с точки зрения одной из традиций того времени. Это, кстати, начало четвертой песни. И четвертая песня будет очень короткой. Я думаю, что сегодня мы ее успеем прочитать. «Я сплю, а сердце мое бодрствует. Вот голос моего возлюбленного, который стучится. Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя. Потому что голова моя вся покрыта росою, кудри мои ночной влагою». И вот получается интересная вещь. Он приходит к своей возлюбленной, очевидно, он снова отходил по каким-то своим царским делам, а она лишь еще глубже зарывается в свою постель. Я думаю, что проповедь по этому фрагменту Священного Писания обязательно нужно услышать современной церкви. Она важна для каждого из нас. Услышать, чтобы вылезти из этой нашей удобной кроватки, чтобы оставить нашу удобную постель, чтобы браться за дело, к которому призывает нас Бог. Кстати, даже в царском дворе пол был все-таки земляной. Поэтому понятны следующие слова: «Я скинула хитон мой, как же мне опять надевать его? Я вымыла ноги мои, как же мне марать их?» Она не хочет никуда идти, она не хочет одеваться, она не хочет пачкать ноги, она не хочет вылезать из постели. Так вот, традиция заключалась в том, что возлюбленный мог не входить в дверь, а просто приоткрыть ее и намазать или помазать ароматным маслом ручку изнутри. Дело в том, что там, где была ручка, было также отверстие. Можно было, в принципе, просунуть руку в это отверстие. Кстати говоря, тут интересная вещь. Кто-то скажет, ну а как насчет техники безопасности? Ну да, были тогда такие, понимаете, нецивилизованные люди. Они могли, в принципе, и дверь не запирать. В многих домах ее просто не запирали. А сейчас у нас такая цивилизация. Двери не просто запирают, а двери должны быть железные и замки крепкие. Да, вот такие мы нынче все стали цивилизованные в нашем 21 веке. А тогда такие вот дикари были, когда можно было не бояться, что тебя ограбят. И вот дальше мы читаем о том, как возлюбленный помазал ручку двери, помазал дорогими маслами. Таким образом он проявлял свою любовь. Аналог этого сегодня – это когда муж приносит жене цветы. Он таким образом проявляет к ней любовь. Вот 4 стих. «Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину, и внутренность моя возволновалась от него. Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему, и с рук моих капала мира, и с перстов моих мира капала на ручки замка». Это не ее мира, она уже легла спать. Это его мира. Это знак его присутствия, знак того, что он был здесь. И знаете, что интересно? Если мы начинаем Божие дело, если мы беремся за то, чего Бог от нас хочет, то мы обнаруживаем дивный аромат его мира на наших руках. Да-да, в прямом смысле, в нашей спальне мы ощущаем, что имеем тесное личное общение с ним. Это действительно великая и чудная картина. Ну и тут мы с вами подходим к концу этой краткой песни. Она буквально несколько стихов занимает. А теперь, друзья мои, перед нами 5-я, завершающая песнь этой книги. В этой песне невеста или уже жена говорит о нем, о своем женихе или муже. Он уже рассказывал о ней, он говорил о ней очень много. А теперь ее черед. Мы увидим, как она воспринимает его. И параллель, кстати, с тем, как мы, Церковь Христова, и мы, верующие люди, воспринимаем Иисуса Христа. В следующий раз мы с вами будем читать эту песнь. Я надеюсь, что в следующий раз мы ее завершим, потому что у нас есть определенные расписания, мы уже задерживаемся, мы уже выходим за рамки этого расписания. Помните, что мы с вами путешествуем по страницам Библии. В любом путешествии есть расписание. Я понимаю, что я должен был уже пройти дальше. Но мы отвлеклись, и мы увлеклись. Постараемся, очень постараемся, хотя я этого не обещаю, в следующий раз все-таки закончить песни. Ну а вы, друзья, можете готовиться уже к следующей части нашего путешествия, потому что после этого мы с вами вернемся в Новый Завет, и мы будем читать послание апостола Павла к Колоссянам. Это церковь в городе Колоссы. И знаете, что интересно? Некоторые из моментов, которые были перед нами в песне, мы будем читать и в послании к Колоссянам. Потому что Павел, как апостол Иисуса Христа, тоже будет говорить о Христе, которого он любит. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
0: Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.

В Эстонии 17 часов. Продолжение следует. Здравствуйте, любители художественной литературы.

Дорогие друзья, сегодня мы продолжим слушать повесть Энн А. Мейндерс «Ван Вурден. Женщина с книгой». Часть 24. Начальник тюрьмы вместе с Глэдис Эльверт еще раз обсудил дело в Антуане. Помилованного царем убийцу помиловал и его земной судья. Ведь Господь через свое слово сказал преступнику: «Вставай и следуй за мной. Иди и расскажи, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». Вонтуань должен был идти и свидетельствовать о милости Господа, чтобы прорвались оковы греха и у других, и грешники освободились от уст сатаны.

Глава 19. Приведи сюда нищих, увечных. Несколько недель Глэдис вместе со студентом библейской школы ходила в тюрьму для бесед с заключенными. У Глэдис не было источника постоянных доходов. В военное время почти полностью прекратилась связь с Англией, и деньги до нее не доходили. Заметив это, благовестник Кристиан Чан попросил ее стать его помощницей в общине в городе Че, за что она будет получать небольшую зарплату. Глэдис приняла это предложение. Одной из ее задач являлось содержание в чистоте церкви и посредством миссионерского труда в городе привлечение большего числа горожан к воскресным богослужениям. Глэдис приняла свою задачу всерьез. Проверяя церковное здание, она ужаснулась, до чего оно было грязным и запущенным. Благовестник извинился за беспорядок. «Знаете, сюда приходят и слушают проповеди многие люди, но часто они боятся наказания за это со стороны своих языческих богов и делают это тайком. А вот открыто помочь нам и вычистить церковное здание — нет, на это не осмеливается никто из китайцев. Поэтому ваша помощь мне так необходима». Сначала Глэдис проверила галерею, надеясь, что хоть там почище. Ее тошнило от затхлого воздуха, разбросанного хлама, грязных и липких скамеек, бумажек на полу и бесчисленных ползающих насекомых. Разве это дом Божий? Как же она справится с задачей? Глэдис была одна. Она встала на колени на грязный пол и очень просто помолилась. «Господи, ты видишь этот дом. Хочешь ли ты через свое слово говорить и жить в нем? Твоя воля, чтобы я здесь работала, или я должна уйти? Что ты повелишь мне делать?» И тут Глэдис очень ясно вспомнилась история Неемии, как будто в сию минуту это была весть для нее самой. Неемия скорбила о том, что город и дом Господа были разрушены и запущены. Под Божьим водительством он получил разрешение взяться за дело в Иерусалиме и восстановить порядок, чтобы народ опять мог ходить в Дом Божий. Для Глэдис эта история послужила знаком к тому, чтобы взяться за дело здесь, в этой запущенной церкви. Дом для проповеди Слова Божьего должен содержаться в порядке и чистоте. Она обвязалась полотенцем, взяла веник и начала выметать мусор. Поднятая в воздух пыль летала вокруг нее, и через несколько минут с одышкой и кашлем Глэдис выбежала на улицу. «Ну ты, злой сатана! Хочешь остановить меня всей этой грязной пылью, чтобы я больше не могла работать?» — сурово сказала она. «Я не уступлю твоему злому коварству. Этот дом должен быть чистым, и в воскресенье для тебя здесь не будет места. В воскресенье этот дом наполнится людьми, которые должны освободиться от твоего рабства». Глэдис стала мести более осторожно, чтобы не так сильно пылить, но все-таки она почувствовала в сердце определенный страх перед силой сатаны. Казалось, будто он в этом здании старается воспрепятствовать ее работе. На нее напало уныние, и внутренний голос сказал: «Брось эту работу! Разве это миссионерский труд? Зачем очищать галерею? Это бесполезно! Ведь в воскресенье никто не придет слушать. В городе Че так мало христиан, а в воскресенье церковь будет пустой. Откуда же тебе взять людей?» Глэдис снова встала на колени в галерее, прямо в пыли. «Господи, в Твоем слове написано, что мы должны пойти по улицам и переулкам города и привести в Твой дом нищих, увечных и хромых, дабы твой дом наполнился». Один из местных служителей церкви, зайдя в здание, услышал раздававшийся с галереи голос. Он потихоньку подошел ближе и, стоя неподвижно, слушал мольбу Глэдис. «О, всемогущий Боже, покажи Твою силу и в воскресенье наполни эти скамьи людьми.
приведи сюда грешников, чтобы они услышали Твое слово. Выгони сатану из этого дома, покажи Твою победу, да будет сатана проигравшим. О Господи, вырви из его лап грешников, развяжи узы его пленников, освободи потерянные души от его власти. Господи, сделай это во славу Твоего имени. Она встала, подняла глаза к небу и помолилась на этот раз беззвучно. Потом ее голос прозвучал удивительно сильным, повелительным тоном. «Сатана, я повелеваю тебя именем и силой Господа Иисуса, выйди отсюда!» Затаив дыхание, служитель ждал, что будет дальше. Он увидел, что женщина у каждой скамьи становится на колени и молится. «О Господи, приведи грешников на эту скамью, дабы наполнился Твой дом. Сделай так, чтобы в воскресенье Твой дом был полным. Спаси грешников от власти сатаны». Когда Глэдис собралась выйти на улицу с веником и совком, служитель потихоньку покинул здание. Всю неделю Глэдис тщательно убирала церковное здание. И каждый день в определенное время молилась о том, чтобы в воскресенье церковь наполнилась людьми. На этой неделе Глэдис встретила молодого китайца, которого звали Сю, что значит «прокаженный». Раньше Сю был служащим канцелярии на северо-западе Китая. Обнаружив у себя проказу, он впал в такое отчаяние, что пытался совершить самоубийство. Благодаря Божьей благодати эта попытка не удалась, а потом одна проповедь, услышанная им от миссионера, стала причиной его обращения. В связи с его болезнью его приняли в больницу для прокаженных в Че. Там он познакомился с благовестником Кристианом Чаном и встретился с Глэдис Эльверт. Кристиан Чан попросил Глэдис посетить, кроме тюрьмы, и дом для прокаженных. Это стало для нее ужасным испытанием. Какой это был несчастный дом! Жилое помещение выглядело довольно прилично, но ужасные ссоры, драки, воровство и жестокость пациентов друг к другу испугали ее. «Видите, здесь живет дьявол», — пожаловался Сю. «Здесь никто не знает Слова Божьего. Царит безжалостная атмосфера, люди враждуют друг с другом, и все чувствуют себя заброшенными и одинокими. Любви здесь нет вовсе. Ежедневная жизнь здесь ужасна». «Бог силен изменить это», — ответила Глэдис. «Он может победить сатану и прогнать его из этого дома». Сю посмотрел на нее. Она стояла с книгой в руке, с крепко сжатыми от напряжения губами и обводила всех этих несчастных прокаженных сочувственным взглядом. «Бог силен прогнать сатану!» — с твердой уверенностью проговорила она. «Веришь ли ты этому, Сю?» Помедлив с ответом, Сю произнес. «Верю. Я испытал это на себе. Он спас меня от оков сатаны и от уз греха». «Сю», — сказала Глэдис, — «эти люди должны ходить в церковь и слушать Слово Божье. Все они должны в воскресенье прийти». «Это невозможно. Нам запрещено находиться среди других людей». «Богу все возможно, Сю, и Он повелевает, пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых, чтобы наполнился дом мой». Убедившись в том, что эти люди должны прийти в церковь, Глэдис приняла смелое решение. В следующее воскресенье прокаженные, вымытые и аккуратно одетые, должны были прийти с Сю в церковь. «Вам надо прийти как раз после начала богослужения. Я вас подожду», — сказала она ему. В воскресенье утром так и произошло. Глэдис ждала на улице. После того, как другие прихожане вошли и началось служение, пришел Сю со свитой бедняк. Поманив рукой, Глэдис повела их в боковой ход. Тихие, как мыши, они во время пения прокрались наверх на галерею и робко сели на скамье. Галерея наполнилась, все места были заняты.
Прокаженные сидели со своими изувеченными лицами, подточенными руками и деформированными ногами. Поникнув головой, они внимательно слушали проповедь Слова Божьего о проказе своей души. И Глэдис сидела, склонив голову, удивляясь тому, что ее молитва о церкви, полная людей, таким образом услышана. Во время пения последнего гимна Глэдис вывела их на улицу. Никто из других прихожан не заметил, что галерея была наполнена прокаженными. И в следующее воскресенье все с прокаженными ходил в церковь, на галерею. Они слушали проповедника с большим вниманием. Для некоторых из них эти богослужения стали благословением. В доме прокаженных атмосфера стала меняться. Так Сю стал свидетелем оказанной ему благодати Божией.

Время пребывания Глэдис в городе Че оказалось временем благословенного труда. После отъезда Джарвиса Тянь в Америку и после того, как она привела прокаженных Сю и других нищих бедняк в церковь, она встретила группу студентов. Эти молодые китайцы вскоре поняли, как много может дать им эта миссионерка. Ведь, прекрасно разговаривая по-китайски, она была готова учить их английскому языку. Эти студенты большей частью были беженцами с севера. Они жили в суровое военное время, время неустроенной жизни, массовых смертей и голода. В будущее они смотрели без оптимизма. После встречи с миссионеркой оживился их интерес к учебе. Эта добрая женщина сама была беженкой, такой же бедной, как все другие беженцы. Но она рассказывала им о совсем ином будущем. Говорила с ними о книге «Живого Бога». Скоро в городе стало известно, что женщина с книгой может давать уроки английского языка. В ее скромную комнату за церковью в Че стали заходить многие посетители. Китайские полицейские, проходящие подготовку, спросили ее: «Не можете ли вы учить английскому и нас?» Потом подошли к ней чиновники Ямыни. «Если вы даете уроки английского языка полиции, то почему бы не давать их и нам?» Глэдис согласилась, и вскоре ее дни были заполнены уроками студентам, полицейским, чиновникам, врачам, офицерам армии генерала Чан Кайши и другим. Большей частью это были люди с севера, убежавшие от японской армии. Глэдис сразу же почувствовала себя ответственной за духовную нужду этих людей. Все они должны узнать, что живой Бог говорит с ними через свое слово. Поэтому она всегда и везде носила с собой свою Библию. Она читала из нее, говорила о ней, и люди слушали. Глава 20. Бежать. Но куда? В это время армия генерала Чан Кайши терпела поражение на всех фронтах. С севера подкатывались волны Красной армии под командованием генерала Мао Цзэдуна, захватывающие огромные территории китайской земли. В освобожденных генералом Мао районах люди должны были быстро сделать выбор, чтобы спасти свою жизнь. Им немедленно навязывали коммунистический режим. Великий вождь Мао Цзэдун сам до тонкостей разработал этот режим и закрепил его в новых зонах. Стояла весна 1948 года. Сопровождаемые десятками тысяч бедных крестьян с севера, вооруженных захваченным американским оружием разбитых войск Чан Кайши, генерал Мао продвигался по стране. Он был простым человеком, который вырос в маленьком домике из высушенных глиняных обломков. В детстве он жил в комнате с глиняным полом, где не было даже деревянных табуреток. Уже в молодости он испытывал боль в виде нищеты простых крестьян и угнетения их богатыми помещиками. С самого детства у него появилась идея вывести простой китайский народ из глубокой нищеты. С 1912 до 1918 года он учился в педагогическом училище. В 1923 году вместе с Чан Кайши получал образование в военной академии. Поначалу у них были одинаковые цели, но постепенно пути их разошлись. Мао Цзэдун выбрал путь радикального коммунизма и собрал вокруг себя народные массы. Долгие годы он демонстративно носил всю ту же изношенную одежду и шапку, даже после того, как стал великим вождем. Итак, весной 1948 года его армия стремительно двигалась по Китаю. Когда он проезжал через деревни, люди ликовали. Обездоленные и угнетенные кричали: «Мао – спаситель нашего народа!» Оставив труд на полях, тысячи крестьян следовали за ним. Это было триумфальное шествие генерала Мао по стране. На одной огромной площади Мао Цзэдун слез с лошади. Когда великий спаситель появился на балюстраде правительственного здания, его приверженцы стали на колени, преклонились перед ним и ликовали. К нему поднялись тысячи изможденных от голода лиц. Великий вождь улыбнулся
и толпа загудела от радости. Такого лидера еще никогда не видели в Китае. Человек из народа, в крестьянской одежде и с ласковой улыбкой для нищих. «С ним мы построим новый Китай!» — крикнул кто-то. «Сияет над нашей страной новое солнце!» — радостно воскликнул другой. Из сотен тысяч уст прозвучали новые праздничные песни во славу великого спасителя, генерала Мао Цзэдуна. А в Че собрались глубоко озабоченные миссионеры, христиане и студенты. До них дошли сообщения о триумфальном шествии генерала Мао и о жестокости его приверженцев к христианам. «Подходит Красная Армия, надо бежать!» — кричали все кругом. «Бежать? Ну куда?» — спрашивали друг друга, укладывая скромные пожитки. Север и восток Китая были уже захвачены Красной Армией, а из-за перенаселенности беженцами на юге царил голод. «Попросим в молитвенном собрании Господа», — посоветовала им Гладис Эйлверт. Вечером они собрались в какой-то школе вместе со студентами и христианами. Они читали в Слове Божьем о войнах и разрушениях, предсказанных через пророков Богом Израиля. Повторятся ли сейчас эти ужасы? «День тьмы и мрака, день облачный и туманный. Как утренняя заря распространяется по горам народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века. При виде его затрепещут народы, у всех лица побледнеют. Как борцы бегут они, и как храбрые воины влезают на стены. Перед ними потрясется земля, поколеблется небо, солнце и луна помрачатся, и звезды потеряют свой свет. Но и ныне еще говорит Господь: обратитесь ко мне всем сердцем своим, в посте, плаче и рыдании».

0: классе все стали перед Богом на колени. Отцы, матери, дети, молодые мужчины и женщины склонились в молитве. Долгими часами они плакали, умоляли о милости. Наступила ночь, но все еще не было ответа от Господа. Куда же им бежать? «Нам надо сначала поспать несколько часов», — сказал один китайский благовестник. В коридорах и классах люди искали себе спальни и места. Лежали и сидели на полу целыми семьями. Глэдис дали отдельную комнатку, но спать она не могла. Ее мучило беспокойство о детях. Нет, за себя она не боялась, но дети, ее дети, Тимофей, Фрэнсис, Лес, Синью, Гордон, Девятушка и Павлина, которые убежали с ней из Янчена, что с ними будет? Принесло ли Слово Божие уже плод в их молодых сердцах? Услышал ли Господь ее молитвы о них? Она еще не знала. Ей хотелось видеть признаки их личного обращения. Если их арестуют коммунисты, будут ли они верно исповедовать Слово Божье, даже при угрозе смерти? Душа мамы Глэдис стонала от боли и тревоги за детей. Она встала на колени, чтобы вновь передать их милости Божией. Она молила Господа не избавить их от возможных физических страданий, а лишь о спасении душ этих мальчиков и девочек. Переутомленная, она заснула. Но сон был коротким. Она услышала голоса в соседней комнате, вышла в коридор и увидела приоткрытую дверь. В комнате мерцал тусклый свет. Там она увидела юношей, их было около 15, стоявших на коленях вокруг географической карты. Один из них молился вслух об указании от Господа. Через несколько минут они замолкли. Потом помолился другой. Его рука двигалась по географической карте на полу, пока палец не остановился у места в западной области Китая, на границе Тибета. Стало тихо. Прислонившись к косяку, Глэдис пристально смотрела через щель в комнату. «Вот здесь», — сказал, наконец, молодой человек. Все склонились над картой. «Не знает ли кто-нибудь из вас что-либо об этом месте?» — спросил парень. «Нет, никто не знал этого места». Юноша опять помолился. Все другие молились с ним, прося о вере, что они на самом деле должны бежать именно туда. Второй юноша остановил палец у того же самого места на карте и поблагодарил Господа, давшего им веру в то, что они должны отправиться в это место. Потом его палец продвинулся дальше по карте и остановился у другого места. «Здесь люди, которые должны послушать Слово Божье. Кто пойдет туда?» Вопрошающим взглядом он посмотрел вокруг. Никто не отвечал. «Господи, покажи, пожалуйста, сам, кто из нас должен пойти и принести туда Твое Слово?» Снова помолился юноша. В комнате вновь стало тихо. Сердце Глэдис сильно билось. «Какие она видит чудные вещи! Неужели Господь сейчас откроет этим мальчикам, а не ей, куда им всем бежать?» Вернувшись в свою комнату, она заплакала от стыда по поводу своего неверия. Разве Господь обязан дать ответ именно ей? Ведь Он хочет слушать и этих молодых людей. Бегство к границе Тибета обещало стать тяжелым переходом через дикие высокие горы. А сколько времени потребуется, чтобы Красная Армия пришла и туда? На следующий вечер молодые студенты опять разложили географическую карту и вместе помолились, прося Господа указать им, кто должен пойти в отдаленную горную деревню, чтобы принести туда Слово Божие. Через 2 дня внутренний голос убедил Глэдис в том, что должна пойти она. Она рассказала об этом студентам.
1: «Как вы, мама Глэдис, вы в эту далекую горную деревню?
0: Но это же тяжело. Я пойду туда, куда Господь меня посылает, спокойно ответила она. Продолжение повести «Женщина с книгой» вы услышите в следующей передаче. Продолжение следует.
1: Сегодня суббота, 2 мая.

0: На семейном радио Эли
1: лучшие мысли человечества. Свобода – это ответственность. Вот почему ее так боятся. Бернард Шоу. Самые глубокие реки текут с наименьшим шумом. Конфуций. Можно обещать действия, но никак не чувства, ибо последние непроизвольны. Кто обещает кому-либо всегда любить его, тот обещает нечто, что не находится в его власти. Фридрих Ницше.

0: Ветхий и Новый Заветы. 66 книг, 1189 глав. Ее писали 40 человек, 1600 лет. Но автор один – Бог. В течение года вы узнаете о 365 важных стихах Библии на 7 разных тем. Слово, Бог, Христос, вера, жизнь, семья, церковь. Один день недели – одна тема. Программа «3 минуты Библии». Стих дня ежедневно.
1: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». Книга пророка Исаии, 9 глава, 6 стих. Этот 6 стих в 9 главе книги пророка Исаии весьма уникален. Он пророческий, потому что говорит нам о Господе и Спасителе Иисусе Христе. Возможно, люди, жившие тогда в Ветхом Завете, они не могли себе представить, как это может быть такое, когда родился сын и нарекают ему имя Отец Вечности. Бог крепкий. Так кто же он? Бог или человек? Сын или отец? Как воспринимать того, о ком говорится? Потому что далее говорится, что умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида. Каким образом нету предела для умножения владычества обычному человеку? Да дело в том, что здесь не идет речь об обычном человеке. Кто-то скажет, но в таком случае это не человек, а Бог. И вот здесь вот учение христианства имеет очень сбалансированный взгляд касательно Иисуса Христа. Он защищен и сохранен от разного рода крайностей. И неправы те, которые говорят, что Иисус Христос – Бог и не человек. Но также и ошибаются те, которые говорят, нет, Он человек, а не Бог. Вера христианская подразумевает, что это 100% Бог и 100% человек. И этот стих Писания очень интересным, парадоксальным образом открывает этот феномен. Явился Сын. Сын родился, и имя Ему – Отец Вечности. Мы находим похожие высказывания уже в земном служении Христа, когда ученики спрашивали Иисуса, «Так покажи нам Отца, и довольно с нас». Он говорит, «Я столько с вами, и ты не знаешь меня, Филипп». И в другом месте он говорит, Иисус говорит, «Я и Отец одно». Конечно же, Он есть Сын Божий, но Он есть Тот, Который пришел в этот мир в виде человека, являясь человеком и при этом являясь стопроцентно Богом. Очень важно для нас иметь здравый, правильный взгляд на Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя. Это был стих дня о Христе. Читайте Библию и оставайтесь с Богом.

0: Только объединив усилия при участии каждого из вас, радиовещание будет продолжаться.
1: Наш расчетный счет в СБ банке ЕЕ 64 10 10 22 02 84 41 42 24.
2: Наш расчетный счет в Шведбанке ЕЕ 37 22 00 22 10 73 23 17 66. Получатель — Радио Эли МТУ. Пояснение: пожертвование.
3: Где проходит грань между настоящей верой и напускным благочестием? Во вторник, 5 мая в 19:00 в передаче «Женский взгляд» мы поговорим на тему «Вера на показ или жизнь с Богом». Гостья нашего эфира Ольга Бужак, христианский блогер, поразмышляет с нами о заповедях, как они проявляются в нашей жизни сегодня и почему иногда за внешней правильностью может скрываться пустота. Присоединяйтесь и задавайте свои вопросы. Мы будем искать ответы вместе. Вас ждет честный и глубокий разговор.

0: у нас уже 18 часов.
1: С 3 по 5 ноября 2017 года в церкви Вифания города Таллина проходила молодежная конференция русскоязычных церквей евангельских христиан-баптистов, тема которой звучала как «Практическое христианство». Главным спикером конференции был Владимир Амельчук, Церковь Благодать, город Киев, Украина. Предлагаем вашему вниманию запись этой конференции.

0: Хорошо. Теперь наша тема D-группы. Мы идем в великое поручение, друзья. Великое поручение. Открывайте, пожалуйста. У нас час есть. Евангелие от Матфея, 28 глава, друзья. Открывайте, пожалуйста. Евангелие от Матфея, 28 глава. Знакомое нам все место, Писание. Мы его знаем. Мы его выучили на память. Мы его декларируем и игнорируем. Ну, вот так, если коротко. 28 глава с 19 стиха, 17 стиха. Ой, с 18 стиха. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая соблюдать все, что я повелел вам, и вот я с вами во все дни и до скончания века. Аминь». Еще раз прочитаем, друзья. «И приблизившись, Иисус сказал им, ученикам, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века». Грамматика интересная. Самый главный глагол, друзья, 20 стих. Его отметьте себе. Глагол «уча». Глагол в потенциале невероятно сильный. «Уча» – глагол, перевод буквальный «делайте учениками». Это главный глагол, которому подчиняются все остальные деепричастия. Главный глагол в греческой конструкции. Важнее его нету. Все остальные слова подчиняются именно ему. Буквальный перевод «делайте учеников». Мы сталкиваемся теперь с вопросом, так кто такой ученик? И все претендуют на то, что ученики – это все там, да. Учителей семинарии спрашиваешь, у студента, который вообще не выходит за рамки семинарии, он говорит, ученик – это я. Так как бы, ну да, ну, ученик. У кого не спросишь в церкви, все как бы ученики Христа. Запишите, пожалуйста, термин, кто такой ученик Христа. Ученик – это тот, ученик Христа – это тот, кто следует за Христом, уподобляясь Ему в характере, и активно занимается взращиванием новых учеников. Последнее предложение очень важное. В книгах о лидерстве самые лучшие лидеры мирового масштаба говорят так. «Если я иду, и за мной никто не следует, то я просто гуляю». Поняли, друзья? Если я не взращиваю учеников, я перепутал слова «прогресс» и «процесс». Это не два слова одного смыслового ряда. Должен быть прогресс. Слово «уча». Итак, давайте по слову этому «уча». Вопрос простой, на миллион долларов, но простой. Что Бог ожидает от каждой церкви? И от вас лично. Учеников, послушание великому поручению, правильно? То есть он ожидает, что будут ученики. Давайте так, великое поручение. Христос перед тем, как вознестись на небе, дает великое поручение. То есть его фокус это вот это выполняйте. Сейчас он уйдет на небо, и вот это выполняйте. Понимаете, вот это самое главное, другими словами, самое главное. Ребята, не забудьте. В тот же момент я замечаю сегодня церкви наши, которые подобны на вот супермаркеты, в которых закрылись со средини на замок и продаем мы вещи сами себе. Глагол самый главный какой еще раз? Уча. Как переводится? Делать учеников. Если я не делаю учеников, я? Как бы вы назвали человека, который не берет на себя ответственность за самое главное в семье? Как бы вы назвали мужчину, который не берет на себя ответственность за членов семьи? Я когда-то спросил у доктора, если я папа и не делаю то, что должен делать папа, то папа ли я? Если я служитель и не взращиваю учеников, то служитель ли я? Мы подобны на людей, которые корабль тонет, а мы вещи на нем переставляем. Представьте ситуацию, чтобы еще укорениться в этом понимании этого глагола. Я уезжаю на 2 недели, допустим, куда-то в командировку. Я беру своего сына, Давида, и говорю ему, Давид, пишу ему записку. Дорогой Давид, корми рыбок 2 раза в день. У нас огромный аквариум в доме. С любовью, папа. И я уезжаю. Глагол ясен, главный. Какой он? Корми, все ясно. Я уезжаю на 2 недели. Возвращаюсь я домой. Сынок, как дела, Давид? Привет, папа. Все нормально. Ты читал послание? Читал. А, ну и как тебе? Папа, у тебя очень классный почерк. Спасибо, Давид, все нормально, да, я стараюсь. А реакция вообще на записку, на послание? Он говорит, мы с пацанами собрались, пап, провели шикарную группу домашнюю. Мы изучили все и даже перевели твою записку на греческий язык. Вау. Вау. И определили главный глагол. Какой? Корми. Хорошо, сынок, спасибо. А еще, а применение? Он говорит, мы нашли применение. Я говорю, сынок, послушай. Вы сейчас все улыбаетесь, потому что вы знаете, куда я вообще иду, правильно? Ну, мы же логичные люди. Я говорю, не морочь мне голову, применение – это не найти применение, это применить применение, хватит, давай скорее объясняй, что с рыбками. И я иду куда? К аквариуму. Прихожу, и рыбки вверх брюхами воняют. Поручение выполнено. Я вас очень прошу, друзья, сейчас я хочу вас очень сильно задеть. Если вы в церкви, в служениях, до любого масштаба, вы можете быть человеком, который имеет мировое, скажем так, там, служение, и вы там проповедуете на тысячи. Все это ерунда, если вы не взращиваете конкретных учеников. Вы просто гуляете, в хорах поете. Я знаю, что хоры убили много служителей настоящих. Просто убили. Люди, которые могли бы быть пастырями, служителями, либо групп, диаконами настоящими, просто засели и поют. Мы просто, скажем, продаем товар сами себе, в то время, когда Евангелие принадлежит не нам, любимым самим себе. Мы должны Евангелие передать ученикам, должно быть следующее поколение. И что будет с нашей церквями, если мы дальше ничего не поменяем? Я вопрос задам простой. Представьте себе, вот меня, и я не занимаюсь учениками. И я вопрос себе задаю, Вова, что будет с церковью, если все будут относиться так к ней, как ты? Что будет с ней? Чья ответственность вообще, ученики? Задел? Я вас прошу, задеть хочу вас, друзья. Чтобы вы понимали, если вы не делаете ученику, вы паразитируете на теле Христовом. Если вы не делаете учеников, вы паразит. Мы паразиты на теле Христовом, друзья. Вот извините за жесткий глагол. Человек, который не участвует в семье, он иждивенец, паразит. Его как угодно можно назвать, но он не выполняет основные функции свои. За что он отвечает? Прошу меня простите, друзья, если вы не делаете учеников, вы просто напрасно тратите время. Жизнь проходит мимо. Бог спросит у каждой церкви, знаете за что? За учеников. Великое поручение – это поручение делать учеников. Самое главное. Это поручение включает в себя две стадии основные. Если есть шкала духовного роста, друзья, ноль – это покаяние. Минус 10 – это человек другой религии. Минус 1 – это человек неплохо относится к Библии. 1 – начатки учения Христова. 0 – возрождение. Вот оно должно произойти. Зеленым его отмечу, значит, отсюда начинается духовный рост. Вот оно, 0. Вот эта точка, которую должен пересечь человек, перейти из евангелизма в ученичество. Плюс 10, если вы думаете, что это вы, не обольщайтесь, это ходил Енох пред Богом и не стало его, вас бы с нами уже не было. Кто те люди, которых я веду ко Христу? И второй вопрос на миллион долларов, кто те люди, которых я делаю учениками, занимаюсь с ними ученичеством? Задавая эти вопросы, я у людей пробую спросить, есть ли у тебя конкретные имена, за кого ты молишься, кого ты ведешь к Христу? Есть ли у тебя имена людей, которых ты делаешь реально учениками? И знаешь, что я наблюдаю? Вот тут у людей часто есть такая прострация определенная. Они говорят, я молюсь. Выглядит так, как будто молюсь за мир во всем мире, знаешь как? Но Библия говорит, чего нет, того нельзя считать, правда? То есть те люди, которых я веду реально к Христу, вот они должны быть, есть имена и фамилии. И тут есть имена и фамилии. И когда сегодня мы видим церкви, в которых нету крещения, нету покаяния, нету малых групп, нету роста, скажу так, за каждой недоработкой стоит чье-то имя и фамилия. И когда у меня в церкви нету учеников, знаешь, это имя и фамилия? Моя. Теперь мы идем дальше, друзья, по великому поручению. 18 стих говорит о том, что Христу дана всякая власть. Мы знаем Божий суверенитет. Представь себе потенциал. Ты представляешь, о каком потенциале идет речь? Всякая власть на небе и на земле. Все преклоняется Христу, он невероятный. Он хозяин, друзья, он хозяин, владыка. Идти на вражескую территорию не страшно с ним. Великое поручение включает в себя. Первое, друзья, запишите. Великий приоритет. Великий приоритет. То есть имеется в виду ученики, это наш приоритет. Запишите выражение. Его последнее повеление – наш первый приоритет. Его последнее повеление – наш первый приоритет. Кстати, некоторые из вас не пишут. Зря. У немцев есть такая пословица классная. Они говорят так, кто пишет, тот остается. А в Библии написано, мудрый сохраняет знания. Просто тест на мудрость. Пишите, все в порядке. Великий приоритет. Второе, что здесь есть. Великая ответственность. Ученики – это наша ответственность. Второе. Делайте учеников – это моя ответственность. И третье, великое, что здесь есть. Великая гарантия. Великая гарантия. Видите, где она написана, друзья, в великом поручении? 20 стих. Читаем. Я с вами, да, во все дни до скончания века. Великое поручение включает в себя великий приоритет, великую ответственность, великую гарантию. Мы сегодня в церквях занимаемся чем попало, но учеников нет. Представляете завод себе, представьте себе завод, который должен делать покрышки для машин, но покрышек от машин нету. Церковь, которая должна делать учеников, в церкви учеников нету, выполняет ли она свою функцию существенную? Великая гарантия – это очень крутой момент. Послушайте внимательно. Наша проблема в чем? Мы думаем, ага, вот это, надо мне список, и тут у нас список. И да, вот сейчас я буду делать учеников. Можно даже додумать вот так это себе. И вот сейчас я сейчас возьмусь и начну, вот сейчас я делать учеников. Вот в формате такого, если вы так начали мыслить, уже неплохо. Но один момент важно не упустить, друзья. Великая гарантия. Великая гарантия, представьте себе, это, допустим, у меня есть сын мой, Славик. Ему сейчас 16 лет, он выше за меня, парень очень высокий, очень крепкий такой. Люди спрашивают, говорят, он что, у вас качается? Я говорю, нет, он просто хорошо ест. Вот, и Славик очень большой такой, огромный парень. И вот представьте себе, я говорю, Славик, я скоро еду в город Ровно, Западная Украина. Не так. Послушайте, итак, великая гарантия, объясняю, пробую объяснить. Славик, в город Ровно надо поехать тебе. Там тебе надо провести одну конференцию, допустим, по лидерству, и потом встретиться с двумя семейными парами. Одна на грани развода, а вторая будущая семейная пара, будущее консультирование семейное, а вторая на грани развода, тебе надо это, консультирование, которое уже кризисное провести, пообщаться с ними, наставь их на пути истинный, сыночек, и возвращайся. И Славик смотрит на меня, ему 16 лет, он это никогда не делал, он смотрит на меня, говорит, пап, ты что, шутишь или что? Ну, папа, как я поеду, И это воспринимается как шутка. Вариант второй. Я говорю, сынок, мы с тобой вместе едем в город Ровно, вместе, пакетом. Мы проведем там с тобой конференцию по лидерству и проведем встречу с двумя семейными парами. Одна консультирование до семейных отношений, проведем с ними 5 вопросов прежде помолвки, а потом проведем с тобой время с семьей, которая на грани развода, и будем пробовать наставлять их. В чем разница между первой ситуацией и второй? В второй ситуации мы с Славиком идем вместе, и он знает, что папа это делал уже много-много раз, и с папой будет не трудно это. В первой ситуации Славик пошел как боевая единица сам. Народ Божий, послушайте меня, братья и сестры. Наша проблема, что мы в великом поручении себя рассматриваем как отдельная боевая единица благовестия и ученичества. Вот теперь я буду благовествовать. А Христос говорит, я с вами. То есть он говорит, я пакетом с тобой. То есть ты пошел, я пошел. Иисусу Навину Господь говорил, ты куда бы ты ни пошел, я с вами. Куда бы ни ступили ноги твои, я с тобою. Понимаете, о чем идет речь? Я с вами во все дни до скончания века. Интересная история у Израиля была, друзья. Они рассматривали себя как народ Божий. И вот если они, представьте себе, если вот Израиль идет, их много-много, около 2 миллионов, да? И перед ними у них есть Черное море. Им надо пойти вот сюда. Тема, которая меня все время очень волнует. Они идут и видят море, и они начинают ныть и плакать здесь, они начинают роптать на Моисея, на Бога, зачем ты нас вывел, кости наши, чтобы это. Понятное дело, на той стороне они уже поют песню, но песня хорошая, но не на том берегу. Песню хорошую надо было петь вот здесь. Вот тут они ноют. И одна деталь, которая странно, у меня в голове не влаживается. Они всегда шли всю дистанцию, процесс, они шли, и столб облачный был с ними, и столб огненный был с ними всегда, правильно? Ну, это доктрина вообще. Так вопрос, куда делся столб облачный и огненный? Он же никуда не пропал. Он как шел перед ними, так и шел. Но тенденция такая, что они вообще забыли, что есть Бог, и они просто видят перед собой не Бога уже. Они видят просто Красное море. Понимаете, народ Божий? И вот это наша тенденция. Мы думаем, теперь я буду учеников делать. Ого, как тут дали великое поручение мне. В великом поручении есть великая гарантия. Ты не сам это делаешь. И вопрос, насколько вы верите в то, что Бог сделает это с вами, если вы начнете это делать. Вопрос, насколько вы верите, будет упираться в ваше мировоззрение, друзья. Насколько вы верите, что Бог с вами, настолько вы будете делать учеников. Если вы по-прежнему будете верить в то, что вы боевая единица благовестия и ученичества, друзья, вы делать учеников не будете. Тенденция будет такая, вы будете 5 хлебами кормить 5 человек, короче. Но если ты веришь в то, что Господь с тобою, ты будешь 5 хлебами кормить 5000. Вопрос, веришь ли ты в то, что Христос сказал в великом поручении? Он сказал, власть вся у Него, и дьявол даже хвостиком не щелкнет без Его разрешения. Нам дал великое поручение, сказал, делай учеников. И сказал, в этом всем я иду с тобой пакетом. Вот великое поручение в простом объяснении. Народ Божий, понимаем его? Все упираться будет опять в то, кем мы будем заниматься. Вот эта точная концепция нашей плоти, она хочет, чтобы заниматься шоу. Она хочет вот сюда и вот сюда. И у меня вопрос, почему, зная концепцию малых групп, зная концепцию D-групп, об этом мы будем говорить, друзья, большинство из нас предпочитает массовками заниматься, вместо того, чтобы заниматься учениками. Знаешь почему? Потому что по плоти мы позеры. Мы хотим делать шоу больше, чем взращивать учеников. Вот это наша тема, народ Божий. Наша плоть, она позер. Шоумен. Еще она бизнесмен. Она думает, выгодно, невыгодно. Итак, вопрос простой к вам. Зная модель Христа по взращиванию учеников, как вы думаете, почему большинство людей эту модель Христа проигнорировали? Вопрос оставлю ваш, этот вопрос вашему сердцу, друзья.
1: Вы слушаете запись молодежной конференции «Практическое христианство».
0: Итак, великое поручение. Теперь вас хочу спросить еще один момент. В отношении вот этого ясно, да? Надеюсь, ясно. Слышали вы когда-нибудь, друзья, что такое ДНК? Да, ДНК – это основная генетическая клетка нашего организма, которая несет информацию о самом организме. Когда Библия говорит о верующих, Библия говорит, каковы Христос, таковы Христовы. Как вы носили образ перстного, будете носить образ небесного. То есть церковь, сила церкви в ее подобии Христу, правильно? Мы замечаем Христа, который при всей уникальности, при 5000, при 500, при 72, вкладывает себя в 12, вкладывает себя в тройку. Чем ближе к смерти, тем больше фокус вот этих. Зная модель поступков Христа, мы понимаем, что ДНК наше должно быть точно такое, как и Христа. То есть сила церкви в ее подобии Христу. Правильно? Правильно все. Но у меня знакомый есть один наставник, который выносит мне мозги каждый раз при встрече хорошим вопросом. Он замечает меня, особенно когда он видит конференции какие-то на Фейсбуке или где, он пишет, Володя, задает мне вопрос, то, чем ты занимаешься, это вообще похоже на Иисуса Христа? Согласись, вопрос шикарный. Еще раз, то, чем ты занимаешься, вообще похоже на Иисуса Христа? И он не дает мне покоя этим вопросом. А есть такая тема, еще второе слово, одна аббревиатура, ГМО. А ГМО, говорят, влияет на ДНК. Модификация организма происходит. И вот на генной инженерии это считается вообще очень серьезная тема, когда ГМО было когда ДНК было нормальное организма, и вследствие того, что что-то повлияло на него, он стал мутировать. Теперь послушайте, друзья мои, зная церковь, что она должна формироваться в малых группах, зная вот эти тенденции, малая группа, группа ученичества, благовестия, ученичество. Все очень просто. Каким образом наши церкви, кто нас траванул, кто отравил нас каким-то ГМО, и вдруг наши церкви перестали быть на учеников Христа похожи, мы перестали быть христоцентричными, мы перестали быть людьми, которые занимаются тем, чем занимался Христос. Апостол Павел, интересно, говорит, вы шли хорошо, кто сбил вас? Народ Божий, кто нас отравил? Где делись наши домашние группы? Где делось наше благовестие? Где делись наши ученики? Но фишка в том, что мы реально заняты. Понимаешь, в чем весь трюк? Ты реально посмотри на наши графики, ты заметишь, с понедельника по воскресенье мы полная нагрузка, и мы реально в нагруз такой идем, и мы реально пашем, как лошади. Мы, как индийские слоны, нагрузились служениями, но учеников на выхлопе вообще нету. Я напомню, вчера я рассказывал, один мужик покупал орехи и продавал по одной и той же самой цене. У него спрашивают, в чем фишка? Он говорит, шорох нравится. Если, еще раз напомню, друзья, если я не взращиваю учеников, то все свое служение я свожу к нулю. И разницы нет, насколько масштабное у тебя служение. Если нет конкретных учеников, если среди недели ты не живешь в контексте небольшой группы, где ты формируешь людей, ты просто профукал, потратил время, пропетлял, проварил воду. Все. Вот это жесткое отношение моего к вот такому образу жизни. Какое-то ГМО зашло в наши тела, в нашу Церковь Христову. Нас отравили. Что будем делать? Я думаю, что самое время возвращаться к вот этой модели простой ученичества, евангелизм ученичества. Что делать тут? Рекомендую все сердцем иметь личный молитвенный список, иметь модель благовестия, уметь благовествовать. От опытности появляется надежда. Говорить Евангелие людям, говорить свидетельство. Научитесь это делать. Есть базовых 10 вопросов, которые задают неверующие люди, и вам надо уметь заниматься апологетикой, друзья. Простые вопросы вообще. Подготовиться к этим вопросам, я скажу так, вам надо потратить, может быть, 2 дня, и вы будете во всеоружии. Стандартный момент, если говорить, пакет 5 вопросов, которые задают неверующие люди. Существует ли Бог? Разбивается элементарно. Не все ли религии ведут к Богу? Разбивается элементарно. Не является ли религия психологическим костылем? Разбивается элементарно. А как насчет лицемерного? Разбивается элементарно. 5-й вопрос, какой они могут еще задать? Я даже не знаю, там, насчет икон, насчет осенения крестным знамением они могут задать вопрос. Вопросов не так много, просто надо их изучить. Вот тут это мы проходим. Вот тут теперь. Тут модели должны быть, тут надо научиться. И вот тут тоже нужно научиться, друзья. Вот тут что предлагает всего сердца? Начните D-группами заниматься конкретно. D-группа – это небольшая группа учеников, которые есть принципы. Я, кстати, не знаю, кому на почту выслать, а рассылка будет какая-то потом? Я вышлю, смотрите, друзья, вышлю пакет. Первый пакет будет книга, которая толковая по ученичеству вообще, как учеников взращивать. Второй будет краткая инструкция, это для тех, кто не любит читать большие книги, а там книга небольшая. Краткая инструкция, это как бы на А4 формат вообще, на один листочек поместил всю концепцию. И третье будет завет делать для учеников. Завет тоже классная тема. Пробуем сейчас пройти краткую инструкцию, как делать учеников, друзья. Итак, по ученикам, если пишите, пишите, пожалуйста. Важно, что важно? Ученики собираются вместе в течение 1 или 2 лет. Они собираются вместе. Чтобы в D-группу пригласить человека... А, кстати, вопрос сразу задают все. А почему D-группа? Ну, правильно, логичный вопрос, народ Божий. А почему D-группа, Володя? Мы в церкви нас пробовали назвать их U-группа. Ну, U, типа U-группа. Ну, как-то звучит странно. Потом U и Ч называли. U и П. УП. Но не наоборот, да? Подотчетности ученичества. Мы не знали, как назвать, короче. Потом... Однажды братья наши начали практиковать просто D-группы. D от слова discipleship, английское слово, это значит ученичество. И вот они начали называть D-группы. И вот это название, оно было интригующее, интересное, D-группы. В русском языке D это D, а в украинском языке D это где. Слово D в украинской мове переводится в русский язык где. То есть, когда человек приходит на офисе и говорит, допустим, иду на D-группу, типа, на где группу? Люди задают, а где группа? То есть, название оставили в этом же формате D-группа. И название реально рабочее, друзья. Поэтому мы так и оставили это название. D-группа, группа ученичества. Итак, ученики собираются вместе в течение года, 2 года, если они совсем зелененькие. Размер группы 3-5 человек. Больше не берите 5 человек. У вас будет фокус влияния не настолько хорош. И подотчетность тоже не будет такая хорошая. Размер этот помогает быть очень мобильными. D-группа может собираться в кафе, в доме, на лавочке, 4 человека в машине, 5 человек в машине. Мы проводили D-группы где угодно, в любой точке, где только появляется, чтобы мы могли вместе встретиться. Через год, а длительность встречи 1.5-2 часа. Через год каждый ученик начинает D-группу с новыми людьми. Через год или через 2 каждый ученик начинает встречу с новыми учениками. В D-группе только верующие или новообращенные. Особый фокус появляется новообращенные. И вопрос у нас сегодня в церквях: человек покаялся, и кто за него отвечает? Вот пришел человек к Христу, и мы думаем, типа, прости. Есть роман Ильфа и Петрова «Золотой теленок», там есть ситуация, когда на берегу Черного моря стоит баннер, и написано: «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Представляете, как звучит, когда ты тонешь, ободряюще. Христианство новообращенных – дело рук самих новообращенных. Так же нельзя. Ребенок родился, за ним надо уход, его надо приводить в порядок, его надо кормить, пройдет время, он будет кормиться сам. Поэтому в D-группе классно, если мы подтягиваем сразу новообращенных ребят. Только они покаялись, они сразу, они вхожи в D-группы, они не останутся без ухода. Еще что важно в D-группах, друзья, в группе ученики много молятся друг о друге. Принцип следующий: научиться молиться только можно только молясь. Других вариантов нет. Точно так, как и проповедовать, можно научиться только проповедуя. Точно так, если бы я вам сказал, допустим: ребят, поехали на машине кататься, а вы мне задаете вопрос: а ты вообще ездить умеешь? А я говорю: я 5 книг прочитал. Вы говорите: ребят, слушай, Владимир, то ты ездить-то умеешь? Вопрос простой. Поэтому много в D-группе люди молятся друг о друге. Основные принципы участников D-группы, друзья. Первый принцип шикарный вообще – это открытость. Часто люди спрашивают: Владимир, ты не переживаешь вот с этой своей открытостью, что тебя люди там в душу тебя вот делают что-то плохое, нас называют. Ты не переживаешь, что ты будешь, как бы, что ты уязвленный слишком? Ну, переживаю, но лучше быть уязвленным и открытым, и иметь таких же открытых друзей, чем закрытым и непонятно каким. Поэтому для меня открытость, искренность – это очень важные принципы в жизни. Если есть открытость, второй принцип логичный выходит – конфиденциальность. В D-группе мы такие вещи друг другу рассказываем, что некоторые люди бы вообще были бы в шоке, какие мы плохие люди. Но все это, знаешь как, когда мы разочаровываемся в людях, друзья, скажу так. Мы разочаровываемся в людях, когда мы плохо знаем богословие нашего сердца. Сердце наше настолько отвратительно, что то, что мы рассказываем друг другу, это вообще, скажу так, очень, это вот цветочки в отношении того, что по-настоящему происходит в наших сердцах. Если вы не верите, что в сердцах проходит все очень плохо, подумайте просто, если бы на этот экран высветили все мысли, которые проходили у вас в течение вот этих 3 часов конференции. И у нас бы друзей уже не было бы. Мы бы разбежались бы, скорее всего. Поэтому на D-группах есть открытость и второе – конфиденциальность. Конфиденциальность, она важна тоже, потому что был момент такой, у меня как-то один из моих друзей, тоже мы в открытую ушли, он приходит домой и, знаешь, когда вот начудил сам, можно в открытую пойти признаться, но один из способов, как бы, себя обелить, это очернить кого-то. Вот он приходит из разговора дома и спрашивает: как ты мог вот такой взять, Паша? Он говорит: а пастырь наш, вот тоже такое у него в жизни было. Я говорю: Паш, ну что ты хорошего сделал в результате? Поэтому конфиденциальность должна быть, тем не менее. Третье – подотчетность. Подотчетность – очень интересный термин, друзья. Подотчетность нам нужна. В группе мы изучаем, обязательным является дисциплина изучения библейских стихов. Зачем подотчетность? Мы как бы читаем Библию многие, но когда мы перешли в формат подотчетности, мы заметили, что мы Библию многие из нас вообще почти не читают. А подотчетность предполагает, что ежедневно мы читаем хотя бы одну главу, и в Вайбере, в нашу D-группу, мы сбрасываем плюсики. Плюсики сбрасывают, это значит, я прочитал то, что я размышлял над Словом Божьим. Подотчетность идет в изучении стихов на память. Для чего подотчетность? Ну, попробую так аргументировать, друзья. Представьте себе, что вы дома, и вы убираете для себя любимого, вы убираете хорошо. Но когда вы знаете, что придут к вам люди в дом, которых вы хорошо знаете, хорошо и вы уважаете, респект и уважение, как вы будете убирать свой дом для этих людей? Опа! Подотчетность все же классная вещь. И еще один момент. Запишите фразу: люди охотнее делают не то, в чем им доверяют, а то, в чем их проверяют. Обратная связь, она нам помогает реально. Дальше, друзья. Принципы, если говорить за подотчетность. Четвертый принцип – конфронтация. Конфронтация. То есть, если я захожу за берега, если мой образ жизни не отличается христианством, если образ Христов все меньше виден в моей жизни, друзья, то вот этот принцип – конфронтация очень помогает. Я помню, когда был момент, когда я начал тоже какие-то вещи странные делать. Мой друг Антон подошел ко мне и говорит: пастырь, слушай, я замечаю, как ты ведешь себя своими детьми. Они приходят, маленькие двое, они с тобой разговаривают, а ты вообще, ты где-то в прострации, ты с ними не разговариваешь, ты типа даешь поверхностные ответы, а тебе бы неплохо было бы поговорить со своими детьми. Я думаю, ты что, зачем это он мне такое-то говорит? А потом, вспоминая, прокручу пленку, понимаю, говорю, спасибо, Антон, я услышал. Народ Божий, послушайте, если у вас нет людей, которые могут вам давать хорошие советы, если у вас нет в своей жизни Нафана, который может тебе в лоб сказать, ты тот человек, как вы собираетесь меняться вообще? Если у вас нет людей, которые вас наставляют, то вы остаетесь только сами со своими любимыми мыслями. И вы даже не можете просить, деградируете вы или прогрессируете, потому что у вас есть только ваши мысли, ваша идея жизни и ваше мировоззрение, парадигма. Но если есть со стороны люди, которые могут конфронтировать, которые могут сказать, вот это тебе надо поменять. Более того, скажу так, если вам 2-3 человека, которые вас любят, сказали вам, тебе надо в этом, парень, поменяться, то реально надо поменяться. Мой друг говорит так, если тебе один человек сказал, ты лошадь, стоит рассмеяться. Если 2 сказали, ты лошадь, стоит задуматься. 3, покупай себе седло. Покупай. 5 принцип, ободрение. Если я буду расти, меня будут ободрять, скажут, молодец. Это получается, стих на память, ты учишь каждый раз, благовестием ты занимаешься. Ободрение тоже очень важно, как и конфронтация. У нас, если мы вышли из постсоветского пространства, у нас ободрение было не принято. Вот конфронтация у вас получалась нормально, да? Ободрение тоже важный момент. Да, правильные комплименты, они помогают нам идти дальше. И 6 принцип – это посвящение. В посвящении мы используем такой инструмент D-Group, который называется, друзья, «Завет учеников». Завет у меня в красивой рамочке с подписями моих участников D-группы, друзья. Завет помогает. Я читаю свой завет, помню, я обещал. В Библии, когда люди вступали в завет, всегда были свидетели. И всегда заветы держались, друзья, знаете, на чем? Не на чувствах. Все заветы библейские держались на взаимных обещаниях. Это клей заветных отношений. Поэтому посвящение. Теперь шикарные вопросы в D-группах, друзья. Ой, какие вопросы хорошие. Сейчас буду вас знакомить с вопросами. Вопросы особенные. Я вопросы на память, кстати, помню. 5 базовых вопросов. Мы раньше проходили 8 вопросов, потом перевели в 5 вопросов. Вопросы есть вертикали и горизонтали. Вопрос первый, вертикальный вопрос, который мы проходим по группе. Причем задает импульс. Сначала лидер задает импульс, а потом через некоторое время другие лидера точно так, они начинают подтягиваться, они начинают проводить группы по очереди. То есть сначала я дал пример, когда группа проходит, у меня есть вопросы, потом потихонечку участники D-группы знают эти уже вопросы, могут проводить сами эти D-группы, и у них это получается, и у них появляется опыт свой. Вопросы следующего характера. Первое. Расскажите, пожалуйста, о ваших личных отношениях с Богом. Что вам Господь... Итак, первый вопрос. Что Господь открывал тебе на протяжении недели? И библейский стих на память. Что Господь тебе открывал на протяжении недели? И библейский стих на память. Когда идет речь о чтении Библии, мы читаем синхронно одни и те же самые тексты. В результате, когда мы делимся, появляется одна шикарная, большая, объемная проповедь. Мы делимся вместе. Библейские стихи на память мы учим те же самые тоже. Мы рассказываем друг другу библейские стихи. Это одна из базовых дисциплин, которые применяли верующие, когда они изучали Писание на память. Друзья дорогие, мы во времена живем, когда Писание просто не учат люди. Как Христос противостоял лукавому? Просто словом. Как собиралась Ева противостоять лукавому? Логикой. Ну и кто выиграл? Если придет тебе искушение, ты же песни собираешься петь дьяволу или что? Тебе надо знать слово конкретно. В сердце своем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить перед тобою. Если у вас в базе, скажем, нету файла изученного слова Божьего, какими файлами вы собираетесь противостоять лукавому? Вот пришло искушение. Я знаю пацане, который, слушай внимательно, 10 лет алкоголизма и в один день покаяния, и просто изучил стих. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам искушаемым быть сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, что вы могли перенести. Этот парень говорит, что я вот этот стих, 10 лет, синьки, говорит, за этот стих я зацепился, я понимал, что это искушение просто человеческое, и есть просто Божья помощь, он всегда эту волну собьет, которую я смогу пройти. Трезвость, без реп-центра даже парень прошел. Я тоже на реп-центре не был никогда. Алко, наркозависимый человек. Просто слово, которое спасало меня всегда и спасает до сих пор. Друзья дорогие, Слово Божье, не потеряйте эту дисциплину. Одна из самых важных дисциплин в церкви. Поэтому первый вопрос – это вертикальный вопрос. Отношения с Богом и стих на память. Мы прошли. Второй вопрос – горизонтали. Если это мужская группа, то вопрос задается так. Проявлял ли ты практическую любовь к своей жене? И сестры скажут: «Аллилуйя, вопрос на миллион долларов». Скажите, сестры. Сестры молчат. Ну ладно, молчим. Итак, проявлял ли ты практическую любовь к своей жене? Проводил ли ты с ней время? Проводил ли ты время с своими детьми? Душе попрекал ли ты их? И я, знаешь, через недельку меня спросят: «Как дела? Была ли практическая любовь проявлена?» Некоторые из братьев начали дарить цветы своим женам. Жены сказали: «Что за подвох, что ты хочешь?»

0: Вы слушаете запись молодежной конференции «Практическое христианство».
1: Итак, проявлял ли ты практическую любовь к своей жене? Сестры набрали себе новые вопросы вообще. Мы замечали, что если брать... На что сетуют мужчины, они сетуют совсем на другое. На что сетуют женщины? Женщины часто говорят: он меня не любит, Володя. Вот он меня, мой муж меня не любит, все. И, ну, у них своя формула любви часто в этом все, когда они говорят: он меня не любит. Я говорю: ну, что значит не любит? Ну, Христос греет и питает ее, как питает невесту, церковь, да. Он греет тебя, питает, то есть еда есть, одежда есть и есть. Так а что не любит? Заходит тебе со старта, плюет в лицо. Что значит не любит? Ну, не любит, я не чувствую это. Ну, вот мы вникаем в это все, пытаемся общаться. А на что сетуют братья сегодня, особенно братья, когда они приходят, а я слушаю ту и другую сторону, потому что я занимаюсь постоянно, ну, консультированием семейным, особенно кризисные семьи. Очень отличная такая схема, интересная, очень эмоциональная, когда они злятся на меня, потом кричат, психуют. Ну, ситуация, на что сетуют братья. Приходят братья, часто говорят: она со мной не спит вообще. У нее постоянно голова болит, она больная, она занята, она устала. Короче, говорит, отговорок куча. И сестры на фоне вот этого желания братьев написали свои вопросы. Вопрос второй у нее горизонтальный звучит так: проявляла ли я практическое уважение к своему мужу и проявляла ли я к нему должное благоволение? Вот так звучит вопрос. Это шикарный вопрос. И братья тоже скажут: аллилуйя. Хорошо, выходим от этого вопроса. Сестры написали так, братья написали так. И вопрос хороший. Второй вопрос горизонтальный, классный вопрос. Вопрос дальше, вертикаль идет, друзья. Вопрос личной святости. Вопрос задается так: не участвовал ли ты в каких-то делах тьмы? Не участвовал ли ты в каких-то делах тьмы? Какое самое было сильное искушение среди недели? Вопросы: не пил, не курил, не дрался, не матерился. Вопросы хорошие. У нас в церкви много бывших людей, которые алкозависимые. Однажды братик просто пришел и говорит: насчет не дрался, говорит, я свою тестью, говорит, по бороде дал. Пришлось наставлять его, душу пекать. Пришел, попросил прощения, хотя уверен был, что он полностью на 100% прав. А мы вообще в Библии почти не видим неправых людей, согласитесь. Вообще нету. В Библии неправых нету. Все себя выгораживают. И вот этот вопрос личной святости, друзья, он очень важный. Этот вопрос включает в себя глубже погружение в отношении, когда мы общаемся в D-группе. Не смотрел ли ты чего-то аморального по телевизору или интернету? Тут же в этом вопросе мы столкнулись с проблемой порнографии сейчас, которая просто заполонила ряды наши. Скажу так, 95% людей этим в жизни занимались. 5% думаю, что соврали. 45% женщин этим занимались. Но сейчас доминирует еще и женская, то же самое, порнография, друзья. Это та реальность, с которой мы сегодня столкнулись. И как мы оттуда думаем выходить? Подотчетность в этом очень серьезно помогает. Люди хоть в борьбу входят, борются с этим всем наконец-то. Потому что просто в этом зависли часами растраченная жизнь в том, в чем тратить ее вообще не надо. Вопрос шикарный, вопрос личной святости. Вопрос дальше, горизонтальный опять. Говорил ли ты Евангелие и как это было? Рассказывал, делился ли ты Евангелием среди недели и как это было? Подотчетность в евангелизме, друзья, очень важный момент. Мы часто, бывает, идем по улице где-то или встречаем знакомых, и мы понимаем, надо бы просто начать говорить, просто общаться. Просто общение, оно стартует для благовестия. С человеком пересекаемся, с любыми людьми, просто начните общаться, друзья. И мы потом модели благовестия разные используем. Модель благовестия, моя самая любимая, называется «Рисунок на миллион долларов». Если захотите, в Ютубе вбейте ее, эта модель, я считаю, самая лучшая модель, которая сегодня есть. Модель «Пять пальцев левой руки» есть модель классной благовестия. Модель «Вы хороший человек» хороший. Модель «Взрыв евангелизма» хороший. Модель «Три истории» хороший. Любая модель, но благовестию необходимо учиться, и мы подотчетны в благовестии. Мы говорим о наших молитвенных списках, друг другу подотчетны. Если молитвенный список в D-группе, это все проходится тест всегда. Мы друг перед другом подотчетны. И последний вопрос, пятый. Знаете какой? Опять вопрос вертикали. Сказал ли ты нам правду? Некоторые братья так бывает сидят, говорят: ну, немножко приукрасил, когда рассказывал. То есть вопрос пятый тоже очень классный. Вопрос пятый очень классный. Вот такая тема D-групп, друзья. По D-группам что хочу сказать. Начнете ими заниматься, увидите такую тему, как геометрическая прогрессия. Кстати, геометрическая прогрессия, знаете, что такое, да? Сейчас эту тему попробую нарисовать, чтобы... Если вы в 2018 году начнете D-группу, допустим, и будет, давайте со мной попрактикуем, Вова, допустим, ведет ее, и у меня будет раз, два, три, четыре человека. Тут будет Даник, тут будет Славик, тут будет Марк, и тут будет Виталик наш. 2018 год идет, в течение всего года мы встречаемся вместе, мы общаемся, мы подотчетны друг другу. Сначала я вел D-группу, потом они вели по очереди. В конце года мы говорим: братья, кого вы видите в следующем поколении D-групп своих? Первая стадия, братья никого не видят, вообще никого не видят. Типа, Вов, ты... И они такие отморозы, ну, так морозились. Так морозились, интересно, говорят. Ну, типа, Вов, я не спикер, я не смогу D-группу вести. Я говорю: при чем тут спикерство? Тебе надо 5 вопросов просто прочитать по бумаге. При чем тут спикерство? Ты просто задай вопросы. Они находили какие-то такие философские отговорки. Я на них смотрел, на эти отговорки. Говорю: хорошо, начните молиться за своих... Боже, дай мне учеников. Помните, 17 глава Евангелия от Иоанна, она очень классно об учениках написана. Послушайте внимательно. Еще распятия не было, а Христос молится, послушайте, как звучит молитва. «Совершил дело, Он Отцу молится, которое Ты поручил мне исполнить». Еще раз, слушай, момент богословский. Искупление Голгофы еще не было. Перед Голгофой Христос говорит: сделано. План в жизнь воплощен. Я не хочу никак унизить или уменьшить искупление на Голгофе, страдания Христа, друзья, за наши грехи. Но перед этим Христос конкретно говорит: сделано, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И дальше Он, когда молится, говорит: открыл Твое имя людям, тех, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Я открыл им имя Твое. И они сохранили Слово Твое. Помнишь, да? Итак, какое дело Христос сделал? Взрастил учеников. Возрастил учеников. То есть Он молится об учениках, и это Его было дело. Кроме искупления были еще ученики. И вот когда мы, друзья, думаем о том, чем нам заниматься, я прошу, друзья, начните молиться. Дай имя Твое открыть людям, и дай мне друзей из мира. И Бог в нашу жизнь приводит людей. Я даже сам не знаю. Вот у меня бывает спрашивают, где берутся неверующие, где берутся ученики у тебя в жизни, друзья, я не знаю. Просто Бог их реально в мою жизнь приводит постоянно. Нету времени на всех даже бывает. И начинаем молиться, и потом говорю: братики дорогие, вот у нас есть теперь следующий 2019 год. Кого вы видите у себя в D-группах? И знак вопроса очень большой. И вот так, точно так пошел каждый. У кого-то будет 3, у кого-то 4 человека, у кого-то будет с ним вместе будет 5. В начальной стадии, когда вы занимаетесь учениками, это выглядит такое впечатление, что вы просто какой-то вот ерундой занимаетесь. У нас были, мы в Киеве начинали церковь Благодать на Троещине. Братья в то время занимались проекты массовые, такие двигали там. Команда американцев приехали, слушай, штормят район, штормят, Библии раздали тысячами. Покаялись тысячи там, я помню, и говорю: окей, ну все. А мы вот это впечатление, что мы вообще как бы, знаете, ну сидим что-то там, ну вот... На пикник пошли, что-то мы там шашлыки жарили и вообще ничем не занимались, короче. Вообще, вот ты ничем не занимаешься, по сути. Сделал бы какой-то реально проект. А мы занимались просто учениками. Время идет. И вот если вы занимались учениками в 2018 году, в 2019, сколько у вас будет людей тут? Если у вас 4 было тут, допустим, пускай в следующем году у вас будет 16. В 2020 году... А, тут вы просите друзей, пропишите, кого вы видите. И они потихоньку приходят и говорят: слушай, я молился, я пошел с братьями разговаривал, просто рассказал за D-группу. И говорит, пацаны мне говорят, да я тоже в этом хочу быть. И мы, я помню, когда приходил год к концу, говорю: братья, смотрите, мы молимся, у вас появились тут потихоньку имена, да? Они говорят, да, я начал просто рассказывать о том, как мы проходим это все. Говорю, давай так, проведем в конце года теперь открытую D-группу. Пригласите всех, кого вы пригласили на следующий год, пригласите, чтобы они просто побыли на открытой D-группе. Пришли братья, пришла компания, слушай, пришло 20 человек приблизительно нас, кроме нас 4. Все сели, расселись, я говорю: братья, сейчас будет D-группа, вы просто со стороны наблюдаете, вы сейчас не участвуете, просто посмотрите, вот понять, значит, почувствовать, пережить, побудьте на D-группе. И когда мы начали заходить на наши вопросы, особенно глубинные, Один из братьев встал такой, говорит, так, а я тоже хочу участвовать. Говорит, у меня тоже ситуация в семье, говорит, с женой напряг сейчас. Говорит, я тоже хочу участвовать. И они начинают, они уже вот здесь хотят общаться. Тема, что важные вопросы. И вот в 2020 году, если даст Бог, вы занимались этими учениками. 16 было, сколько дальше? 32? 64 человека. И вы представьте, если я начну сейчас рисовать. Вот это начнется тут такое. 64. Дальше. А тема будет так идти. 256. Это четвертый год. Пятый будет 1024. Шестой 4096. Седьмой 16384. Восьмой 65536. Девятый 262144. Десятый год 1,048,576. Теперь мне мой знакомый говорит, Вова, тихо, тихо, типа, приземляем крышу. Типа, народ Божий, послушайте, идея идеальна, жизнь сурова. Я понимаю, не все у вас пойдут Д-группы, не все мы вольемся в это, но послушай, когда мы говорим за модель Христа, вот именно на это он рассчитывал. Понимаете, о чем идет речь? Делай учеников. Сынок, так как рыбки? Как рыбки, а рыбки вверх брюхом и воняют. Модель рабочая. Модель рабочая. У нас конец? Да. Что сказать, друзья? Ресурсы есть. Краткая инструкция для тех, кто не любит читать. Есть формат А4 вообще. Ну, я пришлю вам по почте с удовольствием. Если вы не найдете в общей рассылке в Facebook или контакт, напишите мне. Володь, присылай. Да, все есть, да. Книжка базовая Робби Галлади называется «Книга возрастания». В Америке начал он Д-группу 2 вести. Церковь через 7 лет с 200 членов на 2000 выросла. Сейчас в новую церковь он пошел. Если говорить базовую книгу, которая тоже в этом направлении в учеников, это Билл Халл, пастор, взращивающий учеников, книга шикарная. И книга Роберт Колман «Генеральный план евангелизма». Книга вообще тоненькая, я читал ее 7 раз, она такая, как два паспорта сложили вместе. Вот так выглядит книга. Мне спрашивают, ты что, не понял с первого раза? Не понял. 7 раз я читал. Всегда, когда, друзья, у меня был момент, чем заниматься в жизни, идти ли на массовку какую-то, я выбирал делать учеников. Вот и все. Ресурсы есть, желание будет у вас, вы это сделаете. Но помните, что Бог спросит у вас за учеников. Да, пожалуйста. Да. Малая группа – это формат, ну, скажу, что мы ожидаем. Правильный вопрос очень. Мы ожидаем в среди недели, что люди будут участвовать в воскресном собрании. Они будут участвовать в малой группе, это 12 человек потолок. И она разных возрастов бывает, разных полов. Д-группа только однополая, и это группа чисто взращивания лидеров, по сути. Они пересекаются часто, да, они пересекаются, да. Они пересекаются, не конфликтуют. То есть я предлагаю людям так. Участвуйте в трех событиях на неделе. Церковь, собрание, воскресное. Малая группа, допустим, там во вторник, четверг у нас обычно. И Д-группа может собираться с утра в любое время, на ночь хоть, в любое время, на ночь мобильная, да. Три события просим. Д-группа и малая группа разные вещи, но они друг другу вхожи могут.

Вашему вниманию была представлена запись конференции «Практическое христианство», проходившей с 3 по 5 ноября 2017 года в церкви Вифания, город Таллин, Эстония.

0: эту студию в 19 часов. Приветствуем всех на волнах семейного радио.
1: Представляем вашему вниманию запись богослужебного собрания Ирпенской библейской церкви.

0: в Эстонии 20 часов.
1: Вы слушаете детскую христианскую программу «Хочу знать

0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели!
1: Привет, друзья! Мамуля, ты знаешь, что сегодня случилось?
0: Надеюсь, что ничего ужасного, моя любимая.
1: Как сказать?
0: Ну, выкладывай.
1: Идем мы сегодня с одноклассницами по рынку. Ленина мама, она семечками торговала. Заметила Лену и позвонила.

0: желаю, а Лена полным ходом от нее. Я говорю: «Лен, твоя мама тебя зовет». А Лена как закричит на меня: «Ты что, эта тетка с семечками моя мама? Да ты что, с ума сошла?» А девчонки спрашивают у нее: «Откуда же эта тетка тогда тебя знает?»
1: «И что же Лена придумала?»
0: Говорит: «Это моя соседка».
1: «Ой, Лена от своей мамы отказалась, ой».
0: «А как же, Лена ведь у нас такая модница».
1: «Я знаю, мама во всем себе отказывает, все Лене, эти семечки их обеих кормят».
0: «Знаю, так вот, слушай дальше. Я поняла, что проговорилась, и мямлю: «Ой, это я, наверное, обозналась». Ну, все девчонки вместе с Леной засмеялись и пошли дальше по рынку.
1: «А ты?»
0: «А я оглянулась на Ленину маму и вижу, как слезы бегут у нее по щекам».
1: «Да, это как пощечина. Я помню, Ленина мама на последние деньги купила ей дубленку, а сама в тапочках почти до зимы ходила».
0: «А у Лены на уме одни наряды. Неужели ей маму не жалко?»
1: «Она о ней не думает. Сердце Ленина спит».
0: «Как бы не было поздно, когда оно проснется. У Лениной мамы ведь плохое здоровье. Попробуй-ка на морозе постой с семечками целый день».
1: «А ведь их еще надо купить на оптовом рынке и привезти».
0: «Да, я видела однажды, как она, бедняжка, тащила на себе целый мешок семечек. Ужас!»
1: «Да, у Лениной мамы тяжелый хлеб. А ведь у нее высшее образование».
0: «Знаю, сейчас ведь трудно с работой».
1: «Ой, Даша, Ленина мама, воспитывает эту модницу одна и готова на любую работу, лишь бы побольше денег».
0: «А Лена стесняется такой необыкновенной мамы».
1: «А вот Иосиф, который в Египте стал знатным человеком, он своего отца, пастуха, не стеснялся. Он гордился им и даже познакомил с фараоном».
0: «Неужели? Какой молодец! Вот что значит жить по Божьим законам».
1: «Давай почитаем об этом. Сегодня у нас последняя, 7-я история об Иосифе. Алин, напомни ребятам, о чем мы прочитали в прошлых передачах».
0: «Братья, позавидовав Иосифу, продали его в рабство в Египет. Там он занял высокое положение. Пришел голод, и братья приехали в Египет за хлебом. Иосиф, испытав их и простив, пригласил всю семью отца в Египет, чтобы никто не умер с голодом».
1: Читаем дальше. Иаков все ждал и ждал, когда же увидит своих сыновей. Сердце его переполняло тревога. Наконец, сыновья появились, сопровождаемые обозами египетских повозок. Больше всего Иаков обрадовался, увидев Симеона и Вениамина. Братья сразу поделились с ним замечательной вестью.
0: «Мы нашли Иосифа!» – воскликнули они. «Он жив и здоров! Более того, он стал правителем всего Египта и послал нас за тобой, нашими женами и детьми, чтобы все мы перебрались в Египет».
1: Сперва Иаков не мог поверить своим ушам, как могло случиться такое. Но потом, когда он увидел повозки, груженные подарками, он сказал:

0: Мой сын жив!
1: Путешествие в Египет было радостным. Иаков, его жены и сыновья ехали на повозках. Мужчины гнали стада. Одних лишь сыновей и внуков было 67 человек. Вместе с ними были и их матери. Это была довольно-таки многочисленная семья.
2: По пути они остановились на ночлег в Версавии, где когда-то давным-давно жили предки Иакова. Здесь Иаков совершил жертвоприношение Богу. И в ночном видении Бог сказал ему: «Не бойся идти в Египет, потому что я пойду с тобой. От твоей семьи я произведу великий народ. Потом я возвращу этот народ назад в землю, обещанную твоим предкам Аврааму и Исааку». С того времени Иаков стал называться Израилем, а его дети стали известны как израильтяне.
1: На египетской границе израильтяне вновь расположились лагерем. Они ждали возвращения Иуды, который пошел вперед, чтобы сообщить Иосифу об их прибытии. Иосиф на царской колеснице поехал в Гесем встречать родственников.
2: Ой, да чего же радостной была эта встреча! Отец и сын плакали от счастья, говорили друг другу самые нежные слова. Потом Иосиф с пятью братьями и отцом отправился к фараону.
1: Фараон принял их радушно. Когда он узнал, что они пастухи, он сказал, что они могут оставаться жить в земле Гесем. Эта плодородная земля, орошаемая Нилом, лежала между великой рекой и пустыней. Пока не кончились голодные годы, Иосиф обеспечивал зерном всех своих родственников и их скот.
2: Родственники Иосифа продолжали жить в Гесеме и после голода. Иакову было 130 лет, когда он покинул Ханаан, и в Гесеме он прожил еще 17 лет. Перед смертью он попросил своих сыновей похоронить его в Ханаане, в пещере рядом с Авраамом и Исааком. Потом он благословил каждого из них.
1: Иосиф привел своих двух сыновей, Манассия и Ефрема, повидать своего деда и получить от него благословение. Иаков сказал:
2: «Бог, несомненно, был добр ко мне, ибо я думал, что никогда уже не увижу вновь твоего лица, о сын мой. И вот я вижу передо мною и тебя, и твоих благословенных сыновей».
1: Он возложил свои трясущиеся морщинистые руки на головы юноши и благословил их. Правую руку он возложил на младшего, Ефрема, а левую – на Манассию.
2: «Не так, отец мой», – мягко поправил Иосиф, пытаясь переложить правую руку отца на голову Манассии.
1: Но Иаков не разрешил изменить положение своих рук.
2: «Я знаю, что делаю», – ответил он. «Твой младший сын превзойдет старшего, и ему полагается большее благословение».
1: Как Когда Иаков умер, Иосиф приказал египетским врачам забальзамировать тело. Это заняло 40 дней. 70 дней оплакивал народ Египта смерть отца Иосифа. Потом Иосиф спросил фараона:
2: «Дозволишь ли мне исполнить волю отца моего, пойти с моими братьями в Ханаан и похоронить его там?»
1: И фараон ответил: «Иди». Вернувшись обратно в Египет, братья подумали: «Быть может, Иосиф был добр к нам только ради отца? Теперь он, возможно, будет с нами суров за то, что мы когда-то причинили ему столько зла».
2: И братья попросили передать Иосифу такие слова: «Отец наш перед смертью завещал, чтобы ты нас простил. Будь милостив, прости нас, ибо все мы слуги Бога нашего отца».
1: Иосиф, услышав эти слова, заплакал. Его братья испугались. Он послал за ними и сказал:
2: «Не бойтесь, Бог ли я, чтобы карать вас? Нет, пока я жив, я буду заботиться о вас и ваших детях». На сердце у братьев полегчало. Теперь они убедились, что Иосиф простил их.
1: Шли годы, и число родственников Иакова все возрастало, пока они не стали великим народом. Иосифу было 110 лет, когда он почувствовал, что скоро умрет. Он призвал к своей постели израильских старцев и сказал:
2: «Скоро я умру, но Бог вас не оставит. Со временем Он приведет вас обратно в землю ваших отцов. Не хороните меня здесь, в Египте, а положите мое тело в гроб. А когда будете возвращаться в Ханаан, возьмите мое тело с собой».
1: И мужи израильские плакали и обещали исполнить его волю. Впоследствии, когда они смотрели на гроб Иосифа, они всегда вспоминали его слова. Они знали, что им не вечно жить в Египте, что они будут великим народом и что Бог пошлет им спасителя.

0: Вот, Алина, Бог все видит и все слышит. Живущие с Богом в сердце поступают верно.
1: Мамуль, а что же с Леной и ее мамой будет дальше?
0: Давай будем молиться за них, чтобы ничего плохого не случилось.
1: Правильно, потому что говорить с Леной уже бесполезно. Я ведь пробовала.
0: А теперь я попробую.
1: Мам, посмотри на часы. Время нашей передачи заканчивается.
0: О, точно. До свидания, ребята. Божьих вам благословений. Пока.
2: На радио тропинке. До мамы и Алины.

0: Что думаете о семейном радио Эли, вы, наши дорогие радиослушатели?
1: Спасибо, моя хорошая. И вас всех я люблю. И слушаю уже давно-давно. Хоть мне 90. Я только радиом и живу. Спасибо вам, мои хорошие. Пусть благословляет Господь и вас, и моих всех родных и близких, и детей, и внуков. И чтобы было всегда мир и радость в сердцах наших. Богом.
0: Свои отзывы вы также можете присылать нам на автоответчик Viber, WhatsApp и Skype или записаться прямо на радиостудию в Нарве или Ихве.

0: Представляем вашему вниманию чтение книги Библии «Ветхий Завет».
1: Четвертая книга царств. Глава 21. 12 лет был Манассия, когда воцарился, и 50 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Хефциба, и делал он неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых, и снова устроил высоты, которые уничтожил отец его Иезекия, и поставил жертвенники Ваалу, и сделал дубраву, как делал Ахав, царь израильский, и поклонялся всему воинству небесному и служил ему. И соорудил жертвенники в доме Господнем, о котором сказал Господь: «В Иерусалиме положу имя мое». И соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господнего, и провел сына своего через огонь, и гадал, и ворожил, и завел вызывателей мертвецов и волшебников. Много сделал неугодного в очах Господа, чтобы прогневать его». И поставил истукан Астарты, который сделал в доме, о котором говорил Господь Давиду и Соломону, сыну его, в доме этом и в Иерусалиме, который я избрал из всех колен Израилевых, я полагаю имя мое навек, и не дам впредь выступить ноге израильтянина из земли, которую я дал отцам их, если только они будут стараться поступать согласно со всем тем, что я повелел им, и со всем законом, который заповедал им раб мой Моисей, но они не послушались. И совратил их Манассия до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых. И говорил Господь через рабов своих пророков, и сказал: «За то, что сделал Манассия, царь иудейский, такие мерзости, хуже всего того, что делали амореи, которые были прежде него, и ввел Иуду в грех идолами своими. Зато, так говорит Господь, Бог Израилев, вот я наведу такое зло на Иерусалим и на Иуду, о котором кто услышит, зазвенит в обоих ушах у того. И протяну на Иерусалим мерную верфь Самарии, и отвес дома Ахавова, и вытру Иерусалим так, как вытирают чашу, вытрут и опрокинут ее». И отвергну остаток удела моего, и отдам их в руку врагов их, и будут на расхищение и разграбление всем неприятелям своим за то, что они делали неугодное в очах моих и прогневляли меня с того дня, как вышли отцы их из Египта и до сего дня. Еще же пролил Манассия и весьма много невинной крови, так что наполнил ею Иерусалим от края до края сверх своего греха, что он завлек Иуду в грех делать неугодное в очах Господних. Прочие о Манассии и обо всем, что он сделал, и о грехах его, в чем он согрешил, написано в летописи царей иудейских. И почил Манассия с отцами своими, и погребен в саду при доме его, в саду Уззы, и воцарился Амон, сын его, вместо него. 22 лет был Амон, когда воцарился, и 2 года царствовал в Иерусалиме. Имя матери его — Мешулемеф, дочь Харуца из Ядбы. И делал он неугодное в очах Господних, так, как делал Манассия, отец его. И ходил той же точно дорогой, которой ходил отец его, и служил идолам, которым служил отец его, и поклонялся им, и оставил Господа, Бога отцов своих, не ходил путем Господним. И составили заговор слуги Амона против него, и умертвили царя в доме его. Но народ земли перебил всех бывших в заговоре против царя Амона, и воцарил народ земли Иосию, сына его, вместо него. Прочее об Амоне, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. И похоронили его в гробнице его, в саду Уззы, и воцарился Иосия, сын его, вместо него.
0: Теперь обратимся к Новому Завету.
1: Деяния апостолов. Глава 23. Павел, устремив взор на Синедрион, сказал: «Мужи, братья, я всей доброй совестью жил пред Богом до сего дня». Первосвященник же Анания, стоявшим перед ним, приказал бить его по устам. Тогда Павел сказал ему: «Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня». Предстоящие же сказали: «Первосвященника Божьего поносишь». Павел сказал: «Я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано: начальствующего в народе твоем не злословь». Павел же, узнав, что тут одна часть саддукеев, а другая фарисеев, возгласил в Синедрионе: «Мужи, братья, я фарисей, сын фарисея. За чаяние воскресения мертвых меня судят». Когда же он сказал это, произошла распря между фарисеями и саддукеями, и собрание разделилось. Ибо саддукеи говорят, что нет воскресения ни ангела, ни духа, а фарисеи признают и то, и другое. Поднялся большой крик, и, встав, книжники фарисейской стороны спорили, говоря: «Ничего худого мы не находим в этом человеке, если же дух или ангел говорил ему: не будем противиться Богу». Но так как раздор увеличился, то тысяченачальник, опасаясь, чтобы они не растерзали Павла, повелел воинам сойти, взять его из среды их и отвести в крепость. На следующую ночь Господь, явившись ему, сказал: «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал обо мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». С наступлением дня некоторые иудеи, сговорившись, заклялись не есть и не пить, доколе не убьют Павла. Было же более 40 сделавших такое заклятие. Они, придя к первосвященникам и старейшинам, сказали: «Мы клятвой заклялись не есть ничего, пока не убьем Павла. Итак, ныне же вы с Синедрионом дайте знать тысяченачальнику, чтобы он завтра вывел его к вам, как будто вы хотите точнее рассмотреть дело о нем. Мы же, прежде нежели он приблизится, готовы убить его». Услышав об этом умысле, сын сестры Павла пришел и, войдя в крепость, уведомил Павла. Павел же, призвав одного из сотников, сказал: «Отведи этого юношу к тысяченачальнику, ибо он имеет нечто сказать ему». Тот, взяв его, привел к тысяченачальнику и сказал: «Узник Павел, призвав меня, просил отвести к тебе этого юношу, который имеет нечто сказать тебе». Тысяченачальник, взяв его за руку и отойдя с ним в сторону, спрашивал: «Что такое имеешь ты сказать мне?» Он отвечал: «Иудеи договорились спросить тебя, чтобы ты завтра вывел Павла пред Синедрион, как будто они хотят точнее исследовать дело о нем, но ты не слушай их. Ибо его подстерегают более 40 человек из них, которые заклялись не есть и не пить, доколе не убьют его. И они теперь готовы, ожидая твоего распоряжения». Тогда тысяченачальник отпустил юношу, сказав: «Никому не говори, что ты объявил мне это». И, призвав двух сотников, сказал: «Приготовьте мне воинов пеших 200, конных 70 и стрелков 200, чтобы с третьего часа ночи шли в Кесарию. Приготовьте также ослов, чтобы, посадив Павла, препроводить его к правителю Феликсу». Написал и письмо следующего содержания: «Клавдий Лисий, достопочтенному правителю Феликсу, радоваться. Этого человека иудеи схватили и готовы были убить. Я, придя с воинами, отнял его, узнав, что он римский гражданин. Потом, желая узнать, в чем обвиняли его, привел его в Синедрион их и нашел, что его обвиняют в спорных мнениях, касающихся закона их, но что нет в нем никакой вины, достойной смерти или оков. А как до меня дошло, что иудеи злоумышляют против этого человека, то я немедленно послал его к тебе, приказав и обвинителям говорить на него перед тобою. Будь здоров». Итак, воины, взяв Павла, по данному им приказанию, повели его ночью в Антипатриду, а на другой день, предоставив конным идти с ним, возвратились в крепость. А те, придя в Кесарию и отдав письмо правителю, представили ему и Павла. Правитель, прочитав письмо, спросил, из какой он области, и, узнав, что из Киликии, сказал: «Я выслушаю тебя, когда явятся твои обвинители». И повелел ему быть под стражей в Иродовой притории.

0: Такой вопрос. В послании к римлянам сказано, как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдою одного всем человеком оправдание к жизни. Римлянам 5:18. Также в Римлянам 11:32. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. В последнее время встречаю все больше христиан, которые утверждают, что Бог в своем провидении спасет всех без исключения. Угу. Так как грех вошел в мир не по нашей воле, то и спасение получим мы не по своей воле, а по доброте и любви Божией. Эти места и такие утверждения очень смущают меня. Можете прокомментировать этот взгляд?
1: Угу. Конечно, могу. Дело в том, что это очень старая теория, она просто получает с каждым новым поколением, в каждом новом столетии новую обертку. Вот. Но, в принципе, это учение, которое мы наблюдаем изначально, давно существовало в разных философиях, и потом его христианизировали или попытались как-то дать ему христианскую оболочку. И в данном случае, когда люди ссылаются на вот эти тексты, они ссылаются на них, игнорируя смысл вообще всего того, что... контекста, в котором они написаны. Значит, давай посмотрим на первое место. Это послание к римлянам, 5 глава, где сказано о том, что как преступлением одного всем людям осуждение, так правдой одного всем людям оправдание к жизни. Вот смотри, когда мы говорим о вот этой фразе «преступлением одного всем, правдою одного всем», нам нужно посмотреть, какое значение имеет слово «всем». Вот слово «все» часто используется в Писании для общего описания группы людей, не подразумевая, что это абсолютно каждый человек. Ну, например, я приведу пример. Иисус Христос, Иоанн Креститель проповедует у Иордана. И написано «вся Иудея приходила к нему креститься». Явно не подчеркивается, что каждый человек из Иудеи пришел креститься к Иоанну Крестителю. Вся Иудея, значит, очень много людей со всех мест. Даже ты не можешь гарантировать, что с каждого поселка были. Угу. То есть вся Иудея, значит, ну, общее движение по всей Иудее пошло. Используется слово «все». Вот. Так вот, в этом случае, когда мы читаем слово «все», у нас есть определенные параметры, которые позволяют нам определить, в каком смысле используется это слово. Когда речь идет об Адаме, то сказано преступление, а преступлением одного все. Понятно, кто такие все? От Адама произошли люди. И все люди, которые произошли от Адама, очевидно, несут себе первородный грех. И мы это видим логически, во-первых. Во-вторых, мы это видим в многочисленных других местах Писания. Смотри, в третьей главе, здесь же послание к Римлянам написано, мы знаем, что, как уже доказали, как иудеи, так и еллины все под грехом. Mm-hmm. То есть он говорит, что и знающие Бога через иудаизм, и не знающие Бога тоже все под грехом. И дальше объясняется это в деталях. Нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились к пути, до одного негодны. То есть вот эта идея первородного греха подробно изложена здесь, что она в действительности включает в себя всех потомков Адама и Евы. Теперь с этим, когда мы разобрались, мы переходим ко второму. Когда мы читаем, как правда одного всем людям оправдание к жизни. Окей. По аналогии с Адамом мы можем первое определить, что все те, кто от Адама рождены, они несут в себе грех. Все те, кто от Христа рожден, несут в себе оправдание. Христос об этом говорил, должно вам родиться свыше. Он много приводил разных аналогий, говорящих о спасении. Он говорил о том, кто ест кровь, вернее, ест плоть и пьет кровь, имея в виду, верует в него и обретает спасение. То есть очень много сказано, что речь идет конкретно о том, что если погибель произошла от Адама, то спасение произошло только от Христа. И это, кстати, очень сильный аргумент как раз против универсализма, который говорит, что и только от тех, кто от Христа произошел, вот эти люди обретут спасение. Но мы можем посмотреть здесь же, в ближайшем контексте, в каком смысле, почему вообще апостол использует. Он даже здесь не подчеркивает всеобщей греховности, потому что он это объяснил уже в третьей главе, и он не подчеркивает даже элемент того, что все, кто от Христа произойдут, будут спасены. Он подчеркивает другую идею. Здесь идея вот какая, что один действует, а это оказывает эффект на многих. Вот, вот в чем эта идея. Посмотри, немножко выше, 12 стих. «Как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, и смерть перешла на всех людей, потому что в нем все согрешили». Вот идея какая. И дальше посмотри, 15 стих. «Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного подвергнут смерти многие», то есть идея какая? «Один грешит, а многие...» И здесь речь не идет, он не ставит, автор не ставит перед собой цели, подчеркнув, что абсолютно все, он просто говорит, что грешит один, эффект на многих. И дальше он говорит, то тем более благодать Божия, дар благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествует для многих. То есть контекстуально мы видим, что здесь совершенно другая идея представлена. Пару слов хочу добавить, и есть много других аргументов в разных местах Писания. Я хочу только к одному еще обратиться. В первом послании к Коринфянам, в 15 главе, здесь сказано следующее. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут». То есть те, кто от Адама, умирают. Те, кто от Христа, те, кто во Христе, все оживут. Очень ясно сказано. И дальше сказано, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом кто? Христовы. Те, кто принадлежат Христу. Те, кто спасенным. Тем, кто, кого Он искупил, кого Он купил дорогою ценою. Первенец Христос, потом Христовы. Дальше в послании к римлянам в 9 главе. Очень ясно, в 8 главе очень ясно сказано в 9 стихе, «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его, значит, вы не Христовы». Дальше немножечко ниже, в 11 стихе, «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». То есть спасаются, воскресают к новой жизни только те, в ком живет Дух Иисуса Христа. И таких текстов сотни в Священном Писании. Поэтому универсализм – это выдумка, которая изобретена людьми, она вообще имеет дьявольское происхождение, но изобретена для того, чтобы каким-то образом оправдать свою греховную жизнь и найти какую-то ложную надежду, которая очень глубоко разочарует. Ну и последний самый аргумент мы встречаем в книге «Откровение», где сказано о том, что все те, кто на великом суде, будут осуждены в соответствии с тем, что они сделали, живя в теле. И здесь написано так, что они были брошены в озеро Огненное, а немножечко выше, где зверь и лжепророк, а немножечко выше написано, и будут мучиться день и ночь во веки веков. Это очень ясно сказано. Вот эта фраза, она не предполагает возможности условно-досрочного освобождения, так скажем, из этого места наказания для этих душ.
2: Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.slovo.org. Присылайте ваши вопросы по номеру Viber и WhatsApp плюс 1-360-977-21-82 или по адресу электронной почты письма@slovo.org. Да благословит вас Бог!

0: в Эстонии 21 час.
1: Миром, дорогие радиослушатели, в эфире выпуск христианских новостей на семейном радио Эли. После стрельбы на ужине с Трампом некоторые американские политики обратились к обществу с призывом к молитве. В частности, сенатор Линдси Грэм заявил: «Давайте все помолимся за то, чтобы ситуация успокоилась, и постараемся стать частью решения, а не проблемы». Бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, чей муж подвергся нападению в 22-м году во время попытки похищения, написала: «Как человек, чья семья пострадала от политического насилия, я молюсь за пострадавших офицера и всех, кто пережил травму этих ужасных инцидентов». Подозреваемым в этом преступлении заявил на допросе, что его целью были чиновники администрации Трампа, а не сам Трамп, пишет CBS. Он был задержан почти сразу после того, как открыл огонь. В результате его стрельбы пострадал один офицер. Британская полиция задержала протестантского пастора Диаса за критику ислама на улице. Лондонские полицейские арестовали проповедника прямо во время его публичного выступления в центре города. Свидетели зафиксировали процесс задержания на видеокамеры своих мобильных телефонов. Сотрудники правоохранительных органов обвинили священнослужителя в нарушении общественного порядка. Правоохранители применили наручники и силой увели пастора с места его проповеди.

месте. Очевидцы утверждают об отсутствии агрессии или призывов к насилию в словах мужчины. Полиция Лондона официально прокомментировала инцидент как меру пресечения оскорбительного поведения. Представители христианских организаций выразили серьезную озабоченность ограничением свободы слова в стране. Адвокаты задержанного пастора готовят исковое заявление для обжалования действий сотрудников полиции. Случай вызвал широкий общественный резонанс среди верующих граждан и правозащитников. Власти подчеркивают необходимость соблюдения законодательства о разжигании ненависти в публичных местах. В Казани четырех верующих планируют привлечь к административной ответственности за проведение проповеди в частном доме. Представители прокуратуры и службы безопасности пришли на богослужение в здание на улице Светлой. Помощник прокурора заявила об отсутствии регистрации общины в государственном реестре. Чиновники усмотрели в действиях верующих признаки незаконной миссионерской деятельности. Административные протоколы составили на четверых христиан. Беседа с сотрудниками власти в отдельном комнате продолжалось около 3 часов. Теперь мужчинам предстоит защищать свои права в рамках судебного разбирательства. Судебные заседания по делам 4 местных жителей назначены на конец апреля, начало мая. Верующие уже направили официальные возражения против выдвинутых им обвинений. В Конгрессе США внесли законопроект о санкциях за преследование религиозных общин в Украине. Американские конгрессмены от 3 партий внесли в Конгресс законопроект «Закон о противодействии войне России против веры». Если он будет принят, что ожидается с учетом поддержки обеих партий, то будет предусматривать документирование и наказание за систематические преследования верующих в Украине и на временно оккупированных территориях. Также эта инициатива предполагает привязку санкций не только к военным преступлениям, но и к нарушениям свободы совести и вероисповедания. Суббота обещает быть ясной благодаря области высокого давления. С запада придет теплая погода. Днем температура воздуха поднимется до 15-20 градусов. В воскресенье сохранится теплая погода. Облачность усилится. Местами днем возможны дожди. Это был выпуск христианских новостей на семейном радио «Эли».

три разных креста, два для убийц, один для Христа. Весь грех незаконно на нем там лежит, из ран его тела

Дорогие друзья, сегодня мы продолжим слушать повесть М.А. Мейндерс «Ван Вурден. Женщина с книгой». Часть 24. Начальник тюрьмы вместе с Глэдис Эльверт еще раз обсудил дело в Антуане. Помилованного царем убийцу помиловал и его земной судья. Ведь Господь через свое слово сказал преступнику: «Вставай и следуй за мной. Иди и расскажи, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». Вон Туань должен был идти и свидетельствовать о милости Господа, чтобы прорвались оковы греха и у других, и грешники освободились от уст сатаны.

Глава 19. Приведи сюда нищих, увечных. Несколько недель Глэдис вместе со студентом библейской школы ходила в тюрьму для бесед с заключенными. У Глэдис не было источника постоянных доходов. В военное время почти полностью прекратилась связь с Англией, и деньги до нее не доходили. Заметив это, благовестник Кристиан Чан попросил ее стать его помощницей в общине в городе Че, за что она будет получать небольшую зарплату. Глэдис приняла это предложение. Одной из ее задач являлось содержание в чистоте церкви и посредством миссионерского труда в городе привлечение большего числа горожан к воскресным богослужениям. Глэдис приняла свою задачу всерьез. Проверяя церковное здание, она ужаснулась, до чего оно было грязным и запущенным. Благовестник извинился за беспорядок. «Знаете, сюда приходят и слушают проповеди многие люди, но часто они боятся наказания за это со стороны своих языческих богов и делают это тайком. А вот открыто помочь нам и вычистить церковное здание — нет, на это не осмеливается никто из китайцев. Поэтому ваша помощь мне так необходима». Сначала Глэдис проверила галерею, надеясь, что хоть там почище. Ее тошнило от затхлого воздуха, разбросанного хлама, грязных и липких скамеек, бумажек на полу и бесчисленных ползающих насекомых. Разве это дом Божий? Как же она справится с задачей? Глэдис была одна. Она встала на колени на грязный пол и очень просто помолилась. «Господи, ты видишь этот дом. Хочешь ли ты через свое слово говорить и жить в нем? Твоя воля, чтобы я здесь работала, или я должна уйти? Что ты повелишь мне делать?» И тут Глэдис очень ясно вспомнилась история Неемии, как будто в сию минуту это была весть для нее самой. Неемия скорбела о том, что город и дом Господа были разрушены и запущены. Под Божьим водительством он получил разрешение взяться за дело в Иерусалиме и восстановить порядок, чтобы народ опять мог ходить в Дом Божий. Для Глэдис эта история послужила знаком к тому, чтобы взяться за дело здесь, в этой запущенной церкви. Дом для проповеди Слова Божьего должен содержаться в порядке и чистоте. Она обвязалась полотенцем, взяла веник и начала выметать мусор. Поднятая в воздух пыль летала вокруг нее, и через несколько минут с одышкой и кашлем Глэдис выбежала на улицу. «Ну ты злой сатана! Хочешь остановить меня всей этой грязной пылью, чтобы я больше не могла работать?» — сурово сказала она. «Я не уступлю твоему злому коварству. Этот дом должен быть чистым, и в воскресенье для тебя здесь не будет места. В воскресенье этот дом наполнится людьми, которые должны освободиться от твоего рабства». Глэдис стала мести более осторожно, чтобы не так сильно пылить, но все-таки она почувствовала в сердце определенный страх перед силой сатаны. Казалось, будто он в этом здании старается воспрепятствовать ее работе. На нее напало уныние, и внутренний голос сказал: «Брось эту работу. Разве это миссионерский труд? Зачем очищать галерею? Это бесполезно. Ведь в воскресенье никто не придет слушать. В городе Че так мало христиан, а в воскресенье церковь будет пустой. Откуда же тебе взять людей?» Глэдис снова встала на колени в галерее, прямо в пыли. «Господи! В Твоем слове написано, что мы должны пойти по улицам и переулкам города и привести в Твой дом нищих, увечных и хромых, дабы Твой дом наполнился». Один из местных служителей церкви, зайдя в здание, услышал раздававшийся с галереи голос. Он потихоньку подошел ближе и, стоя неподвижно, слушал мольбу Глэдис. «О, всемогущий Боже, покажи Твою силу и в воскресенье наполни эти скамьи людьми.
приведи сюда грешников, чтобы они услышали Твое слово. Выгони сатану из этого дома, покажи Твою победу, да будет сатана проигравшим. О Господи, вырви из его лап грешников, развяжи узы его пленников, освободи потерянные души от его власти. Господи, сделай это во славу Твоего имени. Она встала, подняла глаза к небу и помолилась на этот раз беззвучно. Потом ее голос прозвучал удивительно сильным, повелительным тоном. «Сатана, я повелеваю тебя именем и силой Господа Иисуса, выйди отсюда!» Затаив дыхание, служитель ждал, что будет дальше. Он увидел, что женщина у каждой скамьи становится на колени и молится. «О Господи, приведи грешников на эту скамью, дабы наполнился Твой дом. Сделай так, чтобы в воскресенье Твой дом был полным. Спаси грешников от власти сатаны». Когда Глэдис собралась выйти на улицу с веником и совком, служитель потихоньку покинул здание. Всю неделю Глэдис тщательно убирала церковное здание. И каждый день в определенное время молилась о том, чтобы в воскресенье церковь наполнилась людьми. На этой неделе Глэдис встретила молодого китайца, которого звали Сю, что значит «прокаженный». Раньше Сю был служащим канцелярии на северо-западе Китая. Обнаружив у себя проказу, он впал в такое отчаяние, что пытался совершить самоубийство. Благодаря Божьей благодати эта попытка не удалась, а потом одна проповедь, услышанная им от миссионера, стала причиной его обращения. В связи с его болезнью его приняли в больницу для покаженных в Че. Там он познакомился с благовестником Кристианом Чаном и встретился с Глэдис Эльверт. Кристиан Чан попросил Глэдис посетить, кроме тюрьмы, и дом для прокаженных. Это стало для нее ужасным испытанием. Какой это был несчастный дом! Жилое помещение выглядело довольно прилично, но ужасные ссоры, драки, воровство и жестокость пациентов друг к другу испугали ее. «Видите, здесь живет дьявол», — пожаловался Сю. «Здесь никто не знает Слова Божьего. Царит безжалостная атмосфера, люди враждуют друг с другом, и все чувствуют себя заброшенными и одинокими. Любви здесь нет вовсе. Ежедневная жизнь здесь ужасна». «Бог силен изменить это», — ответила Глэдис. «Он может победить сатану и прогнать его из этого дома». Сю посмотрел на нее. Она стояла с книгой в руке, с крепко сжатыми от напряжения губами и обводила всех этих несчастных прокаженных сочувственным взглядом. «Бог силен прогнать сатану», — с твердой уверенностью проговорила она. «Веришь ли ты этому, Сю?» Помедлив с ответом, Сю произнес: «Верю. Я испытал это на себе. Он спас меня от оков сатаны и от уз греха». «Сю, — сказала Глэдис, — эти люди должны ходить в церковь и слушать Слово Божье. Все они должны в воскресенье прийти». «Это невозможно. Нам запрещено находиться среди других людей». «Богу все возможно, Сю, и Он повелевает, пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых, чтобы наполнился дом мой». Убедившись в том, что эти люди должны прийти в церковь, Глэдис приняла смелое решение. В следующее воскресенье прокаженные, вымытые и аккуратно одетые, должны были прийти с Сю в церковь. «Вам надо прийти как раз после начала богослужения. Я вас подожду», — сказала она ему. В воскресенье утром так и произошло. Глэдис ждала на улице. После того, как другие прихожане вошли и началось служение, пришел Сю со свитой бедняк. Поманив рукой, Глэдис повела их в боковой ход. Тихие, как мыши, они во время пения прокрались наверх на галерею и робко сели на скамье. Галерея наполнилась, все места были заняты.
Прокаженные сидели со своими изувеченными лицами, подточенными руками и деформированными ногами. Поникнув головой, они внимательно слушали проповедь Слова Божьего о проказе своей души. И Глэдис сидела, склонив голову, удивляясь тому, что ее молитва о церкви, полная людей, таким образом услышана. Во время пения последнего гимна Глэдис вывела их на улицу. Никто из других прихожан не заметил, что галерея была наполнена прокаженными. И в следующее воскресенье Сю с прокаженными ходил в церковь, на галерею. Они слушали проповедника с большим вниманием. Для некоторых из них эти богослужения стали благословением. В доме прокаженных атмосфера стала меняться. Так Сю стал свидетелем оказанной ему благодати Божией.

Время пребывания Глэдис в городе Че оказалось временем благословенного труда. После отъезда Джарвиса Тянь в Америку и после того, как она привела прокаженных Сю и других нищих бедняк в церковь, она встретила группу студентов. Эти молодые китайцы вскоре поняли, как много может дать им эта миссионерка. Ведь, прекрасно разговаривая по-китайски, она была готова учить их английскому языку. Эти студенты большей частью были беженцами с севера. Они жили в суровое военное время, время неустроенной жизни, массовых смертей и голода. В будущее они смотрели без оптимизма. После встречи с миссионеркой оживился их интерес к учебе. Эта добрая женщина сама была беженкой, такой же бедной, как все другие беженцы. Но она рассказывала им о совсем ином будущем. Говорила с ними о книге «Живого Бога». Скоро в городе стало известно, что женщина с книгой может давать уроки английского языка. В ее скромную комнату за церковью в Че стали заходить многие посетители. Китайские полицейские, проходящие подготовку, спросили ее: «Не можете ли вы учить английскому и нас?» Потом подошли к ней чиновники Ямыни. «Если вы даете уроки английского языка полиции, то почему бы не давать их и нам?» Глэдис согласилась, и вскоре ее дни были заполнены уроками студентам, полицейским, чиновникам, врачам, офицерам армии генерала Чан Кайши и другим. Большей частью это были люди с севера, убежавшие от японской армии. Глэдис сразу же почувствовала себя ответственной за духовную нужду этих людей. Все они должны узнать, что живой Бог говорит с ними через свое слово. Поэтому она всегда и везде носила с собой свою Библию. Она читала из нее, говорила о ней, и люди слушали. Глава 20. Бежать. Но куда? В это время армия генерала Чан Кайши терпела поражение на всех фронтах. С севера подкатывались волны Красной армии под командованием генерала Мао Цзэдуна, захватывающие огромные территории китайской земли. В освобожденных генералом Мао районах люди должны были быстро сделать выбор, чтобы спасти свою жизнь. Им немедленно навязывали коммунистический режим. Великий вождь Мао Цзэдун сам до тонкостей разработал этот режим и закрепил его в новых зонах. Стояла весна 1948 года. Сопровождаемые десятками тысяч бедных крестьян с севера, вооруженных захваченным американским оружием разбитых войск Чан Кайши, генерал Мао продвигался по стране. Он был простым человеком, который вырос в маленьком домике из высушенных глиняных обломков. В детстве он жил в комнате с глиняным полом, где не было даже деревянных табуреток. Уже в молодости он испытывал боль в виде нищеты простых крестьян и угнетения их богатыми помещиками. С самого детства у него появилась идея вывести простой китайский народ из глубокой нищеты. С 1912 до 1918 года он учился в педагогическом училище. В 1923 году вместе с Чан Кайши получал образование в военной академии. Поначалу у них были одинаковые цели, но постепенно пути их разошлись. Мао Цзэдун выбрал путь радикального коммунизма и собрал вокруг себя народные массы. Долгие годы он демонстративно носил всю ту же изношенную одежду и шапку, даже после того, как стал великим вождем. Итак, весной 1948 года его армия стремительно двигалась по Китаю. Когда он проезжал через деревни, люди ликовали. Обездоленные и угнетенные кричали: «Мао – спаситель нашего народа!» Оставив труд на полях, тысячи крестьян следовали за ним. Это было триумфальное шествие генерала Мао по стране. На одной огромной площади Мао Цзэдун слез с лошади. Когда великий спаситель появился на балюстраде правительственного здания, его приверженцы стали на колени, преклонились перед ним и ликовали. К нему поднялись тысячи изможденных от голода лиц. Великий вождь улыбнулся
и толпа загудела от радости. Такого лидера еще никогда не видели в Китае. Человек из народа, в крестьянской одежде и с ласковой улыбкой для нищих. «С ним мы построим новый Китай!» — крикнул кто-то. «Сияет над нашей страной новое солнце!» — радостно воскликнул другой. Из сотен тысяч уст прозвучали новые праздничные песни во славу великого спасителя, генерала Мао Цзэдуна. А в Че собрались глубоко озабоченные миссионеры, христиане и студенты. До них дошли сообщения о триумфальном шествии генерала Мао и о жестокости его приверженцев к христианам. «Подходит Красная Армия, надо бежать!» — кричали все кругом. «Бежать? Но куда?» — спрашивали друг друга, укладывая скромные пожитки. Север и восток Китая были уже захвачены Красной Армией, а из-за перенаселенности беженцами на юге царил голод. «Попросим в молитвенном собрании Господа», — посоветовала им Глэдис Эйлверт. Вечером они собрались в какой-то школе вместе со студентами и христианами. Они читали в Слове Божьем о войнах и разрушениях, предсказанных через пророков Богом Израиля. Повторятся ли сейчас эти ужасы? «День тьмы и мрака, день облачный и туманный. Как утренняя заря распространяется по горам народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века. При виде его затрепещут народы, у всех лица побледнеют. Как борцы бегут они, и как храбрые воины влезают на стены. Перед ними потрясется земля, поколеблется небо, солнце и луна помрачатся, и звезды потеряют свой свет. Но и ныне еще говорит Господь: обратитесь ко мне всем сердцем своим, в посте, плаче

0: классе все стали перед Богом на колени. Отцы, матери, дети, молодые мужчины и женщины склонились в молитве. Долгими часами они плакали, умоляли о милости. Наступила ночь, но все еще не было ответа от Господа. Куда же им бежать? «Нам надо сначала поспать несколько часов», — сказал один китайский благовестник. В коридорах и классах люди искали себе спальные места. Лежали и сидели на полу целыми семьями. Глэдис дали отдельную комнатку, но спать она не могла. Ее мучило беспокойство о детях. Нет, за себя она не боялась, но дети, ее дети, Тимофей, Фрэнсис, Лес, Синью, Гордон, Девятушка и Павлина, которые убежали с ней из Янчена, что с ними будет? Принесло ли Слово Божие уже плод в их молодых сердцах? Услышала ли Господь ее молитвы о них? Она еще не знала. Ей хотелось видеть признаки их личного обращения. Если их арестуют коммунисты, будут ли они верно исповедовать Слово Божье, даже при угрозе смерти? Душа мамы Глэдис стонала от боли и тревоги за детей. Она встала на колени, чтобы вновь передать их милости Божией. Она молила Господа не избавить их от возможных физических страданий, а лишь о спасении душ этих мальчиков и девочек. Переутомленная, она заснула. Но сон был коротким. Она услышала голоса в соседней комнате. Вышла в коридор и увидела приоткрытую дверь. В комнате мерцал тусклый свет. Там она увидела юношей, их было около 15, стоявших на коленях вокруг географической карты. Один из них молился вслух об указании от Господа. Через несколько минут они замолкли. Потом помолился другой. Его рука двигалась по географической карте на полу, пока палец не остановился у места в западной области Китая, на границе Тибета. Стало тихо. Прислонившись к косяку, Глэдис пристально смотрела через щель в комнату. «Вот здесь», — сказал, наконец, молодой человек. Все склонились над картой. «Не знает ли кто-нибудь из вас что-либо об этом месте?» — спросил парень. «Нет, никто не знал этого места». Юноша опять помолился. Все другие молились с ним, прося о вере, что они на самом деле должны бежать именно туда. Второй юноша остановил палец у того же самого места на карте и поблагодарил Господа, давшего им веру в то, что они должны отправиться в это место. Потом его палец продвинулся дальше по карте и остановился у другого места. «Здесь люди, которые должны послушать Слово Божье. Кто пойдет туда?» Вопрошающим взглядом он посмотрел вокруг. Никто не отвечал. «Господи, покажи, пожалуйста, сам, кто из нас должен пойти и принести туда Твое Слово?» Снова помолился юноша. В комнате вновь стало тихо. Сердце Глэдис сильно билось. «Какие она видит чудные вещи! Неужели Господь сейчас откроет этим мальчикам, а не ей, куда им всем бежать?» Вернувшись в свою комнату, она заплакала от стыда по поводу своего неверия. «Разве Господь обязан дать ответ именно ей? Ведь Он хочет слушать и этих молодых людей». Бегство к границе Тибета обещало стать тяжелым переходом через дикие высокие горы. А сколько времени потребуется, чтобы Красная Армия пришла и туда? На следующий вечер молодые студенты опять разложили географическую карту и вместе помолились, прося Господа указать им, кто должен пойти в отдаленную горную деревню, чтобы принести туда Слово Божие. Через 2 дня внутренний голос убедил Глэдис в том, что должна пойти она. Она рассказала об этом студентам.
1: «Как вы, мама Глэдис, вы в эту далекую горную деревню?
0: Но это же тяжело. Я пойду туда, куда Господь меня посылает, спокойно ответила она. Продолжение повести «Женщина с книгой» вы услышите в следующей передаче. Продолжение следует.

0: На Нарвской студии семейного радио работает христианская библиотека.
1: В наличии духовная, учебная и художественная литература, книги для детей дошкольного, младшего школьного возраста, подростков и молодежи, биографии известных людей, романы, повести и поэзия.
0: Ассортимент регулярно пополняется новыми поступлениями.
1: У вас есть возможность взять книгу для чтения, а также приобрести в личное пользование или в подарок близкому человеку.
0: Наш адрес: город Нарва, улица Кренхольме, 38А. Электронный каталог вы найдете на нашей странице в интернете media.ly.ee. Время работы с 10 до 16:00.

0: В Нарве уже 10 часов вечера.
1: По страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
2: Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии наша новая встреча. И мы с вами вместе читаем Божье Слово. А мы это Алена Вальц, которая никак не объявит в нашей заставочке. Но мы сами ее всегда объявим. И это лучше, это, по крайней мере, живое. Алена, привет тебе.
3: Да, привет, Олег, приветствую всех. Ты всегда своим чудесным тоном поднимаешь настроение. Невозможно не улыбаться, когда ты говоришь. А я также скажу, что команда сегодняшнего эфира — это не только мы с Олегом, но еще и Александр Анисимов, Ольга Крокчиева. И мы с вами продолжаем читать чудесное послание, чудесное письмо апостола Павла фессалоникийцам. И вот, я думаю, я не знаю, у нас вроде бы не последняя встреча по этому посланию, да, еще предстоит.
2: Да, сегодня предпоследняя встреча по этому посланию. По-моему, в следующий раз мы закончим. Но там посмотрим. Честно говоря, дальше у нас второе послание фессалоникийцам, они связаны. Если мы что-то не успеем проговорить за эту и следующую встречу, тогда мы, конечно, к этой истории вернемся. Значит, а у нас сегодня заявлен разговор главным образом в связи с четвертой главой, на которую часто обращают внимание, которую часто читают. И она, вот то, что там написано, там две на самом деле важные темы в этой самой четвертой главе первого послания к фессалоникийцам. Вторую из этих тем мы будем подробно разбирать в следующий раз, хотя она, конечно, связана с первой. Но первую тему мы сегодня посмотрим. Давай почитаем с тобой прямо сразу священное писание.

0: Писания, тот фрагмент, на который часто ссылаются, и прочитай, пожалуйста, 4 главу, а давай только 7 стих сейчас.
1: Только 7. «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости».
0: Вот это главная история. Это то, что стоит за повелением Павла, за назиданием Павла, которое мы здесь находим. А назидание находится здесь же, в этой главе. Он начинается с 3 стиха. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести, а не в страсти и похоти, а похотения, как и язычники, не знающие Бога». И вот здесь тоже я обращу внимание, мы немножко с вами к этому подойдем позже, не как язычники, не знающие Бога. Значит, это не про христиан, которые... Знаете, я прям процитирую, иногда так говорят, у меня был знакомый, который так говорил. Он говорит, ну вы, христиане, берете и всех, лишаете всех радости жизни. Ну почему? Ну вот здесь, в первом послании Фессалоникийцам, значит, вот не будьте, как эти самые язычники, а соблюдайте свой сосуд в чистоте, как этот человек, который неверующим был. Вот, он сказал, скучно же. Я говорю, ты знаешь, мне кажется, что очень скучно это наоборот. Это вот бегать, это искать наслаждение в том, что Богу не угодно. Но он-то прочитал и вырвал из контекста только эти слова. Но эти слова становятся гораздо важнее, когда мы гораздо яснее, когда мы читаем их в контексте. И самый главный контекст ты уже прочитала. «И попризвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». И вначале, «Ибо воля Божия – освящение ваше». Значит, есть Божья воля, которую мы стремимся, хотим исполнять, и поэтому наша жизнь будет другой. И вот тут есть два наблюдения, которые важно сделать. Давайте начну с менее такого, скажем так, с менее удивительного, а потом перейду к более удивительному. Значит, менее удивительное, я думаю, что всем, кто это слушает, это понятно, но иногда по этому поводу бывают споры, поэтому здесь это нужно проговорить. Смотрите, он обращается не к неверующим людям. Павел обращается не к неверующим людям, которые, ну вот, они должны будут свою жизнь изменить, они должны будут жить по-другому, и тогда, когда они свою жизнь изменят, когда они будут жить по-другому, вот тогда Господь их призовет, Господь их полюбит. Нет, давайте вспомним про контекст. Павел обращается к христианам в Фессалониках, которые действительно любят Господа, которые действительно следуют Господу, которые уже спасены, которые уже обрели спасение в Иисусе Христе. Но апостол Павел при этом им напоминает, что воля Божия, их освящение, чтобы они не вели себя так, как язычники. Значит, в чем тут история? История в том, что люди зачастую путают две вещи и путают причинно-следственную связь. А причинно-следственная связь на самом деле вот какая. Мы сначала спасены, сначала приняты Иисусом Христом в Божью семью. Сначала Господь принимает нас к себе. И как следствие этого меняется наша жизнь. То есть мы сначала, они сначала узнали Евангелие, они сначала приняли Иисуса Христа. И как следствие этого Павел говорит, ну вы же Христовы дети. Вы Божьи дети. И воля Божия для вас, как для детей, вот такая. Воля Божия – освящение ваше. Почему важно это проговорить? Потому что иногда люди думают и воспринимают все это по-другому. Вот ты веди себя иначе. Ты веди себя как христианин. И тогда Бог, может быть, тебя примет. Нет. Бог нас принял только по одной причине. И это не потому, что мы ведем себя как христиане, А это потому, что Иисус Христос умер за нас. Это потому, что Евангелие проповедано. Это вот то, что мы читаем в 1 и 2 главах. И обратите, пожалуйста, внимание. 1 и 2 главы – это про то, как Евангелие пришло в Фессалоники. Третья глава – это про то, как апостол Павел тоже хочет прийти в Фессалоники. И мы с вами об этом тоже будем говорить. Мы сегодня, надеюсь, тоже ее прочитаем. А вот четвертая глава – это уже ответ фессалоникийцев на то, что произошло. Значит, приведу такую историю, такую аналогию. Представьте себе человека, который мечтает, чтобы какой-то очень богатый, очень состоятельный джентльмен его усыновил или ее удочерил. Вот Божий путь такой. Мы получили усыновление. Мы получили удочерение. Получили по вере. И теперь мы, соответственно, ведем себя вот, соответственно, этому нашему положению. Мы ведем себя как сыновья и дочери. Человек иногда это представляет себе по-другому. Он говорит, я буду себя вести, как будто я сын или дочь, и тогда я это усыновление получу. И тут есть сразу несколько проблем. Во-первых, мы не можем себя вести как сын или дочь, потому что то, о чем говорит апостол Павел, невозможно естественным путем. Это возможно только, когда в нас действует Святой Дух. И во-вторых, если мы подходим к вопросу так, то мы фактически говорим, Боже, вот теперь ты должен меня спасти по причине моих дел. Понятно, да? Я же уже веду себя как твой сын или как твоя дочь. Ну, поэтому у тебя, Боже, не остается никакого выбора, как только меня спасти. Но нет, Священное Писание смотрит на это принципиально иначе. Значит, Он сначала нас спасает, а затем мы уже имеем силу и имеем Божие повеление вести себя соответственно. Вот делать вид того, что ты христианин, христианин, ради того, чтобы тебя Бог когда-нибудь принял, не получится. Я уже рассказывал жуткую историю, очень грустную историю на самом деле, потому что там была... эта семья, это пастор, который дал мужу неумный совет, ну вот реально неумный совет. Но такие неумные советы, ну, иногда дают пасторы, иногда и без советов пасторов люди так поступают. Короче, была ситуация такая, что семья началась на плохом основании. Она началась как раз с прелюбодеяния, возвращаясь к 4 главе, да? Вот, значит, и парень, да, они не были еще мужем и женой, но он должен был отцом быть, стать, она должна была стать матерью, и это их ребенок, и вот, да, и чувствуя долг, да, они решили жениться, узаконить эти отношения, вот, и этот парень приходит к пастору, уже, по-моему, после свадьбы даже, уже муж получается, да, приходит пастор и говорит, что мне делать? Я понимаю, что я на самом деле ее не люблю, что мне делать? А мы муж и жена, а у нас ребенок будет. И перед пастором сложная ситуация. А как быть? Пастор дал такой совет, веди себя с ней так, как будто ты ее любишь. Имеется в виду, что потом ты обязательно ее полюбишь, если ты будешь делать так, если ты будешь поступать, как будто это есть. Знаете, кстати, такое достаточно частое богословие, я не знаю, кто-то из вас, наверное, встречался с этим. Веди себя, как будто у тебя в банке уже $1 миллион. Там, вот веди себя, как будто, не знаю, ты уже здоров. Вот веди себя, как будто. И у этого есть очень серьезные проблемы. Вот пастор, как раз исходя из такого богословия, и дал этому человеку совет. А лет через 5... они развелись. И этот человек пришел уже к другому пастору, который сменил предыдущего и знал эту историю. И человек говорит, я от нее ухожу, потому что я устал, я не могу больше врать. Почему он не мог больше врать? Потому что никакой внутренней перемены в нем не произошло. Никакого обращения, никакого действия Святого Духа в нем не произошло. Он пытался ради семьи, ради ребенка, ради своей жены вести себя так, как будто. Но на самом деле это было неправильно, это не произошло. Так вот, представьте себе, и опять, кому-то и представлять себе не надо. Кто-то это видел, а может быть, такие люди среди нас есть, среди наших слушателей есть. Представьте себе, что вы ведете себя, как будто вы христианин. В молодости такое, кстати, бывает, да? Ты познакомился, я не знаю, с девушкой, или ты познакомилась с парнем, а он христианин, или она христианка, у вас начались отношения, или просто у вас, у тебя друзья христиане, да? Ты в эту тусовку, в данном случае тусу, с твоей точки зрения, да? Не общину, не сообщество, а вот тусу. Ты в нее как-то включаешься, вот, и ты начинаешь себя вести так, как будто... Что получается дальше? Если возрождение Святым Духом не произошло, то ты либо станешь закостенелым лицемером, либо в какой-то момент ты поймешь, я не могу больше врать. Либо будет очень серьезный срыв, по поводу которого ты даже жалеть не будешь. Ты не скажешь, как же это я мог? Господи, прости меня, пожалуйста. Ты скажешь... Фух, освободился от бремени. Так вот, это очевидная вещь. Помните, я сказал, что сначала будет простая вещь, очевидная, но ее часто не учитывают, а потом будет более сложно. Значит, это очевидная вещь, но ее часто не учитывают. Сначала отношения со Христом, сначала покаяние. И про фессалоникийцев уже было сказано, насколько это истинно, это настоящее все было. И поскольку это в вашей жизни есть, вы будьте другими. Вы не будьте такими, как окружающие люди. Если так, если порядок такой, тогда оно имеет смысл. Если порядок не такой, тогда будет и разочарование, и со временем, зачем же я столько лет потратил на то, чтобы играть. Ну и, кстати, да, молодое поколение нашей церкви и нас зачастую обвиняет или упрекает, давайте помягче скажем, упрекает, именно в лицемерии. Потому что они видят жизнь тех, кто стоит за кафедрой, они видят жизнь типа христианских служителей, изнутри видят, они ведь в семьях растут, да? И они говорят, что-то люди в этом не так. Вы пытаетесь вести себя, как будто вы христиане, а изменения в сердце не произошло. И вот Павел обращается к фессалоникийцам и говорит, вы приняли Евангелие, вы уверовали. Весть от вас пронеслась по всем близлежащим провинциям, да и по всей стране. А вот теперь я вас умоляю, ведите себя соответственно своему статусу. И тут как раз вот эту фразу, которую в мире порой приходится слышать, по статусу положено, ее вполне можно сказать. Ведите себя так, как нам с вами, христианам, положено себя вести по статусу. Вот такая вот тут история избежания путаницы. Вот так. Это первое. У тебя есть комментарии, мысли, вопросы, возражения, прежде чем мы перейдем ко второму?
1: Ну, комментариев у нас нет, поэтому я думаю, что мы можем сегодня больше углубиться в Слово Божие. Комментариев, наверное, с моей стороны тоже нет. Сложную ситуацию, сложную тему ты затронул, и на самом деле рассуждать можно много и вообще о правильности различных решений, но я думаю, что лучше давай.
0: Нет, то конкретное решение, да, это только пример того, что получилось, когда человек говорит, давайте я представлю себе, что вот это так. Да, надо жить, как будто есть бесконечность, что жить, как будто вечность есть. Была... Ой, ты, наверное, уже не помнишь.
1: А кто-то может тебе возразить, знаешь, а как же жизнь по вере? Вот у меня этого нет еще, но я живу вот по вере. Вот верю, что Господь меня исцелит, верю, что я исцелена. И провозглашаю.
0: Ты уже имеешь отношение с Богом. Так эту веру тебе дает Господь. Это не ты просто себе придумала что-то такое, вот, это ты уже человек возрожденный. Это скорее предупреждение для человека невозрожденного, который говорит, а я буду себя вести как возрожденный, и, может быть, когда-то я это получу. Вот. А, кстати, ты права, ты все-таки уточнила и утончила тоже вот эту историю, потому что если Господь дает веру, кстати, тоже вот могут сказать люди, другие, типа, а тебе не Господь дает, на это можно ответить, разбирайтесь с собой. Ну вот, просто, да. Вот, но если ты имеешь убеждение от Святого Духа, то да. И опять, каждый из нас это в своей жизни прошел. Так что да, я не случайно тебя спросил, Алена, говорю, есть что сказать? Было что сказать. Вот, теперь второе. Второе вроде бы очень простое, но оно на самом деле здесь самое сложное. Обрати, пожалуйста, внимание на то, как апостол Павел, в принципе, говорит про вот этих самых фессалоникийских христиан. Давай мы несколько фрагментов прочитаем. Первая глава, 4 стих.
1: «Зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья».
0: Да, теперь 6 и 7 стихи, в той же первой главе.
1: «И вы сделались подражателями нам и Господу, принявши слово при многих скорбях с радостью Духа Святого, так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахае».
0: Давай еще 1, 8 стих тоже.
1: «Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахае, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать».
0: Да, то есть вы стали другими, а вы не такие, как окружающие вас люди. А от вас, вы сами уверовали в Господа, от вас вера пронеслась и распространилась с другим людям. У вас, я возвращаюсь к этому слову здесь, у вас особый статус. Теперь вторая глава, 13, наверное, дальше, 13 и 14, да, 13 и 14 стихи.
1: «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, принявши от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих. Ибо вы, братья, сделались подражателями церквям Божиим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев».
0: Да, вы сделались подражателями, вы претерпели, кстати говоря, сказать людям в греческом городе, что вы стали подражателями церквям, которые там в Иудее, и вы столько претерпели. В общем, только в христианском контексте это звучит как похвала. Потому что, типа, ну кому подражать? Иерусалимским церквям, что ли? Для христианина это очевидно, это здорово, это благословение. Другие же, скажем так, с греческим мировоззрением, с греческим миропониманием сказали бы наоборот. Они сказали бы, не-не-не-не-не, это вот эти вот провинции, типа иудеи, они должны нам подражать. Они подражать должны великим греческим городам. Это, ну, я не хочу сейчас никакой город унизить, это то же самое, что сказать каким-нибудь гордым москвичам или питерцам, вы стали подражателями братьев ваших в Урюпинске, да? Не-не-не, как бы, что за переворачивание картинки? А это не переворачивание картинки, это исправление вот этого неправильного понимания человечества, потому что оказывается, что важно не наше географическое положение, а важны наши отношения с Богом. И мы постепенно здесь подходим к вопросу о святости. Что это такое святость? О какой святости идет речь? Но мы сейчас тоже к этому подойдем. Пока мы набираем, что называется, материала. 19 и 20 стих в той же второй главе. Прочитай, пожалуйста.
1: «Ибо кто наша надежда или радость, или венец похвалы? Не вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его? Ибо вы — слава наша и радость».
0: Представляешь, Алена, такое признание, такая похвала, и не от кого-нибудь, а от самого апостола Павла.
1: Вот я только хотела сказать, представь себя, от самого апостола Павла, который до этого гнал церковь.
0: Который до этого гнал церковь, который, кстати говоря, к другой церкви, с которой у него гораздо больше близкого общения было, ну, чисто по времени. Коринфскую церковь имею, Коринфской церкви он обращается и говорит: ребята, у вас куча проблем. Вот у вас куча проблем. А тут он пишет Фессалонике, фессалоникийцам, и вот говорит такие слова. Но дальше он ждет Тимофея, Тимофей возвращается к нему в Коринф, рассказывает о Фессалоникийской церкви. А Тимофей уж точно не врал. Он рассказал ситуацию такую, какая она есть. И давай прочитаем 3 глава 6 стиха, ну и дальше, пока не остановлю.
1: «Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о вере и любви вашей, и что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас, то мы при всей скорби и нужде вашей утешились вами, братья, ради вашей веры. Ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе».
0: Какой благодарность? Давай прямо здесь на минутку остановимся, мы потом дальше пойдем. Смотри, Павел говорит, что он утешился ими ради их веры. Если переводить на современный русский язык, Бог послал Павлу утешение через мысль о том, что вера фессалоникийских христиан становится все крепче. Тот самый апостол, который благовествует, который проповедует, который учит, который создает церковь, через которого Господь удивительным образом работает, вот он говорит: я получил утешение, зная, что вы стоите в вере. Знаете, на что это похоже? Это похоже на то, когда ты, как преподаватель, пастор, едешь куда-нибудь для того, чтобы провести занятия, или для того, чтобы проповедовать, или сейчас в современности даже не едешь, может быть, по Зуму, да, вот встречаешься с людьми, с какими-то группами людей. И ты после этой встречи, после этого общения пишешь этим людям. Иногда и не пишешь, а просто думаешь. Но, наверное, есть смысл чаще писать об этом. Что люди: Господь через вас меня благословил. Господь меня укрепил. Я вот был в таком состоянии смятенном, а Господь через вас показал, как оно может быть, как оно может быть по-другому. У меня такие моменты были. Приезжаешь на конференцию в какую-то другую страну, малоизвестную тебе страну, и едешь на конференцию, и у тебя такие прямо внутренние борения, потому что ты знаешь, что происходит в христианском мире? Там один проповедник упал, другой поскользнулся. И ты знаешь, что происходит в самом себе, в тебе. И ты знаешь, что происходит в мире вообще. А потом ты приезжаешь и видишь, как в хорошем смысле, я подчеркиваю, в хорошем смысле, по-детски, эти люди любят Господа и служат Ему. И они тот же мир видят, они ту же ситуацию знают. Они говорят: да, все это есть, но Господь великий. Вот то, о чем говорит апостол Павел этим людям. Он не говорит им о том, что: ребята, у вас там нимбы на головах, и как приятно это все видеть. Нет, он говорит: я вижу вашу веру, я вижу вашу жизнь. И вот это отличает вас. И мы постепенно приближаемся к концепции освящения. Давай дальше, потому что дальше в следующем стихе Павел скажет еще что-то более великое.
1: Так, какую благодарность? Восьмой. Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которую радуемся о вас пред Богом нашим? Ночь и день всеусердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей. С Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш Иисус Христос да управит путь наш к вам.
0: Дальше. Значит, теперь смотри, что здесь происходит. Он говорит, мы благодарим Бога. Мы мечтаем приехать к вам, прийти к вам, чтобы наполнить то, чего не доставало вере вашей. Но при этом это не потому, что вы как-то плохо верите. Это не потому, что вы такие слабые. Смотри, с чего апостол Павел исходит. Он хочет к ним приехать, потому что он понимает, что они крепко стоят в вере. Они уже стали для него утешением. Они уже стали для него ободрением. И он хочет им послужить, он хочет и поехать туда и проповедовать, для того, чтобы... То есть он благодарит Господа за них, конечно, да? Но он также хочет поблагодарить им. Отношения Павла и вот этих церквей, в частности, вот этих сильных церквей, таких как Фессалоникийская, складывались не просто как отношения учителя и учеников, не просто как в той старой школьной поговорке, которую... во времена некоторых советских школ, не всех, некоторых, была такая поговорка, которую, в частности, использовали для того, чтобы научить показать разницу в написании существительных с предлогами и наречий. Поговорка была такая, в пустую голову вбивали знания, но все впустую. Вот, значит, он не вбивает знания ни в какие пустые головы. Он воздает благодарностью людям, которые служили ему, через которых Господь служил ему. И вот это, друзья мои, для любого из нас, проповедующих, несущих слово, там, в церкви, за кафедрой, на встречах, на конференциях, в интернете, в медиа, как угодно. Вот это для всех нас. Те люди, которые получают, которые питаются, да, которому мы пытаемся что-то передать. Это не потому, что мы вот вас хотим научить, чтобы вам просто какое-то знание передать. Это взаимное благословение. Вы благословляете нас, ведущих этих программ, своими комментариями, своими вопросами. Вы поддерживаете нас, ведущих этих программ, своими молитвами. И мы хотим воздать и Господу, и хотим воздать вам. То есть это взаимный процесс. Это не одностороннее движение. То есть вот такая вот тут история, конечно, есть. Завершает на эту главу 12-13 стих. Прочитай, пожалуйста.
1: «А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какое мы исполнены к вам, чтобы утвердить сердца ваши немощными во святыне пред Богом и Отцом нашим и в пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Аминь».
0: Да, чтобы утвердить сердца ваши, единственный момент, очень важное слово, непорочными.
1: Конечно,
0: он хочет утвердить сердца непорочными, и вот по этой причине имеет смысл вся четвертая глава. Значит, четвертая глава послания Фессалоникийцам, это, конечно, продолжение молитвы апостола Павла в третьей главе. То есть я молюсь о том, чтобы ваши сердца Господь утвердил непорочными. Теперь дальше. Он это сделает, но от вас ожидается послушание его воли. Ключевая фраза, так если очень упрощать, то ключевая фраза здесь для понимания этого послания заключается в следующем. Вы, фессалоникийцы, вы живете в том же мире, в котором вы жили раньше, до своего обращения, до своего покаяния. Но вы, фессалоникийцы, теперь другие. И поскольку вы другие, причем не просто другие. И вот тут мы подходим к пониманию того, что такое освящение здесь для апостола Павла. Значит, вы другие, и возвращаемся к четвертой главе, с которой мы сегодня начали. Воля Божия есть освящение ваше. Значит, вы исполняете уже не свою волю, и не волю своего тела, не волю своей плоти, а волю Божию. Дальше, седьмой стих, призвал, с которого мы начали сегодня, призвал нас Бог А, значит, есть воля Божия, есть призвание Божие. Бог хочет, чтобы мы были вот такими, другими, чтобы было освящение. И у Бога есть для нас определенное призвание. Вот это слово «хагиос» по-гречески. Или слово «кадош» по-еврейски, которое обозначает «святой». Теперь, что это слово означает на самом деле и в чем его смысл? У доктора Маги, по материалам которого готовятся эти передачи, был такой роскошный просто пример. Он говорит, смотрите, в храме, ну, сначала в скинии, потом в храме, была определенная храмовая утварь. И эти предметы были предназначены для того, чтобы служить особой цели. Вот цели в храме, цели в святилище, цели даже святая святых. Вот это были особые вещи. А нельзя было взять этот предмет и использовать для чего-то еще. Использование этого предмета для чего-то еще, даже использование этого предмета для положенной цели, но неправильными средствами, было осквернением этого предмета. Пока мы начинаем с вещей, потому что мы сейчас дальше сделаем следующий шаг, но пока это про вещи. Так вот, Бог, значит, даже если, у доктора Маги был этот пример, даже если эта вещь, этот предмет старый, потертый, истрепанный, у него есть особая цель и предназначение для этой цели это не меняет. Есть такая сказка, английская сказка, американская, по-моему, «The Velveteen Rabbit». Я не знаю, есть ли перевод на русский язык. Это либо бархатный кролик, либо плюшевый кролик, либо игрушечный кролик. Не знаю. Но смысл, я не буду сейчас всю эту сказку пересказывать, но смысл понимает любой ребенок и любой родитель. А у ребенка есть любимая игрушка, предназначенная для определенной цели. Не у всякого, да? Но ну, часто так бывает. Вот есть мишка, с которым этот ребенок засыпает. Он без мишки не заснет. Да, с мишкой засыпает. Есть кукла, с которой этот ребенок играет. Представьте себе, что мишка потертый, что кукла побитая. И представьте себе, да, даже, не знаю, лапу оторвали мишке лапу, да, вот типа того, уронили мишку на пол. Вот, теперь представьте себе, что после этого мама или папа говорит ребятенку, причем маленькому ребятенку, что потом уже это уходит, а маленькому, там, 3-4-летнему, ты смотри, какой у тебя мишка-то потертый, потрепанный. Значит, давай я у тебя заберу, а я тебе нового мишку куплю, будешь с ним засыпать. Ты представляешь, какой будет ответ? И насколько вероятно, что ребенок скажет, да, нового мишку, конечно, я с удовольствием буду с ним засыпать. Не-не-не-не. Скорее всего, ребенок скажет, не отдам своего мишку. Что с точки зрения логики и здравого смысла вообще непонятно. Да, ну из него там уже лезет то, чем этот мишка наполнен. Вот, не отдам. Почему? А это мой мишка. У него особая цель в этой жизни. Никакой другой мишка эту цель исполнять не может. И пример, который я люблю приводить. У моей бабушки были особые чашки, особые тарелки, особые ложки, особые вилки. Они стояли в специальном шкафчике. Или даже нет, в общем, шкафчике, но в специальной полке. Брать их было нельзя. Почему? Потому что эти вещи ставились только по особым случаям. Ну, в случае моей бабушки это был Новый год, и это, конечно, был День Победы. И еще особый случай, когда кто-то из ее боевых друзей, подруг приезжал в гости. Значит, если бы я, ребятенок, сказал, бабушка, тут такая тарелочка, я тут себе манную кашку в нее положил. Нет, я даже не представляю, что было бы, если бы я это сказал, ну, потому что мне даже в голову не приходило это сказать. Теперь, тарелочка не могла, не обязана была быть самой красивой. Но это вот та самая тарелка. Она предназначена для определенной цели. Она другая. Она отличается от всего остального в этом доме. Использовать тарелку для любой, для другой, другой цели нельзя. А теперь от тарелок и мишек давайте перейдем к людям. И вот слово «кадош» или «хагиос» как раз и значит применительно и к утвари храмовой, и к человеку. Оно значит посвященный, преданный, совершенно уникальной конкретной цели. Или даже так, существующий вот для этой конкретной цели. Мы призваны к святости. Это не просто потому, что вот наше поведение должно быть каким-то другим, а потому что Павел говорит, мы не случайно читали эти фрагменты в первом послании к фессалоникийцам. Он говорит фессалоникийским христианам: ребята, вы другие. Вы отличаетесь от этого мира. Я не случайно обратил ваше внимание, друзья, и Алена сегодня это заметила, как Павел хвалит этих людей. Это не просто похвала, это признание того, что вы другие, и поэтому все остальное должно быть немыслимо. Воля Божия и есть освящение ваше. А теперь, Алена, мы с тобой не договаривались об этом, но я надеюсь, что ты читаешь с телефона, поэтому ты можешь найти любой из современных переводов и прочитать 4 главу с 3 по 7 стихи в каком-то из современных переводов. А когда вы будете слушать, друзья, услышьте, пожалуйста, или попытайтесь услышать вот эту идею особости, особого призвания перед Богом. Да, Алён, пожалуйста.
1: Так, мы прочитаем эти стихи в новом русском переводе.
0: Давай.
1: «Бог хочет, чтобы вы были святы, чтобы вы воздерживались от разврата, чтобы каждый из вас умел властвовать над своим телом со святостью и достоинством, а не шел на поводу своих низменных страстей, как это делают язычники, не знающие Бога. Никто пусть не причиняет в этом деле зла своему брату и не обманывает его». «За все такие грехи человек понесет наказание от Бога, и мы вас об этом предупреждали и раньше, ведь Бог не призвал нас к нечистоте, а призвал к святой жизни».
0: Есть, кстати, очень хорошо, вот просто очень хорошо здесь, потому что в русском переводе этот момент есть, но он не настолько очевиден. Значит, есть два способа управления у людей. Вот в греческом варианте, в греческом подходе один способ – это то, что называется здесь низменные похоти. Это базовые инстинкты. Это вот то, что человек как разумное животное, иногда и неразумное. И человек, который руководствуется вот этими низменными базовыми убеждениями, нет, не убеждениями, конечно, а побуждениями. И апостол Павел говорит, что язычники живут именно так. И по сути это понятно. Ешь, пей, веселись, все равно скоро помрем. Да? Ну, раз мы скоро помрем, так, по крайней мере, оторваться надо по полной программе. Теперь апостол Павел говорит так. Вы избраны для конкретной цели. Вы получили Евангелие Божие. Вы другие. Но вы другие не просто для того, чтобы назвать себя другими, а потому что Бог каким-то образом, особым образом хочет вас использовать, через вас работать. Вы святые. И поэтому... Кстати, Павел здесь, вот в этом тексте, никакого варианта, никакого разговора о свободе даже не ведет. Значит, вы можете подчиняться либо низменным страстям, как делают вот эти вот язычники, либо Божьей воле. Если вы, будучи христианами, при этом продолжаете подчиняться низменным страстям, вы тем самым противоречите вашей природе. То есть той новой природе, которую дал вам Бог. И вопрос о том, кому мы послушны. И прочитай, пожалуйста, в связи с этим же, вот 8 стих в том же переводе, который ты сейчас только что читала.
1: И, следовательно, кто отвергает этот призыв, тот отвергает не человека, а Бога, который дает вам своего Святого Духа.
0: О! Помните, мы сегодня вначале говорили о том, что притворяться христианином не получится. Потому что для того, чтобы быть христианином, нужна особая сила. Эту силу мы можем получать только от Святого Духа. Поэтому никакое притворство здесь не получится, не пройдет. Но вам, христианам, Бог Святого Духа уже дает. Значит, есть несколько аспектов святости. Одна святость – это та святость, которую Иисус дает нам, когда мы покаялись, Он записывает ее на наш счет. Но другая святость – это в которой мы возрастаем. В школьные времена, в подростковые времена было очень непопулярно считаться другим. Человек пытался вписаться в какую-то группу, в коллектив. Даже одно из оскорбительных таких прозвищ было «белая ворона». Вот, я не хочу быть, значит, ты что, белая ворона? Один мой, нет, не одноклассник, одношкольник, мы с ним учились в одной и той же школе. Я не знаю давно уже, как его жизнь сложилась, потому что разошлись пути. Так вот, как-то, ну, парень был на язык остр, на самом деле. Он тогда не был верующим, но очень важные вещи он понимал в свои-то 16 лет. Вот. Там нужно было участвовать в какой-то акции школьной, которую он не поддерживал. Он говорит, я не пойду туда, я не буду этого делать, я не хочу. Вот. Ты что, говорит, будешь белой вороной? На что он отвечает, говорит, ты лучше белой вороной, чем черным вороном. Сурово, конечно. Но нам, христианам, надо привыкнуть к тому, что да, мы будем не похожи на других. И если мы реально христиане, мы не похожи на других. И уж мы, конечно, не черные вороны и не белые вороны. Мы дети Божии. И поскольку мы дети Божии, наша задача любить друг друга и поддерживать друг друга, и понимая, что мы живем в этом мире, но мы не такие, как мир, мы хотим все-таки найти способ жить в этом мире. Значит, мы не должны с ним сливаться, да, но мы также не должны вставать с ним, что называется, в контры. Прочитай, пожалуйста, по тому же переводу, новому русскому переводу, с 9 по 12 стихи.
1: «Думаю, что нам нет нужды писать вам о любви к братьям, ведь вы сами были научены Богом любить друг друга. Мы знаем, что вы любите всех братьев по всей Македонии. Хотим лишь, чтобы вы преуспевали в любви еще больше. Старайтесь жить порядочно, занимаясь каждый своим делом и работая своими руками, как мы вам уже наказывали раньше, чтобы ваша жизнь вызывала уважение неверующих и чтобы вам ни в чем не иметь нужды».
0: Да, значит, работайте. Мы вам уже об этом говорили, вы работаете. Кстати, потом во втором послании Фессалоникийцам он скажет о том, что все-таки появились люди, которые создают вид деятельности, которые треплют языком, на самом деле ничего продуктивного не делают. То есть эта проблема была. А здесь он говорит, работайте, делайте своими руками. И дальше интересно. Значит, вы не просто какие-то бунтари, которые говорят, ну, мы будем жить по-своему. Нет, мы, конечно, живем даже не по-своему, а по-божьей. Это да. Но, он говорит, старайтесь жить так, чтобы по возможности заслужить уважение неверующих людей. То есть, когда они смотрят, и они говорят, ничего себе. Это вот старые воспоминания, допустим, про общины, не знаю, немецких христиан в России времен Екатерины II, может быть, немножко раньше, да, или там про общины баптистов, или еще какие-то такие. Но я понимаю, что это все очень давно, но в этих воспоминаниях часто встречаются такие мысли, что эти люди на нас не похожи. да и в более современные времена там мысли о том, что баптистам можно доверять. Они, конечно, странные, они, конечно, чудные, не чудные, но чудные, но они другие. Вот, им можно доверять. Вот такие какие-то вещи. И Павел говорит, старайтесь так жить, но при этом проявляйте любовь друг к другу. И это очень важно. А теперь на минуточку представьте себе поезд. Нет, давайте лучше самолет. Значит, в самолет входят люди, жизнь которых в этом самолете будет немножко другой. Они, ну, по разным причинам, конечно, в самолете это не там не Божие избрание, а это вот они билет купили, да? Но они избраны для того, чтобы отличаться от всех остальных людей. И потом они в конечном счете, в конце этого путешествия, попадают в определенный пункт назначения. Теперь давайте перенесем эту аналогию на христианскую жизнь. Мы призваны к святости. У нас особое призвание, особый путь. И этот путь такой потому, что этот самолет ведет к особой цели. Прочитай, пожалуйста. И вот это мы подойдем к этому уже в следующий раз. Подробно будем говорить. Но задел можно сделать и сегодня. Прочитай, пожалуйста, с 15 по 18 стихи о том, собственно, куда. То есть у нас получается интересная штука. Мы избраны, призваны к святости. Мы живем в святости. Но потом есть определенный пункт назначения. То, что произойдет. Прочитай, пожалуйста, об этом.
1: Мы теперь говорим вам со слов Господа, что мы, которые будем еще в живых к тому времени, когда придет Господь, нисколько не опередим усопших, потому что Господь сам придет с небес, о чем возвестят громкий клич, голос архангела и труба Божья, и умершие с верой во Христа воскреснут первыми. Потом и мы, оставшиеся в живых, будем вместе с ними подняты на облаках, чтобы встретить Господа в воздухе, и уже всегда с той поры будем с Господом. Поэтому ободряйте друг друга этими словами.
0: И обрати, пожалуйста, внимание на эту концовку. Ободряйте друг друга этими словами. Значит, человек говорит, да мне прикольнее поблудить. Да мне прикольнее, ну, я не знаю, там, с девчонкой молодой пойти, при том, что я женатый человек. Скажи, пожалуйста, ты что, представишься с этой вот девчонкой молодой? Или ты хочешь со Христом встретиться? Если он возрожденный, то он скажет, конечно, я хочу встретиться со Христом. Господь, мы просим Тебя, сохрани нас в святости. Дай нам силы пройти с Тобой и встретиться с Тобою, когда Ты придешь за церковь Твоей. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
1: Аминь.
2: По страницам Библии продолжение следует.
3: Сегодня суббота, 2 мая.
4: Following take two.

0: Что такое семейное радио Эли и какое влияние оно оказывает на слушателей? Что значит семейное радио Эли лично для вас?
1: Я хотел поблагодарить всех братьев и сестер, что я слушаю всегда радио. Бывает, целый день слушаю, когда у меня время есть. Это, и мне все нравится, как там проповеди. Братья говорят, прям за сердце касается очень это самое. Даже порой бывает, и слезы идут, как поют тоже сестры, братья поют. Мне очень-очень сильно нравится, как они поют. Слава Богу, что у нас есть такое семейное радио, где можно успокоить свою душу, радоваться, что у нас такое все есть.
0: Свои отзывы вы также можете присылать нам на автоответчик, Viber, WhatsApp и Skype или записаться прямо на радиостудии в Нарве или Ихве. С тобой хочет поговорить.

0: На семейном радио Эли
1: лучшие мысли человечества. Глупо строить планы на всю жизнь, не будучи господином даже завтрашнего дня. Сенека. День – это маленькая жизнь. Максим Горький. Не все ли равно, если твоя жизнь будет продолжаться 300 или даже 3000 лет? Ведь живешь только в настоящем мгновении. И кто бы ты ни был, утрачиваешь только настоящий миг. Нельзя отнять ни нашего прошлого, потому что его уже нет, ни будущего, потому что мы его еще не имеем. Марк Аврелий.

0: Внимание! Объявление!
1: Согласно нашей статистике, среди радиослушателей есть представители практически всех возрастных групп. В эфире звучат программы для детей, молодежи, женщин, мужчин и семей, как для ищущих Бога, так и для зрелых христиан. Также среди радиослушателей есть инвалиды, одинокие люди и те, кто по разным причинам не могут посещать церковь. Радио является для них единственным каналом связи с христианским сообществом и оказывает духовную поддержку. Многочисленные сообщения, звонки и комментарии являются самой лучшей для нас наградой и мотивацией в дальнейшем служении.
2: Семейное радио Эли.
3: Благая весть о великой радости.
4: Как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Послание к евреям 2:14-15. День 19. Рождество приносит свободу. Иисус Христос стал человеком, потому что спасение требовало смерти человека, который был не просто человеком. По сути, воплощение – это решение Бога заключить себя в камеру смертников. Христос не рисковал умереть. Он выбрал смерть. Он принял смерть. Ради этого Он и пришел. Он не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Марка 10:45. Неудивительно, что дьявол пытался отвратить Иисуса от креста во время искушения в пустыне и устами Петра. Матфея 4:1-11 и 16:21-23. Крестная смерть Иисуса Христа была концом дьявола. Но как именно Христос уничтожил его? В Евреям 2:14 говорится, что дьявол имеет державу, то есть власть смерти. Это значит, что дьявол делает так, чтобы все боялись смерти. Власть смерти – это сила, удерживающая людей в рабстве из-за страха смерти. Это сила, которой дьявол удерживает людей в грехе, и поэтому они испытывают огромный страх перед смертью. Но Христос лишил дьявола этой власти. Он обезоружил его. Христос дал нам броню праведности, которая делает нас невосприимчивыми к осуждению дьявола. Но как Он это сделал? Своей смертью Христос загладил все наши грехи. А человека без греха дьявол не способен осудить. Получив прощение, мы становимся окончательно непобедимыми. Замысел дьявола состоял в том, чтобы уничтожить власть Бога, осудив Божьих последователей в зале суда самого Бога. Но теперь во Христе нет осуждения. Заговор дьявола сорван. Его вселенское предательство разрушено. Пожрать нас хочет он, но сам он обречен. Дьявола пронзил крест Христа. И совсем скоро он испустит дух. Рождество приносит свободу. Свободу от страха смерти. Христос принял наше естество в Вифлееме, чтобы принять нашу смерть в Иерусалиме. Он совершил все это, чтобы мы бесстрашно жили в нашем городе сегодня. Именно так, бесстрашно, ведь если Христос уничтожил самую большую угрозу, которая лишала нас радости, то зачем нам тревожиться по поводу менее серьезных угроз? Как можно в действительности говорить «я не боюсь умереть, но боюсь потерять работу»? Нет, нет, подумайте. Если смерть, повторю, смерть, нет сердцебиения, холодное и бездыханное тело, больше нам не угрожает, мы свободны, поистине свободны. Наша свобода позволяет нам идти на любой риск в этой жизни ради Христа и ради любви. Мы освободились от рабства тревожности. Итак, если Сын освободил вас, то истинно свободны будете.

0: В Эстонии полночь. Всем, кто остается на волне семейного радио, доброй ночи. Вы слушаете расширенный выпуск программы передач. В нем вы сможете узнать о всех передачах, которые прозвучат сегодня ночью.
1: Сразу после выпуска программы передач в эфире аудиокнига «Свет жизни Иов». В час ночи Русское христианское радио представляет передачу «Выбор». В 2 часа передача с песней по жизни.
2: В 2:30 чтение Библии Ветхого и Нового Заветов.
1: Ровно в 3:00 передача для тех, кто ищет. Продолжение следует вы услышите в 4 часа утра. Ровно в 5:00 передача «От веры в веру».
3: В 6 часов утра по страницам Библии.
1: В 7 утра проповедь Ярла Николаевича Пейсти. В 8:00 аудиокнига о молитве. В 9 часов рубрика «Продолжение следует». В 10 утра прозвучит программа передач.
3: В 10:05 предлагаем вашему вниманию запись богослужения Библейской Церкви «Слово благодати».
1: Ну а сейчас в эфире аудиокнига «Свет жизни Иов».

как вы разговариваете с другим человеком, когда вы очень огорчены или в гневе? Думаю, что практически каждый человек, кто выражал свои эмоции, будучи расстроен или зол, позже очень жалел. Человек огорченный не всегда может контролировать свои чувства и свои устали.

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Иов уже достаточно много слов услышал от своих друзей. Хотя молодой человек Елеуй говорил много, но его можно обвинить меньше, чем остальных друзей. Вместо того, чтобы стараться доказать, что Иов был виновен в грехе, он посчитал, что Иов неправильно понимает Бога. Сегодня пастор Петр Мицкевич, ректор Московской богословской семинарии, будет говорить на тему «Еще один скучный монолог». Это продолжение серии бесед под названием «Иов. Муж терпения и веры». Мы будем читать отрывок из 32 главы и несколько текстов из последующих глав книги Иова. Да благословит нас всех Господь в познании прекрасных библейских истин.

0: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим чтение одной из древних книг Библии. Мы снова откроем книгу Иова. В Библии эта книга находится в Ветхом Завете перед книгой Псалтырь, приблизительно в середине Библии. Я советую каждому слушателю иметь собственную Библию. Сейчас возможно приобрести ее и в России, и в других странах мира. В интернете есть несколько переводов Библии. Я чаще всего пользуюсь классическим синодальным переводом 19 века. Мы изучаем с вами книгу Иова уже несколько месяцев. И чтобы попытаться успеть закончить изучение этой книги до второго пришествия Христа, сегодня разберем 6 глав. Все 6 глав включают в себя выступление одного человека, молодого друга Иова. Поэтому нашу беседу я назвал «Долгий тянучий монолог». Сегодня мы будем читать выборочно. Начнем с прочтения нескольких стихов из 32 главы и затем дойдем до 37 главы. Книга представляет нам Елеуя. Это четвертый друг Иова. Книга Иова, 32 глава, с 1 стиха. «Когда те три мужа перестали отвечать Иову, потому что он был прав в глазах своих, тогда воспылал гнев Елеуя, сына Варахиилова, вузитянина из племени Рамова. Воспылал гнев его на Иова за то, что он оправдывал себя больше, нежели Бога. А на трех друзей его воспылал гнев его за то, что они не нашли, что отвечать, а между тем обвиняли Иова. Елеуй ждал, пока Иов говорил, потому что они летами были старше его. Когда же Елеуй увидел, что нет ответа в устах тех трех мужей, тогда воспылал гнев его. И отвечал Елеуй, сын Варахиилов, вузитянин, и сказал, «Я молод летами, а вы старцы, поэтому я робел и боялся объявлять вам мое мнение». Я говорил сам себе, «Пусть говорят дни, и многолетие поучает мудрости, но дух в человеке и дыхание Вседержителя дает разумение. Не многолетние только мудры, и не старики разумеют правду. Поэтому я говорю, выслушайте меня, объявлю вам мое мнение и я». А теперь прочитаем 18 стих и можем улыбнуться. «Ибо я полон речами». А теперь перейдем к 34 главе и читаем с 1 стиха. «И продолжал Елеуй и сказал, выслушайте, мудрые, речь мою и преклоните ко мне ухо рассудительное. Ибо ухо разбирает слова, как гортань различает вкус в пище. Установим между собой рассуждение и распознаем, что хорошо». И далее 7 стиха. «Если такой человек, как Иов, который пьет глумление, как воду, вступает в сообщество с делающими беззаконие и ходит с людьми нечестивыми, потому что он сказал, нет пользы для человека в благоугождении Богу. Итак, послушайте меня, мужи мудрые, не может быть у Бога неправда или у Вседержителя правосудия». И теперь из 37 главы. Это окончание его длинной речи. «Скажите, разве вам не хотелось бы, чтобы в проповеди сразу подходили к концу и делали бы заключение?» Книга Иова, 37 глава, с 14 стиха. «Внимай сему, Иов! Стой и разумей чудные дела Божии. Знаешь ли, как Бог располагает ими и повелевает свету блистать из облака своего? Разумеешь ли равновесие облаков, чудное дело совершеннейшего в знании?» Из 21 стиха. «Теперь не видно яркого света в облаках, но пронесется ветер и расчистит их. Светлая погода приходит от севера, и окрест Бога страшное великолепие. Вседержитель, мы не постигаем его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия. Он никого не угнетает. Посему да благоговеют перед ним люди, и да трепещут перед ним все мудрые сердцем. Аминь». А сейчас склонимся на молитву. Дорогой Небесный Отец, поклоняемся Тебе и превозносим Твое имя, как Господа Бога, Боже наш. Это прекрасное напоминание, что Ты не спишь и не дремлешь, что Ты никогда не устаешь. Ты по благодати Своей милости даруя нам то, что мы не заслужили. восстанавливая нас даже тогда, когда мы сопротивляемся действию Твоей руки в нашей жизни. Благодарим Тебя, Отец, что Ты находишь нас, когда мы даже не ищем Тебя. И за дарованный мир, даже во время большой нужды, благодарим Тебя, Господь. Прости нас за грехи наши. Мы хотим быть подобными Тебе, быть похожими на Тебя. Ведь без Христа мы не имеем счастья. Господи, сегодня мы приходим к Тебе в молитве, чтобы укрепиться в вере, научиться славить Тебя, а не быть поглощенными мыслями только о себе. Благодарим, что Ты прерываешь обычный ход жизни напоминаниями о себе. Мы же, как люди, ограничены и часто слабы. Господи, Ты же меняешь духовность сердца человека, обращающегося к Тебе, кающегося и следующего за Тобой. Поэтому просим Тебя, Господь, о пробуждении и нашего народа, чтобы уверовать и жить по Твоим заповедям. Молюсь о начальствующих в нашей стране, чтобы Ты даровал им страх перед Тобой, Боже. Молю о том, чтобы благовестие распространялось, чтобы был мир, чтобы проводить жизнь тихую и безмятежную. Господи, молю Тебя, чтобы положил свою руку на тех, кто слушает сейчас эту передачу, и совершил волю Твою. Прошу Тебя, Боже, действуй Духом Святым, обличай, наставляй, ободряй, освобождай. Напоминай через Слово Твое. Пробуди нас к настоящей духовной жизни. Помоги нам не только молиться, но и поддерживать дело служения. Прошу во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогие друзья, немного странно для пастора назвать свою беседу «Еще один скучный длинный тягучий монолог». Кто слушает нас впервые, возможно, не догадывается, но другие понимают. Мы все по-разному реагируем на длинные проповеди. Один человек так и сказал своей жене. Проповедь — это скучный монолог, и там ничего нового. Или подросток сказал своей маме. О нет, только не это. Я устаю долго сидеть в церкви. Я считаю, что мои беседы иногда на 40-50 минут могут быть утомительны. Годами люди ворчали, говоря о длинных проповедях. Мне было интересно прочесть комментарии одной женщины средних лет. Много лет назад, когда уэльский проповедник Джон Оуэн, он трудился в Великобритании, делал такое долгое вступление, что она прокомментировала. Он так долго накрывает на стол, делая свое видение, что у человека пропадает аппетит. Рональд Рейган, прекрасный оратор, во время президентства любил рассказывать историю о молодом сельском проповеднике, который никогда раньше не проповедовал. Он пришел в сельскую церковь, и когда он зашел внутрь, то, к его удивлению, он обнаружил в церкви только одного фермера, который присутствовал на богослужении. В помещении больше никого не было, кроме этого человека, сидящего в середине зала на церковной скамейке. Тогда священнослужитель, молодой проповедник, подошел к нему и сказал: «Как вы считаете, что мне следует делать?» Фермер сказал: «Я не знаю, как правильно, сынок. Я всего лишь пастух коров. Но если бы я вышел на свое поле и нашел бы там только одного вола, я бы накормил его». Это все, что молодому проповеднику нужно было услышать. Он поднялся на кафедру и начал говорить пламенную проповедь. И она все продолжалась и продолжалась. Когда же он, наконец, закончил, он подошел снова к фермеру и спросил его: «Ну, что вы думаете?» «Ну, я не знаю, как правильно, сынок. Но я скажу, что если бы я пришел на свое поле и нашел бы только одного вола, я бы не накормил бы его всем, что у меня есть». Что меня ободряет, так это то, что многие прекрасные проповедники могут говорить достаточно долго. Поэтому я в хорошей компании. Вот теперь давайте откроем один известный текст из Нового Завета, книгу «Деяний святых апостолов», 20 главу, 7 стих. Обратите внимание на человека по имени Евтих. Это единственное место, где он упоминается в Писании. «Деяния апостолов», 20 глава, 7 стих. «Первый же день недели, когда ученики собрались», так пишет евангелист Лука, и это значит, что, скорее всего, он также там присутствовал. Он был там. «Настал первый день недели, воскресенье, и верующие собрались вместе». И дальше сказано: «Собрались для преломления хлеба». Павел, намереваясь отправиться на следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Во время продолжительной беседы Павловой один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон. Как это чудесно написано. Он просто погрузился в глубокий сон. Я видел подобное в церкви немало раз. Когда же заснувший начинает храпеть, то тогда нужно о нем позаботиться. Молодой человек Евтих, скорее всего, весь день работал, и во время беседы апостола Павла он погружается в глубокий сон. 9 стих. «И, пошатнувшись, сонный упал вниз с третьего жилья и поднят мертвым». Эта история на самом деле интересна. 10 стих. «Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал: „Не тревожьтесь, ибо душа его в нем“. Взойдя же и преломив хлеб, и вкусив, беседовал довольно даже до рассвета, и потом вышел». Юноша любил общение христиан, но так устал, что, слушая проповедь и сидя на краю окна, не мог сопротивляться усталости. В конце концов, он погружается в сон и падает вниз с третьего этажа, и апостол Павел воскрешает его. Известный лондонский проповедник Чарльз Спержен однажды сказал: «Помните, если мы заснем во время проповеди и умрем, то сегодня нет апостолов, чтобы нас воскресить. Поэтому будьте внимательны во время проповеди, бодрствуйте». Вернемся к 32 главе книги Иова. Помимо этой длинной речи Илиуя Иову, есть еще три друга, которые заняли достаточно много времени, чтобы сказать ничтожно мало Иову, который мог их научить тому же. А затем появляется Елиуй. После трех выступлений речей Елифаза, трех Вилдада и двух Сафара, и каждому Иов давал ответ, молодой человек Елиуй ждал и молчал. Но когда он начал говорить, то возникает вопрос: почему? Итак, мы просмотрим с вами 6 глав. Они составляют по объему больше, чем 12 небольших книг Ветхого Завета и 17 книг посланий Нового Завета. И это одна речь, одно выступление по объему намного больше. Можно сказать, что он высказал его все, что знал. Итак, вместо того, чтобы вдаваться в ненужные подробности, давайте обзорно просмотрим речь Елиуя. Давайте сделаем несколько общих выводов после прочтения этих 6 глав. Несколько наблюдений. Во-первых, он обращается к Иову 4 раза. 2 главы, 32 и 33 главы, охватывают его первую речь. Вторая речь в 34 главе. Третья речь в 35. И четвертое обращение к Иову в 36 и 37 главах. Он более ясно говорит в начале и в конце, чем в середине. Становится немного скучно и вяло, когда молодой человек повторяет снова и снова одну и ту же тему. Во-вторых, в его выступлении есть два хороших пункта, два правильных тезиса. Первый. Бог наказывает человека, чтобы он отказался от греха, чтобы не грешил. Бог наказывает человека, чтобы тот обратился к Богу и больше не грешил. И второй. Бог правит справедливо. Он справедлив. И самая главная тема из всего, что Илиуй говорит, это суверенность Бога. Бог не только всегда благ, но Он всегда всем руководит. Все в Его власти. Бог владыка всего. Он всем руководит. Даже когда мы болеем или мы попадаем в сложные обстоятельства, когда происходит кризис, Бога ничего не шокирует, не удивляет. Бог всем управляет. И более того, Бог не должен нам все объяснить. Почему так это происходит? И даже если бы он и постарался бы что-то объяснить, то большинство из нас, скорее всего, так бы и не поняло. Я также верю, что Бог суверенен. Он творец всего видимого и невидимого. Он не должен перед нами отчитываться или что-то нам объяснять. Третий вывод. Ни сам Иов, ни его друзья не прерывают и не отвечают Елиую на какой-либо пункт во время его длинной речи. Эти главы идут непрерывно. Нет вопроса — нет ответа. Нет никакого отклика, нет никакого диалога. Все главы — один монолог. Долго тянущийся утомительный монолог, 4 раза особо сказано об Илиуе. В начале его речи, что он разгневан. Даже написано, что его гнев воспылал. Вы уловили это, когда мы читали начало его речи? Это 32 глава, 2 стих. Тогда воспылал гнев Илиуе, воспылал гнев его на Иова, 3 стих. А на 3 друзей его воспылал гнев его, 5 стих. Когда же Илиуе увидел, что нет ответа в устах тех 3 мужей, тогда воспылал гнев его. Может, помните, что вы могли наговорить, когда были разгневаны? Любой из нас кое-что может вспомнить. Почти все мы без исключения говорили такие слова, о которых мы позже жалели, что сказали. Мы раскаивались, что были нетерпеливы, и слова вылетели из наших уст, потому что были охвачены гневом. Странно, но на короткое время теряется контроль, и человек действует на основании своих чувств. Таким человеком трудно управлять, с ним сложно говорить. Это состояние Илиуе. Нам немного известно о его происхождении. Вы можете сами убедиться во 2 и 6 стихах 32 главы. Нам говорится, откуда он и из какой семьи. И также сказано, что он младше всех. 6 стих. В новом переводе это звучит так. «И сказал Елигу, сын Барахела, потомок Буза, я молод летами, а вы старцы, потому я робел и боялся, не рассказывал вам то, что знаю. И отвечал Елиуй, сын Варахиилов, вузитянин, и сказал, я молод летами, а вы старцы, поэтому я робел и боялся объявлять вам мое мнение». Скажите, а вы когда-нибудь были в таком положении? Конечно, большинство из нас бывало. Вы сидите рядом с теми, кто мудрее вас. Это люди, уже прожившие достаточно долго, и с годами вы сами понимаете, что необходимо уважать тех, кто старше. Я считаю, что его слова говорят о страхе перед старцами. Он сначала не хотел говорить. Он даже, как он говорит, робел, боялся. Но он делает интересное заявление, потому как послушал остальные седые головы. И мы читаем в 9 стихе, 32 глава книги Иова, в 9 стихе. «Неправда, что только старик и мудр, что лишь старец рассудит справедливо. Не многолетние только мудры, и не старики разумеют правду». И это верно. Другими словами, почтенный возраст служит основанием того, чтобы прислушаться. Но, возможно, вы не услышите великой мудрости, потому что человек старше. Человек может быть стар и глуп. Он может быть намного старше вас и знать меньше, чем вы, и не иметь мудрости. Поэтому не всегда возраст является гарантом мудрости. Так один толкователь Библии пишет. Елиуй — загадочный человек. Он бушует перед всеми, как разъяренный молодой человек, полный своей значительности, предлагающий разъяснить ситуацию Иову и его друзьям, разгневанный неразберихой, которую они наделали. В чем-то это как комедийный поворот, поскольку ему удается сказать о сути очень мало за такой большой промежуток времени. Вы когда-нибудь встречали таких людей или знаете их? И вы надеялись, что вы получите хорошее представление? Вы слушали такого человека и все думали, так он может скажет что-то конкретное? В чем суть дела? Я уже слушаю 20 минут и не могу дождаться. Или, может, станет что-то понятным, о чем он говорит, если я дослушаю его до конца? Но прояснение сути не происходит. Поэтому мне нравится 18 стих 32 главы. Вот что говорит о себе Елиуй. «Ибо я полон речами». Он переполнен. Также можно увидеть, что он высокого самомнения. Когда читаешь его речи, то понимаешь, что он высокого о себе мнения. Он младше остальных, но безрассудный. Я отметил 4 ошибки, которые он совершил, решив говорить. Первая ошибка. Он занял много времени в начале своей речи. У него было слишком длинное вступление. Вы знаете, что мы обычно говорим человеку, которого мы хорошо знаем, например, в своей семье. «Давай». Переходи к сути вопроса. Не нужно развозить. Говори, что тебе надо. В чем дело? Мы прямо спрашиваем дома. Что ты пытаешься мне сказать? Те, кто работал со мной, слышали от меня такие слова. Я часто спрашиваю, в чем суть? Или переходи к конкретным выводам. Хочется сказать такие же слова Елиую уже после первых 6 стихов 32 главы. Так в чем суть твоей точки зрения? В чем претензия к Иову? И после того, как он выразит свое понимание, ты хочешь сказать, да, прости, что поторопил тебя. А вот вторая ошибка. Он производит впечатление помпезности. Он производит впечатление напыщенности. В чем выражается помпезность, напыщенность? Он оставляет мало места для ответа. Он утверждает свое мнение с большой догматичностью. Он видит себя как конечный авторитет. Только он прав. Он проповедует. Только его нужно слушать. Он так и говорит. Позвольте мне дать вам совет. Будет полезнее, если вы предоставите слово мне. Хорошо? Позвольте сказать несколько слов. Если у вас разговор один на один или встреча с несколькими людьми, то лучше не проповедуйте. Если вы говорите с вашими детьми, то не читайте им лекции. Если вы говорите с вашим супругом или супругой, то не говорите только сами. Если вы беседуете с вашим начальником или с кем-то, кто работает с вами, то не проповедуйте. Проповедь или чтение лекций, долгая речь, не подходят для контекста малых групп. А он забывает об этом. Третья ошибка. Илиуй утверждает то, что Иов уже знает. Он ничего нового не сказал, поэтому Иов и не отвечает. И четвертая ошибка. Он так и не понял, что он не знает всего досконально. Есть что-то привлекательное в человеке, выступающем перед аудиторией, который может признать. В действительности, я не знаю всего, что мне следовало бы знать, но и это замечательно, когда вы рядом с человеком, много знающим, но вы слышите, что он говорит. Последнее слово не за мной. Еще многое нужно изучить и исследовать. Я вспоминаю, как я учился в семинарии. У нас был прекрасный преподаватель Библии, хорошо знавший древнееврейский язык, на котором написан Ветхий Завет. Вы знаете, что встречаются иногда посвященные своему предмету профессора, влюбленные в то, что они преподают. Так вот, мой профессор древнееврейского языка только говорил о нюансах этого древнего языка, проповедовал из Ветхого Завета. Было очень интересно учиться в семинарии. Этот профессор всегда носил с собой на богослужение текст древнееврейского Ветхого Завета. Он читал из него цитаты, старался вникнуть в суть и порой не сдерживал своих слез. А я же плакал совсем по другой причине, когда старался зубрить древнееврейский. Для меня текст выглядел как рисунок на ковре. Да и нужно было читать с последней страницы до первой, справа налево. В тексте только согласные, гласные подразумеваются. Профессор же был просто гениален. Он не только знал текст, знал сноски, знал структуру текста, но знал, как правильно толковать текст Слова Божьего. Уже во время учебы я начал проповедовать в одной из церквей, проводил уроки в воскресной школе для взрослых. Помню, как я начал изучать 22 главу книги «Притчи Соломоновых», чтобы проповедовать на тему семьи, о воспитании детей. Исследуя текст, я пришел к определенным выводам о том, как нужно воспитывать детей. Но, сделав исследование, я начал волноваться и подумал, что лучше нужно спросить о выводах из этого текста у профессора Ветхого Завета, так как мне не хотелось уйти далеко от истины и заблуждаться. Поэтому я попросил о встрече и пришел в семинарию. Доктор богословия, специалист по древним языкам, профессор семинарии, расспросил меня о семье, о служении, но также спросил о причине нашей встречи. Я сказал, что изучаю 22 главу книги «Притчи Соломоновых». И проф ответил, «О, это одна из моих любимых». Он открыл Библию на древнем языке, подлинник, а я сказал, «Знаете, я проделал небольшую работу над этим текстом и хочу быть уверен, что я не заблуждаюсь». Профессор слушал меня, не перебивая в течение 15-20 минут, в то время, как я рассказывал, почему собираюсь придерживаться этой точки зрения. Когда же я закончил, то профессор посмотрел на меня и сказал, «В теле Христа нет Папы Римского или особых священников, которые должны диктовать свое мнение. Поэтому последнее слово не за мной. Мне кажется, толкование правильное. Если Господь показал тебе это, тебе следует проповедовать так. О, это было так великолепно. Когда я вышел из кабинета профессора, то не услышал след. О нет, это неверно. Я никогда не забуду слова своего мудрого профессора. В теле Христа нет Папы Римского. Церковью руководит Христос. Мне не важно, какие у вас полномочия, как давно вы изучаете ту или иную область, сколько у вас регалий, какие степени вы заслужили и получили. Последнее слово не за вами. Вы все еще продолжаете учиться. Каждый из последователей Христа продолжает учиться. Мы все еще учимся. Я учусь буквально у каждого окружающего меня человека. Учусь у тех, с кем работаю, с кем совершаю служение в церкви. Всегда можно научиться чему-то ценному. Будем надеяться, что друзья Иова также научились чему-то ценному.
1: Дорогие друзья, пастор Петр Мицкевич продолжит беседу еще один скучный монолог в следующей передаче «Свет жизни». Три друга говорили по очереди, а теперь начал говорить четвертый, и каждый из них выражал свои мысли Иову. Друг Иова по имени Елеуй в своей речи затронул несколько принципов, представляя Бога, но также сделал несколько ошибок. Сегодняшняя беседа является частью серии бесед под названием «Иов. Муж терпения и веры». Мы надеемся, вы сможете вместе с нами изучать древнюю книгу Библии, книгу Иова. Если вы хотите написать нам письмо и заказать сегодняшнюю передачу на CD, то, пожалуйста, пишите по адресу Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». В последующих передачах вы услышите беседы под названием «Настоящее покаяние. Чему учит нас Иов о Боге?». Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если у вас возникают вопросы, напишите нам и расскажите о своих радостях или переживаниях. Я повторю наш адрес еще раз. Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». А сейчас наша передача подошла к концу. И да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Еще один скучный монолог» в следующей передаче «Свет жизни».

0: Какие благословения приносит семейное радио Эли в вашу жизнь?
1: Звоню я из Белгородской области. И мне вот радио ваше, я очень благодарна. Да, очень трудно, когда станете среди людей один. Больше нема ни роду, ни племени. Да благословит вас Господь, чтоб это радио приводило многие-многие души в Господа это последнее время.
0: Мы будем благодарны любому пожертвованию. 5, 10, 15 евро, присланные с вашей стороны, послужат распространению благой вести через радио.
2: О том, как это сделать, смотрите в интернете на нашей странице mediaeli.ee.
3: Если ты потерялся, ищи папу. Я говорю, если ты не знаешь, куда идти, иди к папе.
4: Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он...

0: в Эстонии час ночи.
1: В жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение, верить или не верить в Бога.
2: Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
1: Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
2: Решение в пользу Бога.
1: В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
2: Истории в лицах. Истории жизни реальных людей.
3: Да это же ад какой-то. И я там был?
4: 15 лет я попробовал первый раз наркотики. Первый, кто мне их предложил, это был мой отец. Завязывается драка, которая заканчивается смертью одного из участников.
3: Какое ты ничтожество вообще? Ну не хочу я умирать. Как голос внутри. Обратись к Иисусу. Если ты сейчас не покаешься, то ты погибнешь. У меня так заколотилось сердце. Я влюбился в Бога так. Мне хотелось сделать для него что-то. Через 3 месяца. 3500 человек, колония строгого режима. Все знали, что Бог их любит.
2: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая этой программы, Наталья Чернякова. Мой гость сегодня Алик Гельфенбайн. Алик, приветствую!
5: Здравствуйте!
2: Гельфенбайн, очень красиво звучит. Вы ее где взяли, такую фамилию?
5: У отца.
2: У отца. Да. Отец немец?
5: Ну, он тоже был смешанных кровей, но больше немец. А мама у меня русская.
2: А перевод у этой фамилии есть?
5: Да, перевод есть. Перевод означает «белая кость». Да. И я изучал как-то, ну, родословную вообще, да, откуда происхождение фамилии, и нашел в интернете, что был такой... торговец именно слоновой костью торговал. И торговал он в Англии, немец в Англии. И там вот его начали как бы называть, что белая кость.
2: Вы пастор. Сейчас вы несете вкратце пасторское служение. Чем еще занимаетесь?
5: Ну, еще занимаюсь социальной работой. У нас на данный момент 2 адаптационных дома для людей, освободившихся из мест лишения свободы и которые хотят стать на путь исправления. Это такая социальная работа?
2: Это такая социальная работа, и это моя такая, даже эмоция, я могу назвать, очень глубокая эмоция. Я очень люблю вот этот род служения, и я люблю людей, которые понимают необходимость того, что люди, когда выходят из реп-центра, это еще не все.
5: Ну да.
2: Я очень это уважаю, видение. Ну, о своем видении, о том, почему вы сегодня в Москве, вы расскажете чуть-чуть позже, потому что вы из Барнаула. Всегда Сибирь была в вашей жизни?
5: Ну нет, я родился вообще в Бишкеке. А еще точнее даже село Чонарык там есть, недалеко от Бишкека, Аламудунского района. Моя мама, она родом из Бишкека,

0: папа Стюпа, это Киргизия. И вот они там познакомились и создали семью, и появился я. Семья была недолгой, неблагополучной, и я, как сейчас помню, просто вот прям так туманно тогда, что в 3 года мама уехала. Оставила меня с папой.
1: Ах, не папа ушел, мама
0: уехала на север. И через 2 года она за мной приехала. Это я помню. Я помню, как я плакал, когда она садилась в автобус. Как мне было тяжело. И я жил, ну, как с папой. Папа у меня любил употреблять наркотики. Жили в Бишкеке. Он, ну, легкие наркотики, как их называют. Это гашиш, да, он там курил гашиш постоянно, его не было дома. И папа у меня такой страшный блудник был, поэтому, в принципе, мама с ним и развелась. А я жил с дедушкой и бабушкой. А дедушка и бабушка злоупотребляли алкоголем. И, короче, в общем, если взять, я жил сам по себе, по сути.
1: Помните, я вам сказала до эфира немножко о детстве, да, о какой-то смысловой нагрузке. Всегда понятно и тем, кто любит нашу программу слушать, и мне, почему так вышло в жизни. А у вас в жизни вышло.
0: Ну, да.
1: Нехило, как говорят подростки, вышло.
0: Ну, потом вот в 5 лет мама забрала. И, ну, в принципе, к первому отчиму он меня очень сильно любил. Всегда у меня была куча игрушек, он меня на руках носил. То есть вот мечтал о своем сыне, мама забеременела, родила еще одного. Но по какой-то причине они тоже расстались. Опять ушла мама. Собрала нас ночью, я помню, и все, и мы сбежали. Просто сбежали к какому-то дядьке, ко второму моему отчиму. Она начала с ним жить, и уже через месяц буквально их сожительство, там ситуация произошла, мы с детьми оставались. Они пошли на свадьбу гулять, а детей в одну, в один
1: дом.
0: Сколько
1: детей уже было?
0: Ну, тогда я был еще, я и мой младший брат еще. И мама была беременна третьим. И, в общем, у нас там ситуация. Мы играли, и так играли в бабаёшку. Я так напугал детей, я вроде в роли бабаёшки был. Они испугались, заплакали и убежали. И пришел мой отчим, вот этот первый, взял просто кипятильник. И избил меня так, что у меня полопалась кожа на спине прям. Я помню, мама плакала, но ничего сделать не могла. Ну и вот я жил до 15 лет вот в этом, в постоянном избиении. Родители употребляли периодически там на праздники алкоголь. И когда они употребляют алкоголь, у них были драки постоянно междоусобные. И я все это наблюдал, и у меня внутри было такое, я помню прям, я никогда не буду пить. Мой отец наркоман, и потом уже стал родной, уже опиумным наркоманом. И я говорил, я никогда не буду, ну, употреблять наркотики, и у меня все будет по-другому. Я, ну, как бы, буду вести себя правильно, жить правильно. Но уже в 15 лет, но еще как, такую, что я думаю, важно сказать, что я соприкоснулся с миром, и я не любил конфликтовать всегда. Ну, не любил я. Мне хотелось просто мирно все разрешать. И когда драка была, я вынужден был драться, и потом я сам себе задавал вопросы людям. Я говорю, ну, неужели без драк нельзя? Неужели договориться нельзя? Но уже к 15 лет сформировалось во мне такое мнение, что нельзя. Я занимался спортом, занимался там боевыми искусствами. Но в итоге все равно в 15 лет я попробовал первый раз наркотики. И первый, кто мне их предложил, это был мой отец родной. И моя подготовленность, я ввязывался, ну, как ввязывался, опять же, я, как скажу, да, считал, что они провоцировали, я там где-то разговаривал, люди не слышали, я начинал их бить просто. И вот первый срок мне дали именно за драку. Самое интересное, что там не наркотики, ничего, я не был систематичным наркоманом. И, в общем, в 18 лет, ну, в 17 лет я совершил преступление. У меня было 5 потерпевших, которых, ну, я побил. И меня посадили первый раз. Я освободился, отсидел, освободился. Но стал более жестоким человеком.
1: Конечно.
0: После отсидки вообще озлобленность, ожесточенность. И что ну, происходило, меня тогда уже окрестили, тогда ну, кличку дали фашист. Не за мою расовую дискриминацию, да, людей там, а за мою жестокость. То есть я ну, терпеть мог. Мог разговаривать с человеком, но если он не понимал, я как выходил из себя и просто забивал людей. Ну, вот у меня прям страшно, я не знаю, что... Я даже порой было, что я как в себя прихожу, не понимаю, человек лежит уже там, избитый весь, а я... Что, я его, что ли? Ну, у меня как какой-то гнев или что-то было, не знаю. И вот очередная такая... Был праздник, мы отмечали день рождения шефа, я работал уже, освободился 18 лет, в 19, сошелся с девушкой, она родила мне сына уже на тот момент, да. И день рождения шефа, завязывается драка, которая заканчивается смертью одного из участников. Ну, было двое участников, это я и еще мой потерпевший. Ну, соответственно, меня арестовывают, садят в тюрьму, и я начал задумываться. А что, все? Это вот моя судьба? Вот так вот? Ну, жить?
1: Олег, ненавидел людей или это был как не я? Вот вы сказали такую вещь, потом смотрю, лежит, это что, я? А, или это была хроническая такая неприятие, ненависть? Я знаю много таких людей.
0: Нет, я ненавидел, наоборот, я любил людей.
1: Да?
0: Да.
1: Вот такие вспышки.
0: Но вынужден был защищаться. Ну вот у меня, я и заниматься-то пошел, потому что, ну, не хотелось, чтобы меня били, но вижу, что мир, и ну, тогда наше время, мы без кулака не решали вопросы. Ну, то есть даже себя поставить, да, это, да. Авторитет показать и прочее. Ну, и не хотелось быть битым, да. И поэтому я... Ну, и начал заниматься там.
1: То есть был ударил. Защищен?
0: Да.
1: Как бы. Вторая отсидка уже идет. И что? Стал задумываться.
0: И я задумываться начал. И вот так вот все. И я у меня пришло осознание, что если моя жизнь не изменится, вот прямо в начале, прям только меня посадили, первые месяца, у меня шок, у меня, ну, я думаю, как вообще, ну, сожаление, что вообще так произошло, человек умер там. И... осознание, что надо что-то менять в жизни. 21-й год мне шел, и мне вот в тюрьме, меня в апреле посадили. И вот я сидел и, ну, не понимал вообще, думаю, как? Начал читать литературу, что-то, и я помню, там есть дороги такие в лагере, которые передают, переписываются, почта такая, там, кони, там, все, я не знаю, понимаете, нет. Ну, в общем, между камерами передают, там, определенным способом записки всякие, да, ну, пишут, там, малявых называли, да. И приходит, просто я был на дороге в ночную, и приходит пакет завернутый. Я разворачиваю, там просто на форматном листе свидетельство, вот так написано. Я начинаю читать, там, бывший заключенный, как он познакомился с Богом, там, как его жизнь изменилась, все, ну, что за бред вообще какой-то. Ну, там, в камере, там, у смотрящих, говорю, почему, пацаны, что делать? Они, что такое? Я говорю, ну, так и так, ну, рассказываю, я вот прочитал. Они говорят, ну, отправь дальше, пусть идет в другие камеры. Ну,
1: о,
0: зачем?
1: Разрешали?
0: Ну, всегда с Богом подписывали все малявы, с Богом, с искренним уважением всего вам от Бога, то есть Бога уважает пристанский преступный мир, так скажем. Ну и я пришел к такому выводу тогда. Надо бросить курить, ну, надо же измениться, отказаться от алкоголя, наркотиков, ну и перестать материться. Хочется, чтобы была речь у меня нормальная.
1: Короче, крупную прополку сделать.
0: Да, прополу тебя, да.
1: Да, да.
0: Но у меня не получалось. Я 2 года вот уже приехал в лагерь, я устроил, меня там взяли на работу, я строитель, отделочник по профессии, да. Меня там взяли на работу в стройбригаду. И я жил этим. С понедельника я бросаю курить. Не получилось. Так, со следующего месяца, с 1 числа, не получилось. С Нового года, с дня рождения. И уже в бригаде все знали, ну, фашист бросает курить. Всегда. Ну, у него никогда не получается. Материться я пробовал, у меня получилось 1 раз, полдня не материться, но я молчал. Я просто молчал, и все даже удивлялись: ты что молчишь, ты что не разговариваешь? А я не знаю, как, ну, какими словами разговаривать, потому что реально чтобы было понятнее людям, о чем я говорю, я вставлял нормальные слова просто. А остальное все просто мат. Ну вот, еще стройка там, на стройке без мата нельзя, у нас такой был, ну, как лозунг. И я вот отчаялся уже 2 года приблизительно. Я пытался себя изменить, у меня не получалось.
1: Я хочу сказать, уважаю. Нет, 2 года, молодой мальчик хочет что-то изменить, уважаю. Желание лучшего,
0: да,
1: было.
0: Было. Ну, и понимание худшего было еще. Потому что я понимал, что если не изменится что-то в моей жизни, так и будет. Вышел, напился, морду разбил, в тюрьму. Все. Ну, все. Это вот замкнутый круг. Но не хочется мне так. И я помню такую деталь такая. Мне 3 раза снился один и тот же сон. На протяжении этих 2 лет мне снился сон, что как будто меня освобождают. Меня посадили, мне дали срок 9 лет строгого режима, привезли в колонию строгого режима, и мне снится сон, что пройдет 2... Ну, меня освобождают, и я иду и не понимаю. Ну, вот так вдоль лагеря иду и не понимаю, как я... У меня 9 лет, как меня освободили. И пацаны, ну, тоже удивленные, спрашивают: ты как тебя освободили? А сколько отсидел-то? Я им говорю: 2 года отсидел. И у меня тогда мысль такая была, что думаю, может быть, какая-то помиловка. Я начал писать всякие жалобы, надзорные, жалобы о помиловании, там, чтобы... Думаю, может, скостят срок. Ну, раз 3 раза один и тот же сон. Но я, ну, получил свободу, на самом деле, через 2 года ровно. Но меня не освободили из лагеря. Что произошло? Да. 2 года я отчаялся, руки отпустили, я уже никаких попыток не предпринимал, начал налаживать жизнь, смирился, думаю, ну так, буду стараться хоть какое-то время задержаться на свободе. И просто живу, разочаровался во всех людях полностью. Я сам по себе живу, одинокий волк такой в лагере. В принципе, наладил отношения, у меня со столовой все правильно. Я сам себе даже вареники там делаю, но это невозможно, ну, как это что-то за гранью фантастики. На то время в лагере там у меня молоко сгущенное, молоко такое, ну, все нормально. И к нам в бригаду, я был звеневым, у нас был бригадир, 2 звена, я был звеневым старшим, ну, потому что был специалист. И приводили не специалистов, я их обучал, ну, и сам работал, и контролировал ход работы. И к нам переводят парня, Алексея зовут его, да, и он с Библией под мышкой приходит. И все начинают над ним изгаляться. Ну, смеяться, хохотать. А я один сам по себе смотрю на него, думаю, ладно. И вот однажды вечером такая ситуация у нас произошла с этим Алексеем. Все уходили обычно пораньше, да? А я оставался. И когда я оставался, я себе готовил есть что-то вкусное. И тут он заходит. Обычно все уже в отряде, он заходит. И у меня была плитка, а это запрещено в лагерях, плитка. И я так, ну, испугался, думаю, ну все, он меня сдаст. Ну, думаю, дай приглашу его, чтобы он поел, может быть, это как-то смягчит его, что он не расскажет. Ну, а знал, что уже, понял, что он верующий. И просто, что произошло? Мы с ним сидели, разговаривали о жизни, и я, не знаю почему, я ему сказал: слушай, я ищу Бога. И он так остановился, аж опешил, говорит: ну, если ты ищешь Бога, он тебя найдет. Меня это так разозлило, если честно. Потому что для меня это абсурд. В смысле, я ищу Бога, и он меня найдет. Да я ему не нужен, Богу. Ну, он просто на меня... Ему дела до меня нет, видать. Такой важный или непонятно, да? Ну и все, разговор закончился. Проходит какое-то время. Мы возвращаемся с обеда. И идем работать. И я вспоминаю, что я забыл инструмент свой. В раздевалке. У нас раздевалка такая была на 2 части разделенная. В одной мы раздевались, а в другой мы сидели там, чай пили, курили, там разговаривали, вели беседы. И я возвращаюсь, и боковым зрением я захожу, вот где раздеваемся, вот так лежит инструмент, я вижу боковым зрением, на столе лежит Библия. Я голову повернул, и у меня внутри какой-то, вот, ну, я скажу это как голос. Возьми, почитай. И вторая часть, мозг, говорит: ты прикалываешься, фашист? В смысле, почитай. Что тебе подумают вообще? А если кто-то увидит? А вот сердце внутри, да возьми. И я так колеблюсь, стою, думаю, да ладно, пока никого нету, хоть так гляну одним глазком. Подхожу, переламываю наугад, и там Откровение Иоанна Богослова. Книга. Я еще читаю Откровение Иоанна Богослова, какие-то слова странные, и начинаю там, это откровение, которое там показал там Иисус, Господь там Иоанну. То есть какие-то слова, думаю. Но я не понял, как я как будто в другой мир окунулся. Для меня лагерь перестал существовать. Я куда-то погрузился, и мне так, ну, как-то приятно, и мне охота читать. Я начал читать. И читаю, смотрю, кто-то заходит. Голову поднимаю, думаю, ну все, спалился. Ну, это же капец. Ну, вот просто... Ну, стоит этот парень, Алексей, и улыбается. Я думаю, ну все, это точно всем расскажет, что я тут с Библией, ну, и фашист все, ну... свой для него. Я бросил, я прям так ее бросил, ну, как бы, и встал, и быстро уходить начал. Он говорит, да ты читай. Я говорю, нет, парень, ты оставь себе. И я убежал, буквально убежал, схватил инструмент, пошел работать. Через день такая же ситуация. Я никогда не забывал инструмент, но второй раз я его забываю. Я возвращаюсь за инструментом, никого, опять лежит Библия на столе. Я не знаю, почему он ее оставлял на главном столе. Я открываю, и самое, когда я вот, он зашел, я закончил читать, прям закончил 14 главу, и 15-е, вот оглавление, 15 глава, то есть я подхожу, открываю 15 глава на той, которую я закончил, и у меня внутри тоже как, ну, мысль такая, ну, она из сердца такая, это неспроста. Я сажусь, и я опять потерялся просто. Вот как какой-то, знаете, странник, который шел по пустыне, уже жаждой замученный, и вот он оазис. Ты подходишь к колодец, начинаешь пить воду, с собой ничего нету. И дальше идти неизвестно еще сколько. И ты пьешь, вот, чтобы напиться как можно больше, потому что оставаться смысла нет, с голода умрешь. И я вот так ее в себя вот читаю. Опять 21 глава он заходит. Я думаю, ну нет, я уже до конца дочитаю. Потому что мне интересно, ну что же там будет? Потому что всю книгу там, то камни с неба, то болячки, то треть неба упала, вода там горькой стала. Думаю, ну это сколько, это что же мы такого наделали, что нас так мочат? Вот просто так истребляют. И когда он прошел, сел напротив, вот так столик, два кресла у нас стояло, и он сел напротив... Сложил вот так руки и начал шептать что-то, закрыл глаза и такой, ну, губами шевелить. И я думаю, ну, колдует 100%. Вот какой-то колдун, не христианин, а какой-то шаман, он еще не православный. Ну, и вот это вот, думаю, ну, что-то ворожит. Думаю, ну, дочитаю все равно, интересно. Я дочитал, закрыл, положил и ушел, он так и остался молиться. Ну, я сейчас это понимаю, что он молится, тогда не понимал, да. Я вышел, и во мне что-то перевернулось. Я не понимал, мир изменился, он стал серый, во-первых. Во-вторых, я начал, в моей жизни начали прямо перед глазами, как изнутри, подниматься слайды. Как я причиняю боль, как плачет моя мама, как плачет моя сожительница, мой сын, этот потерпевший, который падает от моего удара, там, его родственники на суде. И вот так вот начинает, и помимо, ну, это то, за что меня осудили, а у меня было еще много, кого я побил, ну, реально много. И вот они все начинают всплывать в моих глазах. И у меня приходит осознание, какое ты ничтожество вообще. Ты для чего живешь в этом мире? Что ты несешь? И меня это, меня просто, мне, ну, мне так плохо. Даже бригадир заметил. Он говорит, что происходит с тобой? Я говорю, ну мне плохо. Он говорит, ты что, получил весь, ну, с воли, что там кто-то у тебя умер или что? Я говорю, да нет, все нормально, с воли писем не получал, но мне плохо. Он говорит, ну ты как-нибудь доработай до конца дня. А там, говорит, ну смотри, чтобы ребята работали, сам можешь даже не работать. И я кое-как скрипя, ну реально, я, вот все это время, это вот обеденный перерыв до вечера, у меня вот это все плывет, мне плохо, я себе места не нахожу, кошки шкребутся, вот есть выражение, но мне кажется, это в 1000 раз что-то сильнее, какая-то вот внутренняя такая боль, какая-то, ну, сокрушение такое, я не могу, это что происходит, я сам не понимаю. Я пошел в расположение отряда, помылся после работы, все, пришел, лег на кровать, думаю, сейчас усну, и все пройдет. Но я не могу уснуть. Меня как будто я ворочаюсь, меня переворачивает всего. Думаю, да что происходит вообще? Что с тобой, фашист? Ты чё? Ну, вообще. Думаю, ладно, пойду телевизор посмотрю. Вот пока вот не начнет меня прям вот сон, да, чтобы кланить. Я тогда вернусь. Ну и, в общем, пришел я в телевизионку, вот так смотрю в телевизор и вижу свою жизнь. Я думаю, бред какой-то. У меня крыша поехала, походу. Ну, что-то с тобой, фашист, странное происходит. Думаю, ладно, пойду на кровать. Пришел, лег на кровать, лежу, ну и размышляю, ну что это? Ну что, к чему? И слышу такой, ну как голос, не голос, но тоже мысль изнутри сердца. Не в уши, не в голове мысли, а вот как изнутри сердца. Покаяться тебе надо.
1: Ничего не знал об этом акте?
0: Вообще ничего. Я первый раз вообще это слово слышу. Не, ну слышал все равно там покаяние, раскаяние, все мои потребности. Ну не знал, что это вообще, как, с чем это едят, как это происходит. Я лежу, и первые мысли, которые начинаю размышлять, так, покаяться. Ага, надо потерпевшим, наверное, этот умер, других мне сейчас искать, как мне их искать? Надо письма написать, напишу маме, пусть она там возьмет там адреса.
1: То есть даже
0: там
1: покаяться по-своему преломил?
0: Ну конечно, то есть люди.
1: Да,
0: перед людьми, а им же, у меня все, люди перед глазами, вот эта боль, вот эти страдания, которые я причинял. Я думаю, так, ну как-то это надо будет сделать, а у меня внутри, да тебе пред Богом покаяться надо. И я как это, так, а кто он? Бог. Я вспоминаю, в 15 лет у меня тоже был такой поиск Бога. Когда вот я первый раз употребил наркотики, тоже у меня смысл жизни там, ну, как бы. И я встретился с свидетелями Иеговы. И они меня учили так, что имя Бога надо произносить правильно. Я в этот момент вспомнил именно эти слова. И если ты неправильно скажешь там Иегова или Иегова, то он тебя покарает. Я вот лежу, и у меня страх, думаю, сейчас неправильно скажу, еще хуже будет. Ну как к нему обратиться? Думаю, да ладно, как будет. Ну и говорю там, Иегова, там, прости меня, я вот согрешил, я вот хочу покаяться. Но ничего не происходит. Мне стало еще хуже. И после этой молитвы, вот такой, да, у меня появились мысли о самоубийстве. Я думаю, надо поканчивать жизнь самоубийством. Зачем? Ты живешь в этом мире. И тут же страшно стало. Думаю, как я молодой, мне 23 года. На тот момент уже мне 23 года, 2 года я сидел. Ну как, ну вообще, не хочу я умирать. И опять этот, вот этот как голос внутри, я по-другому не могу сказать, реально изнутри. Говорит, обратись к Иисусу. Человек, я никогда, я вспомнил вот это свидетельство, которое я читал. Там в конце была молитва покаяния. Я вспомнил фильм «Иисус», который я смотрел, когда мне было 9 лет. Его показывали по второй программе. Я вспомнил, как он исцелял этого слепого. Я думаю, ну все, сейчас тогда к Иисусу. Ну еще попробую, вот, ну еще одну инстанцию попробую. И когда я только подумал сказать «Иисус», меня реально кто-то схватил за глотку. Но не душить стал, а вот как будто вот надавил на связки голосовой, и я не могу произнести ни слова. Прям хоп, вот так прижал, и у меня голос пропал. Мне стало так страшно. Вот тогда я понял, что выражение, ну, холодный пот, это не образное выражение, это реальность. Меня как будто катили холодной водой, ужас меня объял. Мне стало страшно, кто это? Я глаза открываю, никого нету. Я лежу на кровати, но держит меня кто-то. Я понимаю, что это что-то, какая-то сила. И я начинаю, я через себя лежу и думаю, что делать? Мне страшно. И опять этот голос такой вот, он так тихо говорит, если ты сейчас не покаешься, то ты погибнешь. Мне стало еще страшнее, я собрал всю волю там в себе, я просто выдавил так, Иисус! И в этот момент вот как вода из меня потекла. Я начал говорить, Бог, я, ну, если ты есть, и если я, вот хоть какая-то маленькая надежда есть во мне, пожалуйста, измени меня. Я не хочу курить, я не хочу больше пить, я не хочу творить зло. Я хочу принести пользу какую-то этому миру, людям. Пожалуйста, возьми меня, помоги мне. И если ты меня спасешь, я тебе обещаю, я буду до конца своих дней везде проповедовать Иисуса. Я прям так говорил. Я говорю, мой мозг как будто не участвует в моей речи. И параллельно я думаю, что за слова я говорю вообще? Что значит проповедовать? Что значит свидетельствовать? Что значит спаси меня? Но я говорю это. Вот из меня как поток течет такой прям. Я говорю, я буду, даже если мне будут наступать на глотку, я буду вырываться и говорить, Иисус есть Христос. Иисус есть Христос. И какие-то еще слова из меня прям идут. Я, ну, не понимаю, думаю, как... И так складно, так они еще идут. Ну, что такое? Что происходит? И в этот момент, когда я вот так говорил, я прям почувствовал, я закрыл глаза, вот так сделал руки, ну, вот почему-то вот так вот лежу. И в этот момент я почувствовал, что кто-то подошел и взял меня на руки. Но руки такие огромные. Я вот так вот в ладошках лежу, маленький поперек ладошек. У меня так заколотилось сердце. Просто ту-ту-ту-ту-ту. И такие мысли, думаю, вот Бог меня взял на руки. Он меня поднял над кроватью. Вот я сейчас глаза открою и вдруг упаду. Все прекратится. А если не открою, я столько потеряю. Я не увижу, как я вишу под потолком. И как меня Бог держит. Я хочу это видеть. Открываю глаза. Я лежу на кровати. Но вот это состояние осталось прежним, что меня кто-то держит. И внутри я слышу этот же голос, он говорит, я тебя прощаю, я тебя принимаю. И я выключился.

Русское христианское радио представляет передачу «Выбор». О своем пути к Богу рассказывает Алек Гельфенбайн.

0: Впервые в жизни в этой студии я услышала евангелизацию напрямую от Бога без проповедника. А бывают вот эти переживания какие-то, но человек что-то знать мог, человеку кто-то что-то сказать мог. А так, чтобы была затерявшаяся Библия, которая болталась в комнате для инструментов, чтобы сразу с откровения, которое верующие по 15 лет не понимают. Я не слышала еще такого. И хочется сказать только одно. Бог велик.
1: Ну, многие пасторы, кому я свидетельствую, говорят, это, ну, как бы, как минимум невероятно, потому что действительно книга Откровения, она сложная для понимания, а меня она привела к покаянию просто. Ну и на самом деле там, ну, работал Дух Святой, и вот вы сказали, да, что как без проповеди. Но на самом деле я коснусь одного эпизода в своей жизни, когда я, ну, вот услышал голос, да, который сказал мне: «Все, прощено, я тебя прощаю». Я уснул. Утро. Я не могу этого не рассказывать, потому что это что-то невероятное. Утро. Я просыпаюсь, и первое, что я чувствую, это боль. У меня болят скулы вот тут. Я встаю, не понимаю, думаю, что к чему, вроде не жевал ничего такого, да. Я встаю, одеваюсь, заправляю кровать, иду умываться. И когда я иду, все осужденные меня провожают взглядом, удивленным взглядом причем. Я думаю, что-то на мне не так. Ну, осматриваю себя, все нормально. Ну, что они меня все взглядом провожают? Я вижу это, они все вот так вот. Ну, я прохожу, они провожают. Но когда я дошел до умывальника, я понял. Я зашел в умывальник, у нас было большое зеркало на всю стену, такое не широкое. Я подошел, я стою, улыбаюсь. Я просто, я улыбаюсь, и внутри у меня счастье. Я счастлив. Я свободен. Я счастлив. И у меня нет никаких мыслей. Вот меня что удивило, у меня в голове как будто чисто, светло все. Я думаю, так, по-моему, крыша поехала. Фашист, с тобой что-то не то творится. Думаю, ну ладно, ну как бы, пусть. Я пошел, положил зубную щетку, пошел на выход. И когда я выходил, в меня врезался парень. Он бежал, торопился, тоже уже все выходят, а ему надо умыться, видать. Он врезался в меня, голову поднимает, Николай. Видит, кто перед ним, и он аж бледнеет. Ну, потому что понимает, что сейчас будет. А будет нечто неприятное, да, я бы сказал. Потому что столкнулся с фашистом, и ты сейчас минимум нецензурной брани кучу выслушаешь в свой адрес. А я стою, улыбаюсь, смотрю на него, и в моей голове звучит тот же голос, который говорил: «Я тебя прощаю, тебе надо покаяться». Он говорит: «Расскажи ему, что Бог его любит». Я просто опешил, я думаю, не, ну точно фашист тебя сроком накрыло. Ты, ну, у тебя крыша поехала, я обошел его и пошел. А сам, ну, мне еще смешно, что я так думаю, я иду просто аж до смеха. Мне, я думаю, вот ты гонишь, что с тобой происходит? Я выхожу на улицу. Я не понимаю реально, что происходит. И обычно у нас так направо курилка была, налево выход на работу, там в столовую. Мы выходили в столовую сразу завтракали, и на работу развод. И вот я иду налево сразу. Обычно в курилку всегда, утро покурить надо. Я остановился в этих мыслях, остановился, думаю, так, что я сюда пришел? Поворачиваю голову и вижу курилку. И в курилке 300 человек, представляете, в отряде, из них трое только не курят, и все они в курилке. Я вижу, как поднимается дым вот этих сигарет, и вот я слышу этот, ну, кашель, такой отхаркивание, там, покурим, да какое тебе папуля, вот эти крики. И я смотрю, и у меня так, да это же ад какой-то. И я там был. Я достаю, а буквально вечером я открыл пачку сигарет, закурил, одну сигарету скурил, у меня полная пачка, я достаю ее, вот так смял, бросил в урну на выходе и говорю: я никогда больше не буду курить. И обращаюсь к Богу, я не понял, но я почему-то как-то автоматически говорю: Бог, Иисус, помоги мне, пожалуйста, Я никогда не буду курить. Помоги мне, пожалуйста. И мне так легко, мне так классно. Я улыбаюсь. Мы сходили в столовую, пришли, все переоделись, заварили чифера, напились чифера, поворачиваются. Я не пью чифер. Они мне задают вопрос. Фашисты, что, чифера нет? Я говорю, ну, пацаны, вы когда видели, чтобы у меня чая не было? Они говорят, ну, так-то нелогично. Ты что не чиферишь? Я говорю, я не чиферю. Они, в смысле не чиферишь? Ты вчера с нами сидел, пил чифер. Как ты не чиферишь? Я говорю, я не чиферю, пацаны, все, нет. Ну, ладно, там, закурили по сигарете, я не курю. Я не закуриваю. Ну, все же закуривают. А что не куришь? Нет сигарет, что ли? Я говорю, пацаны, ну, у меня же всегда есть сигареты. Они говорят, ну, да, я не курю. А, конечно, опять бросаешь, мы понимаем. Я говорю, я не бросаю, я не курю, пацаны. И я говорю с такой уверенностью, сам даже думаю, а что я так уверен? Но внутри меня убеждение, что я с того момента я не курю, не чиферю. Я не употребляю алкоголь. Я не употребляю наркотики. С того момента во мне что-то произошло. И когда я увидел Библию в руках Алексея, меня, я просто, я сидел, и мне как будто я голодный, мне хочется есть, и я вижу хлеб. Мне надо поесть, ну, я хочу ее взять. Мне, я не могу, я хожу вокруг, думаю, как с ним вообще поговорить. Но мне нужна Библия. Я, ну, внутри вот...
0: Соотносил себя нового с вот тем прочтением?
1: Или... Ничего еще. Нет, на тот еще? Момент не понимал. Ну, утро, пару часов, ну, ночь прошла. И просто до вечера я кое-как, я работаю, у меня в голове пустота. Я летаю, все, что случилось? У тебя хорошая, ну, ты посылку получил. Тебе что, помиловка пришла? Ну, вопросы. Ты что такой счастливый? Я говорю, пацаны, да нормально все, мне просто классно. И мне реально радость, счастье. У меня такое внутри, такое просто, ну, легкость. И я... Вечером подхожу к этому Алексею, к верующему, и я ему говорю, слушай, Алексей, я покаялся. И, ну, я даже не понимал того слова, но я почему-то его сказал. Говорю, я покаялся. И он так остановился, он был на голову выше меня, ну, он и сейчас есть, и он так на меня смотрит. Ты? Я говорю, я. Я говорю, я тебе правду говорю, я покаялся. Он такой, да ладно ты, ну, фашист, ты что, я тебя знаю, не может быть. И я начинаю ему рассказывать, что со мной произошло. Я рассказываю ему, и он меня в какой-то момент останавливает и говорит, слушай, ты когда-нибудь читал Библию? И я вспоминаю, ну, я говорю, слушай, я читал Новый Завет. Был момент, я читал Новый Завет. Не, Библию, Ветхий Завет ты читал? Он мне задает вопрос, я говорю, ну, нет, не читал. И он в этот момент вот так схватил меня, поднял и такой, брат, такой. Я оттолкнулся от него и говорю, ты что, ты меня не так поймешь, сейчас тут ты меня обнимаешь. Я говорю, что произошло-то, ты только что мне вообще не верил. И ты меня сейчас схватил, обнимаешь и кричишь, брат, с каких это пор, вот какая-то секунда разделила все эти события. Я говорю, что произошло? Он говорит, ты только что цитировал пророка Исаию и Иезекииля наизусть. Два места, я тебе сейчас покажу, мне показал. А я реально, я говорю, я не понимаю, что я говорю. Но я просто говорю то, что я говорил. И реально там были две цитаты. Я говорю, и что? И он мне такой говорит, ну если... Ты понимаешь, что Библию писал Дух Святой. И тот же Дух сейчас в тебе. А если он в тебе, значит, ты мой брат. И я стою, я
0: легко
1: ничего не понял.
0: Легко и просто.
1: Я ничего не понял.
0: И правильно.
1: Но он мне вот так вот сказал просто. И все, брат, что? Я говорю, слушай, дай мне Библию почитать. Я не могу, мне хочется. Он говорит, я тебе подарю другую. Ты что? Да это такая радость. Он счастливый там прыгает. Я говорю, да прекрати, ты что? Сейчас не поймут. Я говорю, он такой, ладно. И вот я работаю, я звеневой. У нас задание от начальника колонии. Мы строили школу. Для тех, кто не закончил школу вечернюю, филиал вечерней школы от города Барнаула, но внутри учреждения. И у нас было задание, мы не попадали по срокам, ну, есть сроки определенные, мы не попадали, и начальник сказал бригадирам, я вас посажу. Ну, там есть штрафные изоляторы, говорит, я вас посажу, и удовом не видать, если вы не сделаете в срок. И, в принципе, я еще один звеневой, мы всех вели. Ну, вот, чтобы работа шла, двигалась. Мы уходим, ну, там начинают филонить, так скажем. И просто третий день, у меня внутри неистовое желание, мне охота всем рассказать, что их Бог любит. Но я себя сдерживаю, я читаю Библию, я каждую минуту все на меня, ты что, фашист, ты Что произошло? Ты зачем эту, ну, ерунду читаешь? Ты брось, кого ты? А я говорю, да отвяжитесь от меня. Я, ну, не лезьте ко мне, я читаю. Вам какая разница вообще? Любой, они курить, я читать. Они в столовую, я читать. Я читать. Я любую свободную минуту, я Библию читать. И на третий день я слышу, работаю, штукатурю, помню, так затираю стенку, размышляю о прочитанном. И слышу, по селектору объявляют, это громкая связь такая, говорят, в колонию пришли христиане веры евангельской, все желающие с ними встретиться могут прийти в клуб. Я вот это бросил инструмент, разворачиваюсь и пошел. И меня встречает бригадир, ты куда, фашист? Я говорю, слушай, там приехали братья, я пойду к ним схожу. Он на меня так смотрит, какие братья? Я говорю, мои братья. Он говорит, у тебя что, братья есть? Ну, говорит, я знаю, но... Прям в колонию? Я говорю, да. Он говорит, какие? Я говорю, да братья верующие, не мои родные. Мои родные верующие, говорю. Он говорит, ты что, у нас сроки. Каждая минута дорога, ты не пойдешь. Я говорю, я не пойду. Слушай, я пойду. Он говорит, да зачем тебе это надо? Знаешь, почему я пойду туда? Потому что мне вечность с ними проводить, а не с тобой. Ты-то в ад идешь, а я с ними там должен. И я хочу познакомиться хоть с одним из них, говорю. Увидеть этого человека, чтобы мне было с кем там общаться на небесах. Он говорит, ты что, дурак, что ли? Ты, ну вообще, ты о чем говоришь? Я говорю, не, я пойду. Он меня к старшему, еще там есть комендант, он меня приводит к коменданту и говорит, ну, коменданту, комендант тоже начинает беседовать со мной, но я стою на своем, я говорю, я с братьями пойду познакомлюсь. Я ушел, пришел туда, и приехал евангелист Олег Кожановский, и он начал проповедовать. Горе мне, если не благовествую. Ибо вера – слышание, слышание от Слова Божьего. Но как слышать, если не будет проповедующего? Как проповедовать, если не будут посланы? И я такой сижу и говорю, подожди. То есть можно людям рассказывать о Боге?
0: И рассказать, что Бог любит их. Я да. Слушаю внимательно. Столько раз хотелось сказать, Бог любит вас. Не смел как-то.
1: Вообще, мне казалось, это глупо, это неправильно. И не надо об этом
0: говорить. Ни одной ошибки не вижу у Бога. Ни одной помарки. Все идет, как будто он обо всех остальных чуть-чуть забыл на время и занимался вами.
1: И в этот момент просто меня осеняет. И он мне так поворачивается и говорит, не просто можно, нужно. Что меня как прорвало просто. Через 3 месяца. 3500 человек, колония строгого режима. Все знали, что Бог их любит. И когда они видели меня, они улыбались и говорили, мы знаем. Я говорю, о чем? Что Бог нас любит. А еще нам надо покаяться. Я говорю, да. На третий, ну вот, получается 6-й день после моего покаяния, я проповедую одному человеку, что Бог его любит. Он мне говорит, да какой Бог, ты что, дай мне таблетку лучше. Я говорю, какую таблетку? Говорит, у меня изжога, сода кончилась. Есть Викаир или сода? Я говорю, ни того, ни другого нет. Он говорит, жаль. Я говорю, ну Бог тебя все равно любит. И он уходит, и у меня внутри тот же самый голос, который говорил мне, покайся, все. Он мне говорит, помолись за него, чтобы он исцелился. Я говорю, Андрей, а что у тебя? Он говорит, да у меня гастрит хронический уже, говорит, скоро язва будет. И я, говорит, мучаюсь просто, устал уже от этого. Я говорю, понятно. Он отходит, я встаю на колени. И, в общем, я за него помолился, и он получил полное исцеление. Полное. И Бог положил мне на сердце, что надо открывать служение внутри лагеря. 3,5 года каждый день я приходил к замполиту, который меня и материл, и грозился отправить в ШИЗО. Но через 3,5 года нам сам этот же замполит каким-то сверхъестественным образом вызвал меня. И сказал, говорит, выбирай время, когда вы будете проводить служение. И нам дали воскресенье с 10 до 12 и вторник с 7 до 9. Мы начали проводить служение, и в 2008 году меня благословили на служение пастора внутри колонии. Сергей Сергеевич Потапов, епископ алтайский наш. И вот он меня благословил, и у нас было собрание 60 человек. 60 человек. И все, кто хотел прийти к нам, внутри нельзя передвигаться без сопровождения, и все, кто хотел прийти к нам, они просто говорили, мы в церковь, и их отпускали по зеленой. Меня вызывали потом, ну, замполит вызвал, говорит, слушай, надо сходить в ШИЗО, отнести им литературу. Я говорю, а можно я свое отнесу? Он говорит, нужно. Меня отправляли в ШИЗО, ПКТ, меня отправляли в СУС. Ну, отправляли как? Проповедуй. Сами начальники колонии, начальники замполиты говорят, иди. И я проповедовал там ребятам даже.
0: Они первое поверили,
1: 60 что это человек. Так.
0: Поверили. И, во-вторых, они увидели результаты
1: да.
0: людей.
1: Каяться начали всякие отказники и прочие, да. становиться на путь исправления. И вот Бог как-то меня самого исцелил от 3 хронических болезней за период моего ну, отбывания наказания. Как-то параллельно еще, да, вот открылась церковь у нас там в 2008 году, и уже там за полгода где-то 40 человек, потом 60 стало. И Бог положил на сердце прям задание мне. Уже там я очень много молился, по 3 часа в день молился, я Библию наизусть просто учил, книгами, цитатами работал. Бог открыл у меня дар. Меня в детстве 2 раза прослушивали по музыке. И 2 раза маме сказали, что пусть он займется спортом. У него больше данных, чем к музыке. Но вот как-то Бог, когда пришел в мою жизнь, и меня просто пригласили из стройки работать в клуб, в духовой оркестр. Я там начал осваивать такой инструмент тенор, и потом меня сделали художественным руководителем.
0: Прям там освоил?
1: Да. Да, я сейчас играю. Потом я стал первой трубой, ведущей в оркестре духовом. И я освоил клавиши, освоил гитару, бас-гитару, и начал вот играть. Писать песни, музыку, у меня есть свои композиции. Ну и вот Бог положил на сердце, что когда ты выйдешь, ты будешь заниматься освобождающимися людьми.
0: Это было ясно как-то, да?
1: Да, прям
0: так
1: четко.
0: Легло, да, и нашло себе вот все пазлы.
1: Да, дал задание. Ну, мое призвание он открыл еще в 6-м году, мое пасторство. Прям четко тоже мне сказал, что ты будешь служить пастором, двигаться. Вот, и когда я освободился, я сразу в церковь прилепился, я рос, я начинал просто носить инструмент в группе порядка, убираться. Потом мне давали возможность где-то посвидетельствовать. Потом начали приглашать проповедовать о десятине, да, о жертве. И так вот потом вообще благословил, сказал, слушай, ну пора, давай, короче, открывать церковь.
0: Быстро произошло это?
1: Не очень.
0: Ну, сколько прошло времени?
1: Ну, после освобождения приблизительно, ну, наверное, после последнего освобождения, ну, 3 года.
0: Открывай церковь.
1: Да.
0: Помогали?
1: Ну, да.
0: Или дали прямо в руки и сказали, ты опытный. А опытный на самом деле, опытный. И причем в экстремальных условиях. Это как есть вождение в автошколе простое, а есть экстремальное.
1: Экстремальное, да.
0: Простое вождение – это прийти в церковь, услышать проповедь, согласиться, покаяться. А это было экстремальное покаяние, экстремальное пасторство, экстремальное знание Слова Божьего, абсолютно экстремальное слышание Духа Святого, да. И что было первым? Вот, открыто.
1: Первым был открыт адаптационный центр, общественная организация. И, по сути, у нас из адаптационного центра выросла церковь. У нас где-то, ну, большая часть, те, кто каким-либо образом соприкасался.
0: Но мы все равно в 2 словах сейчас скажем об адаптации, потому что те верующие, кто нас слушает, они понимают, что такое адаптация. А, в общем-то, слово достаточно общее для мирских людей. Адаптация к чему, где? Адаптировать тех, кто вышел из тюрьмы, или тех, кто прошел репцентр там пару месяцев?
1: Нет, те, кто вышел из тюрьмы.
0: Ох, адаптация к социуму.
1: К социуму. Мы занимаемся как социальные работники.
0: Да.
1: И, в принципе, я сегодня здесь, в Москве, как эксперт. Меня уже несколько раз приглашали как эксперта в этой сфере.
0: Конференция? Разные... Что это?
1: Это был круглый стол.
0: Круглый стол.
1: Да, закрытый круглый стол, где подготавливали документ, рекомендация УФСИНу к ресоциализации и адаптации бывших осужденных. То есть собирали экспертов со всей страны, те, кто в этом развивается, двигается, у кого что-то получается. Мы получаем гранты, поддержку президента, то есть в нашей деятельности. И мы больше занимаемся как социальной работой, прежде всего. Но никогда не умолкаем проповедуя о Христе. Мы приводим людей, мы говорим, мы тебе 100% поможем. У меня есть откровение, что Христос помогал всем.
0: Конечно.
1: Абсолютно всем.
0: Нет, он еще... Он еще больше дальше пошел. Он помогал грешникам, а не праведникам.
1: Да. 10 прокаженным, всем. Кормил всех, которые кричали потом ему распни. И у меня есть откровение, что я буду помогать всем, кто освобождается и нуждается в какой-либо помощи, независимо какая помощь, но всем проповедовать Христа. Говорить, что моя жизнь — это мой пример. Несмотря на то, что я бывший осужденный, у меня на данный момент еще даже и не снята, возможно, судимость, так что особо тяжкая, надо 8 лет, что прошло, не хотя уже снято, да, если по сроку давности. Но еще была не снята, и меня уже сделали членом межведомственной комиссии при правительстве Алтайского края, которую сам утверждал губернатор Алтайского края, по работе с освободившимися из мест лишения свободы.
0: И опять в эпицентре лежит такое понятие, как поверили. Так, как поверили тогда в тюрьме, так, как поверили, когда сказали «иди на самостоятельное пасторство», поверили. А потому что шило в мешке нельзя утаить.
1: Ну, и вот уже меня и в Ставрополе приглашали в бизнес-форумы, где тему ресоциализации через устройство на работу и там вовлечение в бизнес
0: еще осуждено. Еще об этом слове ресоциализация. Социализация, ре, это еще раз.
1: Да.
0: Что? Как это выглядит?
1: Ну, как выглядит? То есть мы вводим человека в социум. Чтобы он адаптировался к социуму, мы выстраиваем взаимоотношения с родственниками. Мы, ну, стараемся, чтобы он восстановился, если где-то потерянный.
0: Вы примирительный. Ему контекст делаете весь.
1: Да.
0: Потому что контекст, некоторые думают, вышел, и он в церковь придет. Церковь это часть. Контекст – семья, работа, да,
1: работа,
0: соотношения.
1: Соотношения. То есть материально.
0: Да.
1: К нам просто приезжают люди и переодеваются. Просто вот они освобождаются в робах сейчас.
0: Да.
1: Они приезжают, переодеваются и едут домой. Вот те, кто в Барнауле освобождается, они приехали, переоделись и поехали к себе. Вот мы даже такую... Пока он переодевается, мы ему говорим, что Бог его любит. И что, ну, у тебя есть выбор, и можно жить по-другому.
0: Так. Буквально немножко осталось, несколько минут программы. Люди, которые не знают Христа, проще. Действительно, вот огонь такой, который главный факел, Господь тебя любит, дальше еще одеваются какие-то евангельские истины. А что в церкви? Люди, которые переели, которые вот так наелись, которые многие капризничают и говорят, вот это я ел, и вот это я уже ел. С кем сложнее? Вот воскликнуть о Христе, сказать, привести человека изнуренного очень прошлой жизнью и дать ему надежду, или человек, который давно сидит.
1: Ну, мне кажется, сложнее именно расшевелить, если взять в таком контексте того, кто давно сидит. И я даже скажу, ну, как опыт пасторства моего, да, что это практически невозможно, пока сам человек не поймет, что ему надо расшевелиться и не начнет искать Бога. Я, ну, как мой старший пастор говорит, ты поклонник Бога, и Олег Сергеевич Риховский, сын Сергея Васильевича Риховского, при последней нашей встрече, которая была в воскресенье, вот, прошлое, он мне сказал такую вещь. Бог говорит, что ты муж по сердцу его. И я, ну, как поделиться просто, да, что все зависит от личных взаимоотношений с Богом. Когда ты ищешь Бога, я в тот момент, я влюбился в Бога так, Вот для меня, ну, я, знаете как, мне хотелось сделать для него что-то. В благодарность, что он меня спас, что он мне помог, что он меня освободил от курения, от никотина. Я не мог этого. Я с этим боролся 2 года.
0: Алика, знаете, что еще сверхъестественное? Из того, что мы сегодня слышали, практически все, что мы слышим, оно сверхъестественное. Вы ни разу не употребили слово «когда я уверовал», и вот я когда вот уверовал, вы ни разу, вы вот эту ступеньку, которая вам показалась вообще даже бесполезной для того, чтобы ее обсуждать, вы сказали, я влюбился в Бога. То есть уверование, оно безусловно произошло. И вы ни разу не употребили слово «уверовать». Mm-hmm. То есть это то, что стало плотью, кровью, клетками стало. То, что, моим естественно, веществом. Даже нечего обсуждать. Да. Я поверил, а может быть, я сомневаюсь, а может, я поверил. Вот этого нет в вашем рассказе. Я влюбился в Бога. И еще одна ремарка. Вы говорите о ресоциализации. Это значит, человек когда-то был в социуме, потом потерялся, ушел в злое, и вы его ресоциализируете. И сейчас мы говорим о том, что в церкви людей нужно как бы вы это сказали?
1: Рехристаллизировать.
0: То есть их надо временами...
1: Возвращать
0: в должное Господа, состояние.
1: В объятия Господа.
0: Потому что привычная вера – это состояние, Библия называет, теплым.
1: Угу. Что... У меня однажды... Я молился так, и Бог показал, что я как спичка. Угу. Которая летит, зажженная такая, летит в сток сухого сена.
0: Угу.
1: И если ты сам будешь гореть, то вокруг будут зажигаться люди. И даже неверующие, они видят, что ты другой. И, ну, они тебя поднимают.
0: То есть я сейчас цепь увидела, я 2 звена как минимум назову. Личные отношения и ничто иное. Сказали вы прежде 2 минуты. Назад, и сейчас вы сказали, пробуждение начинается с меня.
1: Да.
0: И если так каждый будет думать и делать, тогда оно действительно начнется.
1: 100%. Я в этом убежден.
0: Огромное спасибо, Алик. Огромное спасибо. В 2, может быть, словах я скажу о том, что 15 лет назад, начиная программу, я думала, что программы будут повторяться. Они должны повторяться. Угу. Мы о 2 ногах, о 2 руках все. Нет, они уникальны все. И сегодня мы с вами услышали абсолютно уникальную программу о том, как человек, не ища Бога, как Бог нашел человека, каким сверхъестественным способом. Пожалуйста, заходите на наш канал, слушайте больше наших программ и укрепляйтесь в Господе. А я вам напомню, в эфире очередная программа «Вы».

0: эфире музыкальная передача «С песней по жизни».
1: Там, где умолкает речь, начинается неиссякаемый источник духовной музыки.
0: В студии Константин Масалитинов.
2: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы вновь на передаче «С песней по жизни». Я, Константин Масалитинов, приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня, как всегда, будем слушать христианские песни, поэзию и, конечно же, самое главное, читаем Слово Божие, Библию. И сейчас я предлагаю нашим дорогим радиослушателям, у кого есть такая возможность, открыть Новый Завет, послание к евреям, будем читать 10 главу. С 12 стиха.

Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги Его будут положены в подножье ног Его. Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. О сем свидетельствует нам и Дух Святой, ибо сказано: «Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконие их не вспомяну более».

Возглас умирающего Спасителя «Совершилось!» возвестил о полном спасении. Огромная проблема примирения грешного человека со святым Богом была улажена на кресте раз и навсегда. И у нас есть еще одно подтверждение этого факта. Бог воскресил Иисуса из мертвых, показав тем самым, что Он удовлетворен совершенным на кресте делом. С точки зрения Бога было сделано все, дав полное доказательство человечеству. Теперь Он повсюду распространяет проповедь спасения и ждет ответа от человека. Каждый из нас должен спросить себя, как я отвечаю на то, что Бог сделал для меня? Может быть, в моем сердце есть сомнения, но такая позиция делает Бога лжецом. Возможно, в моем сердце кроется гордость, которая мешает мне подчиниться Богу. Может быть, я стараюсь рассказать Богу о всех своих добрых намерениях и усилиях, как будто дело Христа не имеет для меня никакого значения? Или я проявляю безразличие?

Люди, которые полностью загружают себя повседневными проблемами, забывают о своих грехах. Так они откладывают решение по поводу принятия Христа. Некоторые не хотят подчиняться или оправдывают себя тем, что не желают связываться с разными религиозными догмами. Но есть ли в сердце истинная вера? Вера принимает приговор, вынесенный человечеству, и полагается на то, что Бог говорит нам о Христе. Она проявляет покорность и ведет к благодарению и поклонению. Наш эфир открывает песня в исполнении Ксении Лапицкой «Вера».

мира свет, сказал Спаситель. Светите миру, как свеча. Кто задыхается в неволе греховных склепов и темниц, как тяжко и опасно болен, как много их несчастных лиц, мы им нужны, нужны. Свечу не ставят куда-то вниз и под колпак, пусть наше пламя боль расплавит, оно любви великий знак. Пусть луч надежды, правды, веры коснется раненых сердец для наркоманов, прокаженных, и для преступников звучит благая весть. Уже знакомы миллионы с тем, кто есть путь, скала и щит, как слово важно, актуально, Христова истины благой для ищущих, для всех печальных, томящихся в ужасных зной. О, христиане, будьте светом в всем темном царстве суеты, чтоб озарилась вся планета лучом нетленной красоты.

важно, что есть тот, кто на земном пути поможет нам. Прогонит суету, чтоб веру обрести пустым сердцем.

мы продолжаем нашу передачу с песней по жизни. Кажется, будто человек может обходиться со всемогущим Богом так, как хочет. Кто-то отрицает его существование, кто-то противится его слову Библии, критикуя ее и говоря, что ее высказывания устарели и уже не важны. Есть и такие, кто насмехается над Иисусом Христом, Сыном Бога, и над делом, которое Он совершил на кресте. И Бог при этом молчит, ничего не происходит. Когда Иисус Христос жил здесь, на земле, все было так же. Люди обходились с Ним, как хотели. Они насмехались, издевались над Ним, и они, в конце концов, добились того, что Ему был вынесен смертный приговор, хотя даже Понтий Пилат, судивший Его, был убежден в Его невиновности. Почему Бог мирится с этим? Потому что Он любит свое творение. Несмотря на все это зло, и не желает, чтобы кто-либо погиб, а хочет, чтобы люди осознали свои грехи и признали свою вину и покаялись. Вот почему Он до сих пор терпит их греховное поведение, Его терпение для нашего же блага. Но так будет не всегда. Бог назначил день, когда нарушит молчание. Его терпение иссякнет. Он призовет людей к ответу, и тогда Спаситель, которого всегда отвергали, станет судьей, поскольку Бог отдал ему весь суд, тогда последнее слово будет за Богом.

Из тьмы неверия призывает Бог. Из тьмы порочной, гибельной и страшной со всех сторон зовет, со всех дорог, где льется кровь и бой, где рукопашный. Господь зовет, зовет уставших от борьбы греховной, ношей обремененных. Он не отримет пламенной мольбы своих детей в мольбе преклоненных. Он примет сердце боль, услышит крик, с любовью протягивая руки, ведь в милости он дивен и велик. Он есть залог любви, голгофской муки. Приди к нему средь ночи и средь дня, приди к нему, о друг, в любое время. Он укротит неистовость огня и облегчит томительное бремя.

Наша передача подошла к концу. Дорогой радиослушатель, сегодня ты услышал замечательные песни о спасении, о том, что Бог любит тебя и что Он никогда не покинет, не оставит тебя. Эти слова, они приносят нам ободрение и утешение. Но для человека очень важно сделать правильное решение, выбор в жизни, следовать за Богом, надеяться на Него. И первый шаг – это молитва покаяния. Покаяние в вере, что Господь прощает грехи всякому, кто исповедует эти грехи перед Господом. В Библии, в первом послании Иоанна, в первой главе, 9 стихом написаны такие слова: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». И вот на этих словах, на этом обетовании мы основываемся и знаем, что Господь прощает всякого, кто приходит к Нему, кто осознает себя грешником, а Его спасителем. Это первый шаг навстречу к Нему – молитва. Своими словами, попросите Господа, чтобы Он вошел в вашу жизнь и простил, очистил, омыл, освободил. Он умер на Голгофском кресте, чтобы ты, дорогой человек, дорогой наш радиослушатель, был полностью спасен, прощен. Он воскрес для твоего оправдания. И сейчас я предлагаю вместе со мной, если у тебя есть такая возможность, помолиться и обратиться к Господу, сказать: «Господь, прости меня, грешного». Совершай эту молитву от всего сердца, осознавая, что только Он может тебя полностью оправдать, потому что капли крови, которые капали со креста, они пролились для каждого человека. Давайте склонимся для молитвы и обратимся к Господу. А ты от всего сердца, дорогой друг, повторяй слова молитвы вместе со мной. Дорогой Отец Небесный, я прихожу к Тебе и осознаю себя грешником, а Тебя Спасителем. Войди в мою жизнь и прости все мои грехи. Я очень нуждаюсь в Твоем прощении и освобождении. Я верю, что Иисус Христос умер на Голгофе, на кресте, за мои грехи. Слава Тебе, Отец и Дух Святой. Аминь. Дорогой радиослушатель, верь, что Господь любит тебя. Начни читать Евангелие, Библию, Новый Завет, и твоя жизнь будет меняться. Бог будет говорить твоему сердцу лично. Ну, а с вами был ведущий Константин Мусолитинов. Стихи читала Ольга Ткачук. До встречи, друзья, с Господом!

0: представляем вашему вниманию чтение книги Библии «Ветхий Завет».
1: Четвертая книга царств. Глава 22. Восьми лет был Осия, когда воцарился, и 31 год царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иедида, дочь Адаии из Бацкафы. И делал он угодное в очах Господних, и ходил во всем путем Давида, отца своего, и не уклонялся ни направо, ни налево. В 18-й год царя Иосии послал царь Шафана, сына Ацалии, сына Мешулама, писца в дом Господен, сказав: «Пойди к Хелкии, первосвященнику, пусть он пересчитает серебро, принесенное в дом Господен, которое собрали от народа, стоящие на страже у порога, и пусть отдадут его в руки производителям работ, приставленным к дому Господнему, а эти пусть раздают его работающим в доме Господнем на исправление повреждений дома, плотникам и каменщикам и делателям стен, и на покупку деревьев и тесаных камней для исправления дома. Впрочем, не требовать у них отчета в серебре, переданном в руки их, потому что они поступают честно». И сказал Хелкия, первосвященник, Шафану, писцу: «Книгу закона я нашел в доме Господнем». И подал Хелкия книгу Шафану, и он читал ее. И пришел Шафан, писец, к царю, и принес царю ответ, и сказал: «Взяли рабы твои серебро, найденное в доме, и передали его в руки производителям работ, приставленным к дому Господнему». И донес Шафан, писец, царю, говоря: «Книгу дал мне Хелкия, священник». И читал ее Шафан пред царем. Когда услышал царь слова книги закона, то разодрал одежды свои. И повелел царь Хилкии, священнику, и Ахикаму, сыну Шафана, и Ахбору, сыну Михеи, и Шафану, писцу, и Асае, слуге царскому, говоря: «Пойдите, вопросите Господа за меня и за народ, и за всю Иудею, о словах этой найденной книги, потому что велик гнев Господен, который воспылал на нас за то, что не слушали отцы наши слов книги этой, чтобы поступать согласно с предписанным нам». И пошел Хилкия, священник, и Ахикам, и Ахбор, и Шафан, и Исаия, колдами пророчица, жене Шалума, сына Тиквы, сына Хархаса, хранителя одежд. Жила же она в Иерусалиме во второй части, и говорили с ней. И она сказала им: «Так говорит Господь Бог Израилев: скажите человеку, который послал вас ко мне, так говорит Господь: наведу зло на место это и на жителей его. Все слова книги, которую читал царь иудейский. За то, что оставили меня и кадят другим богам, чтобы раздражать меня всеми делами рук своих, воспылал гнев мой на место это и не погаснет. А царю иудейскому, пославшему вас вопросить Господа, скажите: так говорит Господь Бог Израилев о словах, которые ты слышал. Так как смягчилось сердце твое, и ты смирился пред Господом, услышав то, что я изрек на место это и на жителей его, что они будут предметом ужаса и проклятия, и ты разодрал одежды свои и плакал предо мною, то и я услышал тебя, говорит Господь. За это вот я приложу тебя к отцам твоим, и ты положен будешь в гробницу твою в мире, и не увидят глаза твои всего того бедствия, которое я наведу на место это». И принесли царю ответ.
0: Теперь обратимся к Новому Завету.
1: Деяния апостолов. Глава 24. Через 5 дней пришел первосвященник Анания со старейшинами и с неким ритором Тертуллом, которые жаловались правителю на Павла. Когда же он был призван, то Тертулл начал обвинять его, говоря: «Всегда и везде со всякой благодарностью признаем мы, что тебе, достопочтенный Феликс, обязаны мы многим миром и твоему попечению преобразованиями на благо этого народа. Но чтобы много не утруждать тебя, прошу тебя выслушать нас кратко со свойственным тебе снисхождением. Найдя этого человека язвой общества, возбудителем мятежа между иудеями, живущими по вселенной, и представителем назарейской ереси, который отважился даже осквернить храм, мы взяли его и хотели судить его по нашему закону. Но тысяченачальник Лисии, придя с великим насилием, взял его из рук наших и послал к тебе, повелев и нам, обвинителям его, идти к тебе. Ты можешь сам, разобравшись, узнать от него обо всем том, в чем мы обвиняем его». И иудеи подтвердили, сказав, что это так. Павел же, когда правитель дал ему знак говорить, отвечал: «Зная, что ты многие годы справедливо судишь народ этот, я тем свободнее буду защищать мое дело. Ты можешь узнать, что не более 12 дней тому, как я пришел в Иерусалим для поклонения, и ни в святилище, ни в синагогах, ни по городу они не находили меня с кем-либо спорящим или производящим народное возмущение, и не могут доказать того, в чем теперь обвиняют меня. Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему написанному в законе и пророках, имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают. Поэтому и сам подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми. После многих лет я пришел, чтобы доставить милостыню народу моему и приношение. При этом нашли меня очистившегося в храме не с народом и не с шумом. Это были некоторые ассирийские иудеи, которым надлежало бы предстать перед тобой и обвинять меня, если что имеют против меня. Или пусть эти самые скажут, какую нашли они во мне неправду, когда я стоял перед Синедрионом. Разве только то одно слово, которое громко произнес я, стоя между ними, что «за учение о воскресении мертвых я ныне судим вами». Выслушав это, Феликс отсрочил дело их, сказав: «Рассмотрю ваше дело, когда придет тысяченачальник Лисий, и обстоятельно узнаю об этом учении». А Павла приказал сотнику стеречь, но не стеснять его и не запрещать никому из его близких служить ему или приходить к нему. Через несколько дней Феликс, придя с Друзиллой, женой своей иудейкой, призвал Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса. И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал: «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». При том же надеялся он, что Павел даст ему денег, чтобы отпустил его, поэтому часто призывал его и беседовал с ним. Но по прошествии 2 лет Феликса сменил Порций Фест. Желая доставить удовольствие иудеям, Феликс оставил Павла в узах.

В эфире программа «Для тех, кто ищет». Это не только знакомство с новыми стилями и звездами христианской музыки. Это сочетание приятного с полезным.

Привет, я Алена Пак. Сегодня мы будем знакомиться с автором и исполнителем, которому принадлежат следующие слова. У людей есть такое ложное убеждение, что в любом творчестве они в каком-то смысле подражают Богу. Я с этим не согласен. Я не думаю, что человек может творить что-то как Бог, из ничего. Но напротив, мы реагируем на то, что он сотворил. Именно поэтому этот исполнитель считает свою работу не подражанием, а ответом, отзывом на великое творение рук Божьих. Итак, знакомьтесь, это Майкл Картер.

Майкл Карт, автор и исполнитель, который вот уже более 20 лет находится в сфере христианской музыки. В его музыкальном архиве 25 альбомов, около десятка разных премий и куча номинаций. Продал более 4 миллионов своих записей, около 400 книг. За эти годы своим творчеством оказал влияние на многих людей. И хотя признание и награды всегда были желанными в работе многих артистов, это не было основной мотивацией работы Майкла Карда. Цель моей музыки, концертов и книг – это фокусировать внимание на Христе, а песни и сама писательская работа – это лишь средство к достижению этой цели. Его желание, чтобы все эти источники помогли представить Иисуса Христа миру как того, в кого следует верить, и чтобы люди начали понимать значимость послушания воле Божьей и Его плану. Когда он еще учился в университете, один профессор поощрял его писать песни. Так и происходило рождение одного из самых мыслящих христианских исполнителей наших дней. Этот самый профессор, а позже доктор Уильям Лейн, стал для Майкла Карда духовным наставником по жизни. Вдохновил его на написание многих песен, среди них и классическая «Эммануил». После последовали альбом за альбомом, один из которых Американской звукозаписывающей ассоциации был признан золотым. И мы слушаем первую его песню в нашей программе «So many books» – «Так много книг» из альбома 1992 года «Слово». «Наступает голод, многие нуждаются в хлебе, и вот раздается призыв, чтобы все бедные и голодные приходили и получили еду. И тысячи людей начинают стекаться отовсюду, и все они желают получить настоящий хлеб, который есть Слово Божье. Так много книг и так мало времени. Так много голодных и слепых, которые находятся в темноте. Им нужно открыть Библию и начать продвигаться к свету. Пророки говорили, что наступят времена, когда радость человеческая прекратится. Наступит жажда и голод не по воде и пище, а по чему-то большему, по Слову Божьему. Поэтому открывайте Библию и продвигайтесь к свету. Этот источник не иссякнет, а наоборот наберет сил и будет бить фонтаном в вас».